пока ни у кого не удалось заставить взрослых комаров-звонцов откладывать яйца так, как надо. Еще одно из последних семейств. Семейство мошки – крайне неприятные создания. Очень больно кусаются, вызывают раздражение. Их личинки тоже живут в воде. И вот личинки их очень милые. Они обычно прикрепляются к каким-то твердым поверхностям. У них есть два вот таких фильтрующих веера, которыми потихоньку машут и выбирают съедобные какие-то частицы из воды. Слепни, которые нам досаждают, кстати, тоже их личинки развиваются в водоемах. Но если личинки комаров развиваются в прудах и атакуют комары рядом со стоячими водоемами, то личинки мошек и слепней развиваются обычно в реках. Именно поэтому мошки и слепни атакуют чаще всего рядом с реками, а не рядом с прудами. Существа, которых совершенно напрасно боятся, это комары-долгоножки семейства Типулиды. Именно их иногда с воплем начинают называть малярийный комар. Нет, это не малярийные комары. Малярийные комары выглядят как обычные, но просто малярию в наших широтах не переносят. Эти существа, как, кстати, и взрослые поденки, вообще не питаются во взрослом состоянии совершенно. Личинки их живут в воде, довольно крупные, ну, с мой мизинец размером могут быть. Очень экстравагантно выглядит задний конец их тела, как будто они рады нас видеть. На самом деле вот эти черные штуковины глазоподобные – это их дыхательные просто отверстия. Бывают среди личинок двукрылых совсем удивительные создания. Ну, вот это, например, личинка мухи-крыски, рот Эристалиса, семейства серфиды. Чем она знаменательна? Они живут в максимально загрязненных водоемах. Там, где количество кислорода в воде, ну, стремится к нулю. Но дышат-то они кислородом, а плавать они при этом активно не умеют. У них не то, что активно не умеют, не умеют активно плавать. В принципе, серфида может куда-нибудь поплыть, но делать это не любит. Ей не надо. На заднем конце брюшка есть трубка, она телескопически раздвигается. На ее конце есть специальные щетинки, которыми она цепляется за поверхность воды, как поплавком. И дальше получается, что личинка мухи-крыски занимается своими делами на дне водоема и при этом дышит через трубочку. Значит, зачем вообще серьезные ученые этим занимаются? Ну, казалось бы, давно уже разобрались, кто там живет. Безусловно, даже в Московской области продолжают периодически описывать новые виды пресноводных беспозвоночных, даже новые виды насекомых с водными личинками. Случается это, правда, ну, если мы говорим про центральную Россию, достаточно редко. А дальше вопрос, а зачем вообще тогда этим заниматься? Ответ интересный. Ну, помимо фундаментальной науки, помимо там фундаментальных экологических исследований, того, чтобы разобраться, как работают экосистемы, есть еще и сугубо практическое применение. Это изучение загрязнения пресных вод. Ну, здесь вот, например, фотография трубы горно-обогатительного комбината в Якутии, где добывают алмазы. Я вот там регулярно занимаюсь оценкой как раз воздействия этих алмазодобывающих комбинатов на пресные воды. Каким образом пресноводные беспозвоночные могут помогать изучать загрязнение пресных вод? Казалось бы, ну, если вот что-то такое масштабное есть, и вот такой лунный пейзаж – ну, понятно же, что загрязнили, понятно же, что все сломали. Зачем еще изучать беспозвоночных? Ответ интересный. Есть такой раздел гидробиологии, как биоиндикация. Биоиндикация – это метод, который позволяет, зная, какие обычно в определенном регионе живут существа в том или ином водоеме, посмотреть, в изучаемом водоеме живут эти существа или нет. И если не живут, или если их численность какая-то не такая, как должна бы быть, сделать вывод о том, что, возможно, здесь что-то не так. А сразу напрашивается вывод. Но это же очень неточный метод. Зачем нам такие методы, если у нас есть гидрохимия? Ну, сейчас можно зачерпнуть воду в колбу и, в общем, все рассказать. А ответ, опять же, интересный. Давайте представим ситуацию, что есть река, и есть какой-нибудь завод. И этот завод сбрасывает, ну,
возьму какие-нибудь отравляющие вещества не каждый день, а 30 числа каждого месяца. Соответственно, если команда гидрохимиков приедет 29 числа, возьмут пробу воды, она будет кристально чистая. Если мы говорим об исследовании сообществ пресноводных беспозвоночных, на них влияние можно проследить на протяжении длительного времени. Более того, очень часто изучение пресноводных беспозвоночных позволяет при проведении полевых исследований, ну, скажем так, оптимизировать их работу. Например, 4 года назад у нас была очень интересная экспедиция совместно с географическим факультетом МГУ в верховье рек притоков Селенги. Если кто-то из вас был на Байкале, я думаю, что вы в курсе, как там просят не стирать вещи в водоемах, которые текут в Байкал, вообще следить за этим пристально. Это, конечно, здорово, мило, очаровательно. Но проблема Байкала не только в этом и не столько в этом. Мы изучали, это была комплексная экспедиция, там были и гидробиологи, и гидрохимики. Изучали реку Маданкуль. И понятное дело, что гидрохимики набирают пробы, а обрабатываться полноценно они будут уже по возвращении в Москве. Разумеется, они бы выяснили, где что не так, но это значит, что надо на следующий год еще одну экспедицию устраивать, а на это может просто не случиться финансирование. А когда мы брали пробы в реке Маданкуль, даже поверхностный анализ как раз набора беспозвоночных, которые там жил, позволил мне сказать, что на определенном участке с рекой что-то не так. Непонятно что, но что-то не так. И мы, исходя из этих данных, стали с другой стороны внимательнее просматривать эту реку и нашли впадающий вот такой ручеек. Видите, это именно его след по правому берегу идет мутный. Идя вверх по этому ручейку, мы нашли еще один ручеек, который уже был совсем оранжевого цвета. Пройдя вверх по этому ручейку, мы нашли незабетонированную вольфрамовую шахту, из которой прямо в реку Маданкуль, а оттуда в Селенгу и оттуда в Байкал текла вода, несущая примерно всю таблицу Менделеева. В общем, все, что нельзя, она несла. Показатели там оказались чудовищные просто. Ну вот внутри этого вольфрамового рудника. Надо заметить, что, как оказалось, местное население пыталось что-то с этим сделать. Там выяснилось, что довольно много таких рудников незабетонированных. Но никто не слушал. История показательна тем, что после того, как мы опубликовали статью в англоязычном научном журнале про это, ее тут же забетонировали. Буквально через месяц вышел сюжет по телевидению, как местное руководство обнаружило незабетонированный вольфрамовый рудник и ликвидировало его счастливо. Это к вопросу о том, имеет ли практическое приложение изучения пресноводных беспозвоночных. Как ни странно, имеет.

Доброе утро. Я сотрудник Института проблем экологии и эволюции Академии наук России. И я сегодня по приглашению Дарвиновского музея вот, включился в этот формат утреннего отбора и расскажу вам про наши работы, связанные с гигантской или исполинской китайской саламандрой. И вот тот звук, который вас разбудил, это как раз звук исполинской китайской саламандры, который мы записали в августе 2016 года на ферме по искусственному разведению этих саламандр. Вот за моей спиной скелет японской исполинской саламандры, но она тут не самая большая, они бывают больше. Так вот те исполинские китайские саламандры, которые вот на этом нерестилище, но они раза в два побольше. И интересовал нас, в общем-то, не звук. Нас интересовали электрические импульсы этих животных. И это связано с проблемой, которой мы занимаемся, проблема восстановления эволюционной истории электрических рыб или головоломка Дарвина. Как-то больше 2 лет назад на YouTube-канале Дарвиновского музея я про эту проблему что-то рассказывал. Можно как-нибудь продолжить этот разговор. Нерестовое хозяйство выглядит вот таким вот образом, и по вот этим зеленым газончикам, которые между каналами, лучше не ходить, потому что не потому что тому жалко, потому что можно провалиться под ними такие норки, где вот прячутся днем эти самые китайские саламандры, а вечером они выходят в этот канал погулять из норки в норку. И в нерестовый период они в этих норках нерестятся, откладывают икру и так далее. Первый раз исполинскую китайскую саламандру я увидел в провинции Хунань. Нас привезли на вот эту ферму по разведению исполинской китайской саламандры и показали вот в туннеле, который выбит у подножья горы, в отдельных таких бетонных боксах, мимо которых течет подземная река, у которой зимой и летом примерно одна и та же температура, около 18 градусов, вот содержатся по одной эти исполинские саламандры. И вот живут они в основном в воде. В природе они живут в пещерах, в темноте. И я подумал, уж не наши ли это клиенты? Чего бы им не пользоваться электричеством в их жизни? Я знал, что у хвостатых амфибий, в принципе, обнаружена электрорецепция. И при первой же возможности, как только оказался доступ к интернету, я полез в интернет посмотреть, работали ли непосредственно на исполинских китайских саламандрах. Оказалось, что да, работали морфологи, физиологических и поведенческих работ не было, но морфологи нашли, что там, да, есть рецепторы, похожие на ампулярные электрорецепторы. И стало интересно, а может быть это действительно какая-нибудь все-таки слабоэлектрическое животное, потому что всегда вызывало недоумение, почему электрическими бывают только рыбы. Ну, нету в них чего-то такого принципиально отличающего их от амфибий. И в составе вот тогда той группы, которая была в провинции Хунань, был наш китайский друг, профессор Харбинского инженерного университета Сюэвэй. Я говорю: «Вэй, а хорошо бы проверить эту саламандру, не является ли она электрической, не генерирует ли она электрические разряды». Ему эта идея понравилась, и спустя пару месяцев он написал, что он решил организационные и финансовые проблемы, и он готов пригласить нас в Китай, причем я могу позвать еще кого-нибудь. И я позвал нашего коллегу, ведущего специалиста по электрическим рыбам, Владимира Давыдовича Барона. К самой идее съездить в Китай он отнесся крайне позитивно, а к гипотезе о том, что саламандра может оказаться электрической, с нескрываемой такой иронией. Ну, вот мы прилетели в Харбин, оттуда в Сиань, оттуда на машине в уезд, который называется Луянь, что-то такого типа, если я правильно выговариваю. И там, в горах, вот нам показали эти искусственные нерестилища. Дальше мы переехали в город Хаджонг, где было такое место, где вот этих искусственных маленьких саламандр доращивают до товарного размера. Там были, значит, саламандры этого года, 2-летки, 3-летки, дали нам возможность.

0: возможность разместить аппаратуру. И вот на этих трехлетних саламандрах к концу дня, вот когда уже казалось, что нет, не подтвердилось, вот мы начали регистрировать эти электрические разряды и зарегистрировали их какое-то достаточное количество. И оказалось, что да, все-таки вот эта гипотеза, ну, оказалась правильной. И позже мы втроем, значит, с Сеевой и Барон и я, мы опубликовали в докладах Академии наук статью про разряды у исполинской китайской саламандры. И, ну, доклады Академии наук – это по своему статусу такой журнал, который как бы для фиксации приоритета. То есть это предварительное такое как бы заявление, что вот мы, у нас была такая гипотеза, похоже, что она подтверждается, мы забили флажок, мы обозначили полянку, а дальше эту полянку нужно обживать, дальше вот на вопрос, что мы уже доказали, что саламандра – электрическое животное. Нет, не доказали, это как бы начало пути. Но мы включили саламандру в список кандидатов вот в этот элитный клуб электрических рыб. Ну, надо сказать, во-первых, что все электрические рыбы, даже те, которые нам сейчас кажутся, ну, бесспорно электрические, какие-то могли быть сомнения, проходили через стадию, когда были авторитетные специалисты, которые категорически возражали против того, чтобы их признать электрическими. И только там на основе проведенных экспериментов или каких-то теоретических вещей, ну, чаще экспериментов, удавалось снимать эти вопросы, удавалось снимать эти возражения, так что рыб включали в список электрических. И вот перед саламандрой не так много кандидатов в этот список. Это некоторые слабоэлектрические самы, вот которых мы считаем слабоэлектрическими, это полипторусы и протопторусы. И вот разряды гигантской китайской саламандры, они очень похожи на разряды, которые мы регистрируем от протопторусов. Ну и дальше очевидно, что есть множество вопросов, и первый вопрос, который, безусловно, будет много раз задан с такой ехидной интонацией, а почему вы так уверены, что это действительно специфические, специализированные разряды, а не артефакт? Ну, дернулась саламандра, там мышцы сократились, всегда мышечное сокращение сопровождается электрическими разрядиками, для этого есть специальный термин – электромиограмма. Ну, почему вы считаете, что это не миограмма? Вы уверены? Вот да, мы уверены. После этого было еще две экспедиции у нас. Вот на, если в первой экспедиции мы работали на молоде, то во второй и в третьей мы работали на взрослых особях, вот непосредственно на нерестилище. И, скажем, у нас был такой эксперимент. Мы размещали пластиковый такой короб в ручье, где живут эти саламандры, помещали внутрь короба на дно электродную решетку, с которой регистрировали электрические потенциалы, сверху помещали саламандру, это все было в воде, сверху еще видеокамеру, и дальше делали то, что называется механическая стимуляция. Ну, правда, саламандра все время норовила из этого короба вылезти, но время от времени она успокаивалась, и вот когда она была неподвижна, ее палочкой щекотили, это очень хорошо получалось у участника экспедиции профессора Александра Аванесовича Косумяна, вот, и мы наблюдали все четыре типа реакции, то есть, когда щекочет, она никак не реагирует, когда щекочет, она вздрагивает и не дает разряда, когда щекочет, она и вздрагивает, и отплывает, и дает разряды, и, наконец, когда она совершенно остается неподвижна, но при этом дает разряды. И вот то, что неподвижная особь дает электрические разряды, это хороший аргумент в пользу того, чтобы ее там, в конце концов, может быть, и включить в список электрических животных. Потому что одной из главных отличительных особенностей электрогенераторной ткани, специализированной от мышечной, является вот утрата вот этой сократительной функции. Там вот этот сократительный аппарат как-то уже внутри нее после трансформации исчез. Ну, к сожалению, нам не удалось выполнить те две задачи, которые мы себе ставили, ну, ту главную задачу, которую мы себе ставили в этих двух экспедициях, это посмотреть, что делается с электричеством у этих саламандр во время спаривания. То есть там во время спаривания самец охватывает самку, вот рыба вступает, вот эти саламандры вступают в амплексус, и вот сопровождается ли этот амплексус электрическими разрядами. Это нам было интересно в связи с тем, что вот для клариевых самов мы установили, что в такой ситуации спаривание сопровождается специальной пачкой электрических разрядов. Теперь я бы хотел несколько слов сказать про соотношение работы в экспедициях, работы между экспедициями. Ну, со времен Дарвина вот все исследования, связанные с эволюционными делами, они, как правило, очень сильно завязаны на экспедицию. И понятно почему. Вот нас интересует эволюционная история электрических рыб. И мало шансов, что нам поможет палеонтология. Ну, вряд ли кто-то найдет какие-то останки электрического органа древнего предка, скажем, сильно электрического сама. Да и нашел бы, а что с ним делать. Нас интересует не только структура, нас интересуют механизмы, нас интересуют функции. И поэтому вот, подход Дарвина состоит в том, что можно заменить историю географии и биоразнообразием. Что, а давайте посмотрим разных родственников, близких и дальних этого электрического сама, а вдруг у них есть что-то, что можно предположить аналогично вот этим промежуточным формам становления его эволюции. И поэтому, чем больше мы знаем вот этих животных с какими-то необычными проявлениями электричества, тем более детальную можно построить цельную картину. Поэтому работы наши проводились на разных электрических рыбах и, соответственно, в разных регионах, там, где они обитают. Скажем, ромботелых скатов исследовали на Черном море и на Баренцевом море, звездочетов на Черном море и во Вьетнаме, слабоэлектрических самов в Эфиопии. Вот пока есть только один вид пресноводных рыб, от которого мы зарегистрировали электрические разряды, это амурский сом, по названию понятно, где он обитает. Эксперименты мы проводили на озере Ханка. Исследования вот эти по участию электрических разрядов в нерестовом поведении клариевых самов мы проводили во Вьетнаме. Сейчас нас очень сильно интересует Китай, не только саламандры, но и рыбы. И, казалось бы, вот вся работа, она всегда сопряжена именно с экспедициями, и там получаются новые научные результаты. И что делается между экспедициями, вот, на мой взгляд, мне кажется, что в той области, которой я занимаюсь, в электроэкологии, это очень важный и очень ключевой вопрос, потому что между экспедициями делаются научные инструменты. Вот чем изучать электрических рыб? И этот вопрос очень острый. Дело в том, что ключевые вопросы – это всегда для чего это надо. А чтобы выяснить, для чего это надо, нужно проводить поведенческие эксперименты. И большинство поведенческих экспериментов строится на том, что мы используем свои природные органы чувств. Мы видим, мы слышим, и мы аппроксимируем то, что мы видим, то, что мы слышим, на тех животных, которые мы их исследуем. И значимость тоже, мы, как бы свою оценку значимости мы аппроксимируем на этих животных. Вот мы лишены от природы электрического органа, он нам не нужен. Мы считаем, что мы не испытываем никаких неудобств, у нас нет электрического органа. И мы, соответственно, думаем, ну и животным он не особо нужен. Мы лишены от природы электрорецепции, ну и животным, а зачем им электрорецепция? И когда мы изучаем электрических рыб, то вот большинство экспериментов построено на том, что опускаются два больших электрода в воду, они через усилитель подаются, в старое время на осциллограф, в новое время через ОЦП на компьютер, это тоже осциллограф, только по-другому устроенный. И смотрим на эти осциллограммки и считаем, что мы по ним поймем, для чего вот эти разные электрические вещи рыбам. А у них есть природная сенсорная система, у них есть электрорецепция. Это очень богатая природная система, скажем, у нильского слоника, допустим, на теле около 10 тысяч электрорецепторов трех функциональных типов. И он строит такие трехмерные электродинамические образы того, что происходит вокруг него. И он различает там гемокостные и амические стимулы. То есть это богатое восприятие. А вот то, что мы меряем, это все равно, что оценивать возможности зрения с помощью фототурникетов метрополитена. То есть если бы у людей, которые занимаются электроэкологией, был искусственный электрический глаз, была какая-то системка, которая позволяет видеть картинки полей вокруг рыб, то, что происходит в аквариуме или то, что происходит в природе, то, конечно, наше представление о роли электрических полей в жизни всех этих водных животных, они бы в гораздо большей степени возросли. И вот сейчас мы заняты главным образом вот созданием такого рода электрического глаза. Ну, можно, в принципе, как-нибудь рассказать о том, что делается в этом плане за рубежом. Но на самом деле такой аппаратуры пока нету. И вот это очень сильно сдерживает прогресс в области электроэкологии. Ну и я хотел бы еще вернуться к исполинской китайской Саламандре, к провинции Шэньси, и рассказать историю, что там с ними происходило. В 2015 году вышла работа английских и китайских исследователей, там большой коллектив авторов, очень ясно написанная работа, она доступна для скачивания. Я могу в комментариях к ролику дать ссылку на эту работу. И там рассказана история, как все, вот, что делалось с исполинской китайской саламандрой в провинции Шэньси вот, как бы, за последние десятилетия. До конца 70-х годов местные жители не употребляли саламандру в пищу. Они считали, что это грязное животное, что оно приносит несчастье. И как бы, когда были времена культурной революции и было голодно, то саламандра получила название, которое говорит само за себя: «свинья не ест». Но потом в провинцию стали приезжать люди из южных провинций, а у них саламандра считается мало того, что деликатесом, то у нее какие-то то ли ритуальные свойства, то ли какие-то очень полезные для здоровья свойства. То есть это ценная такая, ценный объект, и они стали саламандру покупать. Покупали они ее сначала задешево, там меньше юаня килограмм. И этих саламандр в горах было как лягушек в лесу. А потом к этому делу подключились власти, взяли под свой контроль и покупку, и сбыт. И взяли не для того, чтобы защитить саламандру, а наоборот, повысим добычу, повысим сбыт, обеспечим страну саламандровым мясом. И вот местные жители провинции, они жаловались нам, что когда ловили саламандру, применяли какие-то потравы и потравили мало того, что всю саламандру, так еще всю рыбу в реках. И я думал, что это какие-то браконьеры, оказалось, что нет, это были инструкции со стороны властей, что давали какие-то специальные химикаты, чтобы саламандры были в таком полуобморочном состоянии. И их можно было вот такими полуживыми доставить от места отлова к месту конечного сбыта. И понятно, что очень быстро саламандра не стала от слова вообще. И тогда стало выгодно ее искусственно выращивать. И в 1994-1995 годах начали появляться первые фермы по искусственному выращиванию саламандры. Их становилось все больше и больше. Вот в этой статье есть такая табличка, в которой указано как год получения лицензии, объем вложенных инвестиций, численность персонала, численность особей производителей и сколько выращивалось саламандры. И видно, что вот этот бизнес рос просто вот так вот экспоненциально. Особенно вспышка там 2004 2004, 2005, 2006 год, когда в три раза увеличилось количество фермы, и это понятно почему. Вот саламандра достигает половой зрелости где-то в 5-6 лет, а производитель – это ну, лет 10. Как раз с 1994 по 2004 вот эти искусственные инкубаторские саламандры доросли уже до такого возраста, до такого размера, что их можно было вовлекать вот в эти производители. И ажиотаж вокруг этой саламандры был довольно большой. Ну, считалось очень такое ценное животное, очень редкое. И, скажем, когда мы были в провинции Хунань, там устроили банкет, и нас угощали саламандрой, сказали, что килограмм саламандры стоит 20 тысяч юаней.
1: Стоит она, стоит, да никто ж ее не покупает.
0: Учитывая, что юань – это 10 рублей, 200 тысяч рублей килограмм. Ну, я решил, что уж сильно приврали. Но вот в этой статье указано, что цены на саламандру там, 4-летнюю, это примерно такая, как нас угощали, это примерно 1500-2000 юаней за штуку, и штука там меньше килограмма. Это тоже 15-20 тысяч рублей, не сказать, чтобы мало. Причем это северная провинция, где традиционно к саламандре относились с пренебрежением, а Хунань сильно южнее, то есть там цены могли быть и заметно выше. То есть не так уж и наврали. Но потом вот в этой статье говорится, что вот этот бизнес, он носит характер пирамиды, и он экономически нестабилен. То есть стали ориентироваться не на то, чтобы продать саламандру конечному какому-то потребителю в рестораны, а на то, чтобы продать соседу, чтобы он организовал фирму. Тот продает соседу, чтобы тот организовал фирму. И было понятно, что это вот-вот лопнет. И статья вот это 2015 года, а в 2017 году мы увидели, что действительно этот бизнес резко обвалился, а объем его был очень высокий, то есть в некоторых уездах в этот бизнес было вовлечено до 70% населения, и он составлял такую заметную долю от общего бюджета провинции Шэньси, а это серьезная провинция, то есть столица провинции Шэньси – это Сиань, древняя столица Китая, вот там рядом как раз эта терракотовая армия, то есть очень большие объемы. И вот это все рухнуло, и то, что все это рухнуло, это может быть очень хорошо для природной популяции. Потому что исходно предполагалось, что ну вот, природную популяцию сильно очень изничтожили. И власти полагали, что ее можно восстановить за счет вот этого вот бизнеса, что будут выпускать культивируемых саламандр на волю, и они восстановят эту численность. Но и там даже, когда предоставляли лицензию, одним из условий было, что 13% выращиваемых особей выпускаются на волю. Но при этом не было предусмотрено ни внутреннего, ни внешнего контроля. То есть, какую саламандру выпускают, больную, убогую или там, здоровую, и что с ней будет, не отловят ли ее через 100 метров после от того места, где ее выпустили. Кроме того, вот эти хозяйства из-за плотной посадки там стали гулять болезни, которые характерны для вот, искусственного воспроизведения, и вот эти болезни шли в природу. Ну и сточные воды с этих ферм по выращиванию, их сливали в естественные водоемы, что тоже, конечно, загрязняло среду. И то, что вот этот вот весь бизнес рухнул, это вот я говорю, что это хорошо, потому что если снова восстановится такое безразличие людей к саламандре, если снова они будут думать о том, что на это свинья не ест, то природа свое возьмет, естественный отбор там справится и с болезнью, с болячками, и с родами, и как-то популяция восстановится. Ну и последнее, что я хочу сказать по поводу того звука, вот, который вас разбудил, вот, который мы записали. Этот звук мы записали в воде с помощью гидрофона. Ушами на воздухе его не слышно. Но одно из названий саламандры – это вава-ю, что в переводе означает «рыба-ребенок». И это название взялось из-за того, что когда саламандру ловят, она издает такое похожее, что-то похожее на детский крик. Вот мы сами этот крик не слышали, но мы сами не пытались саламандру ловить. Это такое кусачее животное, сильно кусачее. Главное, когда она кусает, она еще проворачивается, так что ей скусить палец – это секундное дело. Вот. Но раз это говорят, то, значит, скорее всего, кто-то этот звук, может быть, уже записал скажем, на мобильный телефон и выложил в интернет. Также не удивляйтесь, если в какой-то другой передаче утреннего отбора вас разбудит крик, похожий на плач ребенка, а потом вам скажут, что это был крик исполинской китайской саламандры. Всем приятного дня. Будем надеяться, что такие замечательные, экзотичные, очень интересные животные, как китайская саламандра, вот, возродятся, и не только они. А зачем всем приятного дня, если мы сейчас пойдем смотреть чучело? Спасибо. Вот она ваша. Саламандра. Вот она. Ну вот это взрослая. Поскольку она японская, она меньше китайской, ей, наверное, лет 10. То есть вот китайская такая была бы лет 7.
2: Это та же самая саламандра, скелет, который находится в экспозиции.
0: Спасибо.
3: Не знаю, папа, ты держал саламандру?
0: Да, конечно.
3: Ну, отличается эта саламандра?
0: Не знаю, это, ну, как бы, та такая, немножко, у нее слизь, и эта слизь, она очень целебная. Вообще, я боюсь, что снова саламандры войдут в моду из-за того, что обнаружится, что они для фармакологии очень даже, вот. То есть в интересах саламандры, чтобы ее считали бесполезной, вот это свинья не ест, а если снова найдут применение, то это, конечно, опять будет повод для того, чтобы ее стало меньше. Лекарства из саламандры, они для омоложения кожи, вообще для омоложения, а местные говорят, не-не-не, ничего не знаем. Чего я не знаю, это в какой степени у них это, регенерация.
2: Регенерация, да.
0: Да. Потому что когда саламандрята вот такие маленькие, они очень кусачие, и они у друга эти лапки откусывают только так. И, по-моему, я видел, что вот саламандра, вот все лапки нормальные, а одна такая вот маленькая и хиленькая. Да, да. Вот, наверное, так же у вас, да, что ее откусили, и она отрастает потихонечку. Тут есть еще один момент, я не знаю, я могу его сейчас сказать, может быть, ты монтируешь. Уже после того, как мы обнаружили эти разряды, я перечитал мемуар памяти Лисмана. Вообще, как-то к Лисману довольно плохо относились его коллеги, и нету в английском языке путно статей, посвященных Лисману. Вот только одна статья на смерть Лисмана. И там есть фраза, что Лисман, ну, на старости лет, в общем, а он довольно долго прожил, он, значит, умер в 95-м году, а родился в 8-м, значит, ну, так это самое, в возрасте, что он в поздние годы в Шри-Ланке обнаружил электрическую амфибию. И я говорю, ой. А больше ничего нету. А Лисман, от него, он публиковался крайне мало. И, ну, как? И я написал Карлу Хопкинсу и Питеру Моллеру, которые были знакомы с Лисманом, говорю, и чего, может, вы что-нибудь про это знаете? Они написали, что нет, мы про это ничего не знаем. Вот, так что то, что Лисман нашел, но это заведомо не исполинская китайская саламандра, потому что исполинская китайская саламандра – это абсолютный эндемик. То есть, кроме как в Китае, она нигде не водится. Более того, ее нету в зоопарках мира. И нету ее в зоопарках мира по такой причине. Ее очень трудно содержать. Вот ее содержат вот в этих подземных пещерах, подземных реках, у которых стабильная температура зимой и летом, и содержат в темноте. И толку-то, даже если бы была исполинская саламандра, допустим, в зоопарке, а зачем она нужна, если посетителей водить нельзя? Ну да, нам в провинции Хунань этих саламандр показали, но мы, в общем, редкие гости, иностранцы, да с нами был местный мэр, и как бы... Ну, такая была представительная делегация, и поэтому нас туда провели. Это вот мы одевали такие шахтерские каски с фонариками и смотрели на этих саламандр. Там еще есть такая интересная история, связанная вот с ценами на эту саламандру, что вообще вот этот бизнес, который очень резко растет, он очень быстро становится таким полукриминальным или что, и там всегда такие вот эти, которые хозяева фермы, они такие конкретные ребята, видно, что у меня, опять же, фотографии есть вот хозяина той фермы, на которой мы работали, и вот как бы то, что случился в 2017 году, обвал цену на вот это, ну и разрушение этого бизнеса, оно немножко отразилось на нас, положительно и отрицательно. Отрицательно в том, что на нас стали смотреть с надеждой, ну хоть вы, наука, что-нибудь заплатите. Ну да, да, конечно. Вот. А с другой стороны, раньше эти саламандровые фермы, поскольку это источник богатства, их как бы защищали такие стены бетонные, наверху колючая проволока, битое стекло, ну то есть охрана серьезная. Вот. А и был практически немыслимо, чтобы вот так вот проводить эксперименты, особенно на нерестилище. Но там, когда вот одна икринка стоила то ли 10 юаней, то ли ну, какую-то ощутимую сумму, а одна пара дает ну, где-то порядка 1000 икринок. И если из-за того, что ты туда сунулся с аппаратурой, она перестала нереститься, ты такой серьезный ущерб нанес. А вот в 2017 году, да делайте, что хотите, все равно этот бизнес рухнул, и да хоть режьте. И вот как бы с точки зрения доступности саламандры для науки, особенно вот этой инкубаторской, которая ну, дикая еще, ладно, она под охраной закона, а вот эта инкубаторская, я думаю, что будет сильно легче проводить на этих особях научные исследования, если надо. Там, включая острые физиологические эксперименты, что раньше было бы совсем немыслимо.
4: Сейчас, девушка, сейчас мы тебя выпустим, подожди, ты будешь жалеть о том, что ты отсюда вылезла. Угу. Вот сквизи сколько выпустила. Вот сквизи вот должна стоить 500 юаней за пузырек, да?
5: За пузырек, разбавленный еще к тому же.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Всем мира во Вселенной. Почему потерпела аварию Луна-25? Какие новые тела открыл телескоп Джеймс Уэбб? И как появились кольца Сатурна? О всем, что мы узнали о Вселенной, обсуждаем и говорим с астрономом Владимиром Сурдиным. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, начнем мы с Луны-25. Названы предварительные причины крушения аппарата, в чем они были и... Есть ли какие-то версии, может ли это быть исправлено в следующих запусках?
2: Ну, во-первых, версия есть, и, конечно, она исходит от Роскосмоса, который управлял этим аппаратом и создавал его. Поэтому, чтобы быть точным, я зачитаю с листа. Все-таки это официальное сообщение. Итак, наиболее вероятной причиной аварии Луны-25 стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров. Из-за возможного попадания в один из массивов данных с различными командами, с различными приоритетами их исполнения прибором. Потом они расшифровали это, хотя для меня не намного понятнее стало, но расшифровку тоже надо озвучить. Распределение команд в массивах данных имеет случайный характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. Ну, то есть никаких сигналов не приходило. Это не позволило при выдаче корректирующего импульса зафиксировать момент набора требуемой скорости и произвести своевременное отключение двигательной установки. Теперь я кое-что понял, расшифрую,
1: давайте,
2: а потом мы обратимся к профессионалам. Тормозная установка должна была включиться на то время, которое позволяет аппарату с высокой окололунной орбиты, а он уже был на ней, хорошо вышел, спуститься на низкую окололунную и подготовиться уже к мягкой посадке на Луну. Надо было измерить, как изменится скорость в результате торможения, чтобы этот переход произошел. Измеряет такой приборчик, акселерометр. Грубо говоря, это грузик на пружинках. Когда аппарат начинает тормозить, он сдвигается, меняет свою скорость, а грузик остается на месте. Ну, как автобус тормозит или машина, и нас кидает вперед, да, вот мы грузик. Но вот этим натяжением ремней безопасности как раз и чувствуем, насколько сильно притормозил автомобиль, как изменилась его скорость. Точно то же самое на всех космических зондах. Теперь осталось понять, что же там с программами управления произошло, почему не пришел сигнал от акселерометров на бортовой компьютер, почему он не выключил тормозной
1: режим. Вот как раз нужна расшифровка.
2: Нужна расшифровка. Сам я не мог этого сделать, я никогда не участвовал в этих работах. Я обратился к специалисту, к Антону Громову. Он настоящий инженер по космическим аппаратам. Он мне написал, для того, чтобы вовремя выключить двигатель, они в реальном времени, они, это те, кто управляет аппаратом, анализируют выданный импульс по показаниям акселерометра. Это мы уже знаем. То есть интегрируют перегрузку, интегрируют, то есть складывают вот эти вот, чем дольше длится и чем сильнее перегрузка, но, очевидно, тем сильнее изменилась скорость. Интегратор, это все понимают, что такое. А перед маневром надо включить акселерометр, чтобы он начал работать. Это делается командой, которая идет, вот важно, через общую информационную шину. То есть дорожка к компьютеру одна, а к ней подключены многие приборы. И чтобы они на этой дорожке не пересекались и сигналы не сталкивались, каждому из них дается определенный приоритет, ну, такой временной слог, куда прибор может послать свою команду. Но чтобы они как-то не конкурировали, им даются приоритеты. Вот ты важный прибор, ты не важный. От тебя мы вообще не ждем команды, можешь не посылать. Чтобы обеспечить информационный обмен через одну шину, вводится концепция приоритетов команд. Команды с высоким приоритетом проходят первыми, а менее приоритетные идут следом, ну, либо вообще я про них забываю. Антон пишет, как я понял, они, программисты, напутали с этими приоритетами. Команда на включение акселерометра не прошла, акселерометр не включился. Из-за этого система управления думала, что перегрузки вовсе нет, то есть, что импульс тормозной не подается, и двигатель выключать не надо, потому что он и так не был включен. Ну, Конечно, хитрость там была одна заложена. На всякий случай, Антон об этом пишет, было максимальное время предусмотрено. Ну, а если бы действительно команда не пришла, а двигатель включился, в конце концов его надо выключить, чтобы он топливо все не израсходовал. Но это время было заложено слишком большим. Компьютер, в конце концов, не получив команду от акселерометра, решил, хватит, выключаю тормозной двигатель. Но тормозной импульс был уже такой большой, что не переход на низкую орбиту, а просто пикирование на поверхность Луны произошло, и аппарат разбился, мы это знаем, кратер от него найден, 10 метров диаметром, хороший кратер получился. Я не смеюсь над этим, а, конечно, сожалею, очень жалко.
1: Но это интересно с технической точки зрения, опыт и...
2: Опыт, конечно, получили.
1: В любом случае, скажите, тогда я просто уверен, что это, наверное, одно из самых подробных объяснений того, что на самом деле произошло с технической точки зрения.
2: Как мы с Антоном...
1: То, что сегодня прозвучало у нас. Но все же, если следующая миссия будет, а она будет, вот это знание, оно поможет исправить ошибку или нет?
2: Ну, конечно, этого, наверное, уже не допустят.
1: Но мы же вышли на орбиту, да, то есть, в общем-то, осталась только посадка, это уже совершалось и ранее.
2: Остался переход на более низкую орбиту, которого мы так и не совершили, мы спикировали, значит, надо... Теперь научиться все-таки аккуратно переходить на предпосадочную орбиту, низехонько-низехонько на поверхности Луны, а потом аккуратно сесть, а это тоже проблема, измерять скорость, расстояние до поверхности Луны. А Антон Громов предполагает, он ведь не участвовал в программировании этого корабля, но он предполагает, в чем заключалась ошибка программистов. Дело в том, что разные команды упакованы в блоки. У команд... есть свой личный приоритет, какая важная, какая неважная. Но попадая в блок программный, она более важно воспринимает приоритет этого блока. И вот если важная команда с высоким приоритетом попадает в блок программ, который считается неважным, ну, что-нибудь там второстепенное, какая температура там внутри аппарата, там, как функционирует аккумулятор, что-то такое, на что можно не сразу обращать внимание, то даже высокоприоритетная команда, находясь в блоке низкого приоритета, не пройдет в компьютер. Вот это... И Антон, так сказать, вычитал из объяснения данного Роскосмоса, что важная программа на включение акселерометров попала в блок неважных, и поэтому не прошла в компьютер, и случилось несчастье. Программисты должны сделать вывод. В оправдание я должен сказать, что эта ошибка Роскосмоса, она не уникальная. И не только для Роскосмоса. И в НАСА были такие ошибки, и в Европейском космическом агентстве. Я напомню, как о Марс разбился европейский аппарат, как предыдущий аппарат индийских ученых разбился о Луну. Такие ошибки бывают. Жалко, потому что программисты все-таки, и тем более тестировщики программ, которые потом просматривают все возможные варианты поведение программы, не должны были это упускать, жалко, что упустили. Долго делали этот аппарат, теперь долго будут делать следующий аппарат. Я надеюсь, все-таки сделают. Ну, опыт – вещь хорошая, только лучше его, значит, на других обучаться этому опыту, чем на своих ошибках.
1: Наблюдать за планетами и звездами – отличное увлечение. Но иногда, после того, как ты ночами смотришь на звездное небо, возникают сбои режима. Да и помимо астрономии, причин для бессонницы у взрослого человека множество. Постоянный стресс от работы, тревога за близких и многое другое. Справиться самому с этими проблемами сложно. Тут нужна помощь специалиста. Но когда ты ночью толком не спишь, а днем работаешь, попасть на прием сложно. Найти хорошего психотерапевта, выбрать время, записаться, съездить на консультацию. На это может уйти не один день. В итоге визит к специалисту опять и опять откладывается, а проблемы накапливаются. Так и было, пока я не узнал о сервисе подбора психотерапевта «Мета». Здесь тщательно отбирают специалистов. Эксперты сервиса лично проверяют каждого терапевта на наличие профильного образования и умение работать с конкретными темами. Алгоритм для подбора психотерапевта учитывает более 150 параметров, а значит, поможет точно подобрать подходящего именно вам специалиста. Ценовые категории самые разные, от 2000 рублей за сеанс. Все сделано максимально удобно для клиента. Выбираете удобный мессенджер для связи, сами договариваетесь о способе оплаты и регулярности встреч. Задача сервиса – подобрать психотерапевта под ваши задачи, а дальше вы сами решите, продолжать занятие или нет. Мета – сервис подбора психотерапевта. Подберите специалиста, подходящего именно вам. Переходите по ссылке в описании и получите скидку 25% на первую сессию по промокоду «Неземной». Журналисты пишут громкие заголовки, тоже зачту. Телескоп Джеймс Уэбб открыл новый тип небесных тел. Это действительно так?
2: Вообще, я не люблю громкие заголовки от журналистов, но в данном случае они правы. Действительно, Джеймс Уэбб в очередной раз доказал свою полезность. Не зря его запускали. Абсолютно новый тип небесных объектов. Речь идет о том, что он сфотографировал туманность Ориона. Ну, все знают туманность Ориона, кто вообще на небо когда-нибудь смотрел. Замечательное газовое гигантское облако, в котором на наших глазах рождаются звезды. Оно не очень далеко от нас, поэтому детали там можно рассмотреть. И Хаббл туда смотрел, но Джеймс Уэбб обладает инфракрасным зрением, и он видит теплые объекты, а не только светящиеся. И он там нашел пары планет-гигантов. Причем летающие отдельно от звезд. Вообще говоря, планеты, летающие отдельно от звезд, уже были открыты. Это планеты-изгой, их мы называем. И в этом нет ничего странного. Мы знаем, что в период формирования планетных систем их там много, планет. И они конкурируют, они друг с другом иногда сталкиваются прямо, иногда гравитации свои меняют орбиты. Могут уронить планету на звезду, могут выкинуть из планетной, из молодой планетной системы. И вот такие планеты-изгои, беглецы, по-разному их можно назвать. Единственное, что мы до сих пор знали, что планета-изгой должна быть одиночной. Потому что все расчеты движения планет, звезд показывают, что при гравитационном взаимодействии всегда выталкивается одно тело, самое легкое, ну, то, которое легче всего вытолкнуть. И вдруг в туманности Ориона открыли планеты, гиганты, типа Юпитера, даже чуть потолще, помассивнее Юпитера, и они летают парами. Как пару можно выкинуть из планетной системы? Динамика, расчеты не позволяют это оправдать. Может быть, они рождались такими парами вообще отдельно от звезды? Расчеты и это не позволяют понять, потому что отдельно от звезды это очень маленькое облако, которое гравитация не в состоянии сжать и превратить в одну планету или там в два кусочка, в две планеты. А пока им дали только предварительное название. Jupiter Mass Binary Object, то есть двойной объект, или как, два объекта с массами Юпитера. А аббревиатура-то какая? Jumbo. Помнишь, кто такой Джамбо?
1: Да.
2: Слон или слоненок. Ну, в общем, слон интересно. Какой-то, прославленный, по-моему, в диснеевских мультфильмах, да? Так вот, эти Джамбо – это абсолютно новый тип небесных объектов, понять происхождение которых нам предстоит. И, честно говоря, я много этим занимался. Вот в этой области я считаю себя определенным специалистом. Я пока не понимаю, как пара планет может вылететь из молодой планетной системы.
1: А вот эта версия, которую вы уже или озвучили, родиться, что они там рождаются, это совершенно невозможно. Ну, то есть вот недозвезда, ты, которая набирала массу, но
2: потом
1: не набрала.
2: Поделилась пополам, получилось две планетки-гиганта. Знаешь, это более вероятно, но и таких недозвезд мы не наблюдали, чтобы они прямо маленькие. Ну, планеты-гигант, мы говорим. Ну, какая она гигант по сравнению с Солнцем? Даже Юпитер в 1000 раз уступает нашему Солнцу по массе. Это, в общем, очень эфемерный такой объект. Как может облако сжаться до такого? В общем, надо думать.
1: Удивительная загадка.
2: Правда.
1: Ну, зато вот появилась ясность. Давно знали, что на Венере есть молнии или их подобие, но не совсем было понятно, как все-таки это происходит. И вот, кажется, секрет раскрыт. В чем была трудность и что нам стало теперь понятно?
2: Начнем с того, что молнии мы никогда не видели. Атмосфера Венеры такая непрозрачная, что если там внизу чего-то сверкнет, мы это наверху, конечно, не... А что мы видели? А мы видели радиосигналы, так называемые атмосферики. Они в любой, у любой планеты, у которой есть магнитное поле, у Венеры оно слабое, но есть, они рождаются, как правило, при вспышках молний. Вот на Земле как грохнет, там молния сверкнет, идет электрический импульс в магнитосферу Земли, и там такие сгустки плазмы начинают гулять по силовым магнитным линиям, а радиолюбители воспринимают это как «уй-уй-уй», такие вот звуки, называли их раньше атмосферики, ну и сейчас называют атмосферики. Мы понимаем, это
1: да-да.
2: Что-то.
1: А визуализаторы потом уже из этого рисовали картинки, как будто Венера просто испещрена
2: снопами. Да, атмосферики
1: молнии.
2: Значит молнии. А молнии значит вулканическая деятельность. Вспомни, у нас когда работает мощный вулкан, поднимается столб горячего воздуха, там лава недалеко летает, а воздух взлетает в стратосферу, и вот это вот движение горячего воздуха над жерлом вулкана, оно заряжает облака электричеством, и рядом с любым вулканическим извержением гремят громы и сверкают молнии. Был сделан вывод: атмосферики, значит молнии, значит на Венере работают вулканы. Теперь... Рядом с Венерой пролетал космический аппарат «Паркер». Вообще-то он не к Венере направляется. «Паркер» запустили, чтобы исследовать Солнце вблизи. У него совершенно сумасшедшая защита, щит такой, которым он прикрывает себя от Солнца и подлетает к нему. Только подлететь к Солнцу очень трудно. Для этого надо как бы остановить космический аппарат на орбите Земли и дать ему возможность падать на Солнце. Легко сказать «остановить». Земля по орбите летит со скоростью 30 км в секунду. Ни одна ракета у нас такую обратную скорость не сообщит. Поэтому к Солнцу посылают так. Притормаживают полет космического аппарата. Он начинает потихонечку приближаться к Солнцу и достигает орбиты Венеры. А гравитация Венеры его дополнительно притормаживает, и он уже летит к Солнцу. Таким образом и Паркер движется, причем он неоднократно мимо Венеры пролетает, и каждый раз уменьшает скорость своего полета и приближается к Солнцу. Ну а раз пролетаем мимо Венеры, почему бы ее не исследовать? Паркер очень хорошо снабжен научными приборами, и он каждый раз, пролетая мимо Венеры, делает какие-то открытия. Одно открытие совершенно замечательное им было сделано. Оказалось, на верхнем слое облаков Венеры отпечатывается ее рельеф. Мы впервые увидели как бы карту Венеры, большие ее материки, которые отпечатались на внешнем слое облаков. До них 50 километров, даже 60 до этих облаков. Но почему-то вот так складывается динамика атмосферы. Это было первое открытие. А второе — атмосферики. Он, пролетая через магнитосферу Венеры, кажется, заметил, что никакого отношения к молниям на Венере эти атмосферики не имеют. Магнитосфера Венеры, как и Земли, иногда приводит ее динамика движения, солнечный ветер ее постоянно шевелит, к перезамыканию магнитных силовых линий. Там электроток возбуждается, и вот эти атмосферики рождаются в результате, так сказать, жизни самой магнитосферы Венеры. И никакого отношения, ну, по крайней мере, на первый взгляд, вот первое такое наблюдение, не имеют ни к молниям, а значит и к венерианским вулканам. Очень жалко. Хотелось бы, чтобы Венера была вулканической планетой, потому что она горячая, магма там наверняка близко подходит к поверхности. Должны быть вулканы. Но, честно говоря, мы топографию Венеры неплохо знаем. Мы ее с помощью радаров уже общупали. Горы есть. А вот действующих вулканов, где бы была видна, там лава вытекала, еще что-то, нету. Горы старые, они хоть и вулканические, но старые, как Гавайи наши, там другие вулканы, но отнюдь не как действующие. Поэтому, в общем, складывается картина такая. На Венере вулканов или совсем нет действующих, или так мало, что никакого отношения там к молниям и к атмосферикам они не имеют.
1: Молнии больше не рисуем, а почему такая горячая планета прекратила свою вулканическую деятельность?
2: А вот непонятно. А вот непонятно. Дело вот еще в чем. На Венере нет материковых плит. То, что на Земле мы видим, как материки как плавают на полумягкой мантии нашей планеты, ну, Земля тоже теплая внутри, и вулканы, где у нас вулканы образуются? Они по краям материков. Там, где дно океана подныривает под материковую плиту, тащат туда легко растворимые, ну, воду даже тащат, и другие породы, которые при высокой температуре в газ превращаются и фонтанируют из вулканов. Вулкан как, ну, я не знаю, как бутылка шампанского, да, там вскипает, вот газ выделяется и выталкивает лаву наружу. Поэтому вот это вот движение материковых плит и движение океанского дна подныривающего, субдукция так называемая, оно нужно. А на Венере его нет. Может, поэтому и вулканы не работают. Друзья, в внеземном подкасте мы обсуждаем текущие новости о Вселенной, новые открытия в этой области. Но ведь у нас есть еще один подкаст. Он называется «Вселенная плюс». Мы недавно вместе с физиком Алексеем Семихатовым и нейробиологом Вячеславом Дубыниным обсуждали замечательную вещь. В чем сходство и различие между мозгом человека и Вселенной в больших масштабах? Очень интересный получился разговор. Приглашаю вас к нему.
1: Давайте снова к космосу и к нашей Солнечной системе, где появилась новая версия появления колец Сатурна. Как же они возникли? Что мы теперь об этом знаем?
2: Как мы теперь думаем, как мы теперь что они думаем, возникли? Раньше мы думали одно, теперь другое, может быть, завтра третье. Но похоже, что разбираемся потихоньку. Во-первых, сами кольца Сатурна совершенно необычные. Ведь кольца есть у всех планет-гигантов. У Юпитера, у Сатурна, у Урана, у Нептуна. Но кольца Сатурна, во-первых, яркие. Мы их видим в детский телескоп даже, в хороший бинокль иногда можно увидеть кольца Сатурна. У других планет вообще не видно колец, пока к ним не подлетели космические аппараты, ну, либо не создали очень мощные телескопы. Вот недавно на Земле мы их не видели. В чем дело? А кольца Сатурна просто очень массивные. Ну, например, если взять кольцо Юпитера, самая гигантская планета, у него есть кольцо, оно темное, из пыли состоит. Если взять все вещество кольца Юпитера и слепить из него комочек, получится объект 200 метров размером. Но это крошечный астероид. Если взять Уран и Нептун, у них тоже есть кольца, и собрать у них все вещество кольца, получится маленький астероид размером километр, 2 километра, тоже очень маленький. А если взять кольцо Сатурна, то из его вещества получается астероид в 200 километров размером. То есть такой полноценный, один из крупнейших вообще в Солнечной системе. То есть там очень много вещества. Это первое. Второе. Вещество Сатурнового кольца яркое, белое. Видно, что даже если это пылинки, камушки, какие-то глыбы, они покрыты большим количеством свежего снега. Именно свежего, не какого-то супердревнего, который постепенно теряет яркость под действием космической радиации, мы это хорошо знаем. Нет, хорошего, свежего снега. Ну, свежий по астрономическим понятиям. То есть ему там не больше 100 миллионов лет, например, да? Потому что остальные возрасты миллиардами лет исчисляются в Солнечной системе. Третья неожиданная сторона окрестностей Сатурна, можно так сказать, кроме молодого массивного кольца, он имеет рекордное количество спутников мелких. Он сегодня абсолютный рекордсмен по количеству спутников. Вот на сегодняшний день их у него 146. Все остальные планеты-гиганты в сумме не имеют такого количества спутников. Вот все это, кажется, удалось совместить в одной модели. Мы раньше думали о том, что, наверное, кольцо Сатурна — это результат разрушения одного из его спутников. Если спутник

0: сделали модель, в которой они, компьютерная модель очень хорошая, детальная, столкнули два ледяных спутника. Может быть такое? Ну, может быть. Когда больше сотни спутников, почему бы двум не столкнуться? Они немножко по орбитам гуляют, и, в принципе, их орбиты могут пересечься. И оказалось, что это неплохо моделирует кольцо Сатурна. Если два близких спутника стукнулись, кстати говоря, эта модель может быть полезной и для объяснения происхождения Луны. У нас же тоже одна из ведущих гипотез, что по Земле ударило тело какое-то, выброс вещества был, из которого сформировалась Луна. Полезная модель, очень точная такая, аккуратная. А в данном случае она призвана объяснить происхождение колец Сатурна. И вещества много, и крупные осколки от столкновения разлетелись, спутников много, 150. Мы их еще больше, наверное, откроем, просто не все еще увидели. В общем, так концы с концами связываются, мы потихоньку приходим к идее о том, что кольцо Сатурна – это не вечное, это довольно молодое образование, пройдут миллионы лет, и оно постепенно померкнет, потеряет доли своего вещества и станет не таким заметным. К счастью, современные любители астрономии видят его в любой, даже самодельный телескоп.
1: Еще об одном спутнике, теперь о спутнике Юпитера, Европе. Известно, что там есть вода, но вот теперь стало понятно, что там есть еще и углерод. Откуда он там? И повышает ли это вероятность, что там есть жизнь, которую мы так надеемся найти в нашей Солнечной
0: системе? Да, хотелось бы в этом океане найти жизнь, но нам сначала надо понять, из чего этот океан. Если чистая вода, ну, в чистой воде, наверное, жизни быть не можем. Нужны какие-то элементы. Прежде всего, углерод, конечно. Но нашли-то не углерод, нашли углекислый газ. Но, тем не менее, все-таки СО2 – это отчасти и углерод. Были разные идеи по поводу того, откуда он. Он мог бы, в принципе, из космоса нападать. СО2, в общем, довольно много летает в космосе. Но в данном случае тот же самый телескоп Джеймс Уэбб помог понять, что этот СО2 вышел из недр самого спутника Европа. Как они это поняли? Во-первых, он в замерзшем виде, конечно, лежит. Это не газ, там газ не удержится, он в космос улетел, да и холодные эти спутники. Он лежит в виде сухого льда, или как он там, искусственный лед, да, вот СО2 такой в виде снега. Но он концентрируется на поверхности Европы, там, где область Тара на Европе, там, где ледяная поверхность спутников спучилась, потрескалась, вот такие торосистые льды, они открыли трещины и позволили воде выйти из-под ледного океана Европы. И он разлился, очевидно, и СО2 замерз именно в этом районе Тара.
1: Это все-таки СО2, то есть это компонент это углерода, нельзя говорить о том, что там нашли углерод.
0: Нет, это, углерод в составе молекул углекислого газа. Это хорошо, значит, в океане есть растворенный, может быть, углерод, растворенный СО2, углекислый газ. Это какой-то намек на то, что есть из чего образовываться жизнь. Но вообще надо исследовать это, конечно, там, на месте. И в ближайшее время мы надеемся на это. Я вот вычитал, какие программы полетов к Европе сегодня реализуются. Весной нынешнего года к Европе, ну, система Юпитера, конечно, но прежде всего для исследования спутника Европа, отправился Jupiter Ice Moons Explorer, то есть исследователь ледяных спутников Юпитера. Ну, не только Европа ледяная, но в первую очередь, конечно, для Европы. Он уже полгода как летит. А в будущем, в 2004 году, в октябре, ну, ровно через год, отправится Европа Клипер. Ну, то есть, ну, прямо он станет спутником спутника, искусственным спутником, естественного спутника Юпитера, и уже будет детально изучать поверхность. Ну, надеюсь, что... Конечно, интереснее было бы найти трещину реально открытую, широкую, и запустить туда подводную лодку в сам океан Европы. Лодки-то уже придумали, их даже сделали, насколько я знаю, автоматы такие. Не только военным нужны такие автоматические подводные лодки, но и ученым, которые жизнь ищут вдалеке от Земли. Но, наверное, это не скоро будет сделано. Это же надо найти долго открытую, надежно открытую до самого океана трещину, запустить, а потом каким-то образом сигнал оттуда получить. 20 километров льда – это, наверное, немалая преграда для радиоволн. Но на длинных волнах Я думаю, можно будет на длинных радиоволнах, так же, как мы с подводными лодками в океане Земли связываемся на очень длинных волнах. Наверное, также можно будет получить.

0: получить сигнал от этой ныряющей автоматической лодки на Европе. Алексей, мы говорим об изучении планет, а я хочу похвастаться. Только что вышла моя новая книга, посмотри. Она называется «Астрономия планетных систем». В ней я собрал данные не только о нашей Солнечной системе, но и о новооткрытых экзопланетных системах. Также сегодня это уже такой более широкий фронт исследований. У нас 5500 планет изучены. И тут прежде всего о методах исследований. Как мы изучаем планеты и экзопланеты, ну и что мы о них узнали на сегодняшний день. Я рад, что эта книга вышла как раз вот сейчас, когда буквально вал новых открытий о планетах и экзопланетах приходит к нам, и мы их обсуждаем.
1: Какой тираж, где ее можно заказать?
0: Сурдин, астрономия планетных систем. Друзья мои, сегодня все просто. Интернет подскажет вам, где ее заказать.
1: Ну что ж, поздравляю с выходом в свет книги. Ну и теперь еще об одном свете, который впервые увидели астрономы. Это свет космических нитей. Их называют еще космической паутиной. Что это такое и что же сейчас мы об этом узнали?
0: Раньше мы, конечно, догадывались, даже, можно сказать, замечали эту космическую паутину. Это структура распределения вещества в нашей Вселенной в очень больших масштабах. Я напомню, звезды концентрируются в галактике, галактики живут группами. Вот наша галактика Андромеда, еще несколько малышей, это наша местная группа галактик. Группы организованы в скопления галактик, а скопления тоже не случайно разбросаны друг относительно друга, а вытянуты в такие вот, ну, не скажу, что прямо уж линейные, довольно завихренные, но все-таки одномерные такие. Структура, знаешь, похожа на мочалку, вот которую добывают из этих тыкв, или как они, да, вот такие с переплетенными нитями. Вот в большом масштабе нашей Вселенной выглядит как мочалка банная из таких переплетенных случайным образом нитей. Конечно, нам бы хотелось понять причины того, почему это произошло. Значит, когда-то в период Большого Взрыва, сразу после него, Вселенная уже была готова к тому, чтобы формировать вот эту структуру. Ну и выявить эту структуру. Пока мы наблюдали ее только в виде отдельной яркой галактики. Знаешь, можно сравнить наше предыдущее исследование с тем, как мы изучаем человека на рентгене. Вот мы его просвечиваем, получаем изображение скелета. Почему скелет? А это самые плотные места в теле человека. Все остальные легко пропускают рентгеновские лучи, а скелет не так легко. Поэтому мы вот скелет этой нитеобразной сложной структуры во Вселенной прослеживали по самым ярким, самым плотным образованиям, скоплениям и отдельным галактикам, их скоплениям, там, где яркие звезды. Но кроме них же есть и другое вещество, и, кстати, его больше. Ну, например, в скоплениях галактик звезды, организованные в галактике, составляют меньшую долю массы. А большая масса обычного вещества, она в виде газа заполняет, горячего газа заполняет скопления галактик. Между скоплениями тоже газ должен быть. А совсем уж важное вещество – это темное. То самое темная материя или темное вещество – благодаря которому нитеобразная структура и сложилась. Ведь история развивалась так. Сначала эта структура сложилась из темного вещества, туда натек под действием гравитации темного вещества обычный газ, газ уплотнился, из него родились звезды и галактики, вот мы их и видим. А нам бы хотелось истинное, так сказать, вещество увидеть. И вот, наконец-то, шаг в этом направлении сделан. Да, темного вещества мы пока не видим, мы догадываемся о нем. Но мы уже увидели газ, который заполняет пространство между галактиками. Он очень разреженный. Как его увидеть? Он горячий, он излучает ультрафиолетовые лучи. Вот знаменитая линия Лайман-Альфа, это водородный атом, излучает такую ультрафиолетовую линию. Она не проходит сквозь атмосферу Земли. Это ультрафиолет, он не проходит. И хорошо, что не проходит. Он бы обжигал нас. Но увидеть-то хочется. Если бы вблизи нас возникал этот ультрафиолетовый свет, мы бы его с Земли не увидели, атмосфера не пустила. Но мы-то смотрим далеко, а далекие области Вселенной от нас удаляются, А удаление приводит к тому, что, родившись там ультрафиолетовым, к нам луч приходит уже в видимом диапазоне света, красное смещение работает. На этом и сыграли астрономы. На крупнейших телескопах в мире, это два телескопа-близнеца КЕК-1 и КЕК-2 на острове Гавайи, 4 километра над уровнем моря, великолепная обсерватория, прибор стал наблюдать эту самую линию Лайман-Альфа, но в видимом диапазоне. Проблема в том, что в видимом диапазоне столько разных линий излучения. Наша атмосфера тоже газ, молекулы все время что-то излучают, что найти среди них вот эту заветную линию было нелегко. Но выбрали такую тактику, что эта линия должна на разных расстояниях от Земли немножко сдвигаться по спектру. Красное смещение нарастает. И вот выделили вот это вот маленькое смещение и структуру, нитеобразную структуру распределения скоплений галактик таким образом удалось увидеть. Так что мы теперь не только светящиеся звезды и галактики, но и обтекающий, обнимающий, заполняющий это пространство нити газ увидели. Ну, надеюсь, следующим шагом будет увидеть темное вещество.
1: Но
0: ну
1: это... да, стоит напомнить, что сейчас мы считаем, что вообще видимая, так сказать, часть вещества составляет что-то около 5%.
0: Да, еще 26% невидимого, вот их бы нам увидеть. Но из тех 5%, которые мы называем видимым или барионным веществом, на самом деле только 1%, даже чуть меньше, мы реально видим, как звезды, а 4%, даже чуть больше, только ощущаем вот таким вот хитрым образом, как газ, рассеянный между звездами.
1: Что же такое 95%? Осталось всего-то лишь понять.
0: Осталось. Так хорошо, что осталось, иначе я своих студентов в университете учу и всегда говорю им: ребята, перед вами 95% неисследованной Вселенной, нам достались только 5%, а перед вами 95%, ваши Нобелевские премии, вот они.
1: Я помню, как еще в этой студии вы с Алексеем Семихатовым рассуждали о том, что вы знали в 70-е и с каким количеством непознанного, вот прям по кругам Сократа, приходится соприкасаться теперь.
0: Да, стоит, и круги расширяются, и непознанного становится все
1: больше. Да, и вот эта вот грань соприкосновения с непознанным, она, конечно, будет только увеличиваться.
0: Это прекрасно.
1: Но, тем не менее, что-то мы начинаем узнавать уже сейчас. Астрофизики предлагают новую методику измерения расширения Вселенной. Как теперь это будут измерять?
0: Ну, поиск новых методов измерения расстояния. Речь идет, конечно, об измерении расстояния. Расширение Вселенной, оно складывается из двух измерений. Нам надо знать, как далеко от нас объект и с какой скоростью он движется. Насчет скорости проблем нет. Эффект Доплера нам дарит эту замечательную возможность. Чем быстрее удаляется источник света, ну и даже не света, может быть, рентгеновских лучей, тем сильнее его спектр сдвигается в красную сторону. Вот это самое красное смещение идеально измеряется с большой точностью, говорит нам о скорости. А где этот объект? На каком расстоянии от нас? Тут у астрономов большие проблемы. Я тебе скажу по секрету, что каждый уважающий себя астроном чувствует себя профессионалом только в тот момент, когда он придумывает новый метод измерения расстояний. Их множество, этих методов, и они друг друга проверяют, они друг друга дополняют. Я горжусь тем, что тоже придумал новый метод измерения расстояний внутри нашей галактики. Но в данном случае речь идет о больших расстояниях. И этим методом, на этот метод натолкнули нас открытие в области гравитационно-волновой астрономии. Когда в 2015 году впервые зарегистрировали гравитационные импульсы, начали активно их наблюдать, оказалось, что они приходят не только от слияния двух черных дыр, ну, это замечательно, конечно, но и от слияния двух нейтронных звезд. А для астрофизики это даже интереснее, потому что две черных дыры – это две гравитации. Они слились, гравитационная волна пошла, мы ничего не увидели, только импульс гравитации пришел. А две нейтронных звезды – это реальные объекты с твердой поверхностью, с веществом ощутимым. Когда они сливаются в один объект, он один становится таким массивным, что уже нейтронная звезда не выдерживает своего веса, схлопывается в черную дыру, но это взрыв, это яркая вспышка, то, что мы называем килоновая, ну, как бы тысяча вспышек новых звезд. Так вот, модель, которую сделали, модель взрыва, это килоновый, говорит о том, что это очень симметричный взрыв. Дело в том, что когда взрывается обычная сверхновая, это все-таки взрывается звезда. Она может вращаться как-то, она может иметь не совсем шарообразную форму, и в момент взрыва она в одном направлении ярче вспыхнет, в другом не так ярко, и когда мы видим вспышку обычной сверхновой, взрыв массивной звезды, мы не можем быть уверены, что это некая стандартная свеча, стандартной яркости вспышка. А вот модель Килановой показывает, что это очень симметричный. В каком бы ракурсе относительно нас она ни была, с любой стороны, глядя на нее, мы видим одно и то же, одну совершенно стандартную вспышку. А это значит, появляется новый метод измерения расстояния до очень далеких галактик. А сегодня это как никогда актуально, потому что уже несколько лет у астрофизиков так называемые Hubble tension, то есть напряжение, связанное с константой Хаббла. Константа Хаббла – это скорость, зависимость скорости удаления от расстояния до небесного объекта. Так до сих пор было два метода изучения. Либо реально наблюдая галактики, улетающие от нас, либо наблюдая фон радиоизлучения, реликтовые излучения. Они независимые. И каждый из них дает возможность вычислить постоянную Хаббла, ну, скорость расширения Вселенной. Один дает 67 километров в секунду на каждый мегапарсек, другой – 73. Еще лет 15 назад мы бы сказали, ну, это результат ошибок, а соединим и все. Теперь мы знаем, что оба метода довольно точные, но каждый из них дает расхождение. Вот это вот напряжение, связанное с константой Хаббла, оно очень нервировало астрофизиков. Надо было найти третий надежный метод и сказать, либо этот прав, либо этот прав. Первое приложение этого нового метода по Килановым вроде бы склоняется к тому, что Вселенная расширяется не так быстро, не со скоростью 73 километра, а со скоростью 67 километров в секунду на каждый мегапарсек расстояния. Но это только первое. Надо накопить статистику, надо ждать прихода гравитационных волн, тут же смотреть, ага, там где-то вспыхнула сверхновая, это самое, килоновая, значит, надо ее изучить, ее яркость понять. И накапливает статистику, может быть, мы снимем это вот, эту неопределенность в изучении расширения галактик. Но, может быть, и не снимем. Не исключено, что Вселенная действительно расширяется по одному направлению с одной скоростью, а по другим немножко с другой. Что она не изотропная, не во всех направлениях одинаковая. Это тоже исключать нельзя.
1: И тогда под вопрос опять встанет теория Большого Взрыва?
0: А взрыв-то он был, от него никуда не денешься, реликтовое излучение.
1: Просто, но как же может быть от взрыва в разных направлениях?
0: Осколки разных, разлетаются.
1: Почему они разлетаются с разной скоростью?
0: Кто же это знает сегодня?
1: Еще одно из непознанного.
0: Друзья, я хочу сделать небольшое объявление. У меня есть еще один курс. Называется он «Путешествие к планетам». Вот только что, буквально на днях, начался последний поток этого курса в нынешнем году. Это курс более систематический. Если мы с Алексеем каждый раз обсуждаем какие-то текущие новости, то, конечно, иногда надо получать общее представление об астрономии. И этот курс посвящен Солнечной системе и экзопланетным системам, ну, вот как раз то, о чем я написал эту книгу. Это систематический курс, он сделан очень хорошо в смысле визуальном, поработали компьютерные художники, дизайнеры, тут я был только лектором, украсили и сделали визуально привлекательным курс другие люди, и вы можете его прослушать. Предыдущие 100 слушателей, которые оставили свои отзывы о качестве этого курса, меня удивили. По 10-бальной системе средняя оценка оказалась 9,8. Говорят, что среди интернетных курсов это рекорд. Ну, я рад, что вот наша команда сумела сделать продукт полезный и интересный для слушателей и молодых, и не молодых, как выяснилось, хотя мы делали его для школьников, а оказалось, что большая часть слушателей – люди в возрасте. Значит, он нужен не только школьникам, но и тем, кто хочет поднять свой уровень в области астрономии. Приглашаю вас.
1: Спасибо, Владимир Георгиевич, за и это приглашение. Тоже с удовольствием присоединюсь для того, чтобы создать целостную картину мира. Ну и, наверное, нам, взрослым людям, конечно, тоже очень интересно.
0: Спасибо за вопрос.
1: Где мы живем?
0: Вы подбираете, наша команда неземного подкаста, это вот команда, которая по-настоящему интересные вопросы и для меня, и для наших слушателей подбирает. Всем нам спасибо.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире «Большая наука. Великая в малом». Сегодня темой нашей беседы будет биологическая эволюция. Тема интересная и важная для всего человечества, потому что мы должны понять не только, откуда мы пришли, но куда мы идем. И мы, и наша единственная для нас биосфера. В гостях у нашей передачи Станислав Владимирович Дробышевский, доцент биологического факультета Московского государственного университета, и Владимир Васильевич Малахов, член-корреспондент Академии наук, заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных. А я начну вот с чего. Я никогда не приносил на наши передачи книг. На днях со мной произошла совершенно удивительная история. Я подходил к Московскому университету, и вдруг очень приятные люди подарили мне книгу. Они дарили ее всем, кто проходил мимо. Книга называлась и называется. Она называется «Теория эволюции. Наука или миф?». Я с удовольствием ее взял с надеждой узнать теорию эволюции и прочел на задней стороне обложки. Книга содержит полную информацию о научном крахе теории эволюции Дарвина, которая вот уже более 150 лет внушается миру как неопровержимый научный факт. Во! Дарвинизм стал величайшим заблуждением в истории человечества, обеспечившим и так далее. Я внимательно посмотрел книгу. Авторы нет. Этот аноним или коллектив анонимный написали о том, что существует масса недочетов и недоговоренностей в нашей современной теории эволюции. Современной, синтетической, во всех наших подходах. Книга рассчитана на людей необразованных, поэтому наша передача рассчитана на людей, которые хотят узнать что-то новое, может быть, полезное, и, надеюсь, убедиться в том, что научная теория эволюции не сводится к этой не очень, я бы сказал, добросовестной книге. Значит, Владимир Васильевич, как вы сейчас видите подход биологии к этой важнейшей проблеме?
1: На самом деле в основе биологической эволюции лежат те же закономерности, которые действуют в мире физических явлений, химических явлений. И в этом смысле это вещь, которая базируется на физических и химических закономерностях, которые действуют во всем мире, и которые вот эти самые люди, атакующие теорию эволюции, вовсе не отрицают. Скажем, тут ведь как построена логика? Вот, нет, все в порядке, вот я готов, да, атом нормально, с атомом все, с атомами нормально, с физическими закономерностями все нормально.
0: Это с я большим могу взрывом совсем
1: да,
0: все хорошо.
1: Это я все понимаю, а вот не понимаю я только биологическую эволюцию. Вот это я не понимаю. Вот те, кто атакует это с религиозных позиций, они как бы внутренне размышляют так. Да, вот с физическим миром я все понимаю. Тут все само собой происходит, тут Бог не нужен. А вот уж как с биологической эволюцией, ну тут никак без Господа Бога не обойтись. А уж происхождение человека, ну это, конечно, только, значит, с Господом Богом. На самом деле, если вдуматься из позиции религиозного человека, если Бог тогда и атом создал, и законы физического мира, и химические закономерности. Это все акт божественной деятельности. И в этом никакой границы между физическим, химическим, биологическим миром нет. И с точки зрения того человека, который, скажем, круглый атеист, у него тоже никакой тогда нет здесь никакого барьера. Вот физический, химический, биологический мир и так далее. Здесь все понятно. А вы понимаете, если вы работаете, скажем, с биологическим разнообразием, вот, ну, там, зоолог, ботаник, микробиолог, работающий с разнообразием микроорганизмов, ну, вы никак без эволюции, не обходитесь. Она ведь возникла не потому, что кому-то захотелось создать теорию эволюции. Просто иначе изучать, скажем, разнообразие животных, растений, микроорганизмов.
0: Без динамики нельзя понять.
1: Просто его нельзя. Его нельзя понять, с ним нельзя работать и нельзя таким образом никак и использовать.
2: Наши предки издревле размышляли о зарождении мира и о своем в нем месте. Во времена, когда единственным способом познания были мистические откровения, теории росли как на дрожжах. Одни верили, что Вселенная существует вечно, другие, что она была приведена в движение в какой-то момент в прошлом, да так, чтобы создавалось впечатление, будто она была вечна. Одним словом, метафизика и теология. Целый ряд космологий иудейского, христианского и мусульманского вероучений отстаивал наличие некой первопричины, которая бы объясняла наше появление. Кто был этой первопричиной? Создатель? Бог? Согласитесь, это было самым разумным объяснением. Вплоть до 1929 года, когда американский астроном Эдвин Хаббл обнаружил, что везде в космосе, куда ни обрати взгляд, далекие звезды стремительно удаляются от нас. Следовательно, Вселенная расширяется. А это значит, что около 10 или 20 миллиардов лет назад небесные тела были гораздо ближе друг к другу и, может быть, находились в одной точке пространства. С этих пор вопрос о возникновении нашего мира окончательно перенесся в сферу науки, что, естественно, совсем не понравилось приверженцам теории креационизма. В изменяющейся Вселенной большой взрыв стал началом времени. И физическая необходимость наличия кого-то за пределами Вселенной, кто мог бы навязать это начало, отпала. Вот вам и извечный спор между наукой и религией. На кого возложить ответственность за свои убеждения? На веру предков или научный прогресс? На самом деле, в этом противостоянии куда меньше острых углов, чем кажется на первый взгляд. И очень много взаимных допущений. Ведь вполне можно полагать, что Бог создал наш мир в момент Большого Взрыва, а затем усовершенствовал его по своему усмотрению, используя в том числе эволюционный сценарий. Ведь, по словам одного из самых влиятельных космологов современности Стивена Хокинга, теория Большого Взрыва и другие научные достижения не отменяют возможности существования Творца, но ограничивают его деятельность некоторыми временными рамками.
1: Вот понимаете, когда начинают говорить о биологической эволюции, то вот часто рассматривается, что у нее есть какой-то вот такой очень специальный механизм, который непонятно как запустился, непонятно как он работает. На самом деле биологическая эволюция – это такой естественный процесс, и для того, чтобы он шел, ничего не надо делать. А вот чтобы его остановить, надо прилагать усилия. Ведь в основе биологической эволюции, одна из основ биологической эволюции – это нормальный броуновский процесс, который свойственен всему физическому миру.
0: С миром случайности.
1: Да, да, да. Это нормальное броуновское движение молекул, которое в том числе носит свой вклад и формирование вот механизмов биологической эволюции. Вот я вам такой пример приведу. Вот для того, чтобы сохранить породу, скажем, собаки, какую-то породу собак, их много очень пород, вот чтобы сохранить какую-то породу, вам приходится прилагать усилия. Применять специальный подбор производителей, потом, значит, производить отбраковку, значит, щенков, проводить выставки, на этих выставках опять определять наиболее, так сказать, соответствующих породе производителей. Это все требует затраты усилий, финансовых затрат и так далее. А если вы этого не делаете, то немедленно идет биологическая эволюция, и вместо такой породы, вы получаете что-то совершенно другое, соответствующее обитанию, ну вот в данных конкретных условиях, скажем, там на севере это будет такая дворняжка с длинной шерстью, а где-нибудь там на Черноморском побережье в Адлере это будет такой шакалоподобный песик. Но тем не менее, вот это... биологическая эволюция немедленно пойдет и приведет к совершенно сдвигу, так сказать, всех параметров в другую сторону. А для того, чтобы сохранить там породу, там какую-нибудь шицу или и так далее, вам нужно постоянно затрачивать усилия. Поэтому вот тут есть некое такое представление о том, что биологическая эволюция – это что-то такое невероятно специальное, особенное, от всей природы отгороженное и так далее. Вот это не так.
2: Закон природы – это всего лишь порядок вещей. Когда его устанавливали, нас еще не было. Случается, что в процессе длительного лечения врач заменяет нам один антибиотик на другой из-за того, что первый оказался неэффективным. Это не мистика и не происки фармацевтических корпораций. Проявление лекарственной устойчивости у популяции микроорганизмов – это закономерное следствие теории эволюции. Механизм прост. С тех пор, как антибиотики начали назначаться в качестве дежурного средства, ну, кто из нас не принимает таблетку-другую в период сезонных обострений, некоторые вредоносные бактерии стали резистентными, то есть выработали к нашему лекарству иммунитет. Но что страшнее – резистентность может передаваться от животного к животному, от человека к человеку и распространяться внутри больниц и даже городов. Разработка и производство новых антибиотиков требует большого количества времени и средств. Но тут, как говорится, никаких денег не жалко. Ведь в противном случае мы вернемся к доантибиотиковой эре, когда причиной смерти могло стать обычное воспаление легких. Остается только надеяться, что наше общество не пойдет по пути регресса. Ведь это бы противоречило установленному порядку вещей. Все-таки живем мы по законам эволюции. С этим уже не поспоришь.
0: Но меня очень давно занимает вопрос вот какой. Зачем эволюция оставила сам очень простые организмы, археи, фактически в нетронутом, замечательном виде, когда это уже, наверное, миллиарды лет они, да, уже на Земле живут. Зачем вот этот вот резерв? Смотрите-ка, появилась иерархия организмов, да? Появились сначала это продуценты, консументы в разных совершенно царствах. Вот они появились, они развились и все. И тем не менее эволюция про запас держит какие-то простые организмы. Потом мы дойдем еще с вами до человека. А вот все-таки внизу, почему этот фундамент нужен?
1: Тут вот две вещи. Да. Я хотел бы все-таки пояснить. Понимаете, вот прокариотные организмы, это вот эобактерии и археи, это две группы.
0: То есть это организмы, которые не имеют клеточного ядра.
1: Да, не имеют клеточного ядра, это, в общем, бактерии. Вот сейчас вот слово бактерии иногда, в общем, употребляют как синоним эобактерии. Но вот чтобы не путать, будем говорить, есть эобактерии, есть археи. Так вот эти эобактерии и археи, это, конечно, организмы, благодаря которым замыкаются все основные циклы, биологические циклы элементов, которые существуют в современной биосфере.
0: То есть это все круговороты,
1: да? На самом деле,
0: да?
1: Это вовсе не организмы, которые где-то там спрятались и придерживаются, и выдерживаются, и так далее. На самом деле, вот если вы сотрете сейчас с лица Земли не только все многоклеточные животных и растений, не только все эукариотные организмы, то есть даже одноклеточные с клеточным ядром, то биосфера будет продолжать функционировать, при этом измеряя параметры, там, скажем, скорости миграции химических элементов в биосфере и все такое, вы заметите, ну, очень небольшие изменения. Потому что вот 2 миллиарда лет, будем считать, что жизнь на планете существует 4 миллиарда лет. Наша планета образовалась порядка 4,5 миллиардов лет назад. Ну и вот первые достоверные остатки так, прокариотных организмов – это ну, чуть меньше 4 миллиардов лет.
0: 4,6, да.
1: Таким образом, вот 4 миллиарда лет она существует, и 2 миллиарда лет никаких даже эукариотных организмов не было.
2: Как и почему зародилась жизнь на нашей планете? Ответить на эти вопросы попытался академик Вернадский. Он был уверен, что жизнь геологически вечна, то есть не было эпохи, когда наша планета была безжизненной. Ученый считал, что жизнь – такая же вечная основа космоса, какими являются материя и энергия. Исходя из представления о биосфере как о земном, но одновременно и космическом механизме, Вернадский связывал ее образование и эволюцию с организованностью космоса. Он выдвинул гипотезу космического распространения жизни. Согласно ей, жизнь в виде мельчайших спор и грибков может переноситься с одной планеты на другую. Пылинки вещества могут содержать споры бактерий, микроорганизмы, а под действием ветра и других атмосферных явлений они поднимаются в высшие слои атмосферы, где подхватываются солнечным ветром и покидают атмосферу населенной планеты. Красиво. Под действием солнечного ветра пыль может путешествовать по планетной системе, пока она не попадет в поле притяжения другого небесного тела. Таким образом, будет перенесена жизнь на другие планеты. На сегодня нет исчерпывающих доказательств этой гипотезы, как нет и ее окончательного опровержения. Зарождение жизни на Земле в целом по-прежнему остается загадкой.

0: Мне интересно, что вот действительно вот эти две главные группы организмов, археи и эобактерии, они сформировали, в конце, они разошлись, эти две ветви, разошлись, видимо, даже раньше, чем 4 миллиарда лет назад. Угу. Вот молекулярные часы и все остальные данные говорят о том, что расхождение произошло уходит, да, да. порядка 4 миллиардов лет назад, они разошлись. А порядка 2 миллиардов лет назад эти линии сошлись в эукариотной клетке. Это то, что мы называем кольцо жизни.
1: Замечательно.
0: Это жизненное кольцо. Вот жизнь началась из общего корня. Эти две главные ветви разошлись, дали массу, огромную радиацию других ветвей, но они сошлись, сформировав эукариотную клетку. При этом, видимо, ядро и те гены, которые в ядре обеспечивают функционирование ядерного аппарата, это гены транскрипции, трансляции, то есть вот гены функционирования самого генетического аппарата, они происходят от архей. А гены, обеспечивающие метаболические процессы
1: и клетки, обмен веществ,
0: да, они происходят от эобактерий. Один принес гены функционирования ядерного аппарата, другой принес гены метаболических процессов.
1: Владимир Васильевич, дальше образовались эукариоты, образовались многоклеточные организмы, и когда-то дело дошло до того, что появилась линия организмов, которая стала не просто думать, а которая стала думать аналитически, пошел антропогенез. Станислав Владимирович, с чего он начался? Вот появились многоклеточные. Когда начались мысли? В геосфере начались мысли.
2: Понятие мысли, оно немножко растяжимое, но, наверное, с того момента, как появилась вообще способность реагировать, вообще, строго говоря, она появилась, наверное, на стадии еще буквально там бактерий.
1: Первых клеток, наверное.
2: То есть, что такое способность реагировать? Это когда некие изменения в окружающей среде меняют форму неких молекул в организме. И там уже дело в том, насколько это будет сложно. То есть у бактерии работает какой-нибудь белок, допустим, там конформацию меняет. А на более высоком уровне появляется нервная система. Хотя, в принципе, можно и без нее прекрасно обойтись. Например, растения, они реагируют на что-то, и, в общем, достаточно активно, а нервной системы у них таки нет.
0: И животные есть, которые...
2: И животные есть,
0: они без нервной системы. Нервной системы прекрасно.
2: Ну, черви те же самые, причем достаточно высокоорганизованные.
0: Ну, черви-то есть нервная система.
1: Есть, да, там
2: паразитические, паразитические, у которых практически она исчезает, в общем, но... И тут вопрос просто в сложности. Потому что нервная система, она устроена, бывает, по-разному. Есть там совсем примитивные сетчатые, есть более сложные, более. Ну, в мысли в нашем понимании, наверное, появляются, я так думаю, где-то с рептилий, может быть, с амфибий.
1: Ну, когда поведенческие реакции начинаются.
2: Когда появляется что-то похожее на нас. Потому что мы мерим все со своей меркой. То есть человек склонен, конечно, к антропоцентризму, то есть насколько похоже на него, настолько оно как бы и мысли.
1: Тогда и хорошее, да.
2: И тогда оно как бы, да, навешивается такое оценочное восприятие.
3: Даже самые грандиозные достижения человека не равны тому, чего достигла природа, создавая самого человека.
2: Если ближе к нам, то мышление появляется в таком уже более-менее человеческом состоянии достаточно позднее время. То есть, если убрать приматов таких ранних, которые просто скакали по веткам, в общем, вполне себе такие были животные, ну, наверное, с появления орудия труда. То есть, где-то
1: это 100 тысяч, 40 тысяч
2: нет,
1: лет,
2: это сколько где-то это? 3 миллиона лет назад и даже меньше.
1: Нет,
2: скорее.
1: Орудие труда?
2: Орудия труда древнейшие 2,7 миллиона лет назад, то есть 2 миллиона 700 тысяч лет назад. Это самые древние каменные орудия труда, которые на данный момент известны.
3: Камень, он и есть камень. Даже впечатляет по-своему. Наполеону, к примеру, напомнили о бренности существования именно каменные пирамиды, которые взирали на приведенное им войско с высоты 40 веков. Вслед за неорганической материей пришла органическая. Вирусы и бактерии – уже живые субъекты. И пошло-поехало. Длинная цепочка эволюции, когда один вид, отряд, тип сменял другой. Мир живой природы, пожалуй, самое удивительное, что есть на Земле. Вернее, чего только нет на ней. И все, в общем-то, разумно, целесообразно. Иногда просто красиво. Иногда красиво, но, как говорится, на любителя. И вот пришел человек. Загадочный и неповторимый. Ему доступны высочайшие вершины добра и гениальности и не менее глубокие бездны подлости. Но он единственный, кто наделен разумным мозгом, высшей субстанцией, способной или, во всяком случае, стремящейся объять необъятное от былинки до квазара. Огромная Вселенная, глубины вещества в его первооснове и загадки мышления ему одинаково интересны. Не здесь ли истоки гордыни? Стремиться понять и понять, согласитесь, вещи разные. И далеко не все доступно человеческому мозгу. И нет в этом ничего унизительного. Высшее существо – человек разумный. Но, может быть, это верно только для известной нам жизни. А что, если для кого-то мы всего лишь первая ступень иерархии живых мыслящих организмов? И тогда думы многих, еще античных философов, обретают особый смысл. Да и мы все с ними согласны, когда говорим и верим. Путь познания бесконечен. А пока, как сказал мудрец, я знаю только то, что ничего не знаю.
1: Какой период истории биосферы мы можем связать с антропогенезом?
2: Антропогенез...
1: Когда уже действительно стал становиться человек.
2: Это вот то же самое, как с разделением химии, физики и биологии, что очень трудно найти границу. То есть можно человеческое происхождение начинать там буквально с этих бактерий, можно начинать с выхода на сушу. Ну, классические антропологи начинают отчет с первых приматов. Вот есть отряд приматов.
1: Вот, ну, хотя бы так, давайте,
2: ну, в стандарте. Где-то 60, может, 65 миллионов лет назад. То есть, когда мы находим более-менее таких внятных наших предков, то есть дальше эти предки тоже есть, но они уже совсем-совсем на нас не похожи. Да, да. И где-то около вот 65 миллионов лет назад вымерли динозавры, и млекопитающие получили возможность плодиться, размножаться и усложняться с большей свободой, чем до этого. И появляется, в частности, такой первопредок Пургаториус. Это такая зверюшка, что-то типа, не знаю, крысы или белки, который скакал по деревьям, но он еще не совсем был, строго говоря, примат, но, в общем, вполне себе наш такой предок. Но потом это все долгое время эволюционировало, а чаще всего происхождение человека начинает все-таки отсчитывать не с таких далеких времен, а с появления прямохождения. Это где-то между 7 и 6 миллионами лет назад. Но это морфологическая эволюция, то есть это появление прямохождения, более-менее такая человеческая кисть, но это не человеческий еще интеллект, потому что интеллект в это время был еще совершенно обезьяний. То есть примерно то же самое, как у современных шимпанзе или горилл. И тут вот вопрос в том, что мы считаем человеком, потому что определить человека можно по-разному. Можно определить то, что он ходит на двух ногах, можно то, что у него шерсти нет, можно то, что у него мозг большой, можно то, что у него поведение сложное, можно то, что у него язык, может то, что он, не знаю, хоронит умерших, что у него есть религия, наука, там еще что-нибудь такое. И в зависимости от того, какой параметр мы посчитаем за главный, у нас вот срок возникновения человека будет разный. То есть если это прямохождение, то это 7 миллионов лет назад, или даже меньше немножко. Если это, например, исчезновение хвоста, то это 20 с лишним миллионов лет назад, может, там 25. Если это происхождение речи, тут трудно тоже прям границу сказать, что вот тут не говорили, тут говорили, но это где-то около миллиона или чуть меньше лет назад.
1: Александр Владимирович, а можно все-таки думать вот что? Что на самом деле отличие человека по-настоящему состоит в том, что он может составлять у себя в мозгу, в нервной системе, составлять абстрактные модели. То есть модель, которую он может, в которой может в виртуальном мире может моделировать поведение естественных систем. И просто угадать, это животные тоже могут. Ну, кошка знает, что куда положит ей еду. А вот на самом деле создать модель поведенческую окружающей среды или других, или своего сообщества, вот с этого, наверное, начинается.
2: Ну да, но тут тоже нету какой-то резкой грани, потому что, скажем, шимпанзе современный, ну, те, кто с ними занимаются, они утверждают, что шимпанзе находится на уровне интеллектуальном где-то от 3 до 5-летнего ребенка. То есть шимпанзе, они осваивают десятки, сотни слов человеческих на слух, они их прекрасно распознают. Говорить, правда, они не могут, у них гортань так устроена, но они могут языком жестов говорить или с помощью клавиатуры. Причем они запоминают огромное количество этих слов, строят достаточно сложные предложения. Могут говорить в прошлом, в будущем времени, то есть то, что как бы случится, они аппроксимируют происходящее.
1: Владимир Васильевич, как мы говорим студентам, и вы, и я, наверное, просто в разных, может быть, терминах, в принципе, мы говорим, что эволюция не имеет цели, что ее движущая сила действует изнутри эволюционирующей системы, ну, грубо говоря, как тесто, которое поднимается, дрожжевое тесто, которое поднимается, никто снаружи его не поднимает, оно само растет. То есть какие-то есть условия, какие системы могут эволюционировать, какие-то нет, это есть физические, химические, биологические системы, социальные системы и так далее. Все-таки я могу представить, что двигало одноклеточными, когда не было мышления. Но почему такой резкий взлет мыслительной способности? Ну, у приматов как-то получилось, это вы скажете. Но почему так резко растет эта способность к размышлению?
2: На самом деле, просто способность к размышлению – это одна из специализаций. То есть у слона есть хобот, да? У муравьеда есть язык метровый, а у человека есть мозги, которые могут думать. То есть это просто одна из животных специализаций приспособления окружающей среде. И как оказалось, это очень хорошая специализация, которая позволила...
1: Самым высоким КПД, да?
2: КПД очень большой, да, потому что если измерять успешность вида в численности, то среди многоклеточных человек, может, не самый успешный, но один из самых, по крайней мере, и он стал таким суперконкурентом. То есть он конкурент вплоть до бактерий тех же самых, кому угодно. Но, правда, вопрос, насколько это хорошо для самого человека, потому что человек, он настолько конкурент всем, что он конкурент себе самому и уничтожает свою среду обитания. То есть все животные уничтожают свою среду обитания, но они это делают неуспешно, а человек это делает сверхуспешно.
3: Почему мы зачастую просто варварски относимся к природе? Ее защитники находят массу причин, настолько серьезных, что почти достучались до самых беспечных. Отдавая должное благородной деятельности экологов, предлагаем весьма экзотическую версию. Не исключено, что шутливую, хотя в каждой шутке... Есть люди, которые считают, что мы, вероятнее всего, являемся пришельцами на своей планете. И тут же находят вроде бы убедительные аргументы. Вот, например, один из них. Математики считают, что если бы сила тяжести Земли составляла половину от существующей ныне, то человек мог бы падать сколько угодно без серьезных травм и переломов костей. «Не значит ли это, – спрашивают они, – что человек живет совсем не на своей планете? Его планета та, где тяготение составляет всего половину земного. А биологи подбрасывают свой аргумент. У шимпанзе, говорят они, срок беременности 7 месяцев, а дети у них рождаются весом всего в 2 килограмма. При этом самка шимпанзе становится взрослой к 8 годам, самец – к 10. Все не как у людей. Не отстают и историки. Они замечают, что в мифологии африканского племени догонов содержится недвусмысленное указание на то, что их предки прибыли на Землю из окрестностей Сириуса. Другие же ученые определили, что мысленный аппарат человека используется всего на 10%. Наверное, на планете родине человека он работает на все 100%. Есть еще аргумент. Человек единственный, кто вынужден надевать на себя чужие шкуры. Он полностью зависит от капризов климата Земли. Узнает ли человек когда-нибудь, где находится и как называется та планета, где все жизненные параметры отвечают биологической и психической сущности человека? А вдруг эта романтическая история окажется правдой?
1: Я очень люблю рассказывать студентам в наше время, когда их учат из всех телевизоров и радио, и отовсюду учат тому, что конкуренция есть двигатель развития общества, развития систем и так далее. Я начинаю вопить и кричать, что в большей степени двигателем и общества, и всего биологического сообщества, биосферы, является симбиоз. В большей степени, нежели чем толкотня локтями среди своего рода или в биоценозах. Вот все-таки, каково соотношение в мире вот простых организмов и в мире вот высоких организмов, условно скажем, вот соотношение конкуренции и симбиозов и альтруизма? Вот как сейчас мы это можем увидеть?
0: Ну, вы знаете, объединение организмов или доорганизменное объединение, они играли, конечно, колоссальную роль в биологической эволюции. Вот, скорее всего, исследования начальных этапов биологической эволюции, которые весьма неожиданно сильно продвинулись в последние годы, показывает, что, скорее всего, клеточному этапу существования организмов предшествовал доклеточный этап. То есть, когда биологические процессы, вот, скажем, то есть были, ну вот когда мы говорим о последовательности, мир РНК, мир РНК ДНК, мир ДНК белок, и потом, значит, мир уже ДНК. Вот это, вот эти этапы, они шли, скорее всего, не внутри клетки, а они шли на доклеточном этапе эволюции.
1: Ну, я думаю, абсолютно наоборот, но это уже...
0: Ну, вот есть такое да, представление. Да. И, по-видимому, вот на этапе около 4 миллиардов лет назад произошло формирование клеток, и при этом оказалось, что вот элементы доклеточной эволюции соединились внутри клеток, и вот эти вот... То есть произошло именно объединение... Акт, который мы можем назвать молекулярным симбиозом. Ведь вот Докинс, один из книг, которые здесь тоже лежат, у него же вот эта книга «Эгоистичный ген» в свое время, которая одна из первых книг Докинса, которая была переведена на русский язык. Там вообще говорится о том, что конкурируют между собой не гены, не организмы, не клетки,

0: Питают те, кто... Большое спасибо.
1: По другим вакцинам, знаете, бетонированного иммунитета, чтобы через него не пролетало ничего. Да, конечно, у нас есть бреши, скажем, те же слизистые, например, и прочие интересные места в нашем организме, через которые может проскакивать некоторое количество вируса. И да, у нас не моментально, вот не прям сию секунду развивается мощнейший иммунный ответ по всему организму. Это все-таки немножечко такой растянутый во времени процесс. Он, конечно, быстрый после вакцинации или после переболевания. Да, это действительно так. Но все-таки речь идет не о секундах, а о часах, может быть, даже днях. С одной стороны. С другой стороны, вирус, он как бы тоже должен сначала размножиться до значимых количеств, чтобы наносить некий ущерб нашему организму. Так вот, похоже, что и вакцинация, и переболевание, ну, в разной степени, но все-таки, да, они примерно в одну степь, скажем так, работают, они предотвращают развитие вируса до таких количеств, после которых он становится большой проблемой. То есть, он размножается, но его быстро гасят. Это самое главное, да, потому что и после того же спутника, и после переболевания остается и антительный иммунитет, и клеточный, что важно. Зачем нам нужен клеточный иммунитет? Для распознавания и уничтожения зараженных клеток еще до того, как из них выскочат готовые вирусные частицы. Вот он зашел туда внутрь, начал размножаться этот вирус, его засекает клеточный иммунитет, эту клетку убивает, и все, репликация прервана. Да? То есть, мы не имеем новых вирионов и дополнительных проблем. А то, что успело выйти, оно нейтрализуется антителами. Вот вам работа иммунитета, да, она хорошая, она замечательная и прекрасная. И когда в экспериментах и в исследованиях сравнивают количество вирусных частиц, которые выделяют люди непривитые заболевшие и люди привитые, но, к сожалению, заболевшие, разница колоссальная. Если мы берем за 100% то, что выделяют непривитые, то привитые выделяют примерно 8%. То есть, да, вот она такая довольно крупная разница, ощутимая. И, строго говоря, именно для этого мы и проводим прививочную кампанию.
2: Спасибо.
3: Саш, перед тем, как вопрос следующий задашь, я попрошу всех, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире, а таковых больше 1000 человек уже, если вы привиты, поставьте плюсик, напишите, когда вы это сделали, интересно посмотреть, в чате почитать, кто из наших подписчиков, те, кто смотрит сейчас, привит и понимает, о чем мы вообще здесь говорим.
2: Привит от коронавируса.
3: От коронавируса, да. Если вы смотрите в записи, тоже можете в комментарии написать, как вы перенесли, собственно, там будет больше времени на то, чтобы посчитать, так что не забывайте сделать, это очень интересно.
1: Да, даже если вы из других стран, это еще интереснее.
3: Да, это еще интереснее, конечно.
2: Да, спасибо. И спасибо Наталье, которая поддерживает нашу трансляцию. И еще один вопрос от Александра М. Подтвердилось ли наблюдение, что дети не болеют ковидом или болеют бессимптомно? Если да, то есть ли конкретные данные о причинах? Теломеры?
1: К сожалению, нет, не подтвердилось. И сегодня мы наблюдаем такой достаточно быстрый, я бы сказал, крен в сторону сначала подростков, то есть дети помладше пока что нет, а вот в сторону подростков уже идет ощутимый крен. Почему? Потому что мы начали щемить эту инфекцию со всех сторон, переболели все чувствительные взрослые, какие могли, ну, в первом приближении. Появилась прослойка, в том числе и привитых. Она, конечно, пока что маленькая, но это все факторы, которые давят на вирус. Он, естественно, вынужден искать себе какие-нибудь пути отхода. И один из вариантов – это, конечно, дети. Именно поэтому все разработчики вакцин сейчас ушли в педиатрические исследования. Pfizer уже их провел и закончил, по крайней мере, до 12 лет. Чуть попозже они обещают, что появятся младшие группы. То же самое касается спутника, сейчас проводится, будут изучать КВИВАК, то же самое. То есть, все очень активно изучают детские группы, естественно, потому что это следующая мишень для возможного удара коронавируса. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Дети все-таки им болеют, они его переносят, они его распространяют, у них тоже развиваются осложнения. В общем, для них это тоже может стать проблемой.
3: Спасибо большое. Я быстренько просто по чату пробежался. Вижу, что в Финляндии ждут в очереди огромное количество привиток, на самом деле, прямо сейчас. А есть из Канады люди, которые нас прямо сейчас смотрят, и тоже уже привиты. Так что, да, огромное количество. Спасибо вам огромное за активность в чате и активность в целом. В Казахстане вот тоже, я вижу, люди привиты.

0: Спасибо. Так, продолжим. Вопрос от Артема Корнова. Спасибо вам, Алексей. Благодаря вам заставил маму сделать прививку после того, как она посмотрела тот самый мракобесный круглый стол. В общем-то,
1: да.
0: Благодарность, да. И от него же, собственно, продолжение банкета. Правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день точно сказать о наличии эффективного иммунитета от ковида после прививки нельзя? Даже положительный тест на антитела не гарантирует легкое течение или защиту от инфекции как таковой.
1: Ну, я бы уточнил, что все-таки наличие антител – это хорошо. Да? Мы единственное, что мы не знаем в цифрах, сколько должно быть, то есть в штуках, сколько должно быть этих самых антител. И, конечно, что нам бы было бы совсем интересно знать, это сколько там нейтрализующих антител, как я уже говорил, они нас интересуют в первую очередь. Но пока что нет у нас рутинных тестов на нейтрализующие антитела. Их, конечно, пытаются сейчас создать в спешном порядке. Надеюсь, мы все-таки их увидим, да, и сможем это оценивать. Другой вопрос, что, например, когда мы видим или маленькое количество антител, или даже бывает такое, что отсутствие антител, ну, где-то в серой зоне, предположим. Это ведь тоже не обязательно означает, что иммунитет не сформировался. Не исключено, что был ответ клеточный. Потому что тот же спутник, например, и те же МРНК-вакцины, они отлично стимулируют клеточное звено иммунитета. Это, кстати, очень сильное отличие от предыдущих историй, всех предыдущих историй, просто потому, что те же инактивированные вакцины, например, в самых разнообразных своих вариантах, они работают только через антиген-презентирующие клетки, да, и Т-клеточное звено, ну, там так, очень слабо активизируется, потому что нет зараженных клеток. А вот эти две новые платформы МРНК и векторы, которые позволили имитировать заражение клеток и заставлять Т-клеточный иммунитет очень активно работать, вот похоже, что это какой-то довольно новый шаг, новый подход. То есть мы получаем мощный именно клеточный ответ, наверное, впервые за многие десятилетия вакцинной истории. Надеюсь, что накопится достаточная информация для анализа, да, мы потом сделаем из этого определенные выводы и будем эту вещь учитывать, потому что не исключено, что, ну, скорее всего, так, да, действительно, что если мы вводим в строй оба звена иммунитета, причем полноценно, и B-клеточное, и T-клеточное, не исключено, что защита формируется более адекватная, более мощная, может быть, даже более длительная. Но это мы увидим по ходу дела. Исключительно так. Пока что мы находимся внутри процесса и наблюдаем его вот онлайн.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Как всегда, давай скажем спасибо Серже Любомудрову. Он хотел сказать, что вот, хотел пошутить, но не до шуток. И спайлик подмигивающий прислал. Как всегда, с донатом.
2: Да, и вопрос от Станислава Боева. Как ведет себя коронавирус в условиях высокогорья? Легче или тяжелее заразиться?
1: Не готов сказать, мне такой информации не попадалось, если честно. Ну, вот если сказать про заболеваемость, например, да, на высокогорье она будет течь гораздо хуже, то есть гораздо более тяжело должно быть. Почему? Потому что там гипоксия, да, то есть мы чем выше, тем у нас ниже парциальное давление кислорода, и, соответственно, да, тем тяжелее будет протекать инфекция. А вот как насчет самого вируса, насколько ему там комфортно, пока что сказать сложно. У нас высокогорье не настолько населено плотно, чтобы можно было провести некую аналитику, да, и сказать вот гарантированно, что вот оно так и никак иначе. Боюсь, что здесь нет четкого ответа пока.
0: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Имри Ач. Все говорят про испанку в качестве примера. Насколько это справедливо и насколько она была бы опасна сегодня?
1: В качестве примера смотря чего? Наверное, в качестве того, как общество оказалось не готово к неизвестной инфекции, да, пожалуй, да. Как относились люди, ну, тоже, пожалуй, да, наверное. И, наверное, как она развивалась, да, вот в эти три волны, так называемые классические, когда первая чуть пониже, вторая огромная, и потом за ней вот эти автошоки. Ну, как будет конкретно с волнами у коронавируса, мы еще посмотрим, это не очень понятно. Но да, некоторые вещи, они прям очень сильно похожи, да, действительно. И те же маски, и тоже неприятие этих самых масок, и попытка повесить всех собак на вакцины, например, потому что одна из версий конспирологических, почему возникла испанка, потому что прививали солдат против натуральной оспы. И вот они начали болеть какой-то там странной инфекции именно из-за того, что у них был какой-то дефект иммунитета, да, отдаленные последствия вакцины. И вот они массово начали болеть, передавать болезнь друг другу, и потом перекинулось на гражданских. Это очень распространенная версия. Пожалуй, с ней по популярности конкурирует только аспириновая версия, что испанку вызвала на самом деле аспирин, потому что его массово применяли при повышении температуры, при лихорадке. А поскольку он разжижает кровь, он вызывал кровотечение, там какой-то цитокиновый шторм и прочие вещи. Да? То есть, всем становилось хуже от того, что они принимали аспирин. Но, повторюсь, это чистая конспирология. Испанка на сегодня очень неплохо изучена. Остались тела погибших, как вы понимаете. Из них достали генетический материал, разобрали его на нуклеотиды, разобрались, что это конкретно был за вирус гриппа. И... Да, к сожалению, далеко не все уроки испанки выучены. Да, действительно, некоторые переклички все-таки у нас есть. Действительно, это правда. Но сегодня ситуация, знаете, вот то, что называется по спирали, развитие по спирали. Да, мы с вами сегодня на чуть более высоком этапе развития медицины, общества и всего остального, с одной стороны. С другой стороны, инфекция, в общем, тоже не самая простая. И справляться с ней все так же трудно. Да, в этом смысле перекличка с испанкой есть.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Алина Веретенникова вместе с нами и задает следующий вопрос. Алексей Валерьевич, расскажите, почему цельновирионные вакцины заточены на антительный иммунитет, а клеточный от них мы ждем в меньшей степени? Спасибо.
1: Ну, еще раз, да, то, что эти самые вакцины состоят, ну, то есть, они основаны на убитом вирусе. Ну, это, конечно, не совсем правильно говорить «убитый». Убиваем мы что-то живое, а вирус – это такая вещь, статус которой до сих пор не очень понятен, но он проявляет свойства живого внутри клетки. Да? Это такой внутриклеточный паразит, очень интересный. Поэтому правильно говорить, да, действительно, инактивированный. То есть, мы его инактивировали. В чем проявляется инактивация? Он перестает быть способным проникать внутрь клетки и там реплицироваться. Вот это самое главное. То есть, нет вот этого сигнала, скажем так, для того, чтобы задействовать клеточное звено иммунитета. Оно, конечно, активируется через антиген, презентирующий клетки. Она наедается этими вирусными частицами и выставляет антиген для привлечения Т-хелпера, чтобы он уже возбудился, да, и передал свою команду, передал дальше по цепочке команду на активацию клеточного и гуморального звена иммунитета. Гуморальное звено активируется, все нормально, а клеточное активировалось, а мишени для приложения нет. То есть, где им потренироваться, где им наработать большие пулы этих самых клеток? Зачем? Смысла в этом нет никакого. Да? То есть, у нас нет зараженных клеток. Это самое главное. Да, они могут появиться при повторном контакте, когда придет настоящая инфекция, от которой мы прививались, и мы с ней столкнемся. Да, вот тогда, может быть, что-то начнет нарабатываться. Но до этого нормального, функционирующего, полноценного Т-клеточного иммунитета нет. А если мы говорим о МРНК или вакцинах векторных, то они задействуют клетки, они через клетки работают. Получается так, что они не заходят сначала в антиген-презентирующие клетки. Они сначала заходят в обычные клетки, в клетки-мишени. Они их поражают, получается так, ну, условно говоря, и имитируют заражение вирусом. Продукция S-белка – это как раз и есть имитация заражения. И таким образом, да, мы действительно... У нас и клеточное звено иммунитета работает отлично, и гуморальное. То есть, идет и распознавание этого S-белка как чужеродного, и натаскивание Т-лимфоцитов на него, и натаскивание B-лимфоцитов на производство специфических антител. Поэтому и сказал, да, что это такая очень интересная веха в вакцинной вообще истории. Такого у нас пока что не было.
0: Спасибо. Друзья, 1300 человек нас сейчас смотрят, а лайков еще и до 500 не добрались. Нажмите, пожалуйста, на лайк. Давайте пробьем отметку в 1500 зрителей. Но для этого нужно сделать видео более популярным. Лайк – это отличный способ, собственно говоря, это сделать. Ну, а мы продолжаем. Михаил задает вопрос. Добрый день. Насколько схожи между собой стереотипы аденовирусов? И есть ли вероятность, что после применения вектор-вакцины будет затруднено применение существующих лекарств от рака, основанных на аденовирусах?

0: работало. В том числе...
1: Хочу напомнить, что мы активно готовим 15-й форум «Ученые против мифов». На самом деле он 16-й, потому что у нас был один форум прошлым летом без номера. Но, тем не менее, это будет 19-20 июня, и среди уже, так сказать, подтвержденных докладов выступление Алексея Водовозова на тему курения. Так что, друзья, не пропустите наш июньский форум. А для этого можно уже сейчас Георгию Соколову отправить письмо, чтобы получить промокод для ранней регистрации на форум, льготный. А в ближайшее время нас ждут интересные видео. Уже завтра, в четверг, на канале «Антропогенеза» появится выступление Дениса Байгозина, химика, пищевого химика, «Магазинная еда, только ешки и вода». Доклад был очень интересным, это будет завтра. В субботу, 8 мая, в 20:00 будет стрим с Станиславом Дробышевским и волшебником, который нам печатает все черепа, скелеты и прочие запчасти от древних людей, динозавров, древних китов и прочих чудовищ. Сейчас вот он напечатал череп мамонта. Руководитель студии 3D-печати «Артефакт» Павел Краснов, такой энтузиаст, подвижник. И в субботу будет с ним интересный стрим, посвященный вот теме размножения копий палеонтологических находок. А через неделю, 12 мая, в 19:00, у нас будет Иван Затевахин, наш постоянный гость, который расскажет об эволюции гиен. Друзья, не пропустите. Виталий.
2: Да, я тогда еще раз напомню о том, что, скорее всего, в пятницу на канале «Лаборатории ночных видео» также появится лекция Виталия Егорова про полеты в космос. Также не пропустите, как я уже говорил, лучше всего нажать на колокольчик, тогда, в общем-то, вы получите уведомление и посмотрите видео в числе первых. Ну, а самыми первыми видео всегда у нас смотрят наши патроны и спонсор канала. Я думаю, что вы об этом тоже хорошо знаете. И продолжим с вами с вопросами. Следующий задает... Асанали. Что будет, если увеличить промежуток между двумя частями вакцины до 45 дней или более?
3: Как мы уже выяснили, ничего страшного. Все будет работать так же, как и сейчас.
2: Все будет хорошо. Константин Оконечников задает вопрос. Следующий. Тесты на антитела есть от разных компаний, например, Roche, Pfizer. Как они отличаются? Как может быть выбран основной тест на антитела? Спасибо.
3: Как сегодня мы можем выбрать тест на антитела, это уже проанализировав чувствительность и специфичность всех тест-систем, которые на рынке присутствовали. И пока что таким абсолютным победителем в этом оказалась итальянская тест-система Diasorin. Сегодня ее используют в лаборатории Helix, ее начала использовать и лаборатория Invitro, поменяв ее на немножечко такой провальный вариант рошевский. Так что сегодня, к счастью, да, то есть чем хороша практика, что мы выясняем, кто лучший на деле. То есть не на словах, не еще каким-нибудь там в пиар-воинах или прочих, а вот именно в конкретике, именно на деле. И сегодня, наверное, это такой довольно логичный выбор использовать как раз диасориновскую тест-систему для, ну, скажем так, максимально на сегодня возможно точного ответа по вашим антителам.
2: Спасибо большое. Святослав Каверин написал. Лаборатория ночных видео. И смайлик прислал. Спасибо вам огромное за поддержку. Алексей, тут в чате просят кота показать какого-нибудь.
3: Все коты, как вы понимаете, из окружающего пространства выдворены. Мне их пока что ловить не к спеху. Но если вдруг кто-нибудь зайдет, да, то кот будет доставлен, если мы еще будем в эфире.
2: Хорошо, спасибо. Но мы, на самом деле, уже потихонечку будем заканчивать.
3: Потому да, что, я надеюсь, а то мы уже 2 часа общаемся. Да. А коты – это все-таки за котами в стрим. Вот, пожалуйста, да. В мой уже стрим.
2: На самом деле, неотвеченных примерно половина еще сейчас.
3: Я понимаю, что вот. Вопросов много, но времени, как вы понимаете, да.
2: Да, ну я к тому, что если Алексей будет не против, то мы организуем следующую часть постскриптума, которая, возможно, будет называться постскриптум постскриптума. По итогам...
3: ППС, да.
2: Да, ППС. И прям коротенько, буквально на 1,5 вопроса, если не против, ответим. Расскажите, пожалуйста, в чем преимущество чумаковской вакцины, если они вообще есть?

0: Ну, тут сложно сказать пока что, по крайней мере, да, потому что, чтобы говорить о конкретных преимуществах, именно клинических, нам нужны все-таки хотя бы предварительные результаты третьей фазы. А у Чумаковской вакцины она еще даже не началась. То есть сейчас идет предварительный отбор кандидатов на участие. Кстати, если кто-нибудь хочет участвовать, ради бога, можно это сделать. У меня на странице ВКонтакте есть перечень центров, которые принимают участие. Там 10 центров. Москва, Казань и Киров. Тогда мы сможем сказать, что, например, у нее там более быстрый иммунный ответ. Или у нее выяснилось, что там меньшее количество осложнений. Или менее реактогенно. Или еще что-то в этом роде. Ну, вот про реактогенность, наверное, сейчас мы можем сказать, да, что действительно у добровольцев, которые участвовали в первой и второй фазе, да, действительно, очень редко встречались какие-нибудь именно реакции на эту вакцину. То есть осложнений не встречалось в принципе пока что. Ну, там не очень большие были выборки, по 200 человек. Но, с другой стороны, это много. Ни у «Спутника», ни у «Эпиваккорона» на этих стадиях не было столько участников. А здесь было по 200 человек. Осложнений не было вообще. Нежелательных явлений или так называемых няшек, да, тяжелых, не было вообще. И в лучшем случае, да, это была болезненность в месте введения и покраснение, да, местное. Даже повышение температуры встречалось крайне редко. Чуть даже реже, чем у «Спутника». То есть, если мы на сегодня, вот та информация, которая на сегодня есть, мы можем сказать, что Кривак более комфортен в смысле того, как люди его переносят. Обо всем остальном мы сможем сказать уже по, хотя бы по предварительным результатам третьей фазы, когда у нас будет что между собой сравнивать.
1: Спасибо огромное. Я думаю, что на этом мы закончим. Друзья, я вижу, что есть неотвеченные вопросы, в том числе с донатами. Давайте сделаем так. Мы эти вопросы зададим в самую первую очередь просто в нашем следующем стриме. Я думаю, что Алексей не будет против.
0: Не будет. Ответить. Конечно.
2: У меня тут кот ходит. Я пытаюсь его подманить вообще.
1: Ну, пока ты подманиваешь, я еще раз благодарю всех, кто сейчас смотрел наш стрим. И если вам нравится, нажмите лайк. Если не нравится, нажмите дизлайк. Действительно.
0: Ну, вот видите. Да. Все-таки стрим с котом, так что стрим правильный получился.
1: Спасибо Алексею, спасибо Александру.
0: Отдельно спасибо, спасибо всем слушателям, да.
1: Да, всем, кто спасибо, нас друзья. Технически также поддерживал. Гоше, Марише, Ксюше, всем вам тоже огромное спасибо. До скорого, я думаю, до встречи, счастливо.
0: Да, да. До свидания. Всего
1: хорошего.

Здравствуйте. Меня зовут Ярин Михаил. Я занимаюсь вопросом безопасности человека в природной среде. Где-то уже на протяжении 3-4 лет одно из направлений – это носимые аварийные запасы. Началось это все с предложения Андрюши Иванова проконсультировать их, и так вот потихонечку продолжается. Я организовываю периодические тренировки для пилотов. Основная наша площадка – это Любытино. У Игоря Нехорошего мы тренируемся зимой, осенью. Один раз мы тренировались на Волжанке, причем у нас была совместная глобальная тренировка с вот, Сашей Михайловым, с тремя бортами, где мы отрабатывали поиск и сигналы с земли. Я включаю демонстрацию экрана и... Сейчас мы настроимся. Значит, носимый аварийный запас для пилотов авиации общего назначения. Дальше идет введение в предмет, я думаю, все видят. Значит, чем НАС отличается от ЕДЦ? То есть НАС – это то, что вы собрали, упаковали и раз в год проверяете по регламенту. И это вам нужно для того, чтобы использовать в чрезвычайной ситуации. А Everyday Carry – это то, что у вас распихано по карманам, то, что вы можете использовать каждый день, но при этом это имеет некую направленность и с точки зрения работы в чрезвычайных ситуациях. Два основных понятия. Значит, история вопроса. В 41 году первый раз о НАЗе было упомянуто. То есть в основном это были продукты, потому что НАЗ априори использовался в военной авиации, когда была задача, упал и быстро выйти к своим. Вот, пистолет есть, значит, нужна какая-то еда. Вот тут сгущенка, тушенка, крекеры, шоколад и сахар. Один человек. На какой срок это было, у меня данных нет. Ну, я думаю, что можно прикинуть, что это где-то на от 3 до 7 дней, я бы так сказал, при нагрузках. После это все начало продолжаться в космической сфере. Для экипажа была сделана вот специальная укладка НАС-1. Очень мощный толчок по поводу развития НАЗов произошел тогда, когда Леонов со товарищи бабахнулся в тайгу. Вот. И после этого там они очень активно стали работать, даже сделали специальный там карамультук, который стреляет, копает и все остальное. Сейчас у них практически ничего не изменилось, но только кормультука нету. Значит, текущее положение дел следующее, что носимым аварийным запасом комплектуются исключительно борта ВКС или ведомств, имеющих в своем составе летательные аппараты, в основном вертолеты. А для гражданских пилотов носимых аварийных запасов нет. Все военные носимые аварийные запасы состоят из практически трех частей. Это средства спасения. Это надувные лодки, это надувные жилеты при приводнении. Это средства связи, радиостанции и средства сигнализации. Все, больше ничего нет, потому что поисково-спасательная служба находится в воздухе при выполнении боевых задач. То есть эвакуация происходит достаточно быстро. А в гражданской авиации существует носимый аварийный запас. Там в основном тоже средства спасения, это эти надувные трапы, лодки и все, что касается для приводнения. Вот. И средства связи. Больше ничего нет. Все борта, и ВКС, и гражданские, они все находятся под пристальным надзором, поэтому при возникновении чрезвычайной ситуации силы и средства реагируют очень быстро. У них... нет потребности в расширенном носимом аварийном запасе. Правила, которые кочуют из инструкций всех и военных, и гражданских. Если вы не знаете своего местоположения и расстояния до населенных пунктов, оставайтесь на месте приземления. Этим вы облегчите поиск и сумеете принять более эффективные меры по защите от воздействия факторов внешней среды. Упростите поиск, так как обнаружить лежащее на земле воздушное судно легче, чем человека. Ну и, соответственно, используйте воздушное судно и его обломки для сооружения временного убежища. Это базовые правила. Значит, теперь переходим к ЕДЦ, пилотская сумка и карманы.
что должно в них лежать? Инструмент, нож. То есть это либо мультитул, либо это какой-то складной нож, то есть режущий инструмент. Мультитул в этом плане более универсален. Ну, как бы ножом больше резать удобно. Здесь каждый выбирает под себя, как ему удобно. Значит, средства оказания первой помощи. Значит, все, что входит в ЕДЦ и НАС, не заменяет самолетную аптечку. Это, будем так говорить, дополнение или как бы дублирование. То есть средства оказания первой помощи – это ИПП, индивидуальный передающий пакет, гемостатик, специальный порошок, созданный на основе хитозана, который при больших и открытых ранах с большой кровопотерей создает искусственный тромб, вот, без проблем для организма человека. Турникет. Турникет – это то же самое, что жгут, просто действует немножечко по-другому и несколько проще используется. В основном его военные используют. Вот. И болеутоляющие средства. А что касается болеутоляющих средств сразу. Так, сейчас я открою. У нас нет доступа к наркосодержащим препаратам. Все знают, ну, может, по-разному, кто-то лучше, кто-то хуже, армейскую аптечку, шприц-тюбик с промедолом, открыл, вколол, и все нормально. У нас такого нет и вряд ли когда-нибудь появится. Значит, из болеутоляющих средств я использую и могу рассказать набор таблеток из индивидуальной аптечки. Это рекомендация, которую дал мне мой товарищ офицер управления В. Вот он, врач, очень известный такой медик тактический, как их сейчас называют. Значит, при варианте слабой или умеренной боли раненый в состоянии вести боевые действия. Вот так это звучит. Однократно набор таблеток из индивидуальной аптечки. Парацетамол 1000 мг и мелоксикам, мавалис, 15 мг. Это практически 3 таблетки, по-моему, если парацетамол по 500. Они упаковываются, ну, к примеру, вот в такой вот любой маленький блистер. И если большая боль, то опа, и как бы все срабатывает. Можно использовать различные кетаролы и все прочее. Ну, я вот использую вот так вот. Дальше, средства розжига огня. Вне зависимости от того, курите ли вы или не курите, у вас должны быть спички, зажигалка или ферроцериевое огниво. А можно все сразу вместе, потому что это практически не занимает места. Вот. Но что-то должно быть точно. Значит, средства освещения и сигнализации. Фонарь с комплектом батареек. То есть он должен быть заряжен и работать. Фонари бывают разные, бывают большие, бывают маленькие, бывают налобные. Ну вот у меня фонарь, например, который там в карман помещается, на клипсе совершенно спокойно лежит. И средства ориентирования – это компас. Это у меня кочует из всех моих тренингов. Я считаю, что компас должен быть всегда. То есть вот это то, что лежит в кармане. То есть если вы выпрыгнули и все остальное улетело, по крайней мере, у вас есть инструмент. Вы можете оказать себе первую помощь. Плюс использовать, например, всякие там ИПП и турникеты в качестве веревок для чего-то. У вас есть возможность развести огонь при помощи средств розжига огня. У вас есть фонарь, которым вы освещаете территорию вокруг себя ночью и подаете сигналы поисковому воздушному судну, либо наземной группе. И у вас есть средства ориентирования, чтобы понять, в какой стороне Мекка и помолиться. Теперь поехали к НАЗу. НАЗ делится на 4 блока базовых. Это средства оказания первой помощи, средства сигнализации, средства обеспечения жизнедеятельности и средства ориентирования. Все эти блоки могут расширяться, могут сужаться, могут убираться, но они являются основой. Все, что вы в них увидите, вот, это и есть основа. Все остальное – это вот постольку-поскольку. Либо попадает в какой-то из этих двух, трех, четырех блоков. Значит, средства оказания первой помощи. Индивидуальный перевязочный пакет. Это может быть стандартный ИПП, это может быть израильская повязка, это может быть аналог российский, это может быть аналог китайский, без разницы.
она, израильский пакет, назовем его так, отличается от классического ЭПП тем, что им можно оперировать одной рукой. Классическим индивидуальным перевязочным пакетом оперировать одной рукой невозможно. Ну и, соответственно, там можно сделать повязку на голову, можно сделать еще что-нибудь. Вообще хорошая такая, прикольная штучка. А дальше, жгут или турникет? Ну, здесь все зависит. Турникетом пользоваться проще. Жгут требует определенного навыка. И вообще, как и жгут, и турникет, любое средство, механическое средство остановки кровотечения требует определенного навыка. Поэтому лучше потренироваться перед, потом повторить, чтобы понимать, как это делать. Иначе можно потерять конечность и, соответственно, используя это все, превратиться в непользу. Более утоляющие средства, я уже сказал, то есть вот этот набор таблеток. А в некоторых назах применяют, укладывают противошоковый набор. Я его не использую. У меня нет возражений по поводу действия этого противошокового набора. Там три ампулы и шприц. Набрали со всех трех ампул шприц, воткнули, и все как бы нормально. У меня есть некие сомнения о том, что можно провести тонкие манипуляции пальцами, для того, чтобы, во-первых, эти ампулы обломать, собрать шприц, запустить, набрать и, соответственно, сделать себе внутримышечное вливание. Поэтому, если пилот владеет техникой внутримышечных инъекций, то он вправе использовать противошоковый комплект. Если он не владеет, либо у него есть какие-то сомнения, то лучше, конечно, ограничиться медикаментозными средствами твердыми. То есть так вот высыпал, в рот засунул и проглотил. И дальше тебе стало хорошо, либо плохо. Вообще тема оказания первой помощи себе, она выходит немножко за рамки моего семинара. Поэтому я на ней долго оставаться не буду. Мы лучше потом кого-нибудь пригласим, и он нам более внятно расскажет. Ну и, соответственно, гемостатик. Вскрыли пакет, засыпали дырку, положили сверху пакет, замотали израильским бинтом, либо своим, выпили болеутоляющее, и вам, в принципе, станет хорошо. Значит, еще раз повторю, средства оказания первой помощи носимого аварийного запаса не заменяют самолетную аптечку. Аптечка живет своей жизнью. Соответственно, при нормальной ситуации, обычной ситуации используется аптечка, при чрезвычайной ситуации используется носимый аварийный запас, либо аптечка, если она уцелела. Следующий блок – средства сигнализации. А основная задача пилота или экипажа, оставшегося в живых, совершившего вынужденную посадку, находящегося в нормальном психическом и более-менее нормальном физическом состоянии, это максимально ускорить процесс собственного поиска. Для этого применяются средства сигнализации. И сразу оговорюсь, применение трекера, оно резко повышает шансы выжить. Поэтому трекер отработал. Для того, чтобы обозначиться на месте, используются средства сигнализации. Они делятся на 4 вида. Пиротехнические, световые, звуковые, визуальные. Пиротехнические входят. Фальшфейер, сигнальная ракета, сигнальный дым. Идем по списку. Значит, фальшфейер. С учетом того, что габариты частных летательных воздушных судов небольшие, лучше всего использовать в НАЗе так называемый фальшфейер красного огня для маломерных судов. Он меньше, чем стандартный фальшфейер. Но при этом активная часть у него, ну, практически такая же. Он должен быть красного цвета, потому что красный – это признак сигналу спасения. Белый есть еще, это обозначение. Ну, если нет красного, можно использовать белый. Дальше, сигнальная ракета. Мы применяли сигнальную ракету ПРБ, парашютная ракета бедствия. Это самый крупный элемент средств сигнализации. Высота подъема порядка 300 метров. Величина света порядка, там, по-моему, 13 или 15 тысяч кандел.
Вот, она взлетает высоко и потом еще идет вниз на парашютике, оставляя за собой очень мощный дымовой след. Видно задалеко. И сигнальный дым. Значит, сигнальный дым. Раньше были так называемые ПСНД, патрон специальный дневной и ночной. У него с одной стороны был фальшвейер, огонь, с другой стороны был рыжий дым. Сейчас их перестали выпускать, я вот найти не могу. Но на Авито можно найти армейские сигнальные дымы в нормальном состоянии рабочие, либо обычные сигнальные дымы для использования там в кино, еще где-то, ну, там, в развлекательной сфере. Они есть в картонной упаковке, они есть в пластике. Точно сейчас не скажу, какой, потому что я еще этот вопрос изучаю пока. Но они присутствуют. Значит, он должен быть рыжего цвета. Для чего он нужен? То есть, если с фальшвейером понятно, с сигнальной ракетой понятно, для чего нужен сигнальный дым? Во-первых, сигнальный дым при использовании сигнального костра резко повышает шансы быть обнаруженным. То есть, сигнальный костер – это самый дешевый и простой способ обозначить себя на месте. Вы накидали туда зеленых веток, пошел дым, вот в это время вы, так сказать, инициируете заряд сигнального дыма, рыжего вставляете туда, и вот в этом белом дыму появляется рыжий дым. Все, вы обозначились. Этот метод я подсмотрел у американцев. Они так пилотов тренируют по подаче сигналов. Дальше. Фонарь с комплектом батареек. То есть то, что у вас лежит на кармане, лежит у вас на кармане. В НАЗе у вас лежит фонарь, и отдельно к нему в блистере лежат батарейки. Вы его собираете только тогда, когда вы начинаете им пользоваться. Потому что если хранить фонарь с батарейками, может произойти окисление, и вы погубите непосредственно световой прибор. А батарейки в блистере хранятся долго. Вот, если взять за регламент 1 год, то, в принципе, все будет нормально с этим. Случилось что? Достали фонарь, вскрыли блистер, зарядили батарейками, у вас есть свет, которые вы можете использовать. Дальше, химический источник света. Это такие палочки, которые продаются в магазине сплав различного цвета. Светят они там, ну, как минимум часов 6. Она переламывается пополам, активируется химический состав, и она начинает светиться. Они могут иногда заменить фонарь, но это очень сложно. Я пробовал работать с хисами, вот. Но их видно. Если к ней привязать веревочку и вот так вот ее крутить, создается световой круг, который тоже заметно. То есть вот это такой световой сигнал. Им можно обозначать место лагеря, подходы к воде, например, если у вас лагерь далеко от воды. То есть, ну, все, чтобы пользоваться в темноте. Либо там на своих вешать, чтобы они в темноте не потерялись. Следующее. Сигнальное зеркало. Очень старый, очень известный. Как вы помните, экспедиция генерала Нобеля была спасена тем, что они нашли золотинку от шоколадки, ее отшлифовали, приклеили, прилепили на картонку и подали сигнал воздушному судну, которое было в поиске. Сигнальное зеркало может также использоваться, помимо подачи сигналов, для осуществление внешнего осмотра, когда у вас никого нет, например, вы один, у вас что-то с глазом, вы берете зеркало сигнальное, соответственно, смотрите там, либо что-то здесь, либо что-то здесь, то есть у него как бы получается двойное назначение. Самый простой способ использования сигнального зеркала, вот, он запоминается всеми, это принцип мушка-целик, когда вы делаете вот так два пальца, сюда помещается летящее воздушное судно, зайчик попадает на эти два пальца, все, и дальше вы начинаете манипулировать им, давать сигналы. Мы на тренировке отрабатывали удаление до 4 километров, вертолет уходил, и блеск был виден. Идем следующее. Следующее, звуковые средства сигнализации. Это свисток. Фильм «Титаник» все видели, вот, девочка спаслась, потому что был свисток. Работает при наземном поиске на отклик, если у вас нет сил, вот, вы просто дуете, свистите. Он должен быть, место не занимает. Лучше всего, вот методом проб и ошибок, лучше всего работает
свисток, купленный на Али. Я его потом покажу. Он просто реально, как бы его сломать невозможно, и звук от него совершенно бешеный. Визуальные средства сигнализации. Это сигнальное полотнище, тент укрытия, уронин и перманентный маркер. Значит, сигнальное полотнище. Был такой случай, он описан в книге «Шангрила», по-моему, или «Возвращение в Шангрила», не помню сейчас точно. ДС-3 во время войны полетел с экскурсии американских военных посмотреть остров, где жили какие-то дикие племена. Вот. Произошла авиакатастрофа, выжили 3 человека. Представляете, джунгли зеленые, самолет зеленый. Найти невозможно. Их спасло то, что они нашли какую-то поляну, разложили на ней желтые брезенты, оставшиеся после, ну, выброшенные при падении воздушного судна. И вот по этим желтым брезентам самолет поиска их увидел. Можно использовать в качестве сигнального полотнища тент. Например, в Space Blanket от компании Grabber есть такое большое пластиковое, полупластиковое одеяло, тент. Оно с одной стороны серебряное, с другой стороны рыжее. Можно использовать серебрянки аварийные из магазина Decathlon, там то же самое, с одной стороны она блестящая, с другой стороны рыжая. Можно использовать, например, просто тент из силиконки, который продается в сплаве, занимает объем бутылочки 0,33, но представляет из себя полноценный тент из тряпки, под которым можно жить и, опять же, использовать его как сигнальное полотнище. Для того, чтобы вас увидели сверху. Площадь большая, со 100 метров, очень хорошо, зимой прекрасно видно, летом не особо, но как бы тоже достаточно хорошо видно вот с высоты поиска со 100-200 метров. Мы дрон запускали и дроном снимали, заметно. Площадь большая. Дальше уронин. Уронин – специальный порошок, применяемый при ремонте трубопроводов. Он безвреден, его запускают в трубопровод, в жидкость, которая по нему течет, ну и, соответственно, там, где свищ, появляются такие яркие пятна. При растворении в воде он образует большую такую поверхность, светящуюся совершенно каким-то космическим цветом, практически как люминесцентную. Может применяться при осуществлении, ну, если посадка произошла, вынужденная посадка произошла на водную поверхность и зимой на снегу. Вот, перманентный маркер, обычный маркер черного цвета, нужен для того, чтобы делать метки. Если вы по каким-то причинам покинули место падения воздушного судна и начали двигаться в направлении дорог, населенных пунктов, либо мест, где вы считаете, что будет лучше. Все это просто писать на всем. Свои записи. Поехали дальше. И вот самый большой блок – это средства обеспечения жизнедеятельности. Потому что задача выживания – это при чрезвычайной ситуации, это сохранение физического и психического здоровья. Если вы это все сохранили, значит, вы останетесь в живых. Для того, чтобы это сделать, нужны следующие средства обеспечения жизнедеятельности. Значит, средства водоподготовки, фильтр или химические средства. Если вы нашли воду, лужа это, болото это или еще что-то, то не факт, что ее можно пить. Ее нужно предварительно обработать. Для этого существует два способа. Механические при помощи фильтра и химические при помощи химических средств. Я использовал в своей деятельности оба средства. У нас в стране достаточно сложно найти хорошие фильтра. Они есть, но... Ну, как-то так вот, не особо. Вот. И есть какая-то различная химия. Я последний раз вот сейчас в джунглях использовал американскую химию. Вот, и американские же фильтра, и швейцарские фильтра. Но это должно быть как минимум, химия должна быть в НАЗе. То есть одну таблетку кинули, полчаса подождали, вторую таблетку кинули, она как дезактиватор идет, ну, чтобы вкус убрать. Вот, после этого пейте. Значит, средства хранения воды. Мало того, найти воду, и воду нужно сохранить. Вы же не можете сидеть привязанным возле речки, например, или в болоте. То есть вы набрали, подготовили, она у вас должна быть с собой. Самый простой способ – это фляга.
Значит, в F-35 и вообще американцы любят в своих НАЗах использовать пакеты с зиплоком, большие плотные пакеты. Они не занимают много места в укладке, но при этом его можно наполнить, и там до 3-5 литров воды хранить в этом пакете. Для того, чтобы обеспечить сохранность его от внешнего воздействия, его можно положить в шапку, к примеру, там, или там снять футболку, то есть создать ему некую внешнюю оболочку для этого пакета. А в некоторых учебниках советуют использовать презервативы, но там смазка есть в этом презервативе, поэтому, не знаю, надо, видимо, полоскать его. Хотя, с другой стороны, влезает больше литра, и при этом хранение практически места никакого не занимает. То есть можно и это использовать. Дальше, металлический контейнер или котелок. Он вам нужен для того, чтобы готовить горячее питье. Горячее питье – это единственный способ согреться, если вам холодно. Как бы вы ни топили костер, костер требует больших затрат энергии для того, чтобы собрать дрова и его поддерживать. Вот. Если вы выпили любое горячее питье, горячую воду с чем-то, вы там развели чай, кофе, какой-то энергетический напиток или просто накидали туда там сосновых иголок, но прогрев у вас начинается изнутри, соответственно, вам становится просто теплее. Вот, плюс металлическим контейнером, например, зимой можно выкопать себе убежище, вот, можно его использовать совершенно по-разному, вплоть до подачи сигналов. Берете нож, берете котелок, начинаете стучать, вот, можете там пугнуть дикого зверя, либо привлечь поисковую группу. Поехали, значит, дальше. Нож-мачете. А тут такая вот как бы очень интересная ситуация. По практическому опыту проведения тренировок, как зимних, так и летних, в основном применяются рубящие удары для того, чтобы порубить слеги для создания постройки временного убежища. Для того, чтобы, например, там добраться до каких-то мест в воздушном судне, для того, чтобы нарубить дров. То есть в основном применяется рубящее. То есть вы рубите. А ножом это делать сложно, потому что у него, во-первых, конструкция другая, им режут. А если он большой и тяжелый, вот, им можно рубить, но тогда может не хватить рычага. Поэтому у меня здесь как бы вот такое двоякое понимание. То есть я за то, чтобы лежал и нож, и мачете. При этом нож может быть совершенно спокойно там складной. Потому что для выполнения грубых работ, которые требуют физического воздействия, лучше будет использовать именно такое вот рубило, мачете. Почему не топор? Ну, во-первых, топор, он несколько габаритен. Я потом, когда начну снаряжение показывать, я покажу, что как бы я сделал, какое мачете. Во-вторых, топор имеет достаточно, ну, неширокое лезвие, поэтому если вы с устатку промахнетесь, вы можете нанести себе травму. А мачете, оно длинное, поэтому как бы вы ни попали, вы все равно попадете. Значит, карманная и складная пила. В F-35 лежит японская ARC-пила, на Аляске в носимых аварийных запасах пилотских тоже присутствуют пилы. Значит, чем карманная отличается от складной? У меня есть обе. Карманная, она собирается вот в такую коробочку в небольшую, вот, продается в Декатлоне, но требует, правда, подготовки, ее нужно заточить. Складная пила складывается как нож, ну, соответственно, занимает немножко больше места. Карманной пилой у нас на тренировке зимой в Любытино ребята очень хорошо поработали, сделали там себе и укрытие, и костер, и все что угодно. Я пробовал ей работать, ну, требует навыка. Вот, складной работать проще. Дальше, веревка или паракорд? Лучше всего паракорд. Стандартный моток паракорда, желательно яркого цвета, вот, им можно сделать все что угодно. Из него можно при желании. Я им все делаю. Дальше идет сетка москитная. Сетка москитная, самая дешевая, продается в Декатлоне. Занимает место, как спичечный коробок.
одевается на головной убор, либо на голову, используется для защиты от москитов по прямому применению, может использоваться как фильтр грубой очистки. Если вы фильтруете воду, например, там, в которой ряска, водоросли или какие-нибудь там насекомые плавают. 4 раза сложили ее сверху на флягу, залили туда воду. Вот, может использоваться в качестве контейнера для переноски воды. Достали пакет или презерватив, налили, положили в эту сетку, скрутили, принесли, поставили на свое место. Такая достаточно многофункциональная вещь. И химические грелки завершают эту колонку. Они бывают разные. Есть с клеящейся поверхностью, есть без клеящей поверхностью. По-разному используемые. Их нужно иметь, ну, как минимум штук 8, вот, различного типа. То есть какие-то у вас могут быть большие, какие-то малые, но лучше всегда, чтобы это было кратно 2. То есть если вы используете там, например, самогревы с клеящей поверхностью, вы вот сюда в район сосредоточения сосудов, либо в паховую зону, там их приклеите, они вам там потихонечку греют, вот, выходите. Если это большая грелка, вы их можете положить во внутренний карман куртки, вот, или там разместить где-то на пояснице, если вы спать ложите. То есть я покажу потом, какие у меня есть. Вот, они тоже, они продаются в сплаве, они продаются в спортмастере, и они продаются в декатлоне. Единственное, что химическая грелка требует регламента обслуживания. Она не должна попадать в температуру ниже минус, по-моему, 20, что у меня в Арктике они просто все колом встали, работать перестали. А лучше, чтобы она находилась плюс-минус так, около нулевой температуры. Их надо все-таки каждый год проверять и менять на свеженькую, а то они закисают и перестают работать. Средства укрытия. Значит, мы это обсуждали в средствах сигнализации, и это же является средствами укрытия. Аварийное одеяло, тент укрытия. То есть вот этот вот кусок тряпки, либо пластика, либо лавсановая пленка, она выполняет 2 функции. С использованием этого можно сделать временное убежище, которое позволит вам укрыться от атмосферных осадков, вот, создать такую некую домашнюю атмосферу. Потому что это очень хорошо влияет на психическое состояние, когда человек создает себе там гнездо, уютный уголок, ему становится проще жить и проще переживать попадалово свое. Ну и плюс к этому использовать как средство сигнализации. Дальше, средство розжига огня. Вот все, что здесь написано, зажигалка, спички, ферросериевое огниво и горючий гель, все должно быть. Я всегда говорю, что это не занимает места, не имеет веса, но при этом совершенно спокойно может использоваться, то есть одно другое дублирует. Я покажу все и как бы объясню, как я этим пользовался. Дальше, аварийный рацион питания. Тут вопрос открытый. Значит, человеку нужно 2500 калорий в сутки для того, чтобы нормально функционировать. При выполнении тяжелой физической работы это возрастает там до 3500 калорий, и зимой это возрастает до 6000 калорий. Арктический паёк – это 6000 калорий. Брать готовый рацион питания я пока никакой не порекомендую. Тот, что у меня есть, спецпитовский, аварийный, даже 2. Я его вскрыл, он такой, конечно, забавный.

0: Понятные. Они там есть.
1: Тренировки делали в свое время в Тверской области. Он учил ребят, как из говна и палок построить дом и выжить в нем. Наш дом, скорее всего, будет. Это разрушенная кабина. У нас есть как бы колышки для палатки, вылетевшие стекла. Вот те материалы, покрывала спасательные. Вот после, кстати, наших катастроф Skyranger, не Skyranger, а Птенца, и после летного происшествия с нашим якутским Рэмбо, с Сашей, когда он пытался дверями от кабины как-то ограничить кусок пространства от ветра и осадков в кабине, и пытался для этого использовать оторванные двери вертолета. Вот в той ситуации большое спас-одеяло, как делают американцы, там двух-трехместное, а не как вот эти наши маленькие идут, которым только ноги замотать можно. А вот используя, например, это спас-одеяло и скотч, можно было спокойно кабину, значит, превратить в хорошую палатку. Вот. И главная концепция, на мой взгляд, всех наших назв должна быть в том, что ты никуда не уходишь, ты ждешь. Практически во всем остальном я с Мишей согласен. Тема таблеток очень интересная, потому что опыт работы с Лизой Алерт подсказывает, что если человека нашли в 500 метрах от края леса, то выносит его надо 5-10 часов по 40 человек, значит, и по 15 бензопил у них. То есть, когда вам будет больно и плохо, значит, скорая помощь, та, которая сможет вам сделать укол, до нее вы доберетесь очень нескоро, даже если у вас спасатели совсем рядом, и если даже они уже пришли. Помощь к вам придет в основном в виде двух криворуких, малообученных, не имеющих никаких средств людей. И, значит, со всей вашей болью, когда вы будете болеть от кончика, от макушки до кончиков пальцев на ног, вас будут тащить через лес, пытаясь куда-то вытащить к цивилизации. Будет очень больно и очень долго будет очень больно. Поэтому в свое время, как вот Миша сказал, что он не использует антишоковый набор, я как-то на него раньше надеялся тоже, и таскал его, ну, в общем, таскал в основном на охоты, когда вот все рядом, когда группа товарищей на машине и цивилизация рядом. Но вот в наших ситуациях, я антишоковый укол, даже если получится сделать, то через полчаса его действие прекратится, и дальше будет опять больно, а больно будет еще часов 5-6. После этого я вот, например, перешел к запасам ампул Китарала. То есть у меня два десятка ампул. Опять же, подсказали бойцы, которые ходят там в далекие рейды, и которым очень долго не дождаться какой-то другой помощи, когда она будет каждые несколько часов делать укол. Вот ситуация с якутским нашим Рэмбо, с Сашей, когда он четверо суток провел в горах около вертолета, ожидая помощи, как раз вот похоже из этих. Был бы хороший перелом, было бы очень все плохо, и непонятно, выдержал бы он эту боль или нет.
0: Ну вот я сейчас, Саша, извини, значит, есть препарат, называется Акупан. Он в России зарегистрирован. Это для внутримышечных инъекций, французский. Но почему-то его сюда не возят.
1: Я слышал про него, но мало знаю.
0: Он не наркотическая группа. Ну, по крайней мере, вот доктор Катулин, который меня, как сказать, консультирует по поводу неотложной части, он говорит, я человека, говорит, в горах с оторванной ногой, минозрывная травма, я, говорит, его доставил.
1: Акупан, да?
0: Да, Акупан называется.
1: А я, по-моему, слышал...
0: Так что за границей, даже... тем проще, можно как бы найти его и купить. И он, ну, он как бы такой, не входит в... Ну,
1: вот группа все этих, понятно, это все одна группа, Китанов, Китаралак, Китарал...
0: Китаралак, Акупан.
1: Да, значит, просто эксперименты, которые мне на себе удавалось проводить, значит, благодаря своей безалаберности, значит, ну и прочим там минусам, когда я умудрился с больным зубом улететь на вертолете в другой город, и там пол башки отказывало в полете просто из-за зубной боли, да? То есть это такой хороший, вот, долговременный такой хороший комплекс. Понятно, что я очень сильно вредил своему организму, тем, что я 3 дня жрал этот кетонов. Да? Но я 3 дня оставался работоспособным, за исключением некоторых моментов, когда я забывал его принять. То есть у меня работала голова, я мог учить людей, мог безопасно летать, значит, благодаря просто обычным таблеткам. Поэтому если не умеешь ничего, там тот же самый кетонов, он от многих вещей может просто спасти в такой ситуации. Просто для того, чтобы правильно принять решение, нужно

0: заглушить боль.
1: Прошу прощения, я прерву вашу дискуссию. У нас есть несколько вопросов в чате. Да. Я хотела попросить Мишу на них ответить. Ну, во-первых, спички, которые ты показывал, тут Игорь спрашивал, чиркалка в комплекте же, правильно я понимаю?
2: Да, спички.
1: Сейчас нам покажут чиркалку. Да.
2: Вот, их тут 6 спичек и черкашка.
1: Угу. Еще вопрос от Александра. Есть ли какие-нибудь варианты для, ну, в случае обезвоживания?
2: Есть вариант. Это класть в укладку консервированную воду Marine Pro, либо просто полулитровую или две 250-литровые бутылочки воды обычной. То есть обезвоживание решить без воды невозможно. Поэтому тут либо ее добывать, либо ее использовать из аварийной укладки. То есть в рацион, в аварийный рацион питания можно добавить вот эту консервированную воду.
0: Миша, если я хоть раз в жизни увижу нашего пилота ООН, который после аварии добывал воду, я готов сожрать свой аккаунт на Фейсбуке прямо вот в электронном виде.
2: Саша, ну не это, не...
0: Да, я... можно еще по этому моменту? Значит, Миша показывал шикарный котелок. Вот с этим котелком я пока познакомился именно через Мишу. Я просто от него в восторге влюбился. Это просто шикарнейшая вещь, вот этот литровый котелок. Так вот, в моем НАЗе, в этом литровом котелке лежит 5 пакетов с водой. По 200, 4 или по 200 грамм, да, 5 пакетов 200 с водой. Да, они влажные, то есть вот такой, завнять любую бутылку, которую вы пытаетесь положить в какой-то ограниченный объем, она все время ложится туда через, короче, неправильно ложится. Когда у вас есть вода в небольших упаковках, в пакетиках, вот этот котелок, внутренний объем, которого не занят, у меня в нем внутри просто лежит литр воды, он полный воды, и я эту воду могу разделить на 5 частей. Значит, без воды, вода – это на всех спас-операциях, в которых мы участвуем, во всех мероприятиях. Мало того, я даже видел в 10 километрах от Москвы на многочасовой эвакуации обезвоженных спасателей. Первый раз в жизни я видел, как люди за 4 часа, выпив всю воду при огромных физических нагрузках, значит, они просто молили о воде. У меня даже на видео это есть запись. И дополнительные силы именно подтаскивали эту воду к вертолету, чтобы спасти уже спасателей. Вот, поэтому, да, вода – это очень важно, и вот вода в этих вот 200-граммовых пакетиках назовских, ее можно распихать куда угодно, можно положить в котелок, в трусы, значит, в любую нишу, которая у вас свободна.
1: Еще вопрос, Саш, к тебе, раз уж ты, так сказать, вылез на арену. Тот же Александр спрашивает, а ОПА 7 лет назад проводила в БГ, видимо, Большом Грызлово, тренинг по оказанию первой неотложной помощи, будут ли подобные повторения?
0: Таких 7 лет назад это было что-то новое, что-то непонятное. Сейчас таких тренингов огромное количество развелось, значит, специалистов разных уровней. Слава богу, они практически все говорят об одном и том же, и особой, в общем-то, разницы нет. Где вы будете их проходить? Таких тренингов огромное количество. Значит, заниматься этим АОП, по-моему, нет никакого смысла, хотя, может быть, именно организовать для специалистов. Мы шикарные тренинги, даже не 7 лет назад, все, кто вот вертолетчики, помнят, какие шикарные мы организовывали двухдневные тренинги в хелипорте. Значит, и с ребятами из МЧС, и с ребятами из Красного Креста. На мой взгляд, лучший тренинг сейчас Красного Креста только потому, что он тупой, простой, понятный, и ничего не надо записывать. И, значит, самое главное, что самая отсталая страна Европы, Франции, где каждый пятый обладает навыками, значит, первой помощи, далеко, далеко впереди от нас. Хочу сказать, что когда я проходил первый раз тренинг, был замечательнейший момент, когда люди бросились снимать, значит, в момент, когда инструктор показывал метод оказания помощи грудному младенцу. Значит, царство небесное, Миша Фариху был, он еще жив. Кто бросился снимать? Бросились снимать пилоты дедушки и бабушки. Именно дедушки и бабушки бросились снимать, как оказывать помощь маленькому ребенку. После этой ситуации я буквально там через день дочери рассказал, у меня внучке тогда было год, рассказал внучке, как это делается. Через неделю у меня внучка на кухне подавилась печеньем, мама развернулась, положила ее груди на колено, удар по спине, печенька вылетела, внучка побежала. То есть благодаря вот этому фактически я думаю, что я все-таки спас своего ребенка. Поэтому это очень важно, нужно, и если мы это организуем, наверное, в очередной раз, это будет очень хорошо.
2: Значит, можно я вставлю пару слов? Все классно, все колбасно, но у меня существует на этот счет свое мнение. Первое. Эти тренинги расширенные, их надо проходить для себя любимого. Что касается конкретно тренингов по попаданию в чрезвычайную ситуацию, должен быть сформулирован список травм и тренинг проведен по локализации этих травм. Значит, объясняю логику своих действий. Я вот, хочешь в одиночку на севере, беру рюкзак, беру карабин и на неделю в гору ухожу. Вот у меня аптечка сформулирована, исходя из тех травм, которые я могу получить в горах. У меня там отсутствуют средства, там, я не знаю, там, какие-нибудь, которые там со мной точно ничего не произойдет. А если произойдет, то мне там нужна одна таблетка всего. Поэтому если при падении там есть там травма головы, перелом ноги, там пневмоторакс или еще что-то, вот на этой базе должен быть специальный тренинг. Ну и плюс к этому, так сказать, все остальное по программе красного.
0: У тебя профессиональная деформация, нормальный, здоровый, уже с деменцией 50-летний вертолетчик через неделю забывает, что ему говорили, даже из простых вещей. А ты хочешь, чтобы мы изучали какие-то вот такие вот глобальные вещи?
2: Да, я хочу, чтобы простой вертолетчик или самолетчик мог наложить себе шину, повязку.
0: В стране полная разруха. Нам нужен сначала ликбез, да, ликвидация безграмотности. Нам нужно, чтобы медсестры в виде подготовленных санитаров шли в села, точнее в аэроклубы, и рассказывали сначала про алфавит. Да. А ты предлагаешь сразу подготовку, значит, уровня к институту.
2: Мне сложно спорить с Михайловым.
0: Со мной невозможно спорить.
1: Все, Саша, Михаил, давайте не будем. Есть еще несколько вопросов.
2: Давай
1: вопрос. Как к докладчику. Во-первых, просят, вот Юрий просит список вот этих предметов, которые ты показывал. Можно будет после семинара нам его дать, мы его выложим вместе с материалами презентации.
2: Хорошо, я тогда сделаю список укладки.
1: Да.
2: Вот, и отдам его там Аоте.
1: Да. Еще вот тут пишут, что вот этот оккупант, про который вы с Сашей говорили, он есть, но пишут, что, видимо, стал рецептурным препаратом.
2: Где он есть? Рецепты найдем. Где?
1: Ну, вот адрес, сестра. Тут сайт написали asna.ru, не знаю, что это, но давайте мы потом обязательно с этим разберемся. Антон Филиппов пишет, ну и так, в принципе, я думаю, не только он, что люди хотят оставить заявку на такой комплект в том случае, если вы будете его формировать.
2: Ну, собирайте.
1: Я думаю, что мы попросим Александра Сергеевича нам помочь.
0: Слушайте, мы с Мишей формировали эту аптечку, она есть он на Зеленоградском этом сайте уже сколько там, ну вот, уже и формы, и даже в вертолете испытывали, и крепление под вертолет делали, там чуть-чуть переформируют.
2: Саша, этот который на, ну, на конторе, как называется, Тулрол или как называется?
0: Да.
2: Не, она мне не нравится.
0: Она мне тоже не нравится, но мне ни одна аптечка не нравится.
2: Я не про аптечку, я про нас говорю. Здесь вопрос про нас идет. Носим аварийный запас. То, что они сделали, это...
0: Ты имеешь в виду тот, который вот под сиденье делали, тоже не нравится?
2: Ну, я не знаю, как он называется.
3: Ну, почему, не... почему на Зеленоградском сайте, а не на Ашхабадском каком-нибудь?
0: Просто человек, который делает упаковки для них, это единственный, кто, у кого хватило мужества разместить хоть что-то. Да? Поэтому вот он сделал это.
2: Я понял задачу. Ну, пусть АОПа собирает потихоньку эти заявки. Как бы. Мне просто нужно число, потому что я буду делать там, ну, где-то там 10-15 комплектов.
1: Тогда давайте договоримся следующим образом. Во-первых, тут еще просят список укладки с фотографиями, как это выглядит.
2: Ребята, это вот, вы знаете, это дикий труд, вот, и я обещать ничего не буду. Список укладки у меня есть, вот, а это все отснять и сделать, ну,
1: Просто я имею в виду, что если мы будем собирать заявки, то людям отлично было бы, вот если ты соберешь этот нас, да, в итоге, то было бы классно его отфоткать, чтобы люди понимали, как это выглядит, да, и, соответственно, оставляли заявки.
2: Да, я его соберу, я его отсниму, и это будет кино, потому что это должно показываться, демонстрироваться и со всеми делами.
1: Соответственно,
2: еще... наземные тренировки.
1: Еще спрашивают, вот Андрей Иванов делал большой пост про нас, в том числе со всеми фотографиями укладки. Можно ли этот пост использовать, или он какой-то другой, этот нас был?
2: Слушайте, ну, существует два вида назов. Это нас Михайлова и нас Иванова. Нас Михайлова – это то, что помещается в Робинсон, а нас Иванова – то, что влезает в Ан-2. Я всегда так говорю. Поэтому... можно использовать все, что угодно. Здесь у меня там базовые основы, вот. У Иванова более расширены. У Михайлова там оптимизированные по габаритам и все прочее. У нас нет стандарта наносим аварийные запасы для авиации общего назначения. Вот. А на 80% мы друг друга повторяем. Но, опять же, у Иванова большой нас, ну, да. Реально большой. У Михайлова маленький нас, реально маленький. Вот. Я работаю, как бы для себя поставил такую задачу, что мне вот нравится, как бы, ТЗ там, Саши, что чем меньше это будет занимать место и максимально быть функциональным, тем лучше.
1: Хорошо. Тогда
2: давай... Это все. Главное, чтобы все были живы-здоровы.
1: Это правда. Есть еще вопросы, может быть, у кого-то, кто не в чате, может быть, я пропустила какой-то вопрос в чате, или кто-то хочет сказать, добавить или задать вопрос голосом, подайте какой-нибудь знак.
0: Пусть они пока подают знаки, я пока скажу тоже по комплектации, вот о чем сейчас Миша говорит, это очень сложный момент, особенно в наше время. Значит, когда мы начинаем считать все вот эти хорошие, плохие, начинаем менять хорошие, а хорошие на отличные компоненты, то получается, что стоимость даже небольшая. Дальше второй момент. Все сроки годности просто невозможно. Потому что пока вы соберете все заказывать, у меня останется год срока годности. Соответственно, все это надо комплектовать и вести. На это уходит сейчас не меньше двух, а иногда трех месяцев, чтобы полностью укомплектовать хорошую аптечку. Потому что ничего здесь нет. Все надо заказывать, все должно быть свежее. И это огромное время и достаточно большие деньги.
1: Вот Григорий Анашкин пишет, что надо по принципу самое лучшее и проверенное в деле, собственно, за это и хочется заплатить, помимо добывания, собирания, ну, то есть, да, за какие-то вещи, которые уже проверены в деле.
2: Ну, вот я свою укладку буду делать, исходя из тех компонентов, которые я лично тестировал, и это было не один раз.
1: Ну, как раз об этом
2: и речь. Это как минимум там суточные тренировки, это двухсуточные тренировки, это тренировки зимой, это отработка дополнительных элементов в различных, так сказать, ну, тех вещах, в которых я принимаю участие.
1: Хорошо. Если вопросов к Михаилу больше нет, давайте я тогда для записи, потому что мы же потом все равно будем монтировать, и для записи говорю, что наш семинар заканчивается. Сейчас все, кто хочет, может дальше общаться. Михаил, спасибо большое. Очень интересно, особенно когда ты показывал все это, как это выглядит.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Убили Моцарта или Моцарт умер своей собственной смертью? Сколько было копий поломано в спорах об этом, сколько было произведений написано художественных Моцарт и Сальери, добро и зло и так далее. Ну вот, физики решили ответить на этот вопрос. Локон волос Моцарта хранится в музее Венской оперы, который был срезан после его смерти. Умер он очень молодым, ему было чуть больше 30 лет. В 2004 году наши российские физики из одного ядерного центра обратились в музей Венской оперы с просьбой выдать им из локона один волосок длиной 10 сантиметров. Вот, им выдали этот волосок. Они его разрезали на кусочки по сантиметру. Каждый кусочек был запаян в отдельную ампулу. Зачем это было сделано? Мы знаем, с какой скоростью растет волос. Растет волос у человека примерно 1 сантиметр в месяц. Поэтому волосок длиной 10 сантиметров, если мы разрезали по сантиметру, то значит у нас есть от даты смерти, ну, почти год, то есть по месяцам. То есть каждый 1 сантиметр говорит нам о том, что этот волосок был вот там, за месяц до смерти, за 2 месяца до смерти, за 3 месяца до смерти и так далее. Далее. Каждая из этих ампул была помещена в мощный поток нейтронов. Это происходило в одном из атомных исследовательских реакторов. И использовался метод, этот метод носит название нейтронно-активационный анализ. Искали один из изотопов ртути. Если человеческий волос, он обладает такой особенностью, что он накапливает вот все, что есть в человеческом организме, все есть в волосах тоже, и в том числе ртуть. И если бы Моцарт был бы отравлен ртутью, то ртуть, несомненно, бы содержалась бы в его волосах. Под действием нейтронов стабильный изотоп ртути, ну, с очень малой концентрацией, естественно, захватывается стабильный изотоп, и изотоп образуется нестабильный изотоп ртути, который можно обнаружить по гамма-излучению, которое он дает. И вот таким вот образом был исследован каждый сантиметр этого волоска, и была определена концентрация ртути. Причем концентрация очень маленькая, которая никакими другими методами определиться просто не может. Только нейтронно-активационным методом и только под действием очень больших потоков нейтронов. И был построен график зависимости концентрации нейтронов от времени, поскольку каждый месяц нам известен. Дальше ученые взяли историю его болезни, потому что врачи, которые его лечили, они записывали в историю болезни по дням его состояния и записывали, какое лекарство ему давали. И оказалось, что в те дни, когда было очень повышенное содержание ртути в его волосах, именно в это время врачи фиксировали очень сильное ухудшение его состояния здоровья. Причем, что интересно, ртутные препараты, в истории болезни было прописано, что ртутные препараты, в те далекие времена ртуть считалась лекарством, ему не давали. То есть это было исключено из его. Отсюда сделан был вывод, что Моцарт был отравлен. Никакой естественной смерти не было. Моцарт был отравлен. Кто виновник, кто убийца? Ну, это, так сказать, уже вопрос, наверное, не к физикам. Это вопрос уже к историкам, криминалистам и так далее. То есть вот таким вот образом физики помогают устанавливать какие-то исторические факты. Таким образом было установлено, что, например, шведский король Эрик XIV, по-моему, если не ошибаюсь, когда его останки были вскрыты спустя 300 лет после его смерти, было установлено, что, оказывается, он тоже был отравлен своими наследниками. То, что произошло на острове Святой Елены, там, где находится могила Наполеона, оказывается, Наполеон тоже был отравлен, потому что в его волосах было обнаружено значительное содержание мышьяка. То есть он был отравлен своими недругами. И что интересно, в волосах Ньютона тоже была обнаружена ртуть. Таким же образом, как ртуть была обнаружена в волосах Моцарта. Вот. Но Ньютон не был, конечно, убит. Ньютон умер естественной смертью. А то, что ртуть содержалась в его волосах после смерти, ну, это, в общем-то, остатки его увлечением алхимией. То есть Ньютон, кроме того, что он был физиком, он еще увлекался и алхимией. И вот это вот его увлечение, алхимики очень много работали с ртутью. Они хотели из ртути сделать золото. Он много работал с ртутью, и просто вот таким вот образом в его организме там были обнаружены пары ртути. Ну вот, наверное, вот так вот, как физики дописывают историю. Есть еще достаточно много разных других фактов. И я бы, наверное, порекомендовал зрителям, там, слушателям вот эту книжечку «Физики дописывают историю», автор Ваганов. Она есть, кстати, в интернете, в открытом доступе можно ее скачать. Здесь очень много подробно написано, очень много разных интересных фактов. Например, очень интересный факт. Сколько могла бы стоить одноцентовая монета Соединенных Штатов? Оказывается, одноцентовая монета, некоторые одноцентовые монеты с очень хитрым содержанием меди, может стоимость доходить до 50 тысяч долларов за каждую.

0: на станции уже следующий «Салют-7» совершили рекордный полет, был 211 суток, но один из космонавтов решил забрать с собой некое оборудование, которое было на станции. Оборудование его личное. Это оптика, фотографическая техника и тому подобное. На станции, естественно, были шикарные объективы и телевики для того, чтобы можно было с станции снимать Землю с максимальным приближением. Дорогущие. Насколько я помню, фирмы Nikon. Этот космонавт, никого не спрашивая, загрузил в спускаемый аппарат около 40 килограмм вот этой вот техники. Ну, понятно, что там, наверное, не так много было, потому что, ну, один телевик, он весит, я думаю, что килограмм 10.
1: Ну, странно, что никого не спрашивают. То есть это...
0: Если бы он спросил, никто бы ему не разрешил это делать.
1: Нет, я понимаю, а просто-напросто это же не, этим не занимается один человек.
0: Ты когда загружаешь, вот вы улетаете домой, космическом корабле. Ты берешь то, что ты считаешь нужным с собой. Есть оговоренные правила, сколько можно взять, потому что масса корабля, она влияет на тормозной путь и место посадки. То есть перетяжеленный корабль может улететь на несколько километров или десятков километров.
1: Пару материков
0: дальше,
1: промахнуть.
0: Ну, не пару, но промахнуться с места посадки можно было легко. То есть 30 килограмм – это много, это перетяжелено. Но вот, скажем, на орбиту космонавты имеют право взять 1,5 килограмма личных вещей. То есть это максимум. В общем, тогда руководил космической корпорацией «Энергия» Валентин Петрович Глушко. Когда он узнал об этом, он очень сильно ругался нехорошими словами и абсцентной лексикой тоже. Я говорил, какой ему герой Советского Союза, но я его посажу, я его упеку, он совершил уголовное преступление. Но действительно преступление очень серьезное, во-первых, по поводу безопасности, во-вторых, после него на станции тоже должны были работать люди для того, чтобы туда отправить вот эту всю технику, тоже было затрачено достаточно много денег. Все-таки 30 килограмм груза его сначала на орбиту подняли, и они нужны были для станции, для работы на станции следующих экипажей.
1: Все это выглядит нелепо, странно, ведь это тут же было обнаружено и тут же доложено. И понятно, что даже если бы ты хотел, ты бы не смог скрыться с этой техникой, потому что при приземлении тебя забирают специально обученная бригада. То есть это все как-то выглядит
0: белыми
1: нитками.
0: Я думаю, что ну, все достаточно просто, потому что многие космонавты, они считают, ну, если уже второй полет, а у этого космонавта был второй полет, они считают себя уже свободными от некоторых норм. То есть ты слетал, ты уже герой, ты уже молодец, ты поставил рекорд. Ну, это мои личные вещи. Замяли историю, он получил награду, положенную ему.
1: Ну что, друзья мои, у меня для вас сюрприз. Потому что уместить все то, о чем хочет нам рассказать Александр Борисович в одну передачу данных, не представляется возможным. Поэтому мы посвящались и решили сделать вторую серию. Циклом не назовешь, но второй серии точно. Итак, во второй серии передачи данных слушайте, кто же все-таки на самом деле мог и, возможно, сделал это дыру на орбитальной космической станции.
0: И будем мы рассказывать о том, как советские или российские космонавты превратились в пришельцев.
1: Ничего себе! Обозреватель «Комсомольской правды», специальный космический корреспондент, член Общественного совета Роскосмоса Александр Милкус. Это была передача данных.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Иркутск.
4: 91,5.
5: Воронеж. 97,7.
6: Краснодар.
7: 91,0.
8: Тюмень. 99,6.
9: Анапа. 89,5.
10: Владимир. 104,3.
11: Барнаул. 106,8.
12: Екатеринбург. 92,3.
13: Санкт-Петербург.
14: 92,0.
15: Москва. 97,2.
16: Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Наступила осень. Для кого-то это конец отпусков, учеба и трудовые будни, а для нас – научные итоги летних месяцев. За это время ученым удалось датировать следы древних сапиенсов из Южной Африки, изучить рисунки неандертальцев на стенах пещер, покопаться в могилах Homo naledi, прочитать ДНК семи поколений, живших 6700 лет назад, найти гипотетического предка современных людей из Китая и не только. Обязательно досмотрите до конца. Итак, номер первый. Следы ног древнего человека попадаются археологам нечасто. Но благодаря активным поискам число таких находок в последние десятилетия резко возросло. А еще не так давно появился специальный термин – амоглиф – для обозначения древних узоров, выполненных людьми в рыхлом песке тысячи лет назад. Подобные находки сделаны недавно в Южной Африке. Они особенно важны тем, что приходятся как раз на период, когда в Африке происходило становление человека современного вида. На южном побережье Капской провинции обнаружены не только отпечатки ног, но и окаменевшие узоры на песке – круглые, штрихованные, веерообразные и другие. Все эти следы сохранились в сцементированных береговых отложениях, некогда бывших песчаными дюнами. Примечательно, что некоторые отпечатки представляют собой естественные слепки, негативы, то есть выступающие оттиски в слое, когда-то покрывавшем древние следы. Новая публикация посвящена датировкам семи таких памятников, сделанным с помощью метода оптически стимулируемой люминесценции. Среди найденных участков я хочу выделить несколько. Это участок номер 2. Множество выступающих оттисков человеческих стоп на потолке естественного туннеля у подножия скал. Участок 3. Узор в виде круга с углублением в центре и предполагаемые отпечатки двух коленей. Наконец, участок 7. 40 выступающих оттисков человеческих ног на потолке и стенах небольшой прибрежной пещеры. Следы оставлены группой людей, быстро спускавшихся по склону дюны, возможно, бежавших трусцой. Древность следов на побережье от 153 тысяч до 70 тысяч лет. Самым старым оказался участок 2 – выступающие следы на потолке туннеля. Датировка участка номер 7 говорит о том, что утренняя пробежка по дюнам состоялась около 90 тысяч лет назад. Итак, это самые древние следы людей, найденные в Южной Африке, и, вероятно, древнейшие известные следы людей современного вида. Номер второй. Продолжим разговор про Южную Африку, но теперь в нашем поле зрения Homo naledi – удивительные человечки с маленьким мозгом, жившие около 300 тысяч лет назад. Эти существа описаны палеантропологом Ли Бергером по находкам в системе пещер Rising Star. В декабре 2022 года ученый объявил, что, судя по находкам, наледцы активно использовали огонь. Теперь вышло 3 статьи с еще более невероятными открытиями. Во-первых, это погребение. Да-да, намеренное погребение Homo naledi. При раскопках в камере Диналеди палеонтологи обнаружили скопление костей, названное особенность Диналеди-1. 108 скелетных фрагментов в овальном углублении, заполненном породой. Все кости принадлежали одному взрослому индивиду. Исследователи полагают, что это не просто углубление в полу, а намеренно выкопанная яма, в которую положили тело, а потом засыпали. Дело в том, что отложения, которые вокруг особенности 1 образуют слои, внутри ямы лежат хаотично. И само расположение костей указывает на то, что тело поместили в углубление целиком, и оно было засыпано до того, как мягкие ткани разложились. Рядышком находится вторая такая ямка, особенность Диналеди-2, пока что подробно не исследованное. И еще одно вероятное погребение находится в другой камере пещеры, называемой «прихожая холма» – скопление костей на участке треугольной формы. Учитывая, что материал очень хрупкий, скопление разделили на три части, залили гипсом и целиком подняли на поверхность, а потом исследовали с помощью томографа. Тут тоже большинство костей принадлежали одному индивиду Homo naledi. И это тоже, по мнению исследователей, намеренное погребение. А рядом с запястьем этого индивида находится некий каменный заостренный артефакт. Кажется, впервые в истории с Homo naledi появилось что-то, похожее на орудие. Замечу, что речь о погребениях, ну если это они, которые как минимум на 160 тысяч лет древнее самых ранних могил Homo sapiens в Африке. Но дальше больше. На северной и южной поверхностях естественного столба, торчащего в пещере, исследователи обнаружили нечто, напоминающее гравировки. Линии пересекались, образуя геометрические узоры – квадраты, треугольники, кресты. Наиболее заметное изображение из пересекающихся линий образует нечто вроде решетки – хэштега. По мысли авторов, об игре природы речи не идет. Изображение создал человек. Один из главных вопросов, конечно, возраст изображений. Когда их сделали? Пока что никаких проб с поверхности не бралось. Но исследователи заверяют, что они обязательно постараются датировать рисунки. И все же мысль авторов сформулирована прямо. Скорее всего, изображения созданы Homo naledi. Ну, ведь следов никаких других гоминин в Rising Star не найдено. При этом совсем рядом с изображениями находятся погребения. Значит, выбор места не случайен. Люди возвращались в пещеру раз за разом. Может, гравировки имели какой-то особый символический смысл? Номер третий. А теперь о другой группе наших ископаемых родственников – о парантропах. Этих прямоходящих существ с мощными жевательными зубами обычно разделяют на три вида. Примерно 2 миллиона 800 тысяч лет назад возник парантроп эфиопский. А от него произошли парантроп бойса в Восточной Африке и парантроп массивный, робустус, на юге. Однако с такой схемой согласны не все. Есть, например, предположение, что южноафриканские и восточноафриканские парантропы произошли независимо от разных видов австралопитеков. Кроме того, антропологи отмечали, что находки из Южной Африки, относимые к робустусам, довольно разнообразны. Это пытались объяснить либо сильными различиями между самцами и самками, либо тем, что кости принадлежат не одному, а минимум двум разным видам. Как разрешить этот спор? Ведь в столь древних костях уже нет надежды найти ДНК. Ну, почти нет. На помощь ученым приходит палеопротеомика – анализ остатков древних белков. Некоторые аминокислоты более устойчивы, чем ДНК, и могут сохраняться, например, в эмали ископаемых зубов. Состав белков позволяет делать вывод о родственных связях древних организмов, примерно так же, как это делают с помощью древней ДНК, хотя, конечно, не с такой разрешающей способностью. И вот группа ученых взялась за зубы парантропов, найденные в южноафриканской пещере Сварткранс. Исследователи выбрали для анализа 4 зуба из самых древних слоев памятника, возрастом около 2 миллионов лет. Удалось прочитать аминокислотный состав от 8 до 10 белков. И первое, что идентифицировали ученые, это пол хозяев зубов. Вышло, что 2 зуба принадлежали самцам, а 2 других – самкам. Но больше всего исследователей интересовало, в каком родстве эти парантропы состоят между собой и с другими гоминидами, современными и вымершими. С этой целью белковые последовательности из образцов сравнили с большим набором эталонных данных, включавшим разных обезьян, а также сапиенсов, неандертальцев, денисовцев. По результатам анализа все 4 парантропа оказались ближе к Homo, чем к любым другим приматам. Отрадно, что представление об эволюции человека подтверждается. Ведь могло получиться, что парантропы родня какой-нибудь горилле, и тогда привычное эволюционное дерево пришлось бы перетряхивать. Когда исследователи построили родословное дерево, 3 парантропа образовали сестринскую ветвь по отношению к разным Homo. 4-й индивид, SK-835, оказался стоящим слегка особняком в сравнении с другими парантропами. Вероятно, эта особь принадлежала какой-то специфической группе парантропов. Кстати, из-за маленьких размеров зуб SK-835 считали принадлежавшим самке. Оказывается, самец, но особенный. По мнению исследователей, такой результат, полученный для зубов возрастом в 2 миллиона лет, можно считать потенциальным прорывом в палеоантропологии. Номер 4. А теперь новое достижение в палеогенетике. Памятник Гюрги-Ле-Нуаза находится на севере Франции. Это крупнейшее кладбище эпохи неолита. Примерно 6700 лет назад здесь похоронили 128 человек. Исследователям удалось получить полные геномы большинства погребенных и тщательно их изучить. Для каждого индивида определялся пол и возраст, а также вероятный цвет кожи, глаз и волос. Ученым удалось построить две родословные. Самая длинная родословная объединяла 64 индивида в 7 поколениях. На настоящий момент это самое большое генеалогическое дерево, построенное на основании древней ДНК. Поколения в обеих родословных связаны почти исключительно по мужской линии, то есть социальное наследование в этом обществе происходило через отца. Кроме того, и по генетическим, и по изотопным данным большинство женщин были не местными, а мужчины происходили с данной территории. Это значит, что сыновья оставались жить в своей общине, а матери их детей прибыли из других общин. Большинство взрослых дочерей, напротив, ушли, чтобы присоединиться к другому сообществу. Для самой длинной родословной исследователям удалось установить отца-основателя некрополя, мужчину, от которого произошли все члены генеалогического дерева. Интересно, что его могила представляет собой единственное вторичное захоронение в некрополе. Кости патриарха помещены в женское погребение. Учитывая данные изотопного анализа, исследователи рисуют такой сценарий. Группа из нескольких поколений переехала на новое место, оставив своих умерших детей в предыдущем некрополе, но привезя с собой кости отца-основателя. Спустя какое-то время, около 100 лет, группа съехала, вновь переселившись куда-то, а на кладбище остались могилы их умерших детей. Согласно генетическому анализу, у некоторых индивидов были голубые, у других – карие глаза, встречались черные, каштановые и рыжие волосы, а цвет кожи варьировал от очень бледного до очень темного. Такое разнообразие подтверждает гипотезу о постоянном генетическом обмене с другими сообществами. Номер 5. Переходим к моей любимой теме – неандертальскому искусству. Ну, конечно, неандертальцам не переплюнуть Homo naledi, и все же тема творчества европейских троглодитов крайне интересна. Одна из спорных находок – маска из французской пещеры Ларош-Катар. Артефакт из кремня, напоминающий лицо, в отверстие в котором была вдета кость, образуя нечто вроде глаз. Маска ли это? Или у археологов разыгралось воображение? Как бы то ни было, пещера Ларош-Катар когда-то, несомненно, посещалась неандертальцами. И недавняя публикация посвящена новым открытиям в этой пещере – гравировкам на стенах. Следы, о которых идет речь, расположены только на 13-метровой стене одной из камер пещеры, причем отметины сгруппированы в панели. Исследователи предположили и даже подтвердили экспериментально, что эти следы оставили, водя по стенам пещеры пальцами. Дело в том, что стены образованы туфом, который в результате неких геологических процессов покрылся тонким рыхлым налетом. Этот слой легко продавливается, и просто водя по нему руками, можно оставлять на поверхности заметные углубления. Ученые подробно описывают 8 панелей, покрытых гравировками. На первый взгляд, увидеть какую-либо систему в этом хаотичном наборе отпечатков и линий сложно. Но исследователи настаивают, что в некоторых случаях речь идет о продуманной композиции. Более-менее это очевидно в случае треугольной панели. Здесь 25 вертикальных желобков, оставленных пальцами, идут параллельно друг другу. Важный вопрос. Все-таки, когда эти гравировки появились? По результатам термолюминесцентного датирования вход в пещеру был закрыт наносами как минимум 51 тысячу лет назад. Значит, никто, кроме неандертальцев, водить по стенам пальцами не мог. 8 панелей образуют некую продуманную систему. Здесь явно был замысел, вот только какой? Загадка.
2: Тот вопрос, который задает Александр Борисович, что бы это могло значить, какой в этом во всем смысл в этих рисунках на стенах пещер, он на самом деле, скорее всего, останется для нас без ответа. Да и не скорее всего, он точно останется для нас без ответа. Главные вопросы, которые интересуют специалистов в этом случае, это насколько детально проанализированы все обстоятельства находки этих гравировок, насколько мы можем доверять выводам авторов, насколько это действительно древность более 50 тысяч лет и насколько это действительно может быть связано с неандертальцами. Так вот, авторы этой статьи абсолютно детально проанализировали этот источник. Здесь есть вся необходимая и внутренняя, и внешняя критика этого источника. Они проработали и вопрос геологической истории этой пещеры, того момента, когда она стала недоступна для посещения другими людьми. И это действительно произошло порядка 50 тысяч лет назад. И вплоть до конца, ну, границы 19 и 20 века пещера была недоступна для посещения людьми современного антропологического облика. Соответственно, последние люди, которые ее посещали, жили в Европе более 50 тысяч лет назад, что подтверждается целой серией, огромной серией из 50 ОСЛ дат, оптически стимулированная люминесценция. Есть и серия радиоуглеродных датировок, но большей частью они открытые. Это значит, что возраст, который получен по этим датировкам, это не предел, а возраст отложений, в которых взяты образцы для датирования, еще больше, чем полученные значения. А там, ну, что-то в районе 40 тысяч крутится, то есть пещера древнее. И ОСЛ-датировки подтверждают этот значительный возраст. В это время на территории Центральной Европы проживало лишь одно человечество, лишь одна ветвь человечества – это неандертальцы. Соответственно, шансы посетить эту пещеру, погулять по ее залам были только у них. И оставить вот эти следы также могли только неандертальцы. Конечно, в этой пещере также проживали и, ну, бывали. В этой пещере также бывали и животные. Например, там найдены кости гиен. Пещерные медведи часто устраивают свои лежанки там в пещерах. И исследователи выделяют целую группу следов, оставленных животными, следов, которые не могут быть связаны с человеком. Также исследователи указывают на то, что есть повреждения, оставленные во время раскопок в начале 20 века металлическими инструментами. То есть они не все следы на стенах непосредственно связывают с посещением неандертальцев. Это вот и есть та самая критика источника. Мы разбираемся, какова природа этих следов. И исследователи все это очень детально проанализировали. Итак, они разобрали геологическую историю пещеры, продатировали отложения, которые в ней скрыты, проанализировали природу самих следов. И все это дает нам очень надежное основание для того, чтобы доверять выводам авторов о том, что эти абстрактные изображения, не фигуративные изображения, оставлены именно неандертальцами. Конечно, такие изображения уступают в зрелищности рисункам сапиенсов, рисункам кроманьонцев, пещерной живописи. Но, тем не менее, нужно помнить, что это другое человечество. И это другие люди, возможно, с другим сознанием, с другими представлениями об устройстве мира, ну и вообще с другими даже физиологическими возможностями. Поэтому ожидать от них того же, чего мы ожидаем от сапиенсов, от нас самих, не стоит, да? Нужно относиться к этому вот как к проявлению неандертальского, но все же творчества.
1: Друзья, было ли интересно? Каких новостей, каких подробностей вам не хватает? Пишите в комментариях. Это видео выходит только благодаря вам. Спасибо вам, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, то подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы в России, или на Boosty, если вы не в России. Это поможет делу просвещения. С вами был Александр Соколов.

0: Проверенная информация. Проверенная станция. Радио «Комсомольская правда». 15 лет в эфире. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Росстат сообщил о росте смертности от сахарного диабета на 14 с лишним процентов в прошлом году. Жертвами последствий заболевания стали почти 50 тысяч человек. Эксперты связывают это с несколькими факторами, включая последствия коронавируса, увеличение числа людей с ожирением и улучшение диагностики заболевания. Наиболее распространенной причиной смертности в России остаются болезни системы кровообращения, за ними следует злокачественное новообразование. В российских государственных медучреждениях не хватает более 1500 неонатологов и более 3500 акушеров-гинекологов. А с учетом акушерок дефицит кадров до 11500 специалистов. Об этом сообщил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих. А в Национальной медицинской палате заявили, что общая нехватка сотрудников в государственных медучреждениях страны уже превысила 35 тысяч специалистов. Среди причин дефицита кадров неисполнения 15-35% выпускниками обязательств по договору целевого обучения из-за низкой зарплаты.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». В последние недели, все мы знаем, появляется все больше новостей про оспу обезьян. Вторая за два года вспышка этого заболевания фиксируется в Африке. Заболевшие выявлены в 17 странах континента. Число инфицированных превышает 38 тысяч. Скончались уже чуть ли не 1500 человек. Все это побудило Всемирную организацию здравоохранения объявить мировую чрезвычайную ситуацию в связи с оспой обезьян. Чем опасна эта болезнь? Может ли она прийти в Россию на этот раз? Вот будем оценивать риски с моим гостем, заслуженным врачом России, главным врачом Домодедовской больницы Андреем Анатольевичем Осиповым. Что такое оспа обезьян? Как давно она существует на планете? Когда появилась?
2: Оспа обезьян существует, наверное, всегда. Просто мы в какие-то времена к ней относились, ну, по крайней мере, в России, так справочно, да, мы знали, что есть такое заболевание, которое преимущественно находится в Африке. Переносчиками являются обезьяны. Ну, относились к этому спокойно. И вот в последнее время, в этом году это заболевание стало поднимать голову, и, как мы знаем, оно, в общем-то, мутирует вирус, приобретает новые свойства. Так вот, скажу, что в России случай завоза оспы обезьян был в 22-м году в Санкт-Петербург. Тогда был один пациент, вовремя поставили диагноз, его госпитализировали в больницу, и он вылечился. Что у нас в этом году в России? Был завоз оспы обезьян, причем я могу сказать, что не из Африки, как ни странно, а из Барселоны. Трое пациентов из семи, насколько я знаю, потому что остальные были в Москве, они как раз проходили лечение в нашей больнице. У них был специфический путь заражения. Давайте скажем так, что это граждане, которые не поддерживают традиционные ценности. Но сейчас мы знаем о том, что уже выявлены случаи, когда заражает контактно-бытовой воздушно-капельный путь. То есть, пообщавшись 3 часа с пациентом, можно заразиться оспой обезьян. Например, при рукопожатии, при разговоре и когда вирус находится в замкнутом помещении, уже говорят, что такие случаи имеются. Поэтому, наверное, все-таки ситуация, на мой взгляд, достаточно серьезная.
1: Андрей Анатольевич, а вот как раз о традиционных ценностях. На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что России с ее традиционными ценностями оспа обезьян не грозит. Ну, а вот если серьезно, то есть ли какие-то именно научные данные, объясняющие, почему вот это заболевание чаще всего фиксируется у мужчин и чаще всего у тех, кто имеет однополые контакты?
2: Такой путь передачи, почему он таков, наверное, сказать уж однозначно сложно. Но вот мы видели проявление клинические оспы обезьян, как раз будем говорить так, в тех областях, в которых был наиболее тесный контакт. Хотя, повторюсь, что с учетом последних сведений Всемирной организации здравоохранения уже нельзя исключить и контактно-бытовой, и воздушно-капельный путь. Ведь оспа обезьян – это вирусное заболевание, да, его вызывает вирус. Давайте так тоже скажем то, что если пациент уже находится в инкубационном периоде, то есть это такой скрытый период, когда от момента заражения до клинических проявлений обычно проходит 16 дней, от 6 до 16, но он может быть и до 21 дня. Да. Если в этот период пациент уже является носителем оспа обезьян, контактирует со здоровым человеком, то таким образом он может передать инфекцию.
1: А как вообще часто оспа обезьян вот выходит за пределы своего привычного региона, африканского континента? Вот я помню, в 22-м году да, была вспышка, и получается, да, что сейчас крупная вспышка. Может ли она перерасти в эпидемию, на ваш взгляд? И вот то, что появляется оспа обезьян в Швеции, Пакистане, по-моему, даже уже на Филиппинах, это вызывает тревогу? Это какой-то некий новый штамп?
2: Вы знаете, это тот вирус, который циркулирует в природе, но, как опять повторюсь, мы знаем сообщение Всемирной организации здравоохранения, что вирус мутирует, он приобретает особые свойства, и им уже можно заразиться воздушно-капельным путем. И ведь Всемирная организация здравоохранения уже объявила эпидемию. С учетом того, что мы говорили о том, что оспа была и в 22-м году, и в этом году у нас оспа обезьян. И согласитесь, что сейчас туристический поток, он изменился. Сейчас мы ездим уже не в Европу, а в Африку, в страны Азии, да, где как раз и обитают, наверное, обезьяны. И опять же, возвращаясь к тому, что достаточно длительный инкубационный период до 21 дня, то давайте так скажем. Человек по каким-то причинам получил вирус в какой-то стране оспа обезьян, и он летит назад в Россию. И он же летит в инкубационный период. Еще об этом не понимает. И вот эти заболевшие, которые вот в 22-м году заболевшие, он уже прилетел с такими симптомами, а вот эти заболевшие, которые были у нас, у них клинические проявления уже здесь были, в России. Возможно, конечно, занос. Хотя могу сказать, что Роспотребнадзор сейчас четко отслеживает заболевших. Есть специальная методика, есть специальное оборудование, аппаратура. И если Роспотребнадзор знает, в каких странах оспа обезьян сейчас существует, при посадке самолета специалисты входят в салон самолета и специальным прибором определяют заболевших.
1: А можно говорить о каких-то группах риска? Ну, с мужчинами, не поддерживающими традиционные ценности, мы поняли. А вообще, может быть, дети, пенсионеры или люди с какими-то определенными заболеваниями?
2: Конечно, это дети до 4 лет. Это лица с хроническими заболеваниями, буквально иммунодефициты различные. Наверное, в меньшей степени оспа обезьян в России не грозит лицам, будем говорить так, 50+. А знаете почему? Я еще тоже в свое время получил прививку от оспы. Говорят, что эта вакцина как раз сейчас, ну, наверное, максимально все-таки защищает от оспы.
1: То вот есть та остальные... самая прививка советская, которая почти у всех у нас, да, то есть она может спасти.
2: Да, да. И мы знаем, что Центр Гамалеи объявил, что создается российская вакцина против как раз оспы обезьяны, и создан препарат против оспы обезьян. Пока его не видели, но мы надеемся, что это будет.
1: А вот вообще оспа обезьян, насколько у нее высокая патогенность? Я вот читала, что не так, чтобы просто ей заразиться, и течение болезни легкое, и тем же гриппом и ОРВИ гораздо чаще ты заболеешь, чем подцепишь оспу обезьян.
2: Ну, конечно, мы же не живем в Африке, да, где обезьяны. А если берем изначальный вирус, который классический, так сказать, то это тесный контакт как раз должен быть, тело к телу. Говорят, что даже он должен длиться до 3 часов, чтобы заразиться оспа обезьян. Но опять же, возвращаясь к нашему разговору в начале, если ВОЗ говорит о том, что уже вирус мутирует и возможны случаи воздушно-капельного заражения, да, то вполне возможно.
1: А летальность какова у этого заболевания? Я просто увидела, что эксперты предупредили, что в Европе, в частности в Великобритании, очень вероятен более смертельный вариант оспы обезьян.
2: Ну, здесь, скорее всего, речь идет как раз о мутации вируса, потому что у классического вируса летальность невысока, и в основном это были дети раннего возраста. Вообще заболевание крайне неприятно протекает, потому что это высоченная температура до 40, это интоксикация, то есть озноб, ломота в теле, боль в суставах, увеличение лимфоузлов. И самая неприятная вещь – это вот эти высыпания пузырьковые. Они чем-то напоминают вирус герпеса, кто знает, что это такое. Они достаточно обильные, они очень болезненные. Потом они начинают лопаться, да, начинает из них вытекать жидкость, как раз та, которая содержит вирус.
1: Это все на какой день вот заболевание проявляется?
2: Ну вот мы говорим о том, что все-таки в среднем это 6-16 дней, но 20-21 день может быть. И когда человек уже заболевает, возникает температура, и на второй день уже появляются обильнейшие высыпания.
1: А осложнения, какие существуют у оспы обезьян, несмотря на легкое ее зачастую течение болезни, насколько они серьезны?
2: Ну, конечно, это, во-первых, снижение иммунитета, и с учетом того, что это вирус, это и осложнение на суставах, и осложнение на сердце, и, конечно, на головной мозг может быть осложнение. То есть это вирусный энцефалит, кардит, воспаление сердечной мышцы. Вот, кстати, осложнение – это гнойное осложнение. Вот когда пузырьки эти лопаются, если туда присоединяется вторичная кишечной инфекции возникает гнойное, очень серьезное осложнение.
1: А если нет специфического лечения, как тогда лечат оспу обезьян?
2: А лечение-то есть. Мы уже сказали, что в России препарат против оспы обезьян изобретен. Но вот те пациенты, которые нас лечили, мы лечили их обычно противовирусными средствами, средствами, которые снимают интоксикацию, но это капельница. А те пациенты, которые у нас были, они, к счастью, все выздоровели.
1: А вырабатываются ли антитела у тех, кто переболел оспой обезьян? Ну и формируется ли какой-то иммунитет у переболевших?
2: Вырабатывается. Ведь прививка же против натуральной оспы, она же, помните, о которой мы с вами говорили, тоже она же как раз вырабатывает иммунитет уже стойкий.
1: Есть ли вообще шансы, как вы считаете, ваши прогнозы, что это заболевание вообще постепенно исчезнет?
2: Прогнозы делать мне трудно. Как практик я скажу, вот сейчас все меняется. Давайте вспомним тот же ковид, как это все было. И с учетом того, что, опять же, по информации ВОЗ, вирус мутирует, я думаю, что, конечно, он никуда не исчезнет. Но если будет вакцина, и мы достигнем иммунитета, как обычно, общепринято 70%, и не только у нас, но, наверное, и в зарубежных странах, где вирус сейчас бушует, да, наверное, он не сойдет на нет, но это будет спорадические случаи, а не та эпидемия, которую сейчас объявил ВОЗ.
1: Как можно уберечься?
2: Идеально это прививка. Пока вакцина у нас в таком гражданском обороте нет, здесь какая способ защиты? Во-первых, знать, куда ты летишь отдыхать и посмотреть, есть ли там оспа обезьяны или нет. Элементарно ношение маски в закрытых помещениях, мыть руки, прийти с улицы, просто взять и умыться водой с мылом, да, смыть себя все. Ну, вот такие вот абсолютно простые рекомендации. Ну, наверное, все-таки первое, это, как мы с вами говорили, соблюдать традиционные ценности, потому что оспой можно заразить иными путями.
1: Мы сегодня говорили о вспышке оспы обезьян, рассуждали о том, что это за болезнь, как можно себя обезопасить. Моим гостем был заслуженный врач России, главный врач Домодедовской больницы Андрей Анатольевич Осипов.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Эта болезнь стала самой смертельной эпидемией в истории человечества. Ее еще называли ядерным гриппом. Речь об испанке. По приблизительным подсчетам, она унесла от 50 до 100 миллионов жизней в начале 20 века. Считается, что все началось холодным утром 11 марта 1918 года в военном тренировочном лагере «Фанстон» на севере штата Канзас. Местный повар Альберт Гитчелл проснулся с невыносимой болью в горле. Он отправился в медсанчасть, врачи зафиксировали температуру под 40 и спешно отправили его в изолятор. Но в медпункт пришел следующий больной с теми же симптомами. Затем еще и еще. К полудню в госпитале было уже 107 кашлявших, чихавших, дрожавших от озноба пациентов. Некоторые ученые полагают, что на самом деле нулевым пациентом был вовсе не Гитчелл, а безызвестный свин, или, скорее, свинья, чья жизнь безвременно закончилась на военной кухне лагеря «Фанстон». Доказано, что штамм вируса H1N1, который вызвал испанку, был одной из разновидностей свиного гриппа. В лагере «Фанстон» тяжелым гриппом заболели более 500 военнослужащих и скончались несколько человек. Однако это было довольно обычным делом в начале 20 века, поэтому выздоравливавших и даже еще слегка кашлявших солдат из «Фанстона» запросто могли отправить в другие части и дальше по прямому назначению – на фронты Первой мировой. Именно в Европе испанка получила свое имя и приобрела небывалый устрашающий размах. Заболевание начиналось как обычная простуда, но вскоре, а иногда уже на следующий день, руки, лицо, ступни больного приобретали устрашающий синий цвет, после чего у человека горлом и носом начинала идти кровь, и он умирал. Испанку именно поэтому в некоторых странах и прозвали «синяя смерть». Также выяснилось, что болезнь поражала почти все внутренние органы человека, которые воспалялись и переставали функционировать. Зараза распространялась с ужасающей быстротой и не знала преград. Заболел даже король Испании Альфонсо XIII. К счастью, смертельными были примерно 5% случаев. Однако из-за массовости заражения, которое достигало 90% при личном контакте, люди были невероятно напуганы. В октябре 1918 2014-го эпидемия набрала полную силу и распространилась фактически во все страны мира. Историки даже допускают, что завершение Первой мировой войны во многом было вызвано пандемией испанки. Болезнь не оставила на ногах никого, кто мог бы вести военные действия. Единственным местом на Земле, где не было зарегистрировано ни одного случая испанки, стал бразильский остров Маражо в дельте реки Амазонки. А еще в Японии, благодаря своевременному карантину, в ходе которого в страну не пускали корабли, было отмечено рекордно малое число заболевших. Зато в некоторых странах из-за общей перенаселенности и слабого развития медицины эпидемия скосила миллионы. В Индии погибло около 17 миллионов человек, что составило 5% популяции. В Иране умер 21% населения, на Самоа 22%. В целом испанка переболела около четверти всего человечества. Любопытно, что в 1997 году патологоанатом Йохан Халтин откопал на Аляске в вечной мерзлоте тело женщины, погибшей от испанки в 1918-м. Ее легкие сохранились почти в первозданном виде. Американские ученые из военного института патологии сумели вычленить вирус синей смерти и добились его репликации в 2005 году. В настоящий момент образцы хранятся в нескольких лабораториях.
0: Говорит, что...
1: Эксперты рассказали, как смириться с уходом лета и наступлением осени. Советы по борьбе с осенней хандрой и сезонным авитаминозом собрал Василий Воронин.
3: Говорят, что август – это как вечер воскресенья. Значит, в эти последние летние дни нужно успеть все, на что не хватило времени в июне и июле. Но вот отпуск уже прошел, оставшихся выходных вряд ли хватит на то, чтобы захватить остаток лета. Поэтому многих людей одолевает хандра. Так называемая осенняя депрессия начинается ближе к концу августа и может длиться вплоть до Нового года. Специалисты связывают это с тем, что россияне планируют на летний период отпуска и каникулы. Но мечты сбываются не всегда. Поэтому психологи советуют принять тот факт, что, несмотря на разочарование, жизнь продолжается, и в любом времени года есть свои плюсы. Помимо этого, эксперты советуют в конце лета и начале осени в принципе искать побольше вещей, которые доставляют вам удовольствие. Например, отправиться на пробежку или, наоборот, побольше спать. Тут все зависит от ваших предпочтений. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
4: На самом деле это совершенно естественные вещи, когда вы живете, допустим, в условиях, где у вас источников удовольствия 30-40, включая солнце, пение птичек, зеленые листва и так далее. То потом, когда наступает, например, осень, где

0: активизируются.
1: Да, прогресс и двигатель звезды, будет прогресс вверху и будет прогресс внизу. То есть три прогресса и двигатель звезды. Станция развернется нашим сегментом по движению и выдаст большой импульс на торможение, чтобы свести станцию с орбиты. Как я вам говорил, что вот, любой объект с первой космической скоростью летает вокруг Земли. Если вы скорость снизите, она будет меньше первой космической, ваш объект сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Или там, его обломки упадут на Землю и будут такие искусственные метеориты на Земле. Они есть, кстати, падают. Вот. Что будет после? Еще такой маленький момент скажу. Все-таки вот сегодня говорили про метеороиды. И вот буквально этой зимой два метеороида, вот видите, «Союз» МС-22, в корабль «Союз» попал микрометеороид, и он был поврежден системой терморегулирования. В итоге сейчас на борт прилетел новый корабль, он сверху его видно, и экипаж остался на год из-за микрометеороида. Вот вроде бы вот сегодня была лекция, метеориты, микрометеороиды, вот они влияют в том числе на жизнь на орбите. Экипаж остался вместо полгода на год. Вот такие там ситуации случаются. Соответственно, станцию сильно ремонтируют, и очень много там работает. Вот Олег Артемьев был бортинженером. Очень много ремонтов, и они происходят постоянно. Какие-то системы ломаются, какие-то системы нужно менять по ресурсу, там, по регламенту, в первую очередь, системы жизнеобеспечения. Поэтому космонавты и астронавты постоянно обслуживают станцию. Единственное, что, вот почему эта проблема стала в СМИ озвучиваться. Дело в том, что так как станция за ресурсом, целый ряд систем не планировалось менять. Вот станцию запустили, она должна была поработать там какое-то количество лет, и все, ее бы затопили бы. И эти системы менять не нужно было, они должны были проработать всю работу станции. Станцию продлили, и сейчас опять продлевают, и те системы, которые должны были проработать в срок ресурса станции, они начали выходить из строя. Поэтому есть те ремонты, которые не планировались. Вот это та проблема, которая есть. Естественно, надо будет вкладывать деньги на те ремонты, которые не планировались, делать то оборудование, которое не планировалось сделать для станции, чтобы продлить ее работу. Поэтому, конечно, это такой постоянный процесс, и он нормален для станции. В будущем на американском сегменте хотят сделать коммерческий сегмент. Вот этот вот здесь с этим вот шаром для съемок фильма в космосе. Вот. И его отстыкуют, когда станцию в районе 30-го года сведут с орбиты, как я вам рассказал, с помощью российского сегмента, то этот коммерческий сегмент будет летать отдельно на той же орбите, может быть, на другой высоте, но это будет отдельная станция коммерческой компании Axiom Space. И может будут астронавты летать тоже по договорам, как со SpaceX. И в США, кроме этой станции Axiom Space, планируют еще три станции. Вот видите, это и Starlab, и станция пока без названия Northrop Grumman. То есть самые разные космические компании в США, которых много, частные компании, они придумали три проекта станций. Еще проектов было больше, но три вышли в финал. Они получили финансирование для следующего этапа. Это обычно для практика для Америки. Возможно, что в какой-то момент останется только две станции, и их в итоге выведут на орбиту, чтобы в дальнейшем там работали астронавты, и частные, и государственные астронавты. То есть у нас стратегия такая, что низкая орбита отдается частникам, тоже будет услуга для государственных астронавтов, если они захотят полететь по какой-то научной программе. А НАСА будет летать дальше к Луне и к Марсу. Вот. У России есть проект российской орбитальной станции. Планируется к концу этого десятилетия вывести первые 2-3 модуля на орбиту. Вот. Это вот макет станции, который в ракетно-космической корпорации «Энергия» сделали. Это макет станции на многих выставках был. Это уже второй этап. То есть вот такая станция будет только к середине следующего десятилетия. Это после 35-го года, если все будет успешно создаваться. Вот. Несколько полезных книг, которые вы можете почитать. Думаю, что если вас кто-то интересуется пилотированной космонавтикой, вы их знаете. По ссылке, это сайт Space for Kids, это сайт Роскосмоса. Там бесплатные книжки по космонавтике, которые Роскосмос выкупил в российских издательств. Там их довольно-таки много. Вот, в том числе даже те, которые есть здесь на списке. В списке, которые я приложил.
2: Да, спасибо. Сейчас мне интересно посмотреть, как наши зрители распределились по вариантам полета в космос. Покажите-ка. Больше всего в качестве космического туриста. Вот так вот все хотят полететь. Ну или, в крайнем случае, на Луну или колонистам на Марс. Тоже неплохо. Я бы тоже летал. Да, четыре, кстати, готовятся стать космонавтами. А сейчас вам предстоит

0: подготовиться к перегрузкам.
1: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
0: Итак, Илья Овчинников, специалист по космическим аппаратам, руководитель отдела развития компании «Образование будущего», автор телеграм-канала «Добрый Овчинников».
2: Но сегодня, я сегодня не буду добрым, я вам обещаю. Да. Знаете, всем привет. Мне тут недавно позвонил незнакомый номер. Я поднимаю трубку. Ну, я надеюсь, что это не из банка звонят. И мне говорят: «Здравствуйте, вы Илья?» Я: «Да». «Вы Овчинников, да?» Я такой: «Да». «А вы там будете выступать вместе с Хохловым, да? Но «Ученые против мифов»?» Я говорю: «Ну да». «Вы что, подписаны на наш канал?» «Ну да, я подписан». «Пожалуйста, давайте встретимся». Мы встречаемся. Мы начинаем разговаривать. Мы разговариваем много. Он мне рассказывает про то, что американцы не были на Луне, про плоскую Землю. Много-много всего интересного рассказал. Потом мне сказали: свидание окончено. Подошли врачи, увели этого человека. И я пришел сюда на лекцию Александра Хохлова. И моя вот сейчас вот ситуация у меня такая. Все поделилось на «до» и «после». Потому что он, оказывается, был прав. Я послушал сейчас тебя, и я понял, что он прав. Что это все глобальный заговор, и то, что ты это поддерживаешь, мне очень досадно, потому что, ну вот сам, посмотрите, вот и даже был слайд, он пишет про гравитацию, про невесомость, но он ничего не сказал про вакуум. А как же космонавты могут летать в невесомости, когда в космосе вакуум? Там же из-за вакуума они летают в невесомости, а ты почему-то об этом не сказал. Это очень важный факт. То есть если был бы там реально невесомость, и там реально люди летали, значит, это было так. А еще вы видели счастливые лица космонавтов, которые кушают? Кушают, там у них разложили на столе, у них фуршет, там все хорошо. А все приклеено к столу, да, все при... как будто гравитация. Вы видели? Можешь слайд, пожалуйста, включить? Есть возможность слайд показать? Это действительно уникально. То есть сами они так, настолько счастливы, что они даже забыли сделать такое, чтобы... Это... Вот, смотрите. Ну, здесь что-то привязано, но что-то реально... это реально съемки на Земле. То есть, Саша, нужно что-то доказать, потому что здесь очень много вопросиков набежало к тебе, и жалко, что ты это поддерживаешь.
3: Очень забавно, была такая ситуация, я рассказывал, значит, лекции, и у меня там был слайд, не этот слайд, а другой слайд, там очень забавно, там дольки фруктов, апельсинчики, яблочки, и они прям лежат на станции, космонавты там кушают в невесомости, и, значит, никто этот слайд внимания не обращает. И тут одна девочка на одной лекции говорит: «А почему у них кусочки фруктов лежат на столе? Это же невесомость». Вот. Но просто объяснять, да, что на станции используют липучки, велкро, и эти липучки есть и на ложках, и на вилках, и их приходится наклеивать на кусочек фрукта, вот на шкурку фрукта липучка прилепляется, и он крепится на стол. Вот, конечно...
2: Подожди, как крепится?
3: Вот на столе есть обратная сторона липучки, на фрукте есть тоже липучка, и на консервных банках есть липучки, если нужно. И она просто крепится... и не улетает, они могут спокойно есть.
2: И даже на яблоко они делают, космонавты, им делать нечего, что они на яблоко клеят липучки?
3: Да, да, вот приходится клеить. Ну, это удобно, нужно разлетиться, потому что очень неприятно, когда все летает в разные стороны. Это, конечно, доставляет неудобство.
2: Ну, у меня будет еще вопрос, то, что космонавтам там делать нечего, что они даже липучки на яблоке клеят. А вот еще вы замечали, когда космонавты машут рукой, садятся в ракету, да? И ракета улетела. А кто-нибудь видел? А может быть, они в бункер садятся, опускаются на лифте, сидят там, и нам это показывают. Я лично, я видел, как уходят космонавты. Куда они деваются? Объясни мне, пожалуйста.
3: Ну, конечно, на эту тему был замечательный фильм «Козерог-1». Там экспедиция летела на Марс, и там как раз космонавты ушли в бункер. Это такая классика. И после этого фильма «Козерог-1» как раз эта гипотеза пошла в массы. То есть многие люди восприняли это буквально. Это был просто фантастический фильм. Ну, конечно, они летят на орбиту. И здесь, наверное, есть такой очень интересный... Вот ученым многие не верят, да, специалистам. Вот есть специалисты, есть учебники, никто этому не верит. Но здесь у нас есть, у специалистов есть большая группа поддержки. Это радиолюбители. Радиолюбители могут связаться со станцией в очень разные моменты. Там бывает так, что станция работает, МКС, как ретранслятор их сигналов. Она передает там картинки радиомаяк. Но самое важное, что радиолюбители могут в реальном времени поговорить с космонавтами. Если бы там летало,
2: тоже поговорить.
3: Вот там бы летал бы какой-то объект вместо станции, и радиолюбители бы связывались с этим объектом. Если бы космонавты сидели где-то в бункере, то сигнал бы шел бы от бункера до спутника транслятора, до МКС, обратно, значит, на транслятор, в бункер, где они находятся, или там, не знаю, на пляже, они там сидят, пережидают, пока они должны быть на орбите. И была бы задержка во времени.
2: Так она и так есть.
3: Эта задержка минимальная. Радиолюбители настолько опытные, что они разбираются в орбитальной механике, они пишут программное обеспечение, они могут посчитать, как объект движется. И, конечно же, они легко бы, вот эти там, сотни опытных и тысячи менее опытных радиолюбителей, они бы поняли бы, что их обманывают, что связь идет не в прямом эфире. Но вот еще самое важное, они записывают посадку на Землю. Когда экипаж спускается, то те радиолюбители, кто находится рядом с Казахстаном или в Казахстане, они записывают переговоры экипажа с Землей, когда они садятся на поверхность Земли. И если бы они туда не улетели, то как бы они переговаривались при посадке?
2: Я тебе объясню. Я 10 лет назад, когда мы были в лагере, для школьников проводили космическую смену, я там открыл красиво ноутбук, показал, что мы сейчас свяжемся с космонавтом Михаилом Борисовичем Корниенко. У меня в руках был телефон, он мне позвонил, как ты прям в лекции рассказал, что можно позвонить, да? И он звонит такой, я им объясняю, что звонит, и они слушают, они как будто разговаривают, но я им забыл сказать, что на самом деле связи не было, это был просто дядя охранника, я его попросил, и это он с детьми разговаривал, я ему все вопросы ответил. Это же все можно обмануть, это все можно показать. А еще ты тоже рассказываешь про интернет, например, да, вот, что сейчас космонавты могут выходить в интернет и так далее. Сейчас вот у меня в деревне нет интернета, но то, что я за него не плачу, ну ладно, это другое, но у половины России у нас нету интернета на Земле, но ты говоришь, что есть интернет на космической станции. Как это возможно?
3: Ну, это в рамках как раз поддержки экипажа. Я не знаю, вот если кто-то из вас слушал, есть в Ютубе видео, значит, Лазуткин, Александр Лазуткин, космонавт, он первый из космонавтов, кто стал очень честно рассказывать про психологические проблемы там на борту. Обычно у космонавтов есть такое правило, что у космонавтов всегда все хорошо. И вот Лазуткин первый рассказал про то, как ему было трудно с командиром, как было трудно с американцами, как он себя там плохо чувствовал. И очень-очень много нюансов. И в том числе вот на своих лекциях он часто рассказывает, как им там одиноко, как они там воспринимают Землю. И вот я вас слушаю и понимаю, что он как раз на МКС не смог полететь, у него были там проблемы медицинские, его специалист экипажа. И я понимаю, что вот космонавт рассказывает, его все слушают, а они слушают человека из прошлого. На станции все изменилось. То есть вот он рассказывает о своих проблемах, там вот, которые у него были. Я думаю, сейчас таких проблем нет. Есть интернет, есть IP-телефония.
2: Как он работает? Как он там, ну как это возможно?
3: Через спутники и трансляторы.
2: Почему в России нету, не везде есть интернет?
3: Это же другой вопрос. Вот. Это то же самое, почему там россияне, когда пользуются связью с Землей, пользуются американскими спутниками и трансляторами. Вот, это тоже такой вопрос. Вот, это все отработанные технологии, которые используются сейчас на спутниках связи, там, на Старлинках, на Иридиумах и так далее. То есть это технологии космические, которые используются здесь, на Земле. Мы используем их в быту и так далее.
2: У меня важный вопрос. То есть все-таки вот наша Земля, я скажу, да, многие страны тратят ну, где-то до 10 миллиардов долларов в год на поддержание пилотируемой космонавтики. Лично я считаю, что это неоправданно, когда можно эти деньги, вот мне интернет провести, например, в деревне, да, когда эти деньги можно там сделать счастливыми, вот телескопы, вот как предыдущие коллеги, да, где-нибудь в Южной Америке построить. Но почему-то, то есть тратятся деньги на поддержание пилотируемой космонавтики, чтобы там космонавты кушали вкусную еду, приклеивали яблоки к скотчу, этот скотч к столу, и чтобы, например, они общались с Землей. Зачем все-таки пилотируемая космонавтика? По мне, это не очень оправдано.
3: Но здесь получается, что все-таки космонавты, которые летают на орбиту, они в первую очередь именно сотрудники лаборатории, монтажники, ремонтники. И они отрабатывают возможность ремонтировать оборудование, обслуживать оборудование на орбитах около Луны, на самой Луне, на Марсе. То есть получается, что, конечно, вот эта огромная станция МКС на борту нашей, ну, значит, на орбите вокруг Земли, все эти экипажи, это было бы все бессмысленно, если мы не полетим дальше. Если вот мы говорим, что вот все, мы останавливаемся, только низкая орбита и вообще только Земля, то, конечно, все эти деньги выброшены на ветер. Они нужны, все эти работы, все эти отработки систем регенерации, систем техобслуживания, вот как все это обслуживать, чтобы долететь до Марса, и там не ломалось ничего. Вот это подготовка к будущим полетам.
2: К сожалению, да, так долго ты объяснял, что я так и не понял, почему, и ответа на вопрос не получил. Ну, в следующий раз, значит.
0: Как говорится, не убедил, да?
2: Не убедил.
0: Давайте посмотрим, насколько нас убедил Илья. Пожалуйста, перейдите по ссылке в чате или воспользуйтесь QR-кодом. Вы, Илья, пока садитесь. Вот, оцените вредность нашего доброго оппонента. Вот, а на самом деле вот этот стендап, он неким образом перекликается со следующим вопросом, который прислал наш самый независимый зритель. Он сегодня особенно плодовит, потому что тема космоса его, видимо, очень задела.
4: Тужатся академики, тужатся, громоздят ложь на лжи. Но в наш век Ютуба правду скрыть уже невозможно. Независимые исследователи не раз ловили мошенников из НАСА на фальсификациях. То тросы видны, на которых астронавты якобы в невесомости парят. То пузырек воздуха вылетит, сразу ясно, что в бассейне снято. Не пора ли вам во всем сознаться?
3: Ну да, это очень пересекается с тем, что мы сейчас с Ильей обсуждали. И здесь как раз вот еще раз таки я к независимым экспертам, любой из вас может стать радиолюбителем, почитать книги по тому, как работают, значит, волны в разных диапазонах, какие антенны поставить. Вот. И вы сможете сами убедиться, вы примете снимки из космоса, примете сигналы из космоса, значит, пообщайтесь с космонавтами на орбите. То есть все это реально сделать вам без интернета. То есть вот вы, например, там где-нибудь в глуши с этой антенной и связались со станцией. Конечно, интернет желательно, чтобы значит, время, все такое, но у вас, может быть, просто часы могут быть. То есть, в принципе, очень много радиолюбителей во всем мире регулярно общаются и со станцией, и с любыми другими объектами, в том числе некоторые спутники станции, которые летят к Луне, они тоже передают телеметрию в радиолюбительском диапазоне, который радиолюбители принимают. То есть это вот тысячи независимых экспертов, которые подтверждают то, что специалисты правы.
0: Я хочу пока что напомнить, что у нас еще минут 20 будет ответов на вопросы. Я сейчас видел некоторых несознательных граждан, покинувших зал.
1: Помните, пингвин Эпитек следит за вами.
0: Этот гуманист никогда не убивает свою жертву, он только расклевывает ей селезенку. Вопрос, присланный Ксенией Кравцовой. Чем будет отличаться жизнь на станции в околоземной орбите и на станции в открытом космосе? И возможно ли строительство станции, например, на орбите Сатурна, как в фильме «Интерстеллар»?
3: Жизнь отличаться будет, вот когда мы с вами... Вот если говорить про станцию, я как раз говорил о том, что вот все эти отработки системы регенерации, они делаются для того, чтобы в дальнейшем летать дальше. То есть на низкой орбите, в принципе, можно сделать станцию и на нее доставлять все необходимые и кислород, там, и поглотители, значит, химические, СО2, и, значит, там, воду, питание. Это все можно будет доставлять постоянно новое оборудование для ремонта. Потому что станция МКС близко, она около нас. Туда долететь недолго. Сейчас там рекорды ставят, там, типа, 3 часа, 2 часа долететь до станции. Вот, это достаточно быстро. А если станция будет находиться около другой планеты, или, например, если она будет находиться на орбите около Солнца, то доставка туда грузов будет затруднена. Это сильно скажется на жизни людей. Плюс, вот сейчас на МКС есть специалисты, которые аттестованы как медицинский работник. Если станции будут, например, у Сатурна, или даже у Марса, да даже у Луны, там обязательно должны будут врачи, профессиональные врачи, в первую очередь хирурги, поскольку с низкой орбиты можно вернуть быстро экипаж, а с дальней станции нет. То есть это меняет подготовку экипажа. Проблема радиации. Вот Земля, вот тут рассказывали, это очень похоже. Когда говорят, что там Земля или Луна закрывает часть неба у телескопа, то же самое Земля или Луна закрывает станцию, которая летает на орбиту около нее, от галактических космических лучей. То есть как полнеба экранировано, скажем так, это за счет от радиации. Вот. Вот все эти нюансы, вот поэтому, конечно же, отличия будут. Станцию около Сатурна сделать можно будет, но в далеком будущем у нас пока нет транспортных систем, чтобы доставить такую большую станцию. А там еще в фильме была искусственная гравитация, вращение. Такую станцию мы даже пока на низкой орбите еще не построили. Но в будущем это возможно, и первый шаг к станции, то есть первая станция не у Земли, это будет станция Gateway, международная станция, американцы там будут, конечно, главные, но там будут и другие партнеры, около Луны. Она в этом десятилетии уже будет работать и будет как раз пример станции, пилотируемой не около Земли, а около Луны.
0: Блиц. Давайте. Поехали. Итак, а реально ли простому смертному где-то купить настоящие современные космические консервы?
3: Это реально, только это будет очень дорого стоить, несколько тысяч продают.
0: Какой максимальный размер станции, подобной МКС, можно построить на орбите?
3: Где?
0: На орбите.
3: На орбите. У нас нет буранов или спецшаттлов, поэтому все станции в ближайших двух десятилетиях будут меньше МКС.
0: Может ли космонавт вернуться на Землю раньше отведенного на полет времени? И при каких условиях и как?
3: Может, в случае медицинских проблем, нарушения здоровья, будет эвакуация или аварии на станции, которые могут привести к гибели экипажа. Они будут эвакуироваться раньше, чем был экипаж. Примеры были, например, с Салют-7 экипаж возвращался на Землю раньше и... Было такое.
0: Пищевая аллергия является противопоказанием к отбору в отряд космонавтов?
3: Наверное, какая пищевая аллергия? На самом деле, космонавты должны быть очень непривередливые, и тут важно смотреть, какая конкретно.
0: Есть ли проблемы со здоровьем из-за гигиены? Мыться нормально у космонавтов, наверное, не получается?
3: У них нет привычного нам душа или сауны, они обтираются влажными салфетками каждый день, это такая гигиена. То есть большое количество влажных салфеток и влажных полотенец.
0: Хватит ли технических возможностей МКС для облета вокруг Луны, за исключением топлива и двигателей?
3: Чисто теоретически станцию, как МКС, около Луны сделать можно, только нужна транспортная система доставки к Луне.
0: Как быстро восстанавливаются мышцы у вернувшихся космонавтов?
3: Есть общее правило, что возвращение в привычную норму ровно тот же срок, что вы были на орбите. Если вы были полгода, то полгода полного восстановления. Более скорое восстановление, примерно за месяц.
0: Рентабельно ли использовать сине-зеленые водоросли для регенерации CO2? Ой, не CO2, О2, простите.
3: О2, да, переработка CO2. Такие работы велись, но пока не смогли таких систем сделать, чтобы они работали на невесомости на орбите.
0: Действует ли на космонавтов радиация или они защищены полностью?
3: Радиация действует, каждый космонавт носит дозиметр, и считается сумма его облучения за все полеты, и его могут не пустить в космос, если к пределу подойдет.
0: Какие главные развлечения на МКС?
3: Они смотрят фильмы, они общаются с близкими, читают книги с планшетов, есть даже бумажная библиотека маленькая. То есть, в принципе, очень многим доступно, но обычно это мультимедиа, как и на Земле.
0: Правда ли, что из-за относительности времени космонавты стареют медленнее наземников?
3: Это отчасти правда. Просто вот именно при полете на МКС там отставание очень маленькое. Был эксперимент близнецов. Марк Келли, астронавт, был на Земле, Скотт Келли был на орбите, и сравнивали все их показатели. Увидели, что разница есть, эффекты есть от этого, но они минимальны.
0: Как на МКС юрисдикция? Например, если астронавт из МКС побьет другого космонавта из другой страны, то по каким законам будут судить?
3: Морское право. На МКС действует морское право, как на кораблях в нейтральных водах.
0: 12 вопросов. Продолжаем. Вопросы отправляются в зал. Микрофон идет. Вот дайте, пожалуйста, микрофон. Я вижу, кто-то поднял какую-то зеленую штуку. Да.
5: Добрый день. Большое спасибо за доклад. Меня зовут Стас, я из Омска. Вопрос такой. В видео Олега Артемьева демонстрировались весы, работающие на МКС. Подскажите, как они работают в невесомости?
3: Там, значит, они вот так вот движутся, и там есть период, и в зависимости от массы там меняются какие-то показания. То есть я формулу вам не подскажу, это биофиз-прибор в Петербурге сделал прибор, то есть именно там есть какое-то взаимоотношение от массы, вот при... Как бы, вот он вибрирует с одинаковой скоростью, движется, да, и масса разная, соответственно, он по-разному движется. Вот, и высчитывается в какой-то формуле, значит, масса того объекта, который на них движется. Но формулу надо посмотреть.
0: Так, давайте на балкон мы отправимся. Вот там я вижу два огонечечка. Даже три. Два или три.
6: Здравствуйте. Меня зовут Алена, я из Москвы. У меня вопрос. Вот в невесомости физиологические процессы некоторые протекают иначе. Есть ли какие-то особенности и проблемы с менструацией в космосе, или она компенсируется с помощью гормональных препаратов, и в принципе с ней не сталкиваются женщины-космонавты?
3: Значит, так как чаще всего летают все-таки американки, то они выбирают стратегию гормональных препаратов. То есть у них просто нет менструации во время полета. Они пьют таблетки и откладывают. Отдельно американки от этого отказывались. И тут такая проблема, что просто в момент, когда у них сложность со здоровьем, им упрощают работу, а еще в туалете они используют специальные такие фильтры дополнительные для того, чтобы не попала в систему регенерации кровь и там другие объекты, чтобы не испортить систему регенерации. То есть, в принципе, есть две стратегии. То есть, либо они как на Земле, только фильтры используют, либо пьют гормональные препараты. Это, конечно, влияет как на Земле плохо, так там и там плохо. То есть просто тогда упрощают те дни. Есть врач, который следит за самочувствием конкретного члена экипажа.
0: Так, можно во второй ряд микрофон вот сюда? Представляйтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Анастасия, Москва. У меня такой вопрос. Вы показывали, когда про еду на МКС, там были в том числе и приборы. Вопрос такой бытовой. А посуду там космонавты моют? Если моют, то как? Дежурство там по очереди, каждый свою? Или у них сменные?
3: Получается,
7: спасибо.
3: Что да, приборы они протирают влажными салфетками. Там была, значит, там на фотографии можно было заметить, там был Хаггис, по-моему, такие влажные салфетки. Они протирают спиртовыми, не спиртовыми, а этими гигиеническими салфетками свои приборы протирают. Вот. И там, соответственно, это была другая фотография раньше. Раньше можно пролистать, еще в обратную сторону. Вот видите, да, вот салфетки. А вот там вот тут такое черное такое отверстие, там мусорный мешок, куда они кладут баночки, кладут салфетки. То есть просто протирают, поел, тут же влажной салфеткой протер и выбросил салфетку. А все банки, пакеты, все в тот мусорный мешок. И на прогрессии в атмосферу все сгорает.
0: Иван из Петербурга спрашивает. Встречал информацию, что если будет принято решение о необходимости экстренного возвращения людей с МКС, бросив все, то это займет около суток, а если не выбирать место приземления, то даже несколько часов. Это действительно так? Насколько верна эта оценка времени?
3: Каждый день на борт направляют специальную форму, где там есть цифры на случай эвакуации в любое время следующих суток. У них есть специальная такая форма, и они, в принципе, сегодня вы вечер заканчиваете, у вас там конференция по планированию следующая, и вам уже приходит на электронную почту эта форма, чтобы вы в любой момент на следующий день могли эвакуироваться. И там эти нужные цифры, их там нужно ввести в нужное место. Да, подготовка занимает несколько часов, поскольку нужно выполнить консервацию станции, зайти в корабль, закрыть люки, надеть скафандры, сесть в кресло, то есть провести некоторые проверки. То есть действительно это несколько часов, чтобы эвакуироваться. А по поводу суток тоже, то есть если вы хотите сесть на территории России, то у вас есть маленькое окошко. Если все очень плохо, то можно сесть в любой точке Земли от 50 градусов северной широты до 50 градусов южной широты. В любой точке у них есть документ, подтверждающий, что им нужно оказывать помощь. На спусковом аппарате есть надпись на английском языке, как вскрывать корабль, помочь космонавтам. И когда будет идти посадка, ЦУП будет знать, куда идет корабль, спускается, и у руководителей полетов есть телефон прямой связи международной, книжка со всеми премьер-министрами, президентами всех стран мира, он возьмет трубку, позвонит и скажет, что наш корабль к вам садится. И местные власти будут оказывать помощь. Есть документ ООН, который обязывает всех оказать помощь.
0: Пожалуйста, дайте микрофон. Вот там в красном кто-то машет буклетом.
8: Ольга, Москва. Спасибо за доклад. Меня мучает один вопрос. Зачем космонавты созваниваются с патриархом? Они ему что, говорят, мы так и не нашли Бога?
3: Вот здесь есть такая некоторая проблема, что космонавты – люди не свободные. Космонавты на орбите выполняют свою работу. И очень многие вещи, которые они делают не по своей воле. Они выполняют, значит, работу, обязательные задания Роскосмоса. Вот. И даже

0: Есть ли отличие от пещерной депривации?
1: Вот то, какой режим труда и отдыха на борту, это следствие огромного количества экспериментов. Как на станции Skylab, на станциях Салют, на Алмазах, наземные эксперименты, вот там есть снаружи как бы стенд Института медико-политических проблем, это институт в России, который и очень много усилий направил на то, чтобы вот это определить, как там, какой ритм должен быть на станции, отдых и так далее. И один из экипажей станции Skylab, у них была первая в истории космическая забастовка. Их так перегрузили работой, вот этот режим им неправильно сделали, они ничего не успевали, они сильно уставали, они не спали, и они целый день бастовали. Вот была первая в истории космическая забастовка. Это тоже повлияло на этот режим труда и отдыха. То есть это опыт, накопленный за несколько десятилетий и наземных, и космических экспериментов.
0: Давайте в самый последний ряд дадим микрофон. Я вижу там двойную звезду. Но вопрос один.
2: Здравствуйте, Алина из Москвы. Меня очень интересует, какие методы медицинской диагностики доступны космонавтам на МКС? Может быть, это какая-то лабораторная диагностика, медицинские приборы, измерительные, рентген, УЗИ? Спасибо.
1: Там очень большой набор медицинского оборудования. Может быть, на российском сегменте он победнее, там есть не все. Вот УЗИ там точно есть. То есть УЗИ есть, рентгена нет. По крайней мере, на нашем сегменте нет. Да, потому что у американцев еще более богатое оборудование, там много чего есть, даже этот дефибриллятор, который бьет током, он тоже там есть на борту станции. Очень много оборудования там медицинского, то есть диагностика им доступна. Я не врач, я не смогу объяснить, но действительно, реально очень много, особенно на американском сегменте.
0: Вопрос от Владиславы. Близко ли к реальности, описанной в теории Большого взрыва, путешествие инженера на МКС для установки космического туалета? Бывает ли там дедовщина и нервные срывы у космонавтов? Ну, тут получается сразу несколько вопросов, поэтому кратко.
1: Да, я понял. Но смотрите, космонавты, они универсальные, то есть никто не отправит вас сантехника, потому что каждый космонавт сантехник. Да, то есть каждый из них медбрат, каждый из них лаборант там, и так далее. Все, они все в себе сочетают. Вот. И эффект, значит, взаимодействия, там, похожий на дедовщину, не знаю, наверное, такое бывало. Было в истории, значит, космонавтики проблемы психологического плана на станциях, на советских станциях такое было. Вот. Тут же я опять-таки адресую к интервью Лазуткина. Посмотрите видео с космонавтом Александром Лазуткиным. Он самые честные вот эти проблемы описал. Никого, от первого лица он все рассказал. Потому что, к сожалению, такие же ситуации в советское время, они засекречены. Мы не знаем подробностей, знаем, что были проблемы, и экипаж раньше возвращали. Там просто один человек вообще перестал физкультуру делать. А это почти смерть. Пришлось его... То есть он просто перестал делать физкультуру. Все. То есть несколько дней, и возвращение, он бы погиб. И второму берели его в корабль, и на землю.
0: Фантастика. Давайте на балкон дадим микрофон. Кто-то очень активно машет. Вы не волнуйтесь, у нас будет еще постскриптум, и не один.
3: Здравствуйте, Катерина, Москва. Спасибо за очень интересную лекцию. Я хотела узнать про питание. Как на Земле обеспечивается проверка, что оно точно безопасно, что оно там, не дай бог, не скисло, еще что-то там, где это возможно. И что делать, если вдруг, может быть, было такое, что уже на станции выяснилось, что с питанием что-то не то, как быстро можно обновить запасы и какие вообще запасы есть на экстренный случай?
1: Значит, космическая еда, вот я вам когда говорил, тут спрашивали, можно ли купить кассетную пищу, она очень дорогая именно из-за того, что ее сильно сертифицируют. Проверяют, там все баночки, все это готовится. Она очень дорогая. Но при этом, что она очень дорогая, значит, и еще это все готовится, и экипажи пробуют пищу заранее, это не убирает ряд нюансов. Я помню, когда наши экипажи жаловались, что пакетики, вот, в которые вы наливаете воду и там делаете чай или кофе, российские пакетики были очень неудобные. А американские удобные. В итоге наши сделали как американские. То есть вот исправили, это было неудобно. Неудобно было пить реально чай или кофе. Потом, значит, был такой момент, когда на орбиту полетел мусульманин, российский космонавт, мусульманин, полетел, а оказывается, предыдущий космонавт съел то мясо, которое ест этот мусульманин, а осталось то, которое он не ест. И это был скандал, вот, потому что вот он пролетает, а у него нет мяса, а то мясо, которое есть, он не может есть. И вот, в общем, такое тоже бывает. ну, вот всякие разные нюансы.

0: Фантастика. Вам предстоит выбрать, кому достанется телескоп от компании «Пентар» и сети магазинов оптической техники «Зума» за лучший вопрос.
1: Можно тоже несколько прочитать?
0: Я вспомню. Значит, чем будет отличаться жизнь, от, например, станции на орбите Сатурна? Значит, про весы, про менструацию в космосе, про мытье посуды, про созвон с патриархом, про методы меддиагностики, про питание, значит, про настоящие консервы купить космические, максимальный размер станции, как вернуться раньше отведенного на полет времени, значит, про экстренное возвращение, про пищевую аллергию, про проблемы со здоровьем из-за гигиены, про облет вокруг Луны, про восстановление мышц, про сине-зеленые водоросли, про радиацию, про развлечения, про то, что они стареют медленнее, про юрисдикцию, про суточный цикл, про космический туалет.
1: Я предлагаю подарить этот... А какой телескоп? Какой будет телескоп?
0: А?
1: Какой будет телескоп? Какой? Не видно?
0: Слушай, ну я сейчас прям не скажу. Да. Хороший.
1: Хорошо. Там девушка, которая про женские проблемы на орбите рассказала. Давайте ей подарим, потому что...
0: Итак, про женские проблемы на... Алена из Москвы, если не ошибаюсь. И мне кажется, что это балкон. Почему-то мне кажется, что это балкон. Вот. Значит, телескоп ваш. С балкона можно будет смотреть теперь в телескоп. На сцену. Так, давайте посмотрим, насколько вредным был наш добрый оппонент. Мастер каверзных вопросов больше всего голосов получил. Замечательно. Так, пожалуйста, вручите теперь подарки нашему дорогому спикеру за великолепное, интересное выступление. В том числе это пингвинопитек «Космонавт» от Павла Краснова. Может быть, он когда-нибудь тоже слетает на космическую станцию. Вот, на экране должен появиться рисунок художницы Юлии Родиной. По поводу вашего выступления...
2: Давайте вспомним, сколько вообще планет человечество знало в том или иное время. Вот этот график, не буду пугать вас страшными словами, обратите внимание, что масштаб по оси ординат логарифмический, и тем не менее, смотрите, какая вспышка произошла, ну вот с самого-самого конца 20 века.
3: 19 и 20 августа в Москве пройдет форум «Ученые против мифов». Тихо! Идут раскопки. Археология, палеонтология, шедевры мирового кино с научной точки зрения. События, которые нельзя пропустить. Подробности в описании к видео.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Сейчас много разговоров идет о том, откуда берутся болезни. И в частности, инфекционные болезни. Логично спросить человека, который в этом деле разбирается. И я попросил поговорить со мной заведующего лабораторией популяционной экологии Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Андрея Чебовского, доктор биологических наук. Андрей Всеволодович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
2: Давайте мы поговорим о том, откуда, собственно говоря, берутся, в частности, вирусы или бактерии, те самые болезни, которые как-то мешают нам жить.
3: Бактерии, вирусы, понятно, откуда берутся. В процессе эволюции они возникают. Но, видимо, ты имеешь в виду болезни, которыми болеют люди, вирусные.
2: Я бы начал с двух слов. Чем бактерия отличается от вируса? Буквально два слова я бы все-таки сказал на эту тему, потому что среднестатистический человек, он думает, что это одно и то же.
3: Вирусы – это самые маленькие живые организмы в мире. Фактически это просто кусочек генома, который встраивается в геном хозяина и, соответственно, поражает клетки хозяина. Бактерии, простейшие и другие микроорганизмы – это более сложные устроенные организмы, которые, помимо, собственно, ДНК, имеют много чего другого. Устройство клетки и так далее.
2: То есть вирус живет только в клетке хозяина, вне клетки хозяина он не живет.
3: Да.
2: То есть это такой полумертвый, полуживой. А бактерии разные, простейшие. Это реально простейшие организмы, которые паразитируют на человеке и вызывают у него различные болезни.
3: Да, совершенно верно. Паразитируют не только на человеке, если возвращаться к этому вопросу, откуда вирусы и бактерии у человека имеется в виду, то понятно, что болезни и инфекции существовали задолго до появления человека. Поскольку помимо человека в природе существуют все остальные животные, которые потенциально могут быть хозяевами, как их называют, этих патогенов. И мы болеем рано или поздно в своей жизни разными инфекционными болезнями, но существует класс инфекций, для жизни которых, для жизни инфекций, человек не нужен. Это так называемые природно-очаговые инфекции. То есть те инфекции, возбудитель которых, патоген, циркулирует в природе без участия человека. Человек заражается, только вступив в контакт с таким возбудителем в природе. Многие знают эти инфекции, их очень много, там чума, тулеремия, клещевой энцефалит, и навалом еще нам неизвестных, в том числе и вирусных инфекций, и коронавирусных инфекций, и очевидно, что предок ковида, которым мы сейчас болеем, это природно-очаговая коронавирусная инфекция, вирус, который циркулирует в диких популяциях летучих мышей. Очень многие мы из них не знаем.
2: Да.
3: И рано или поздно все равно будем сталкиваться. Поэтому новые инфекции будут появляться. Появляться в том смысле, что не рождаться, не зарождаться, хотя, естественно, вирусы там эволюционируют очень быстро, но человек будет вступать с ними в контакт и таким образом заболевать. Почему? Потому что мы все больше вторгаемся в природу, с одной стороны, а с другой стороны, природа все больше вторгается в нашу жизнь. Да, мы видим, что животные проникают в города. Короче, контакт человека с природой усиливается, становится более интенсивными, и поэтому вероятность заболеть такой природно-очаговой инфекцией, для которой, в принципе, человек не нужен, она, конечно, будет увеличиваться. Будут появляться новые инфекции.
2: Да.
3: Почему они называются природно-очаговые? Потому что та или иная природно-очаговая инфекция, бактериальная или вирусная, или вызываемая простейшими какими-то микроорганизмами, она циркулирует на определенной территории, где сложились условия для ее благополучного существования и размножения. И, как правило, для таких природно-очаговых инфекций характерна так называемая паразитарная триада. Это, собственно, патоген.
2: Да.
3: Это микроб, вирус, бактерия или простейшая. Хозяин, в котором этот патоген размножается, и который для этого патогена является средой обитания, необходимой средой обитания.
2: Да.
3: И переносчик, тот, кто обеспечивает попадание в организм хозяина. Хозяин иногда называют еще носитель или резервуар инфекции. Переносчиком, как правило, выступают членистоногие. Часто те, которые умеют летать, что понятно, потому что если у тебя есть крылышки, ты можешь далеко улететь и так далее. И вот патогены используют таких переносчиков, клещей или комаров, или москитов, как такие средства доставки в организм хозяина, где они размножаются. Естественно, в процессе долгой эволюции и развития этой системы, триады, которая существует в природе, плюс еще взаимодействует с какими-то внешними факторами, там, климатом и так далее. Да. Эти три агента или три члена этой триады присосаются друг к другу.
2: Да, вот извини, я тебя перебью, тут ряд вопросов сразу. Первый, вот ты говорил про вирус, про то, что он естественный. Сейчас очень много разговоров идет по поводу того, естественный этот вирус короны или неестественный. Вот скажи, пожалуйста, это принципиально на самом деле? Из очага он или из пробирки для его функционирования?
3: Собственно, мне говоря, мне кажется, это не принципиально, потому что обе версии, с моей точки зрения, равновероятны, просто мы еще не все знаем, возможно, мы чего-то не узнаем. Но я имел в виду, что предок этого вируса уж точно был природно-очаговым, понимаешь?
2: Да, понимаю. И это означает...
3: Перескочил он естественным путем на человека, через какого-то промежуточного хозяина, или эволюционировал, если хочешь, в лаборатории, это другой вопрос. Да. Но и то могло произойти естественно. Конечно, человек – это новая ниша для любой болезни. Ага. И есть болезни, которые способны ее захватить, эту нишу, есть болезни, которые не способны ее захватить. Вот и все. Да. В данном случае мы, конечно, имеем дело с примером, когда этот коронавирус сумел благополучно захватить эту нишу, новую для него среду обитания. Да. Ну, так или иначе новую, я имею в виду новый обид. И благополучно продолжает эволюционировать уже в нашей популяции.
2: Понятно. А теперь возникает другой вопрос. Ну, коли животные являются переносчиками там, вирусов и разных других там, бактериальных, возможно, инфекций, а как они сами-то выживают вообще? Если это такая действительно, вот как вирус, коронавирус, который нас косит, а животные как? Почему их не косит? Или их косит, а мы этого не видим?
3: Это хороший вопрос. Это вопрос, ну, я хочу поправить любому человеку, который работал в медицинской зоологии, когда животных в широком смысле, там, не знаю, крыс называют переносчиками, им это режет слух, потому что переносчики – это, как правило, четвероногие. А теплокровные – это, как правило, носители.
2: Носители.
3: Среда, да. Где болезнь размножается и тут получится существо. Естественно, многие животные, да и у нас, кстати, с тобой, как бы у нас много живет вирусов, которые мы не замечаем, я имею в виду, мы ими не болеем, у нас нет симптомов. Да? Но, конечно, почему человек часто остро болеет природно-очаговыми инфекциями? Потому что он встретился с ними недавно. Просто по той простой причине, что он сам, в общем-то, относительно недавно произошел и сформировался. Естественно, эти природно-очаговые инфекции существовали задолго до человека. И за это время они друг к другу, эти члены триады, патоген, переносчик и хозяин, приспособились. Поэтому, как правило, у древних инфекций хозяева не очень-то и замечают эту болезнь. Вот есть такая болезнь, вызываемая простейшей лишманиоз кожи. Да. И большие песчанки – это такие пустынные грызуны, которые живут очень большими семьями, там несколько поколений зверьков, и они роют огромные норы, 2-3 метра глубиной, там сотня выходов, входов, соединенных туннелями и так далее. Вот это... Сама нора и такая плотно населенная зверьками создает отличные условия для всяких патогенов, как ты понимаешь.
2: Ну да.
3: И один из таких патогенов – это лишмания, которая живет в ушах, переносится она москитами. Москиты выплаживаются в норах больших песчанок, потому что там микроклимат, там важно, чтобы была влажность, а в этих огромных норах, где есть гнезда, и так далее, всегда есть какая-то влажность. И это отличное, собственно, это единственное место, ну, то есть не единственное, но любимое место для жизни москитов, это нора большой песчанки. И москиты заражают больших песчанок лишманией через укус.
2: Да.
3: И поскольку песчанка, как и многие, как и другие млекопитающие, покрыта шерсткой, то укусить, в общем, можно редко, где это в основном ухо, где кожа тоньше. Соответственно, лишмании просто поселяются в краешке уха, и ты не обнаружишь ее. Вот эта вот болезнь, ну, иногда чуть-чуть валик такой образуется. Они там благополучно живут всю жизнь, ничуть не мешая большой песчанке, и она спокойно умирает вместе с этими лишманиями. Они в ней благополучно размножаются. Почему? Да потому что они связаны сотни тысяч или там, я не знаю, я боюсь тут наврать, я в этом деле не силен, может, миллионы лет.
2: Но
3: обезьянка научилась
2: вопрос.
3: Жить с этим паразитом.
2: Вопрос.
3: Да.
2: Ну вот мы очень часто это употребляем. Научилась. Давно живут вместе. Но это же не то, чтобы там претерпеться к теще.
3: Да. Я понимаю, о чем ты говоришь. Речь идет о том, что вот в этой триаде патоген, переносчик и хозяин происходит приспособление к друг другу. Приспособление чего? Биохимических, физиологических, поведенческих, морфологических признаков. Скажем, вот не всякая блоха передает чуму. Почему? Потому что только у небольшого набора блох чумная палочка размножается в глотке так, что формируется так называемый чумной блок, комок этих патоген. И когда блоха перескакивает на другого зверька, или, не дай бог, на человека, когда она присасывается к нему, она отрыгивает этот комок. Вот этот блок, то, что называют чумным блоком, это приспособление патогена к передаче теплокровному хозяину животному через блоху. Это результат долгой-долгой эволюции. Естественно, хозяин вырабатывает свои защитные средства. Это типичная гонка вооружений. Хозяин вырабатывает защитные средства, а патоген вырабатывает средства нападения. Соответственно, если инфекция старая, то всем хорошо. Большая песчанка не болеет, ну, симптоматически. Патоген у нее прекрасно размножается, не причиняя особого вреда. Все довольны. А вот если в эту цепочку вклинивается другая песчанка, краснохвостая, которая не связана тесно вот с этой вот диадой лишмания, москит. У нее норки мелкие, москиты в них не живут и так далее. Но если краснохвостая песчанка, это близкая песчанка, большой, близкородственная, попадает в эту цепочку, то она болеет остро. У нее образуются язвы на этих ушах. Она может заболеть, он может даже умереть, ну, потому что там инфекция вторичная может пойти и так далее. Человек, если попадает, образуется огромная язва. Потому что мы недавно столкнулись с этой инфекцией.
2: То есть у нас нет механизма защиты?
3: Да, защита, конечно, естественно.
2: И мы для этой самой инфекции, да, скажем так.
3: Новенькие,
2: я бы даже сказал, чужие, да, и как бы непонятно, как с нами жить, да? Так?
3: Да, совершенно верно. Чума, вот скажем, это относительно молодая инфекция. И почему она молодая? Мы можем это косвенно судить без всяких молекулярных часов. Ну, сейчас там современные методы молекулярные позволяют установить время происхождения вида, сколько там. Тысячи, десятков или миллионов лет назад кто сформировался, какой вид и так далее. Но даже без них мы можем сказать, что чума – молодая инфекция. Почему? Потому что животные, которые носят, те же песчанки, суслики, болеют остро. Многие из них умирают. А в Соединенных Штатах, куда чума попала позже всех с черными крысами на кораблях, чума выкашивает луговых собачек, знаешь, такие грызуны пустынных пространств. Выкашивает, как косой. Когда проходит эпизод.
2: Белки такие.
3: Да, это говорит о чем? О том, что это еще молодая инфекция, что хозяева не выработали способов сосуществования с ней. Вот такие дела. Поэтому, когда случайно...
2: Но это же, извини, пожалуйста, но это же встречное движение. Хозяева приспосабливаются, но также приспосабливается и зараза, да?
3: Опять-таки, там разные, будем употреблять... Заразы могут быть разные.
2: Да,
3: у заразы могут быть разные пути. Вот тут была дискуссия, куда будет эволюционировать коронавирус. И понятно, что он может эволюционировать и в сторону увеличения патогенности, и в сторону уменьшения патогенности. И то может оказаться хорошо в том ином случае.
2: Для эволюции, да? Ну, вот классическая же история с попыткой истребить кроликов в Австралии, да, путем завоза миксоматоза, да? Как-то кончилось тем, что они взаимно помирились, как бы.
3: Да, взаимно помирились.
2: Да, потому что все, кто мог умереть, умер, и самый страшный миксоматоз умер вместе с тем, кто умер, я имею в виду кроликов. Да. Остались только толерантный миксоматоз и очень крепенькие, хорошего здоровья кролики, да? То есть это как раз путь взаимного сосуществования, тот, который, видимо, мы наблюдаем у песчанок и лишманиоза, вот у одного из видов песчанок, о котором ты рассказывал.
3: У основного хозяина, который наиболее тесно связан, и именно поэтому сумел приспособиться к тому, чтобы жить с этой лишманией.
2: А лишмания приспособилась к нему, да?
3: Да.
2: Соответственно.
3: Да.
2: Все понятно.
3: Конечно, лишмания без него не может. Тут интересно, что патогены эти вообще маленькие микробы, они могут сильно менять поведение хозяев, обращая в свою выгоду, или переносчиков.
2: Да, это вообще напоминает магию какую-то. Вот,
3: да, ну, например, это чумная палочка, которая размножается в глотке так, что блоха вынуждена ее отрыгивать, понимаешь? Без этого не произошла бы передача.
2: Ага.
3: То есть, если бы там ее мало, то ничего бы особо не происходило. Она просто перекрывает глотку, и когда блоха кусает все, этот патоген вынуждает так делать, чтобы переносчик смог его перенести. А есть еще много примеров на эту тему. Есть один такой классический пример про токсоплазму. Это такой микроорганизм, который вызывает соответствующую болезнь, называется токсоплазмоз.
2: Да, и у кошек,
3: честно. Да, конечный хозяин – это кошки, хищники, конечные. И они болеют тяжело и могут умереть. И там она размножается. А вот в промежуточных хозяевах токсоплазма не размножается. То есть ей нужно попасть, чтобы размножение – это и есть жизнь в терминах биологии.
2: Да.
3: Чтобы жить, ей нужно попасть в конечного хозяина, то есть хищника. И была такая серия работ, называлась она очень красивая, про крыс-камикадзе. И суть ее сводилась к тому, что заражали токсоплазмой крыс, а крыса – это промежуточный хозяин для токсоплазмы. И смотрели, как меняется их поведение. И выяснили, что зараженные токсоплазмой крысы, они не боятся хищников. У них пропадает страх перед хищниками. И, соответственно, у них больше вероятность быть съеденным хищником. И все это довольно желтовато интерпретировалось так, что токсоплазма манипулирует поведением крысы, чтобы попасть в конечного хозяина-хищника. Понятно, да?
2: Да.
3: Как бы вынуждает их, у них двигаться, они двигаться начинают сильнее, больше, они страх теряют перед западом хищника и так далее. А крысе, с другой стороны, как писали эти ребята, выгодно, потому что она тем самым убивает своего хищника, спасая своих там родственников.
2: Ну да, ну довольно такая ходульная теория такая.
3: Да, совершенно ходульная теория, я согласен, но просто вот эта тема манипулирования поведением хозяина или переносчика агентом, патогеном, она, конечно, интересная. Хотя тут слишком много таких спекуляций, потому что также можно сказать, что, скажем, если камень упал мне на ногу и сломал мне ногу, можно сказать, что камень сделал так, чтобы я не мог уворачиваться от других камней.
2: Ну да, вот именно.
3: Да, примерно так. Но, тем не менее, это правда интересно.
2: Все-таки это очень интересно. Главное, вот, понимаешь, очень сложно понять, как это в динамике-то происходило. Вот в чем дело. Это такая какая-то мутация, что ли, которая так вот изменила поведение, счастливо совпала. И, так сказать, возрадовался вот этот... токсоплазма возрадовалась и давай вот... таким образом дальше размножаться.
3: Представить себе это сложнее, чем просто...
2: Согласиться.
3: Представить себе, что вообще больной зверек, у него во многих отношениях нарушается поведение, и это может быть выгодно для токсоплазмы, но это может быть просто побочный эффект заболевания, а не специальное приспособление.
2: Ну да, да. И это тоже. Все очень сложно.
3: Да. Значит, что бы хотел я сказать, я бы хотел такое практическое вообще по природной очаговой эффекты с точки зрения...
2: Как с ними жить, да?
3: Да, как с ними жить. Понятно, вот я нас с этого начал, что, ну, во-первых, мы с ними живем. Во-вторых, мы с ними будем жить все чаще и чаще, потому что мы проникаем друг к другу. Человек в природу, а природа проникает так или иначе, животные проникают в жизнь человека. Этих инфекций навалом, я не знаю, сотни тысяч, и большинство, наверное, мы их даже не знаем, потому что еще не сталкивались. Они благополучно существуют в природе, циркулируют среди естественных хозяев, и человек еще в эту цепочку не вмешался. Слава богу, но рано или поздно, конечно, будет вмешиваться, соответственно, будут возникать какие-то новые инфекции. Так вот, как вообще от этого защититься? В принципе, в мире существует два крайних подхода. Первый – это лечение, а второй – это профилактика. Скажем, в Соединенных Штатах чуму практически от чумы нет профилактики. Ну, есть какие-то профилактические меры, но такой государственной службы, чтобы это все вела профилактику, там чумы нет. Ее просто диагностируют и лечат. А лечится она очень легко, там антибиотиками трициклинового ряда. Это не опасная инфекция, если ее начать лечить вовремя.
2: Вовремя лечить, это точно, да.
3: Ну, соответственно, возникает вопрос своевременной диагностики, соответственно, возникает вопрос ответственного отношения к своему здоровью, потому что если у человека поднялась температура, что луговые собачки здесь валяются по прерии, значит.
2: С пеной.
3: То есть шанс, что у него чума, он пойдет к доктору, доктор сделает анализ и через полчаса поставит диагноз и даст ему цитротоксин, и все будет хорошо. Альтернативный подход – это профилактика, вот, которую использовал Советский Союз. Да? Травить грызунов или блох в природе. И обрабатывали ежегодно десятки миллионов гектар острыми ядами в очагах чумы. И это все очень мало помогало, потому что популяции организованы так, что на снижение они реагируют большим размножением, ну, часто. И поэтому это давало очень кратковременный эффект, а как ты понимаешь, природа наносила совершенно невероятный и экономический, и неэкономический ущерб. Потом это, слава богу, все стало более цивилизованно, и сейчас у нас существует, естественно, противочумная служба, но ее основная задача – это мониторить природные очаги чумы, не только чумы, а вообще инфекции природных очагов вот в южной зоне. Многие природно-очаговые инфекции существуют в южных природных зонах. Почему? Потому что, еще раз, в пустынях, полупустынях, в степях живут грызуны, которые строят норы. Сложные, потому что нора для них, для пустынных грызунов, это защита от этой среды. А нора – это дом для паразитов одновременно. И вот противочумная служба занимается мониторингом всех этих южных инфекций, прежде всего чумы. И если возникает какой-то риск, если выделяют чуму из какого-нибудь грызуна, то проводят очень точечные локальные обработки, не нанося большого вреда. Но важно, чтобы люди понимали и сами бы помнили о том, что природная очаговая инфекция существует, и сами бы, поскольку путешествие стало куском нашей жизни, люди путешествуют, и чем дальше, тем больше путешествуют по природе. И понятно, что они могут оказаться в природных очагах. И здесь очень важно понимать, что, во-первых, эти природные очаги инфекции существуют. Во-вторых, надо понимать, что они есть не везде. Совсем не все территории инзотичны, как говорят, по, значит, инфекциям природных очагов. Потому что должны сложиться определенные условия. Это биологическая система. Поэтому они не могут быть повсеместно. Поэтому хорошо бы, прежде чем куда-нибудь ехать, озаботиться вопросом вообще, есть там какие-нибудь природно-очаговые инфекции или нет. Если вы едете в пустынную зону, то, скорее всего, там будет чума. Если вы едете в таежную зону, где есть эксодовые клещи, таежный клещ, он так и называется, то там, скорее всего, будет клещевой энцефалит и так далее. Ну, а попав туда, надо соблюдать эту дистанцию с природой. Ведь, в принципе, элементарная техника безопасности, то есть избегание контактов с переносчиками, или носителями, или самим возбудителем. С возбудителем трудно, на самом деле, контактировать. Чаще всего люди контактируют с переносчиками, с клещами, или с комарами, или с москитами и так далее. Уже будет сильно помогать и снижать риск заболевания. Такой природный очаговой инфекции. Не надо там лежать на норах этих сурков, не надо есть сурчиное мясо. В общем, очень простые рекомендации. Ну, конечно, существуют прививки, которые обязательно надо делать, если вы едете это место, где есть природная очаговая болезнь.
2: Но мы в настоящее время сами находимся в, так сказать, в природном очаге.
3: Ну, в антропогенном очаге.
2: Да,
3: да. Совершенно верно. То же самое относится к этому делу. Ведь почему, вот, скажем, социальные грызуны часто становятся грызуны, которые живут в социальной жизни, большими группами тесными. Почему они часто становятся основными носителями инфекции? Потому что передача возбудителя облегчена.
2: Да?
3: Там много контактов. И, естественно, самый простой способ помешать этой передаче – этот уровень контакта снизить. Вот и все.
2: А уровень контакта снижается прививками, правильно?
3: Нет, прививка снижается не уровень контактов, а вырабатывается иммунитет, а уровень контакта снижается социальной дистанцией, контактами, не знаю, там, ношением масок, если мы говорим о ковиде.
2: Ага.
3: Сидением дома, не лежанием на норе сурка и так далее.
2: Все понятно. Хорошо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие радиослушатели, вот такой мы немножко погрузились в мир медицинской зоологии, отчасти медицинской географии. И некоторые вещи, я надеюсь, стали вам более понятны. У меня в гостях был Андрей Всеволодович Чебовский, доктор биологических наук. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
1: О животных. с Иваном Затевахиным.

0: Человек превратился в сверхчеловека. Но сверхчеловек, наделенный сверхчеловеческой силой, еще не поднялся до уровня сверхчеловеческого разума. Чем больше растет его мощь, тем беднее он становится. Наша совесть должна пробудиться от сознания того, что чем больше мы превращаемся в сверхлюдей, тем бесчеловечнее мы становимся. Немецкий философ Эрих Фромм из книги «Иметь или быть».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня у нас в гостях сооснователь Генотека Артем Елмуратов. Привет, Артем.
2: Привет.
0: Фильм режиссера Ленарда Рафа «Титан» вышел в прокат в 2018 году. Сюжет картины повествует о том, как американский военный Рик Янсен принимает участие в грандиозной биологическо-космической программе. Лучшие умы планеты пытаются создать сверхлюдей, которые после гибели Земли обеспечат продолжение существования человечества на крупнейшем спутнике Юпитера – Титане. Однако эксперимент по скрещиванию генов Homo sapiens с инопланетным существом приводит к совершенно непредсказуемым последствиям. Съемки фильма проходили на острове Гран-Канария, который также известен как миниатюрный континент из-за разнообразия ландшафта и обитателей. Фактически, вся западная половина острова является биосферным заповедником ЮНЕСКО. Армия Испании предоставила для съемок в фильме 100 военнослужащих и 20 автомобилей. Это первый случай участия вооруженных сил Испании в международном кинопроекте.
1: Всем нам известно, что в 2024 году Илон Маск хочет направить экспедицию на Марс, и в связи с этим мы решили обсудить этот фильм «Титан», поскольку он затрагивает довольно уникальную, интересную тему об адаптации человека под планету. Сам фильм вызвал очень много критики среди зрителей, и много было вопросов к режиссеру, к сценаристам, к операторам. И у меня, как у зрителя, тоже возникло очень много вопросов касаемо сценария, потому что там много всего нелогичного. Например, в начале фильма мы узнаем, что профессор говорит, что Титан недосягаемый для изучения планета, а в конце фильма мы понимаем, что для того, чтобы создать принудительную эволюцию человека, использовали ДНК существа из Титана. Дальше мы узнаем про экологическую катастрофу, войны на планете, плохие условия для жизни, а тут нам показывают прекрасные зеленые пейзажи, где семья любуется видами, живет в доме с бассейном, и вроде бы все в порядке, и непонятно, зачем покидать планету Земля. Потом главного героя хотят лишить памяти, и непонятно, как он будет лететь на Титан и совершать миссию по спасению человечества, поскольку он превратился в некое животное. Вот. Но я повторяю, что сама идея фильма очень классная. Расскажи, пожалуйста, насколько близка тебе самому эта тема и понравился ли тебе этот фильм?
2: Ну, я могу только согласиться, что фильм с точки зрения зрителя, вот меня, например, не очень классный. То есть его не супер интересно смотреть. Мне кажется, он там довольно плохо снят, опять же, местами. Вот. Но действительно очень интересная тема. Да, и понятное дело, что всех увлекает покорение космоса и освоение других планет. Вот. И особенно с учетом там, заявлений и действий Илона Маска, мы все больше и больше об этом думаем, все больше об этом говорим. И, конечно, здесь речь идет не только о том, что работают люди, связанные с космосом, но по-хорошему, конечно, и люди, связанные с биомедициной, и должны в это все дело увлекаться. Если мы серьезно задумываемся о том, что в какой-то момент люди переселятся на Марс или на Титан, то, конечно, без медиков, без биологов здесь не обойтись. Поэтому довольно интересно об этом всем подумать, порассуждать. Вот. Тем более, что действительно Марс — это не единственное потенциальное место для будущих колоний людей. Титан тоже по определенным параметрам может быть весьма неплох, вот, хотя и не идеален для жизни человека.
1: А если сравнивать, например, планету Марс и Титан, как ты считаешь, где можно лучше адаптировать человека?
2: Ну, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. У обоих вариантов есть плюсы и минусы. Вот, изначально, наверное, стоит отметить то, что у нас может быть, конечно, не только адаптация человека под планету, как показано в «Титане», но и, в принципе, адаптация планеты там, под человека, да, и использование каких-то других там, подручных средств, техники и прочее. Если мы сравниваем Марс и Титан, то из плюсов Марс он ближе и там все-таки выше температура, вот, а у Титана кажется, что лучше атмосфера, вот, и ну, и, в принципе, больше полезных ресурсов, да, которые могут быть, опять же, на месте могут очень пригодиться, да, потому что мы не можем взять все с собой, когда будем переселяться.
1: А с учетом современной науки, в том числе генной инженерии, как она может помочь адаптироваться человеку под планету?
2: В принципе, генетика, она как раз про то, что человек там, или любые другие живые существа могут адаптироваться под внешнюю среду. Да, обычно все-таки внешняя среда — это в рамках там, Земли, но в теории, да, это может быть и что-то иное. Да, там, это может быть и космос, а могут быть другие там, планеты там, или Луна и так далее. Вот. Обычно, если мы говорим о таких сложных организмах, там, как человек, то адаптация идет поколениями. Да, то есть мы, в принципе, наблюдаем эволюцию человека, но она происходит за счет большого количества поколений и за счет того, что адаптируются какие-то новые там, генетические варианты, устаканиваются как бы, в популяциях. Когда мы говорим о переселении людей в ближайшие там, десятки лет, возможности провести эволюцию как бы, многими поколениями у нас, в принципе, нет. Поэтому единственная наша надежда, на мой взгляд, это как раз генетическая инженерия и генетическое редактирование. Генетическое редактирование на данный момент находится на стадии того, что оно работает. Оно работает неплохо, но оно работает еще не идеально. То есть главные такие знаковые применения генетического редактирования сейчас — это эксперимент китайского ученого, который пару лет назад создал двух девочек с измененным геномом. То есть это первые геномодифицированные люди на этой планете. И он им немножко поменял ген, который отвечает, ну, связан с возможностью заразиться вирусом иммунодефицита человека. И поменяв этот ген у будущих девочек на тот момент, он как бы, увеличил их невосприимчивость к этой болезни. Это неоднозначный был эксперимент, он был воспринят довольно специфически, в первую очередь, западной публикой, там, Европой и Штатами. Его неоднозначно восприняли и в России. Вот. Ну и после этого подобных экспериментов, насколько мне известно, в Китае публично не было проведено. И ученый, который этот эксперимент сделал, китайскими властями был изолирован, возможно, посажен. Ну, то есть до конца неизвестно. Второе направление генинженерии в отношении людей, оно уже связано с тем, что мы можем частично влиять на уже взрослых людей, да, на людей, которые уже существуют, то есть не на стадии эмбриона, а там уже на детей, которые растут, или на взрослых. Здесь речь идет о генной терапии, и ее применение уже очень важно, и оно, в принципе, существует, но оно очень ограничено. То есть это, как правило, сейчас работает с очень тяжелыми наследственными заболеваниями или с неизлечимыми прочими методами онкологическими заболеваниями. То есть история, когда мы берем и меняем геном взрослого человека и делаем его быстрее, выше, сильнее, чтобы он мог, вот, как в «Титане», не знаю, там, не чувствовать боль от холода и так далее, вот этого пока нет. Хотя при этом теоретически это может быть достижимо. Проблема, наверное, в том, что как бы, качество и точность технологий геномного редактирования сейчас она далеко не идеальна. И нужно потратить, на мой взгляд, очень много лет. Скорее всего, если это делать быстро, то будет еще много каких-то жертв, да, вот в этом всем процессе. Ну, для того, чтобы мы смогли дойти до настолько как бы, полноценного и качественного генетического редактирования взрослых людей.
1: Ну, я правильно понимаю, что когда мы видим в фильме эти уколы, которые вводят в главного героя, они тем самым пытаются изменить его ДНК?
2: Ну, идея в этом, да. Идея в том, чтобы поменять ДНК не в отдельном каком-то кусочке организма, а желательно, да, во всех клетках или в ключевых клетках, которые отвечают за тот или иной процесс. Вот. Это, на самом деле, задача нетривиальная. Она на данный момент хорошо не решена. То есть, что можно легко сделать? Можно взять эмбрион на очень ранней стадии и поменять геном во всех клетках. И тогда, если во всех этих клетках геном поменен, то дальше клетки будут делиться с уже измененным геномом. Но если мы берем взрослого человека, то поменять его геном во всех клетках уже дело нетривиальное. Хотя, в принципе, ну, теоретически достижимое.
1: А то, что мы видим в фильме, он меняется до неузнаваемости внешне. Можно ли взрослому человеку поменять за счет изменения ДНК внешность?
2: Здесь можно ответить по-разному.
1: Ну, например, если я захочу за себя голубые глаза, можно мне уколоть укольчик, и у меня цвет глаз поменяется?
2: Смотря что ты имеешь в виду под «можно». То есть, если можно по факту это сделать, нет, нельзя. То есть, никто в мире тебе такое не сделает, насколько я знаю. Вот я думаю, что даже там какие-то попытки генной терапии, которые происходят, они происходят там в обычно по каким-то все-таки более медицинским показаниям, да, либо в каких-то условно медицинских офшорах. Да, и не факт, что те люди, которые делают подобные эксперименты, захотят делать что-то, что не связано напрямую со здоровьем. Вот. Ну, поэтому вот взять сейчас и пойти где-то поменять геном, чтобы поменять цвет глаз, нет, такого сделать нельзя. Но при этом теоретически, да, там, эта задача кажется реализуемой. Вот. Поэтому, возможно, там, через несколько лет после нашего интервью ситуация поменяется и откроются какие-то центры по изменению генома там, для, в том числе, изменения внешних каких-то признаков.
1: В начале фильма выступает профессор и с презентацией и говорит о том, что нужно создать нового человека, чтобы отправить его на Титан и спасти цивилизацию, на что один из участников возражает и говорит, что это принудительная эволюция, и перечисляет, что поменяется в человеке. Это изменение оси ЭКГ, потом внедрение метановых липидных биослоев. Можешь перевести на русский язык, что он имел в виду?
2: Ну, если мы говорим о принудительной эволюции, да, то он, наверное, имел в виду, что мы, как бы, что они меняют геном для того, чтобы человек адаптировался под новую среду. Вот. По поводу оси ЭКГ, это, наверное, имеется в виду, что просто расположение органов, да, может меняться, в том числе расположение сердца. Вот, я думаю, вот эта история. По поводу билипидов, здесь, липидных бислоев, здесь немножко другая история. Эта история связана с тем, что у нас должна быть, ну, у нас клетки, они окружены мембраной. Да, эта мембрана, она нужна для того, чтобы какие-то внутренние части в клетке, они там не взаимодействовали с внешним миром. Ну, который там, не знаю, у нас может плавать там ядро, какие-то другие там органеллы, да, там, и все, ну, и еще разный инструмент клетки, да. И если бы не было какой-то оболочки, какой-то мембраны, которая бы защищала, да, там, от внешней среды, то все бы как бы распалось и не было бы нормальных клеток. С одной стороны. С другой стороны, эта мембрана должна пропускать, да, какие-то там вещества внутрь себя и наружу. Вот я так понимаю, что то, что он имел в виду, то, что у нас на Земле там, вода все же, да, обычная, там H2O, а в, на Титане там жидкий метан, да, и, видимо, он как раз говорит о вот то, что нужна какая-то мембрана для жизни в жидком метане. И действительно, ученые до этого находили определенное вещество, которая в условиях, которая находится в достаточно большом количестве на Титане и, в принципе, может действительно образовывать какой-то аналог вот, мембраны такого бислоя, примерно как то, что мы имеем на нашей планете. Вот. И это, по-моему, там, года 2-3 назад было сделано такое открытие. И оно в этом смысле довольно вдохновляющее. Оно может говорить нам о том, что в теории как бы, мембрана для создания клетки для организмов на Титане существует. Вот. Единственное, что непонятно, хотят ли они поменять как бы, мембрану в Титане, хотели ли они поменять мембраны и клеток человека. Вот. Но, опять же, фильм не идеален. Я думаю, там иногда могли быть какие-то вещи просто так скорее для красного словца добавлены.
1: А по поводу оксигенации. Профессор спрашивает, какой у них уровень, ему говорят, что он составляет 4%. Насколько я знаю, что оксигенация это вообще...
2: Ну, это процедура, когда добавляют кислород в организм.
1: Кислород, да. Но вот. Этот кислород же добавляют в медицинских целях, правильно?
2: Обычно, да, да.
1: А тут они находятся под водой, у них нет подачи кислорода, они просто сидят под водой и, получается, дышат за счет каких-то внутренних ресурсов.
2: Не, ну я так понимаю, что они хотят вообще, грубо говоря, переделать там полностью человеческий организм, чтобы он, я не знаю, условно говоря, стал больше похож там на рыб, да, там, с точки зрения взаимодействия с внешней средой, чем на человека. Вот. Не знаю, там это надо прям скорее прорабатывать, насколько это все реально. Вот. Но оксигенация такая обычная процедура медицинская. Я слышал, ее сейчас даже пытаются применить вот, для лечения коронавирусной инфекции и реабилитации.
1: Известно, что мутации в определенных генах могут пойти на пользу, потому что есть такие мутации, которые, например, дают тебе выспаться за 4 часа, потом тебе дают прочные кости, дают тебе гибкость. Расскажи самые необычные мутации в генах, о которых ты знаешь.
2: Но вот мне очень нравятся мутации, которые позволяют спать 4-6 часов в сутки и высыпаться. Вот, я бы очень хотел иметь такие генетические варианты. И если можно было бы сделать безопасную генетическую терапию на этот счет, я бы сделал, конечно. Это бы сэкономило бы много времени. Вот. Действительно, есть еще интересные генетические варианты, которые, например, могут защищать от болезней, да, что очень важно. То есть это один пример, это с ВИЧом. Да, то есть мутация в гене ЦР5 делает человека невосприимчивым к очень опасному заболеванию. Есть мутации, которые могут защищать от других болезней, например, от малярии. Вот. Но они же при этом могут быть опасны с точки зрения того, что они могут приводить к другим заболеваниям. Поэтому, конечно, очень важно находить такие мутации, которые могут быть объективно полезны. Да? То есть, что ты, окей, ты можешь спать 4 часа в сутки и высыпаться, но при этом у тебя ничего другое не ломается. Вот. Таких вот сверхспособностей, да, пока действительно не очень много. Вот. Но по-хорошему сейчас активно изучается генетика, связанная с когнитивными способностями, да, там, с различными склонностями к тем или иным видам деятельности, там, к характеру и так далее. Там, в принципе, есть уже определенные успехи, и люди, ну, ученые умеют строить определенные там, шкалы того, как генетика может влиять на развитие там, интеллекта, на уровень образования и так далее. Вот, но там пока довольно мало очень отдельных сильных вариантов. То есть нет такой мутации, которая раз и позволила бы человеку быть там самым умным, да, грубо говоря. Вот, это все-таки очень сложная комбинация большого количества генетических факторов, генетических как бы точек, вот, и еще и внешней среды. Но на самом деле, вот что интересно, еще можно отметить, конечно, такая сверхспособность — это долголетие, да, долгожительство. То есть понятное дело, что вклад генетики в долголетие, он не огромный, да, там, не знаю, это может быть четверть, может быть треть, вот, но при этом более-менее все сходятся в том, что вот если мы говорим об экстремально долгой жизни, то там, конечно, вклад генетики довольно высокий, вот, и те люди, которые живут там до 120 лет, условно, да, там больше 100 лет, они, скорее всего, выиграли некую генетическую лотерею, вот, и в целом вот это направление, когда изучаются люди, которые чем-то очень сильно отличаются, как бы, в условно лучшую сторону, да, это такое очень интересное направление для генетики, потому что исторически, понятное дело, изучалась больше генетика, связанная с заболеваниями. Да, то есть ломается функция какого-то гена, и нужно понять там, причину, ну, собственно, понять, какой ген сломался, и понять, как это лечить, как диагностировать. Вот, сейчас набралось большое количество информации о наследственных заболеваниях. Интересно уже и дополнять это с другой стороны, вот изучать людей, которые чем-то необычно выделяются в хорошем смысле, потому что это может быть на самом деле и потенциалом для условно улучшения здорового человека, так и может быть потенциалом для лечения людей, которые болеют чем-то.
1: Посмотри, еще в фильме у всех испытуемых наблюдаются вспышки агрессий неконтролируемые, и поэтому практически всех там их убивают после этого. Известный факт, насколько я знаю, я читала, та же самая известная овечка Долли. У нее, получается, тоже наблюдались вспышки агрессии, она кидалась на людей, вот, она неадекватно часто себя вела. Правильно ли я понимаю, что это некий побочный эффект генетического вмешательства?
2: Овечка Долли, она не геномодифицированная, да, она клонированная. То есть она является точно генетической копией своего родителя, да, скажем так. Вот. Ну, генетического родителя. Да, то есть есть еще та овечка, которая дала яйцеклетку. Я совершенно не знаю, не слышал, что овечка Долли, она была агрессивнее, чем там ее как бы генетический прародитель. А, как бы, я не буду здесь спорить, я не знаю, да, то есть я читал, что она наоборот даже довольно как бы была, ну, социальной, милой и так далее.
1: Ну, я читал, что кто-то говорил, потому что она была беременная, она кидалась на людей и защищала, может, свое потомство. Кто-то говорит, все-таки она была агрессивной.
2: Возможно. Здесь есть на самом деле два варианта. Да? То есть первый вариант, он может быть связан с тем, что все-таки она была необычной овцой. Да? Там, и, возможно, поведение людей, кто с ней взаимодействовал, ну, как-то отличалось от поведения с другими овечками. Да? Это могло как-то менять ее поведение. Ну, возможно. А вторая история связана с тем, что агрессивность — это все-таки не чисто наследственная история. Да? И поэтому агрессивность, у нее наследуемость, да? То есть вклад генетических факторов в то, насколько, ну, как бы вариабельность, да, вот агрессивности, она там меньше 50%, там доходит до 50, там, ну, типа, условно говоря, 40-50%. И поэтому факторы внешней среды, да, и там, ну, как бы не только генетика на это может влиять. И поэтому можем себе представить ситуацию, в которой у нас есть, допустим, несколько

0: Вот. Да, например, чаще сделать какую-то там операцию, нежели сделать изменение генома. И в этом смысле я думаю, что если мы фантазируем, опять же, да, вот такую задачу полностью там изменить человека, я думаю, это может быть комбинация и генетики, и других каких-то биомедицинских вмешательств, и операций, ну, я не знаю, тренировок и прочего-прочего. Поэтому если что-то проще изменить хирургически, зачем это менять генетически? Вот. Ну, плюс, опять же, можно еще думать о какой-то киборгизации, да, человека, там, не знаю, вживлении чипов, там, протезов и так далее, и так далее. Вот, я думаю, как бы под каждую задачу нужно выбрать наиболее такой простой подходящий инструмент. Вот. Ну, а в случае там, с титаном, мне кажется, там проблема еще будет в депрессии у людей, когда так мало солнечного света, будет очень грустно.
1: Мне кажется, да, это действительно самая главная проблема.
0: Так что можно, нужно еще попытаться поменять вот восприятие человека и отношение его к темноте, там, вещи, связанные там, с витамином D и прочее-прочее. Ну, люди в северных странах, ну, и в России, из-за недостатка и дефицита витамина D грустят.
1: Поэтому так мало улыбаются.
0: Ну да, да, да. Так что если бы мы даже видели бы, как кошки, все равно было бы иногда печальненько и депрессивно.
1: Я у тебя еще хотела спросить по поводу генетической памяти, основываясь на этой сцене, когда ему хотят стереть полностью память. Расскажи поподробнее немножко, что такое генетическая память и может ли она как-то искусственно корректироваться?
0: Я, честно говоря, не знаком с термином. Ну, то есть, насколько я понимаю, память, она вот есть в человеке, она дальше не передается. Она, ну, память как бы человека, она в мозгу, то есть она, ну, в соматических клетках, да, то есть она не передается дальнейшему поколению. Вот, то есть мне кажется, это что-то такое больше из области каких-то концепций.
1: А как же, не знаю, чувство безопасности, например, или сохранение жизни?
0: Не, ну, есть генетика, да, то есть есть некая генетическая инструкция, да, которая там кодирует белки, и действительно она может в том числе там влиять и на поведение человека, да, и за счет как бы естественного отбора там могут выживать там, условно говоря, те генотипы, да, которые связаны, не знаю, с ну, чувством безопасности, да, то есть если мы возьмем популяцию и допускаем, что есть некий ген, да, который у одного организма отключено чувство безопасности, да, у другого оно лучше работает. Да? И, соответственно, в той ситуации, когда у этого организма вот это чувство безопасности отключено за счет его генетического варианта, ну, он просто чаще попадает, не знаю, там, сталкивается с этой опасностью, его убивают, да, и у него не рождаются потенциальные там, дети. И, соответственно, вот этот генотип, который связан с сниженным чувством опасности, он просто уходит, да, и за поколение выживают те, у которых чувство там, безопасности, оно такое более аккуратное. Вот, но это не связано с памятью напрямую. Да, то есть это именно про такое переход генов, но это не то, что ребенок помнит, да, то, что знает его родитель.
1: А если в целом обсудить фильм и сделать выводы касаемо этого фильма в процентном соотношении, сколько там все-таки совсем нелепой фантастики вымышленной и сколько все-таки научной какой-то основы?
0: Тяжелый вопрос. Да? То есть мы до этого обсуждали Гаттека, да, этот фильм, который там НАСА как раз признавал одним из там, самых точных и замечательных научных фильмов. Очевидно, можно точно сказать, что «Титан» такой бы премии там не удостоился и не удостоился по факту. Да? Его никто не считает очень научным. В процентах тяжело оценить. На мой взгляд, там сама неплохая идея и концепция того, что человек может переселяться не только в теории на Марс, но и на «Титан», и что, конечно, человеку нужно как-то под это адаптироваться, да, вот. Но в целом, как бы, если пытаться оцифровать, то, на мой взгляд, там, конечно, больше половины — это что-то такое выдуманное и не совсем реальное на данный момент.
1: То есть такая... Развлекуху, в общем.
0: Ну да, да, больше фантастика, чем наука, конечно.
1: Смотри, то, что касается генной инженерии и адаптации, например, человека на Марс. Как она может сейчас поспособствовать формированию человека под те условия, которые находятся на Марсе?
0: На Марсе несколько проблем, да, для текущего человека. Высокая радиация, низкая температура, отсутствие кислорода. Вот, и ну, отсутствие привычного как бы, воздуха, да, скажем так. И, соответственно, нам нужно, если мы фантазируем о том, что мы пытаемся геномотировать человека, да, и там, ген

0: инженерно сделать. И вот нам нужно пытаться изменить вот эти, соответственно, три, наверное, главных вещи, да, вот эти три направления. В принципе, какие-то завязки, ну, какие-то подвязки в этом смысле могут быть, там, с той же самой радиацией, да, вот руководитель Федерального медико-биологического агентства, ну, прошлый руководитель, заявлял о том, что уже сейчас космонавтов отбирают, кандидатов в космонавты отбирают с учетом их генетических вариантов, которые отвечают на то, как они восприимчивы к радиации. Вот, то есть, в принципе, можно и изначально находить какую-то ну, вариативность, да, в геноме и пытаться еще генетически подгонять и ее менять. Но это все очень сложно, опять же, это все очень тяжело, и пока из разряда научной фантастики. Но мне кажется, можно пытаться. Вот, вопрос возникает в том, насколько мы готовы, насколько нам горит, да, как планете, да, и насколько мы готовы быть в этом смысле очень более рискованными или менее рискованными. То есть случай, когда мы говорим о фильме «Титан», там история такая, что планета вроде бы умирает, да, и прям совсем все плохо, и если сейчас не отправят людей куда-то, то все умрет. Мы вроде бы пока не на этой стадии находимся, да, и поэтому вот те эксперименты, о которых мы говорим, они быстро не могут пройти, если не рисковать жизнью и здоровьем людей. Вот, при том так очень сильно рисковать. Вот, я думаю, что в ближайшее время, я надеюсь, что мы не будем находиться в ситуации, когда нам нужно с Земли прямо убежать, вот, и поэтому, соответственно, не будет ситуации, когда люди будут активно рисковать, да, своим здоровьем ради таких экспериментов. Ну и как следствие, это будет идти медленнее, чем это могло было бы идти в случае каких-то, ну, радикальных там внешних ситуаций.
1: Ну, ты говоришь касаемо отбора на «Титане», там действительно странный был отбор, согласись, потому что там отбирали по не по каким-то физическим больше качествам, а по тому, смог ли человек выжить в каких-то сложных условиях или не смог.
0: Да, да, там как-то странно было, что люди, которые пережили какие-то тяжелые условия и тяжелые ситуации. Ну, в принципе, разумно, да. Вот, единственное, что, наверное, это было бы разумнее, если бы эти бы необычные ситуации были бы похожи как-то на внешнюю среду «Титана», да, то есть, вот. Возможно, там имелось в виду, что здесь же нужны не только физические какие-то параметры, да, там, ну, и типа сила духа, да, там, и какое-то стремление человека выжить любой ценой, да, потому что, когда мы говорим о таких экспедициях потенциальных, да, это же тогда что до Марса, что до «Титана» еще долететь нужно, да, и человек может физически как бы все это выдержать, а психологически может сломаться. Вот, поэтому, а психологически, насколько я понимаю, насколько человек будет, ну, вот условно, психологически не сломается, тяжело померить, да, поэтому, наверное, это, в принципе, неплохая комбинация, когда мы физические параметры смотрим доступными тестами какими-то, а силу духа оцениваем по тому, как человек до этого вел себя в разных нестандартных жизненных ситуациях.
1: Я сейчас представила, помнишь, проводили такой эксперимент над людьми, их закрывали в комнату, слышал ты, нет, и оставляли без телефона. И проверяли, сколько дней человек может прожить в изоляции. И многие там сходили с ума. Я сейчас представляю, отправиться полететь на Марс, там полет занимает год. Это действительно, насколько нужно сильно обладать духом, чтобы не сломаться.
0: Да, да. Ну, то есть мне тяжело просто без телефона остаться, да, там, да, в течение дня, вот, даже не будучи закрытым в четырех стенах, вот, конечно, это, мне кажется, очень сильно такая тяжелая практика, и человек должен заранее настроиться. Это может быть не генетически, да, он изначально склонен к тому, чтобы быть максимальным аскетом, который может жить в четырех стенах абсолютно один. Но вполне возможно, что какие-то практики, да, там, я не знаю, медитативные практики и прочие, которые позволили бы человеку натренировать вот эту возможность быть там, одному, быть в очень высоком состоянии неопределенности и при этом не потерять рассудок, уметь там действовать по инструкциям каким-то и остаться как бы самим собой.
1: А еще у меня один вопрос из области фантастики. Вот смотри, например, если у нас есть какой-нибудь эмбрион, и нам нужно его ДНК поменять так, чтобы он максимально приспособился к жизни на Марсе. Что бы ты как генетик там поменял в первую очередь?
0: Не, ну в случае, если мы говорим там о Марсе, то это, наверное, три вещи. Да?
1: Ну про радиацию ты сказал.
0: Да, про радиацию, про дыхание и про холод. Вот, наверное, это три вещи.
1: То есть стойкость к холоду?
0: Да, да. Ну, действительно, есть, насколько я знаю, не супер изученная область, но проводятся определенные исследования. И вот недавно шведы, по-моему, шведские ученые нашли еще один ген, который позволяет, ну, еще одну вариацию в гене, в одном из генов, которая позволяет людям легче переносить холод. Вот. И это связано с, этот ген связан с работой мышц. Ну, в принципе, логично, потому что у нас там механизмы внутри, которые помогают человеку пережить холод, они связаны либо с движением, там, заметным или незаметным, да, то есть это может быть на уровне того, что очень мелкие движения, а может быть на уровне того, что мы трясемся, да, от холода. Вот. Ну и вторая, это вторые механизмы, они связаны с метаболизмом. Да? Вот. И по-хорошему, наверное, можно собрать какую-то такую идеальную комбинацию генов, так, чтобы человек был более устойчив к холоду, с одной стороны. С другой стороны, еще, наверное, очень важно, это чтобы человек не только был устойчив к холоду, но и хорошо его воспринимал. Да? То есть, грубо говоря, был готов терпеть, да, более холодную погоду. Здесь он, мне вспомнилась сцена была в «Титане», где он опустил руку в лед и заставил свою жену тоже опустить. И в мире, как ни странно, проводилось подобное испытание. Вот. И оно, на мой взгляд, вообще уникальное и довольно показательное. Это одна из американских компаний, которая занимается генетическим тестированием, попросила своих клиентов ради науки опустить руку в ведро со льдом и замерить, сколько времени они будут терпеть боль от этого холода. И несмотря на то, что им за это не платили вообще никак, и единственная у них мотивация была — это помочь науке, притом она исходила не от Гарварда, там, не от, не знаю, там, Оксфорда, от компании высокотехнологичной, многие люди согласились. Я не помню, там, по-моему, десятки тысяч людей в итоге поучаствовали в этом эксперименте. Я думаю, что не все потеряно с людьми, когда люди готовы немножко пострадать ради того, чтобы наука на небольшой-небольшой процент сделала вперед. Это же очень
1: прикольно. И какие они выводы сделали?
0: В чем идея была, да, посмотреть, сколько люди держат руку, могут держать руку в этом холоде, и так как у этой компании уже известны генотипы этих клиентов, то они, соответственно, пытались найти,
1: сопоставить,
0: да, найти какие-то кусочки в геноме, которые сильно связаны вот с чувством боли. И, честно говоря, я не помню, нашли ли они что-то такое замечательное. Вот, скорее всего, они провели полногеномный поиск ассоциаций, там стандартный, ну и, наверное, какие-то участки с более там, высокой значимостью определили. Но, опять же, это изначально не планировалось каким-то прорывом в науке, вот, но мне скорее больше понравилась сама идея вовлеченности людей. Да, в это даже не на выходе изначально было понятно, что не будет сделано там ни лекарство от рака, там не будет спасен мир. Вот, просто ученые чуть лучше могут узнать какие-то фундаментальные механизмы того, как мы чувствуем боль. Может быть, когда-нибудь последствия это может быть полезно для того, чтобы, допустим, придумать новое лекарство для лечения боли. Вот. Но вот, несмотря на то, что как бы это не было сверхзадачей какой-то, люди все равно в этом участвовали и готовы были немножко пострадать.
1: Как ты вообще в целом относишься к тому, что многие действительно как-то очень осторожно относятся к генетическим всяким испытаниям, угу, и генетикам в том числе, им не доверяют, на них часто нападают?
0: Ну, здесь на самом деле есть две возможные аргументации, да, у людей, которые боятся и не любят подобные исследования. Первая аргументация, она может быть из области веры, ну, неважно во что, да, ну, в частности, религиозной веры, что, например, человек испытывает некий страх перед Богом из-за того, что мы вмешиваемся в божественный промысел, да, допустим. Вот с такими аргументами невозможно, в принципе, никак спорить, потому что они из области веры, да, и здесь, ну, можно просто принять, что человек с ними существует, и, в принципе, даже не важно, как ты к этому относишься. Ну, то есть не важно, как я к этому отношусь, это никак ситуацию не изменит, да? На мой взгляд, субъективный. А вот более конструктивные, понятные аргументы, они связаны с техническими вещами. Да? Например, что, о чем говорили критики, конструктивные критики, вот эксперименты, которые провел китаец. Конструктивная критика заключается в том, что технология геномного редактирования CRISPR, которую он использовал, она не максимально точна, и она может делать ошибки. Вот. И так как мы ее мало еще испытали на клетках и животных, то как бы он излишне рано перешел на данный эксперимент. Это вполне разумная критика. Вторая разумная критика, что не очень удачно был выбран кейс. Да, что был выбран кейс, когда можно, в принципе, было повлиять на то, чтобы родились дети без там, ВИЧа, без генетического вмешательства. За счет терапии родителей, да, у которых, ну, вот этих девочек, у которых, собственно, этот вирус был. Поэтому вот с точки зрения конструктивной критики, ну, я к ней нормально отношусь, надо обсуждать. Вот, я тоже не сторонник того, чтобы максимально все использовать, ну, максимальные технологии использовать бездумно, так, шашкой наголо, да, скажем так, потому что, ну, нужно быть аккуратными, это все-таки человеческая жизнь и человеческое здоровье.
1: Ну, несмотря на то, что в этом фильме много нюансов, так сказать, я думаю, сама тема довольно интересная, и у нас получилось довольно интересное обсуждение. Спасибо тебе большое, Артем, что пришел.
0: Да, спасибо большое. То есть фильм действительно не шедевр кинематографа, но зато у него есть один большой плюс. Он поднял такие темы, которые позволили нам так классно пообщаться.
1: Да, и стоит его все-таки посмотреть.
0: Спорное утверждение, но, опять же, можно. Не настолько плохое, чтобы его невозможно было смотреть.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Добрый вечер, уважаемые посетители. Рада приветствовать вас на очередной лекции цикла «Трибуна ученого». Сегодня для нас лекцию прочитает кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией Института космических исследований Российской академии наук Могилевский Михаил Менделевич. Прошу приветствовать.
2: Здравствуйте. Значит, по предложению руководства предлагается сегодня поговорить относительно такой темы, одни ли мы во Вселенной и какие существуют подходы для того, чтобы ответить на этот вопрос. Вообще этот вопрос, можно сказать, классический, много времени он обсуждался на разных уровнях, но это всегда носило такой достаточно абстрактный и беспредметный характер. Среди российских вот авторов там такое было очень интересное издание, значит, профессора естествознания Гельсингфорского университета, где он попытался, значит, собрать все данные, которые были в тот момент. Но это все носило достаточно абстрактный и неконкретный характер. До 4 октября 1957 года. Значит, после запуска первого искусственного спутника Земли в умах и специалистов, и публики произошло просто вот революционное изменение. То есть многие вещи, которые всегда казались какими-то далекими и которые не совершаются, значит, оказались, что это все реально, вот оно сейчас началось. И это стимулировало развитие различных исследований, различных обсуждений, различных направлений. И вот, значит, в 59 году в Nature появилась такая, в общем, основополагающая статья Кокина и Моррисона, где они поставили задачу сразу же с этим. Значит, это то, что вот такая формулировка, она оказалась более правильной. Поиск внеземных цивилизаций. В нашей стране на эту статью и вообще по поводу этого направления. Ну, тут маленькое отступление относительно того, что вот существует два термина. Сети там через Си и через С и через Си. И, в принципе, значит, с самого начала было большое количество людей, которые решили, что нужно найти средства связи с внеземными цивилизациями. Но потом прошло какое-то время, стало понятно, давайте, что мы сначала найдем. Search, первое слово, очень похожее. И, значит, вот на сегодняшний день все-таки у нас, в первую очередь, найти. Значит, в нашей стране одним из первых, кто откликнулся на эту статью в Nature, значит, это был Иосиф Семенович Шкловский, который написал сначала статью, а потом он написал книжку, которая выдержала несколько изданий, и до сегодняшнего дня она не потеряла своей актуальности. Вот эта книжка «Вселенная. Жизнь. Разум». И отчасти эта книга, и отчасти целый ряд, так сказать, других событий привел к тому, что в нашей стране прошла в течение нескольких лет такая серия конференций, семинаров, посвященных внеземным цивилизациям и поиску внеземных цивилизаций. Значит, первая такая конференция, она проходила в Бастуманской астрофизической обсерватории под руководством академика Амбарцумяна. Были опубликованы труды этой конференции, И сейчас, если вот это в большом количестве там было издано, доступно все. И когда мы сейчас открываем это издание, это просто выглядит как украшение. Все лучшие умы нашей страны, плюс будущий лауреат Нобелевской премии Таунс, приехали в Ереван для того, чтобы обсудить вот этот вопрос, значит, относительно поиска внеземных цивилизаций. В том числе там были и Гинзбург Виталий Иванович, в том числе был ученик Шкловского Николай Семенович Кардашов, который сейчас, так сказать, один из лидеров нашей науки. Вот. И как раз Кардашов предложил некую такую классификацию возможных цивилизаций, значит, которые он градуировал по той возможности использовать энергию, которая существует. И вот, значит, вот первый уровень, к которому мы, по-видимому, близки, это такая цивилизация, которая использует энергию планеты, на которой она зародилась и на которой она живет. Значит, более высокий уровень – это когда используется энергия уже солнечной или звездной, скажем так, системы. Это уже, так сказать, на несколько порядков более высокий уровень. И, наконец, третий уровень – это когда используется энергия галактики. И в тот период казалось, что это такая фантастическая энергия, которую просто нигде нельзя применить. Однако вот дальше будет понятно, что именно такие энергии иногда потребуются для того, чтобы объяснить события, которые мы видим. Значит, приблизительно в это же время, там в разных странах, значит, интересовались люди этим вопросом, тогда появилась вот эта знаменитая формула Дрейка. Значит, формула очень простая. Здесь просто перемножаются вероятности всего, что, так сказать, от чего может зависеть появление этих цивилизаций. И самое сложное – это, конечно, определить вот эти величины. Различные люди делали оценки там и плотности, и того, и другого. Но, значит, понятно, что каких-то очень конкретных вещей на сегодня нету. Значит, вот во времена Дрейка, значит, вот в 61-м году считалось, что вот это N количество цивилизаций в нашей галактике – это 10. Значит, современные пессимисты считают, что это вот 10 минус 7. А современные оптимисты считают, что это 5000. Вот. Ну, есть реалисты, которые говорят 50, 50 и 10, в общем, такие значения довольно близкие и похожие, но на самом-то деле, значит, это все носит на сегодняшний день пока чисто такой теоретический подход. Значит, для того, чтобы как-то попытаться конкретизировать эту вещь, значит, существует два подхода. Первый – это искать сигналы вот этих внеземных цивилизаций. Это, в первую очередь это касается, конечно, радиоизлучения. И второй подход – это посылать какие-то сигналы для того, чтобы обозначить, что вот мы тут есть, ну и тогда, значит, надеяться, что нам как-то кто-то ответит. На самом деле, вот первый подход, он, так сказать, обсуждался довольно подробно, и там есть тоже два, так сказать, направления. Одно направление связано с тем, что чего нам искать там другие цивилизации? Давайте заниматься своими делами. Например, значит, если посмотреть на Землю с какого-то, так сказать, внешнего приемника, то в спектре излучения нашей Земли мы увидим два пика. Значит, первый пик, который будет сильно отличать Землю от всех других планет, это связан с телевидением. Значит, эти волны, которые проходят совершенно свободно через иносферу, они не задерживаются, и это есть некая одна аномалия на этом спектре. А вторая аномалия, я скажу о ней немножко позже, это так называемое аборальное километровое излучение. Для решения этих задач, значит, есть вот инструменты, значит, был до какого-то момента самым большим, это в Пуэрто-Рико телескоп, сейчас китайцы построили еще больший телескоп, постепенно они его вводят в строй. Значит, есть вот большой телескоп у нас Ротан на Северном Кавказе. Но для поиска вот этих сигналов внеземных цивилизаций используют не только эти, но и более простые. Вот. И первым намеком на то, что был принят сигнал, это так называемый запись сигнала ВАУ, которая была сделана в 1977 году. Выглядит это вот таким образом, значит, вот это некий пик. Особенность этого сигнала, значит, она как-то не поддавалась никакому естественно-физическому объяснению, и поэтому и журналисты в том числе, и другие люди стали говорить, что вот, по-видимому, мы приняли первый сигнал от внеземных цивилизаций. Подтверждения этому не было. Однако это привело к такой некой мобилизации. И, значит, вот группа из Беркли, они организовали некую сеть такую внутри интернета, которая работает и по сегодняшний день. Значит, дело в том, что все записи радиотелескопов, они вот некоторым образом архивируются. И для того, чтобы ответить на вопрос, какие сигналы и так далее, надо их анализировать. Для этого требуется большое машинное время, с одной стороны. А с другой стороны, значит, вот привлечение большого количества непрофессионалов, на самом деле, которые, может быть, и полупрофессионалы и так далее, это носит еще и такой политический характер. Поэтому эта деятельность поначалу она была очень популярна. Там был еще другой подход. В 2004 году они поменяли там многие вещи. И, в принципе, вы можете прийти домой, вот, так сказать, выйти на этот сайт и, значит, предложить свои услуги. Ваши услуги будут заключаться в том, что когда вы что-то делаете на своем домашнем компьютере, у вас в фоновом режиме, значит, там будут решаться какие-то задачи поиска внеземных цивилизаций, поиска и так далее. Вот. Довольно долго идет эта программа, но результата пока нет. Другим намеком, или, так сказать, указанием на то, что вот могут быть какие-то сигналы от внешних миров, от внешних цивилизаций, являются так называемые быстрые радиовсплески. Это относительно новое явление, которое было обнаружено, вот тут написано, случайно в 2007 году. При этом, значит, характер этого сигнала был таков, что можно было сделать заключение, что он пришел, во-первых, с очень большого расстояния, там, гигапарсеки. И при этом, значит, поскольку расстояние было очень большое, то мощность излучения должна быть просто фантастически велика. Ну и вот здесь вот можно вспомнить классификацию Кардашова. Вот это К3. Это как раз тот вариант, когда для того, чтобы создать такую мощность излучения, цивилизация должна была бы, так сказать, объединить энергию своей галактики. В течение ряда лет и сейчас тоже, значит, различные люди пытаются объяснить естественным путем какие-то естественные механизмы, которые бы могли найти естественные механизмы, которые бы объяснили вот эту большую мощность и большие расстояния, вообще что это такое. Однако вот эти все магнитары и прочие вещи, они в полной мере это не объясняют. Там есть еще одна проблема. Это связано с тем, что вот один всплеск, вот этот короткий радиосплеск появляется, и потом на этом месте его нету. То есть это не повторяющийся такой сигнал. То есть он носит такой... Там есть три случая, когда он повторился там из двух десятков, но вообще это вот получается таким образом, что появился, и потом больше его нигде нету. Значит, и тогда нашлись вот серьезные, кстати, люди там с образованием, все, которые сказали, что вот поскольку мы не можем найти физического механизма, который объясняет эти быстрые радиосплески, то это означает, что их посылает какая-то внеземная цивилизация. Однако, значит, по поводу этих радиосплесков тут нужна некая аккуратность. Это связано она вот с чем. Значит, вот на этой картинке нарисован вот этот радиосплеск. Значит, вот здесь отложена частота, здесь отложено время, а вот эта вот наклонная линия – это как раз вот этот радиосплеск. Почему она наклонная? Дело в том, что при распространении электромагнитного излучения в плазме разные частоты – это свойство плазмы – распространяются с разной скоростью. Более высокая частота приходит раньше, более низкая частота приходит позже, поэтому это, ну, вот это называется, так сказать, частотная дисперсия. Это свойства плазмы. А дальше происходит следующее. Мы смотрим вот наклон, вот этот, который у нас измерен. Видим, что этот наклон достаточно большой. Дальше мы берем модель, как распределена плазма там в межзвездной среде, всюду. Подкладываем сюда эту модель, и получается, что вот эти гигапарсеки, эти там десятки, сотни янски, мощность этого излучения, это все завязано вот на, так сказать, наклон вот этой кривой. Однако, значит, вот с правой стороны приведено сигнал тоже электромагнитного излучения, это тоже динамический спектр свистящего атмосферика, который вот вокруг Земли в большом количестве. И при этом наклон тут на порядок более пологий получается. Это связано просто с тем, что сигнал шел в более плотной среде. То есть показатель преломления там содержит такой член там омега, плазмина на омега, и за счет этого происходит вот этот наклон. Но если плотность плазмы высокая, то и дисперсия будет высокой. Поэтому некая осторожность нужна, когда мы говорим, что это гигапарсеки, что это там десятки, сотни янски. И, может быть, это все происходит в плотной среде, и тогда это все гораздо ближе, и тогда нет вот этих катастрофических мощностей, которые мы не можем объяснить на сегодняшний день в рамках таких простых и моделей, которые нам понятны. Значит, второй подход тоже реализуется, он реализуется и в нашей стране, и в Соединенных Штатах. Значит, в нашей стране этим занимаются сотрудники Института радиоэлектроники, значит, вот они время от времени, вот тут приведена таблица, значит, время от времени они используют вот эту евпаторийскую антенну 70-метровую, значит, специальную последовательность сигналов посылают, так сказать, в различные участки неба в надежде на то, что кто-то эти сигналы примет, поймет, что это неспроста, и ответит. Ну, в общем, на сегодняшний день пока никто не ответил. Ну, другая стратегия поиска, она следующая. Значит, конечно, всякая цивилизация, ну, так, вот как мы, так мы считаем, что все остальные тоже. Значит, она заинтересована как-то с кем-то связаться и так далее, но все-таки это не основная идея. Значит, наши коллеги из ИРЭ тратят, я не знаю, сколько там крови, сил и так далее, чтобы получить время на радиотелескопе. Ну, в другой цивилизации, наверное, будет то же самое. Поэтому давайте искать не специальные сигналы, которые время от времени, так сказать, посылаются и так далее, а давайте искать другое. Давайте мы будем искать планеты, на которых, в принципе, может возникнуть жизнь такого же типа, как у нас, белковая жизнь. И для этого необходимо найти планеты, где будут вот такие условия хорошие. Это, значит, температурный режим такой, чтобы вода с одной стороны была жидкой, с другой стороны не испарялась. Это достаточное количество энергии. И если мы найдем, то вероятность того, что там жизнь образуется, ну, какая-то достаточно будет высока. Значит, вот на этом графике изображено следующее. Вот здесь это просто амплитуда, а это расстояние от звезды. Значит, изучение, которое нам необходимо для поддержания теплового режима и так далее, вот оно, значит, неким образом спадает. Но также точно спадает и жесткое излучение, которое идет от этой звезды, а жесткое излучение приводит к тому, что разрушает длинные молекулы. То есть жизнь, как правило, это вот какие-то сложные длинные образования. И для того, чтобы не разрушалось, нужно найти какой-то фильтр. Фильтр такой, чтобы, с одной стороны, энергию Солнца, ну, энергию звезды, что он пропускал бы на планету, а с другой стороны, чтобы вот это вредное, жесткое излучение, значит, он бы не пропускал. Вот как сделать такой фильтр? Значит, ответ очень простой. Значит, если мы посмотрим вот нашу звездную систему, то вот в области, где, в принципе, так сказать, хорошие условия могут существовать, так сказать, вот те условия, о которых говорилось, находятся три планеты. Это Венера, Земля и Марс. Очень похожи между собой и там по размерам, и по расстояниям и так далее. Но что нас отличает? Что Землю отличает и от Венеры, и от Марса? Нас отличает наличие магнитного поля. Дело в том, что магнитное поле, оно играет роль как раз вот такого фильтра. То есть вот эти жесткие излучения, они останавливаются магнитным полем. Ну, есть радиационные пояса, где захватываются и так далее. Но, во всяком случае, поверхность Земли, она находится под протекцией, она, значит, защищена магнитным полем, которое, с одной стороны, позволяет солнечному излучению, солнечной энергии пройти на Землю, а с другой стороны, вот эта вот, так сказать, разрушительная часть этого излучения, она задерживается и не пропускает. Значит, отсюда следует вывод, что давайте искать такие планеты, у которых есть магнитное поле. Значит, ну, на сегодняшний день таких вот экзопланет, это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, там их несколько тысяч. Большинство из них, конечно, совершенно неподходящие. Это то, что называется там горячие Юпитеры. Это большие, слябь какая-то там, горячие, там ничего хорошего нет. Но есть и другие планеты, значит, вот среди них надо найти такие планеты, которые бы нас устраивали. Будем, давайте, искать планеты с магнитным полем. А как это сделать? Ну, вот тут сама природа нам пошла на помощь. Дело в том, что, вот опять же, так сказать, Мстислав Всеволодович Келдыш был тем человеком, который, так сказать, играл очень важную

0: является то, что вот...
1: По счастью, микрофон оказался рядом со мной. У меня вопрос по вот этому проекту, который вы коснулись в конце, вот этот спиральный телескоп, значит, из отдельных модулей на обратной стороне Луны. Я первый раз об этом услышал, вот сейчас звучит очень интересно. Не могли бы вы еще немножко рассказать про эту программу? Во-первых, насколько велика вероятность ее действительно реализации, ну, по вашим оценкам. И, во-вторых, насколько действительно разработаны уже сами вот эти модули, потому что, например, вот, ну, мне сразу стало интересно, а как они будут там питаться на темной стороне Луны.
0: Да. Значит, смотрите, в этом направлении работает несколько групп. Значит, за деньги НАСА в Соединенных Штатах есть такая группа, у них очень неплохое финансирование, значит, они об этом говорят, думают, но до последнего момента у них была такая позиция, что нам никто не нужен, мы сделаем все сами, поэтому ни с кем объединяться мы не хотим. Значит, есть несколько институтов, несколько групп, скажем, в Европе, в том числе, значит, это в Медонской обсерватории, это в Германии, там, где вот Рашид Алиевич Сюняев там и так далее. И там идет работа с поддержки ЕКА, это Европейского космического агентства. Ну, вот какие-то вещи, которые ими были сделаны, я показывал. И они работают там, как-то все происходит. Значит, есть китайская академия наук, которая это и делает, и финансирует. И если говорить о степени готовности, продвижения и так далее, на сегодняшний день китайцы, по-видимому, являются лидерами. Потому что они реальные какие-то вещи, вот ретранслятор запустили и так далее. Более того, значит, на этом аппарате, который сел на противоположную сторону Луны, там был один элемент такой, приемничек, и большое количество наших коллег поехало туда посмотреть, какие результаты они померили. Значит, это вот из европейских стран, в том числе из Польши, там, из Голландии и так далее. Значит, когда мы встречались с китайцами, значит, вот в Екатеринбурге там в прошлом году, там, значит, был разговор относительно того, что вот давайте дружно, весело и так далее все делать вместе. Ну, так сказать, каких-то таких вот серьезных продвижений нет, потому что наши коллеги из Китая, у них такой немножко другой взгляд на жизнь. Вот если им что нужно, вот они готовы взять. А вот если что-то отдать, вот тут некоторые проблемы возникают. Вот. Но во всяком случае есть понимание о том, что такое объединение необходимо. И вот то, что было заключено США, там некие соглашения и так далее. В общем, это такое движение сейчас есть. Вот. Что касается финансирования с нашей стороны, в смысле в нашей стране, оно такое пока чисто символическое. И это, значит, это некая такая деятельность. Есть такие программы Президиума Академии наук. Значит, есть программа Президиума, значит, который руководит Зеленый, и там, значит, есть обсерватория на Луне, называется. Но она включает, так сказать, довольно широкий круг задач, и одной из задач является вот эта низкочастотная радиоастрономия.
2: Добрый вечер, спасибо вам за лекцию. У меня, наверное, вот два будут вопроса. Первый вопрос такой, вот эти вот радиовсплески, о которых вы рассказывали, а вот если абстрагироваться от версии, что их каким-то образом подал какой-то другой разум, то есть какое-то альтернативное им объяснение или пока это наукой четко не объяснено?
0: Значит, есть попытки.

0: объяснить их как-то иначе. Значит, но там есть некое противоречие, которое невозможно преодолеть. Значит, объяснения, которые были до какого-то момента, были связаны с какими-то катастрофическими событиями, там, слияние галактик там, и прочее. И вот это была, так сказать, некая гипотеза, которая считалась, ну, это да, вполне может быть. Однако на сегодняшний день найдено три случая, когда этот сигнал приходит из одного места периодически. Не может быть каких-то катастрофических явлений с какой-то периодичностью. Поэтому на сегодня, почему появились там всякие версии там, насчет инопланетного разума и так далее? Именно потому, что у нас нет ясной и понятной картины, у нас нет понятного физического механизма, который бы мог объяснить такие большие мощности излучения и за такое короткое время. Значит, там времена, о которых идет речь, это миллисекунды. То есть вот эта дисперсия, она длинная, она там десятки, сотни миллисекунд. Но вот если мы возьмем толщину вот этого сигнала, то это единицы миллисекунд. А мощность большая. И вот здесь противоречие возникает. Если у вас это, ну, не знаю, там какое-то большое образование, то быстро это не может произойти в силу того, что это нужно синхронизировать разные области. И вот это противоречие. Поэтому сейчас нет общепринятой точки зрения, из-за чего это все происходит.
1: Еще есть вопросы? Еще есть. Давайте я сейчас передам микрофон. Кто-то поднимал уже руку, я знаю.
2: Добрый вечер. У меня два вопроса. Первый вопрос заключается в том, что какое подтверждение мы должны получить, ну что должно произойти, чтобы мы сказали, вот, да, мы получили сигнал от инопланетной цивилизации. Ну, допустим, получили какой-то сигнал. Как узнать, природного происхождения или нет? Мы можем это доказать, допустим, там, через 15 лет, через 20, а можем вообще не доказать. Может быть, мы уже его получили, просто не можем понять, что он внеземного происхождения. Ну, скажем так, от каких-то разумных существ. Может быть, уже, ну, скажем так, летающая тарелка должна присоединиться на Красной площади, оттуда выйти, так бы, человек и сказать, я с другой планеты. Тогда мы все поверим. А если это произойдет, допустим, там, ну, где-нибудь в лесу, как это все узнать? Как вот, что, скажем так, будет отправной точкой, чтобы мы сказали, да, мы нашли разум на других планетах. И второй вопрос. Вот, предположим, мы его нашли, а что с этим мы дальше делать будем? Потому что расстояние-то в космосе большое, общаться не сможем. Мы никакой практической там, выгоды или вообще нам просто поговорить не совсем удастся. Поэтому, ну вот, получили и... Как мы будем все это использовать?
0: Значит, если можно, я начну с ответа на второй вопрос. Значит, так устроен человек, что даже если какой-то такой прямой пользы мы не можем извлечь, но все равно вот это вот любопытство, интерес, они играют очень важную роль в нашей жизни, когда полярные исследователи пробирались к полюсу. Ну, а какой пользе можно было тогда говорить. Но, тем не менее, это происходило. Это вот природа человека такова. Значит, там у нас в институте там были такие вот дискуссии, нужно ли вообще там, ну не знаю, лететь на Марс. Давайте мы туда пошлем автомат, который сфотографирует, сделает, там, передаст на эти очки, и мы будем иметь полное впечатление, как будто мы сами ходим там по Марсу и так далее. Тем более, что жить на Марсе там, это очень опасно. Лететь туда еще более опасно. И на сегодняшний день это вопрос, который просто не решен. Даже на Луне долго нельзя находиться, потому что мы созданы для того, чтобы жить здесь, под защитой вот этой магнитосферы, которая нас бережет и так далее. Поэтому давайте наведем порядок здесь и будем жить здесь, а не стремиться куда-то далеко. Но есть люди, которые говорят, нет, все равно вот приятно наступить ногой. Ну и с этим вот поспорить нельзя. Теперь, что касается там относительно того, что, может быть, мы уже приняли сигналы, но только их не поняли. Значит, астрономы, они великие люди. Они все, что вот сейчас регистрируется, да, все записывается. И вот эти самые быстрые радиосплески и другие вещи, это не то, что человек пришел, включил приемник и увидел. Такого уже давно нет. Значит, это все находится в архивах, архивы это все открыты, вы можете туда зайти и анализировать. Значит, все, что зарегистрировали телескопы, это все записано, и к этим данным можно вернуться не один, не два, а десятки раз и проанализировать их, исходя из, там, из такой теории, из такой гипотезы и так далее. Поэтому... Если там есть какие-то записи, которые мы неправильно понимаем, они не пропали. Мы можем всегда к ним вернуться, если мы найдем какие-то вот серьезные основания говорить о том, что это некая информация, которая пришла, но мы ее там неправильно поняли. А критерием это то, что те, кто нам передавал эту информацию, должны нам сообщить новые знания, которые мы не знаем сегодня. Например.
3: Добрый вечер. Вот вопрос такой, а на чем основывается выбор направления под посылание радиосигналов в космос?
0: Значит, из самых общих соображений. Значит, ну, если вот посмотреть на эту таблицу, которая там, то они в разные места даже посылали. Значит, там идея была такая, что, во-первых, понятно, что куда-то совсем далеко посылать бессмысленно, все равно не дойдет. Поэтому речь идет только про ближнюю часть нашей галактики и так далее. И посылали туда, где высока вероятность, что там есть экзопланеты, там, где могут быть какие-то... Это на удачу. Никаких таких очень проработанных, серьезных, куда посылать, нету. Ну, вот если бы там, случайно повезло, ну, тогда да. Но так, таких жестких критериев, что нужно вот именно так, как раз вот этот самый поиск АКР в какой-то степени указывает, куда посылать. Но вот когда посылали, то, в общем, на удачу.
4: Здравствуйте. Там вот цифра была 10-50 цивилизаций. Есть какой-нибудь прогноз по уровню развития этих цивилизаций? Они как наша цивилизация или менее развита, или более развита? Спасибо.
0: Значит, то, что вы говорите про формулу Дрейка, да? Значит, там уровень определялся просто временем, пока они существуют. Ну, то есть, кто-то, может быть, быстрее развивается, кто-то медленнее. Но я не могу ответить на ваш вопрос, из этих 50, кто находится выше, а кто ниже нас. Я не могу сказать. И никаких вот в тех цифрах, которые приводились, там никаких указаний на это не было.
5: Еще у меня такой вопрос, раз как-то такая тема пошла. Вот когда была высадка американцев на Луну, вот упорно... Ходят слухи, что вроде бы была определенная часть информации об увиденном там астронавтами, так и засекреченная и не разглашалась. Это действительно доказанный факт или это все-таки на уровне слухов, что так было?
0: Ну, я об этом ничего не знаю.
1: Я понимаю, да, что очень интересная тема и вопросов просто множество, но я думаю, что мы уже будем немного закругляться и последние, ну, 1-2 вопроса.
6: Сколько процентов неба на сегодняшний день исследовано с точки зрения поиска радиосигналов?
0: 100%.
6: Вся сфера, да?
0: Нет, не так. Значит, карта неба строится постоянно, но в разных диапазонах частот. Есть какие-то диапазоны, в которых ситуация там лучше, там подробнее построена эта карта. Ну, то есть, вообще, в принципе, у астрономов вот эти карты существуют, светимости неба там в разных диапазонах.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

Добрый день, друзья! Это последняя лекция в моем курсе астрономии. И вот о чем мы будем сегодня говорить. В прошлый раз с помощью машины времени, которая называется телескоп, мы удалились в далекое прошлое Вселенной и поговорили о самых первых моментах ее жизни. Признаюсь вам, я рассказал далеко не все, что физики и астрофизики выяснили сегодня о первых мгновениях жизни Вселенной. Это очень интересная наука, и вы ее, наверное, в школе еще до конца глубоко не сможете преодолеть, потому что там работают самые современные направления физики, квантовая механика, общая теория относительности. Но я надеюсь, если мой рассказ об астрономии вас заинтересовал, вы познакомитесь с более сложными, с более глубокими курсами и учебниками, и там будет рассказано о том, как мы сегодня представляем самые первые мгновения рождения нашего мира. Ну а сегодня мы поговорим о том, как мы представляем его будущее. Нам же не безразлично будущее прежде всего нашей планеты, ну и Солнечной системы в целом, да и галактики, ну и вся Вселенная тоже нас беспокоит. Мы сегодня единственные разумные существа, известные нам. Так что надо позаботиться и о Вселенной в целом, и об ее будущем. А что перед вами? Что это за странная картинка? Обратили внимание? Может быть, это корни какого-то растения или почки на ветвях каких-то деревьев? Что это такое? В конце моего рассказа вы узнаете, что это и как мы себе представляем будущее Вселенной, и закончится ли ее эволюция, или будет продолжаться вечно. Это, пожалуй, самое глобальное представление о нашем мире, какое сегодня сложилось в головах у физиков-теоретиков и астрономов. Итак, будущее нашей планетной системы. Вот она перед нами, как выглядит сегодня. Но, очевидно, она всегда эволюционировала.

Она была не такой и будет не такой, а сегодня мы ее изучаем такой, какой она представляется нам через 5 миллиардов лет после рождения нашей планетной системы. В эволюции Земли, да и всей нашей Солнечной системы, можно выделить две группы фактов, или скорее факторов, то есть причин, которые могут это будущее изменить. Я разделил их на неизбежные и случайные. Неизбежные – те, которые обязательно произойдут, и мы надежно их предвидим. Они будут. Случайные, которые могут случиться, а могут и не случиться. Но на больших промежутках времени даже маловероятная случайность, как правило, происходит, реализуется. Итак, какие же неизбежные факторы влияют на эволюцию нашей планеты? Прежде всего, наша планета теряет летучие вещества, то есть атомы, которые быстро движутся в атмосфере нашей Земли. Прежде всего, это атомы водорода. Это самое подвижное вещество, самые легкие атомы, и они при одной и той же температуре движутся быстрее всех. А значит, у них есть способность легче всех улетать из атмосферы Земли. Земля теряет водород. А откуда берется водород в атмосфере? Это вода. Пары воды поднимаются из океана в стратосферу. Там ультрафиолетовые солнечные лучи расщепляют молекулу воды на водород и кислород. И водород, как более легкий, уходит в космос. Не очень быстро. Казалось бы, незначительно. 3 килограмма водорода в секунду теряет в среднем наша Земля. Но каждую секунду. А умножьте эти секунды на длительные промежутки времени, на миллионы и миллиарды лет. И вы поймете, что через несколько миллиардов лет наша планета лишится воздушной и водяной оболочек. Исчезнет мировой океан. Ну и атмосфера тоже. То есть планета высохнет до предела. Ну а если на поверхности планеты не будет воды, то не будет и жизни. Это не выдумка. Мы этот процесс наблюдаем почти невооруженным взглядом, если можем посмотреть на это со стороны. Конечно, наш глаз должен быть вооружен специальной техникой, которая позволяет заметить атомы водорода. Они ярко излучают в некоторых ультрафиолетовых линиях, в линии Лайман-Альфа, это при переходе электрона с первого возбужденного на основной уровень. И когда мы фотографируем Землю издалека, это портрет специальной компьютерной техникой, так сказать, усиленной в контрасте, а это фотография прямая. Мы видим, что Земля буквально как комета испаряет свою атмосферу и отпускает водород в межпланетное пространство, то есть планета теряет водород. Такая водородная корона окружает нашу планету, и даже хвост водородный, буквально как у комет, тянется за Землей, а это значит, что мы теряем этот газ навсегда. Земля теряет атмосферу, теряет водную оболочку, мировой океан, но кроме этого Земля еще нагревается все сильнее и сильнее. Помните, как протекает эволюция нормальной звезды, например, нашего Солнца? Со временем, примерно каждый миллиард лет, излучение Солнца становится более мощным примерно на 10%. То есть светимость Солнца увеличивается на 10% приблизительно каждый миллиард лет. Пройдет несколько миллиардов лет, Солнце станет в 1,5-2 раза мощнее нагревать Землю, и само начнет расширяться, превращаясь в красный гигант. И тогда температура на поверхности Земли возрастет до такой степени, что уж точно не позволит существовать той жизни, к которой мы привыкли, углеродно-водной жизни, которая сегодня царит на поверхности Земли и на небольшой глубине под поверхностью. Океана не будет, атмосферы не будет, сухая Земля будет нагрета до температуры. Когда Солнце будет уже полноценным красным гигантом, температура Земли станет приблизительно 1500 кельвинов. Это, конечно, исключает любые представления о жизни нашего углеродно-водного типа. Расчеты, которые в последние годы провели астрономы, показывают даже еще более трагическое будущее нашей планетной системы. Вот на этом графике показаны последние миллионы лет
жизни нашего Солнца, когда уже в стадии красного гиганта она начнет расширяться до такой степени, что практически уже подойдет к этапу сброса оболочки. Поверхность Солнца будет расширяться. С поверхности Солнца будет улетать достаточно много газа. Сегодня его в виде звезд солнечного ветра не очень много улетает. Но на этапе красного гиганта Солнце активно будет терять газ. И масса Солнца будет постепенно уменьшаться. Размер увеличиваться. Но обратите внимание, тут по вертикальной шкале отложены астрономические единицы. В этот момент Солнце накроет, так сказать, проглотит Меркурий. Приблизительно вот в этот момент Солнце дотянется до орбиты Венеры и проглотит Венеру. Венера опустится в атмосферу Солнца и растворится там. А какова судьба Земли? Нас это интересует в первую очередь. С одной стороны, масса Солнца уменьшается. Значит, орбиты планет начнут немножечко удаляться от Солнца. Гравитация ослабевает, и планеты будут немного удаляться. Видите на этом графике? Земля постепенно удаляется от Солнца. Единица – это современный радиус земной орбиты, одна астрономическая единица. И орбита Земли будет постепенно расширяться. Может быть, Земля убежит от поверхности Солнца? Точные расчеты показали, что нет, не убежит. Когда Солнце достигнет приблизительно вот такого радиуса, где-то 90% от астрономической единицы, Земля перестанет удаляться и начнет приближаться к поверхности Солнца. В этом виноваты приливные эффекты. Земля своей гравитацией будет вызывать на поверхности Солнца приливные возмущения, ну, такой горб, такой приливный горб, приливную волну. И эта приливная волна начнет притормаживать движение самой Земли по орбите. И Земля начнет приближаться, и в конце концов тоже окажется внутри солнечной атмосферы. Я думаю, Солнце этого даже не заметит. Я вам напомню, масса Солнца в 333 тысячи раз больше массы нашей планеты. Так что одна 300-тысячная часть вещества, добавленная к Солнцу, она никак не повлияет на его жизнь. А вот жизнь Земли при этом закончится. Но дальше закончится расширение Солнца, и фактически до орбиты Марса оно уже не доберется. Что нам, землянам, предстоит делать в далеком будущем? Очевидно, нам придется подыскать какую-то новую планету и переселиться на нее. Когда Солнце станет перегревать нашу Землю, можно будет подумать о переселении на Марс. Когда Солнце проглотит Землю и уже почти дотянется до Марса, там же будет тоже жарко. И надо подумать о спутниках Юпитера и Сатурна. Они хоть и небольшие, но там условия могут быть не такими плохими. Но в конце концов, в максимуме своей светимости Солнце и их нагреет до нестерпимо высокой температуры. Что нам тогда останется? А нам останется Плутон. Сегодня это маленькая холодная планета, но когда Солнце станет красным гигантом, оно нагреет Плутон приблизительно до комнатной, ну, до современной земной температуры. Плутон, конечно, не велик по размеру, тем не менее, площадь его поверхности вполне соответствует, например, площади современной России. А наша страна гигантская, она бы могла принять все население земного шара, прекрасно его разместить на нашей территории. Так что территория Плутона будет вполне достаточно для продолжения развития земной цивилизации. Ну, конечно, надо будет подумать и о других животных, и растениях. Ну, я думаю, это дело будущего. Не 1 миллиард лет пройдет до этого момента. Так что Плутон сегодня уже начинает нас интересовать как некая запасная планета, такая спасательная лодка для нашей цивилизации. Ну а Солнце закончит свою эволюцию, сбросив верхние слои вещества, так как это сегодня на наших глазах планетарные туманности образуются. Звезды более старые, чем Солнце, а оставляют от себя лишь небольшую центральную часть, ядрышко, а верхнюю, примерно половину массы, сбрасывают в виде планетарной туманности. Ну, давайте посмотрим на такой условный портрет Солнечной системы в тот период. Солнце расширилось, и как красный гигант проглотило внутренние планеты, постепенно добираясь
до Земли, а потом и до Марса. Но Марс останется, планеты-гиганты останутся, и, к счастью, Плутон тоже останется на своем месте, немножко удалившись от Солнца. А Солнце, сбросив верхние слои, оставит на своем месте достаточно массивный, то есть он будет удерживать планеты на орбитах, но очень прохладный объект под названием белый карлик. И уже температура на поверхности этих планет, конечно, станет близка к абсолютному нулю. То есть сначала разогреет все планеты, некоторые поглотит, а потом резко уменьшит интенсивность своего излучения, и белый карлик уже не сможет создать достаточно приемлемые условия для развития жизни и на планетах-гигантах, и на их спутниках. Тут уже надо будет подумать о перелете на далекие планеты. Какие-то экзопланеты, которые мы сегодня у других звезд, более молодых, чем Солнце, обнаружили. Это мы говорили про неизбежные факторы. Мы их предвидим, и, скорее всего, так и будет. Сегодня астрофизики надежно могут прогнозировать это будущее Солнечной системы. Но есть и факторы случайные. Например, время от времени на Землю падают космические тела. Астероиды, небольшие метеороиды, ядра комет. Иногда даже искусственные тела тоже падают. А спутники наши, космические станции, от падения больших тел на поверхности Земли остаются довольно крупные кратеры метеоритные. Такие события даже на памяти наших предков, наших бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек происходили буквально у нас на глазах. 1908 год. В Сибири, за Уралом, в районе подкаменной Тунгуски, в атмосферу Земли врезалось какое-то очень массивное тело. Приблизительно размером в 100 метров. Ну, может быть, от 80 до 100 метров. Вот так мы его оцениваем. Оно разрушилось еще в атмосфере Земли. И это разрушение, это резкое торможение вызвало тепловой взрыв. И от него полегла тайга на большой площади. Площадь вывала тайги, а потом она и загорелась от этого теплового взрыва, составила примерно площадь современной Москвы – 2000 квадратных километров. Это не опасное для всего человечества, но такое локально весьма неприятное событие – падение объекта размером около 100 метров. Такие 100-метровые космические тела падают на Землю не очень часто, раз в несколько тысячелетий. Ну вот нам, можно сказать, повезло. 100 лет назад упало, но никакого сильного ущерба для Земли не представляло. Мелкие падают чаще. В 2013 году над Южным Уралом пролетел, разрушился, упал небольшой объект размером около 20 метров. Ну, сильного ущерба он не нанес, Челябинский метеорит. А вот 100-метровые, их уже надо опасаться. Если над городом или над какой-то густонаселенной областью произойдет такое падение, это будут жертвы. Но все-таки это происходит не очень часто. Километрового размера космическое тело – это уже глобальная катастрофа. Даже если он упадет на территории Западной Европы, куда бы ни попал, даже в сельскую местность, слабонаселенную, все равно окружающие страны почувствуют весьма большой ущерб. Но это происходит не очень часто. Примерно полмиллиона лет раз на Землю падает такой объект. А вот 10-километрового размера космическое тело – это уже реальная опасность для нашей планеты. Но это происходит примерно раз в 100 миллионов лет. И, насколько мы можем судить, последняя такая катастрофа была 64, может быть, 65 миллионов лет тому назад. Так что, если рассудить по статистике, еще несколько десятков миллионов лет мы можем сильно не беспокоиться. Но это ведь вероятность. Она может реализоваться не только через равные промежутки времени, но и завтра, и послезавтра. Так что нам надо следить за такими объектами, мы за ними следим, ну и скоро научимся как-то регулировать их движение в космосе и не допускать падения на Землю. 64 миллиона лет назад это было действительно глобальное событие, 10-километрового размера тело упало, и в результате вся биосфера Земли довольно сильный ущерб понесла. Ну вот, мне лично жалко динозавров,
которые в ту эпоху исчезли, частично от катастрофы, связанной с астероидом, упавшим на Землю, частично от глобальных вулканических процессов, тогда очень мощно извергались вулканы, и не исключено, что именно метеорит был спусковым крючком этой вулканической активности на Земле. Так или иначе, лучше избегать таких событий, и я надеюсь, что мы научимся это делать. Наша звезда, Солнце, в общем, очень спокойное светило. Но время от времени вспышки, то есть мощные взрывы на поверхности Солнца происходят. И надо помнить, что Солнце по сравнению с Землей, вот наша Земля, а это она в 10 раз увеличенная, а на самом деле ее истинный размер по сравнению с Солнцем вот такой, наша Земля 109 раз по диаметру и в сотни тысяч раз по массе уступает Солнцу, конечно, Земля очень чувствительна к взрывам на поверхности Солнца. Но бывают еще более мощные события. Мы знаем, что некоторые массивные звезды взрываются как сверхновые и часто фокусируют энергию своего взрыва в такие узконаправленные лучи. Мы наблюдаем такие лучи, когда они изредка попадают на Землю, но, к счастью, происходят они очень далеко, в миллиардах световых лет от нас, и мы видим это как мощные вспышки гамма-излучения, ну и светового иногда, и рентгеновского излучения, но оно уже ослабленное доходит до нас с большого расстояния и ущерба Земле не приносит. Но если это произойдет рядом с нами, то не хотелось бы этой катастрофы, которая может просто испортить атмосферу Земли, химические процессы начнут в ней происходить, озоновый слой будет убит, и, в общем, это могла бы быть катастрофа, которую лучше избегать, а значит, надо изучать такие процессы. Ну, а теперь поговорим, это мы описали будущее нашей Земли и Солнечной системы, а каково будущее мира галактик и вообще того уголка Вселенной, в котором мы живем. Мы уже выяснили, что в течение 14 миллиардов лет, родившись из очень плотного состояния, наш мир непрерывно расширяется, непрерывно увеличивается расстояние между всеми галактиками и скоплениями галактик. Но некоторые еще продолжают жить совместно, например, Андромеда и наша галактика не удаляются, даже сегодня они приближаются друг к другу, но это лишь благодаря их гравитации. Они преодолевают вот это общее расширение нашего мира. Ну, такие небольшие скопления и группы галактик, они еще продолжают совместную жизнь, но друг от друга они удаляются. Однако, как они удаляются? Ускоряя или замедляя свое движение? Вроде бы для ускорения нет никаких причин, реактивных двигателей у галактик нет, а гравитация есть, и она должна тормозить взаимное расширение галактик. Так думали астрономы до конца 20 века. А в конце 20 века убедились, что кроме взаимной гравитации, которая действует на галактике, тормозя их расширение, удаление друг от друга, здесь условно в виде такой пружины показано это взаимное притяжение галактик, есть еще какой-то фактор, который был неизвестен ни физикам, ни астрономам еще несколько, два десятка лет назад. И этот фактор играет роль антигравитации, то есть взаимного расталкивания галактик и скопления галактик друг от друга. Раньше слово антигравитация мы встречали только в научно-фантастических романах. Да и то сказать, скорее в фантастических, чем в научно-фантастических, потому что никому не приходило в голову, что на самом деле в мире может существовать антигравитационное влияние, антигравитация. Но выяснилось, что оно есть. И это заметили астрономы. Как они это заметили? Измеряя расстояние до очень далеких галактик. Вы помните, я рассказывал, что самым надежным индикатором далеких расстояний являются взрывы сверхновых звезд. Вспышка сверхновой видна издалека. И по максимуму яркости сверхновой в момент своей вспышки мы можем судить о том, насколько она далека от нас, а значит, и сама галактика, в которой она находится, тоже удалена. Ну, а скорости галактик мы довольно легко измеряем по смещению линий в их спектрах.
Раньше астрономы, я вам уже показывал нечто подобное, считали, что мир начался из очень плотного состояния. В нашу эпоху мир расширяется, мир галактики, я имею в виду. А вот каково будущее, смогут ли галактики остановить это расширение своим притяжением взаимным, или не смогут, но все равно мир будет постепенно тормозить свое расширение за счет взаимной гравитации галактик. А выяснилось, что нет. Мир расширяется ускоренно. Впервые это выяснилось буквально в конце 20 века, в 1997-98 году, то есть прямо на границе 20 и нынешнего 21 века, два десятилетия тому назад. Это настолько шокировало физиков и астрофизиков, что очень долго предпринимались все новые и новые наблюдения, чтобы подтвердить этот факт. Но он подтверждается. Новые наблюдения говорят о том, что это реальность. Что в нашу эпоху и в далеком будущем будет продолжаться ускоренное расширение Вселенной. Антигравитация уже победила нормальное притяжение, ну, ту гравитацию, с которой мы имеем дело на Земле и в мире звезд. Это я вам показывал, это условная картина прошлого нашей Вселенной. Мы его наблюдаем из нашей эпохи современной, видим все более и более далеко отстоящие в прошлое области нашего мира, самые первые галактики, самые первые звезды, эпоху рекомбинации реликтового излучения и начало жизни Вселенной. А вот на этом графике продемонстрировано, как менялось соотношение между обычным веществом, ну, нашим родным, протоны, нейтроны, электроны, темным веществом, природу которого мы не знаем, но, по крайней мере, чувствуем, что оно не сильно отличается от обычного. Оно обладает такой же гравитацией, как и обычное. Просто мы еще не поняли, что это за вещество, его, так сказать, химическое состояние, его физическую природу, что это за частицы такие. Ну, поймем когда-нибудь. Но плотность и обычного, и темного вещества постепенно падает. Когда-то обычное превалировало, но тогда излучение играло главную роль, и оно вносило свою плотность энергии, массы в плотность Вселенной. Потом темное вещество вышло на первый план, и сегодня его раз в 5 больше по массе, по энергии, чем обычного вещества. А вот горизонтальная линия, которая говорит нам о том, что все пространство нашего мира заполнено некой сущностью, вот только такое слово можно применить, которую мы называем темная энергия. И эта сущность не меняет свою плотность от прошлого Вселенной к нашему и к будущему миру, остается одинаково, вот так, да, покажу, одинаково плотным по наполнению нашего мира, расширяется обычное вещество, разжижается, скажем так, а темная энергия оставляет свой вклад неизменным, и она уже превзошла все остальные сущности нашего мира. Что такое темная энергия? Мы не знаем. Каковы ее свойства? Об этом мы уже догадываемся. Она действует как антигравитация. Она, присутствие этой энергии в пространстве, заставляет все материальные объекты из темного вещества, обычного, барионного, как говорят физики, вещества, отталкиваться друг от друга. Отталкивание это очень слабое. В пределах лаборатории земной и даже в пределах Солнечной системы мы его не ощущаем. Но у него удивительное свойство. Эта сила возрастает с расстоянием между объектами. Вот гравитация возрастает, когда объекты сближаются, а на больших расстояниях гравитация ослабевает, единица на r квадрат. Помните закон Ньютона? А антигравитация, наоборот, чем дальше два объекта друг от друга, тем сильнее она их расталкивает. Вот в этом убедились астрономы, наблюдая движение нашего мира, вот начиная с какой-то эпохи, примерно с середины возраста нашего мира, он начал расширяться ускоренно. Таким образом, современное представление о Вселенной выглядит так. Около 70% плотности энергии принадлежит темной энергии. Темная, по-английски dark energy, не говорит о том, что она светится, не светится. Dark – это значит неисследованный, непонятный,
непонятый еще наукой какой-то вид энергии. Может быть, это поле какое-то. Может быть, это свойство вакуума. Вакуум в физике – это не полная пустота. Это наинизшее энергетическое состояние всех мировых полей. Но это отнюдь не пустота.

на самом деле занимает лишь 5%. Под действием антигравитационным, расталкивающим действием темной энергии, начиная примерно с возраста, ну, вот начало нашего мира, начиная с возраста около 7-7,5 миллиардов лет, расширение происходит ускоренно. Ну, так вот, условно это показано в виде пружины, которая расталкивает мир. И, к сожалению, она уже, к сожалению, а может быть и к счастью, кто знает, да, галактики удаляются друг от друга, по крайней мере, скопления галактик, и мы когда-то потеряем с ними связь, потеряем их из виду. Но это лучше, в конце концов, чем если бы мир схлопнулся и опять превратился в горячую плазму. Нет, лучше уж так. Лучше остаться со своими соседями, с Андромедой, с галактиками-спутниками, чем схлопнуться в горячую плотную плазму. Ну, это все пока область предположений, и мы не можем точно сказать, на самом деле, как будет меняться плотность темной энергии, как она в будущем, насколько сильнее или слабее будет расталкивать наш мир. Тем не менее, что представляет собой самое далекое будущее нашей Вселенной? Можем ли мы вообще о нем рассуждать? Ведь мы изучили малую долю наполнения нашего мира. Лишь 5% принадлежат обычному веществу, свойства которого мы хорошо себе представляем. С темной материи, с темным веществом мы еще не очень знакомы, а с темной энергией, можно сказать, не знакомы пока вообще. И со свойствами ее только начинаем разбираться. Мне кажется, это очень оптимистическое окончание нашего курса. Знаете почему? Вот поколение ученых, которому принадлежу я, мы нащупали очень важный факт. Наша изученная нами Вселенная – это всего лишь вершина айсберга, неизученного, но уже, так сказать, нащупанного нами, непонятого пока, но мы уверены, что это существует, большая часть нашего мира. Темное вещество, темная энергия, их свойства и что-то еще, чего мы пока вообще не понимаем. Все это будущее современной физики, астрофизики и астрономии. Это ваше будущее. Вы начинаете входить в мир науки, и кому-то из вас предстоит изучить, понять и объяснить окружающему человечеству, что же это такое темное вещество, темная энергия, как произошла наша Вселенная, мы тоже этого до конца пока не понимаем. Это замечательная перспектива для тех, кто собирается заняться фундаментальной физикой и астрономией. Ну а будущее Вселенной сегодня пока выглядит вот так. Маловероятно, что наш мир когда-нибудь сожмется. Весьма вероятно, что он будет расширяться, и это расширение продолжится. А вот будет ли оно ускоренным или постепенно перестанет ускоряться, пока мы этого не знаем, пока это неизвестно. Но самое далекое будущее, оно, конечно, для физики представляется не очень оптимистичным. Физики предполагают, что элементарные частицы, даже такие надежные, как протон, не вечны. Через много-много миллиардов лет, возможно, они распадутся. И тогда наш мир станет менее приспособленным для жизни, чем сегодня. Не будет атомов и элементарных частиц в том виде, как мы их сегодня любим и изучаем, протонов, нейтронов, не будет химических элементов. Но значит ли это, что полный распад нашего мира произойдет? Вот я вернулся опять к той картинке, которая была в начале моего рассказа. Она представляет собой мыслимое далекое будущее нашего мира. Каждая область здесь – это отдельная Вселенная, которая когда-то родилась, расширяется, но в других областях пространства, может быть, родились и рождаются, и будут рождаться другие Вселенные. Об этом нам говорит самая красивая и до сих пор недоказанная теория инфляции. Запомните это слово. Ну, в области экономики инфляция – это раздувание денежной массы, не очень приятное событие. А в области астрофизики – это рождение и быстрое расширение областей пространства, которые мы называем
локальными вселенными, теми, в которых живем мы, может быть, другие.

другие существа. Эти вселенные могут быть связаны между собой. И в далеком будущем человечество может быть научится перемещаться из одной постаревшей вселенной в другую, более молодую, более активную, наполненную звездами и планетами. Это скорее фантастика, чем научная фантазия, но очень красивая фантастика, не противоречащая современной науке. И я думаю, что ваше поколение ученых сделает из этой фантастики нормальную физическую теорию далекого будущего. Очень известный современный астрофизик, физик-теоретик Андрей Линде, выходец из нашего Московского университета, мы с ним вместе учились, видит такое оптимистическое будущее нашего мира. Да, говорит он, через миллиарды лет наш вакуум, может быть, распадется, наши элементарные частицы распадутся, и наша Вселенная перестанет существовать в том виде, как мы ее знаем. Но мир в целом вечен и бесконечен, иного быть не может. И надо научиться перемещаться из одной части мира в другую, и тогда будущее нашей цивилизации тоже выглядит весьма оптимистично и может быть бесконечным. Я заканчиваю свой курс и напоминаю вам важную вещь. Я вам рассказывал об астрономии, о планетах, звездах, галактиках, но мы не решали задачи. И просто слушать мои рассказы было, надеюсь, интересно, но почти бесполезно. Надо решать задачи. Я рекомендую вам свои задачники, потому что в последние годы я их писал активно, и они разный уровень покрывают, от самых элементарных задач до более сложных. Все они с ответами, с решениями, до еще более сложных, но и более интересных. И, наконец, до задач олимпиадного уровня. Разумеется, есть и другие задачники прошлых моих коллег более старших. И в ближайшие годы появятся новые задачники, которые напишут мои студенты, мои более молодые коллеги. Почти все задачники вышли из недр Московского государственного университета. Сотрудники Государственного астрономического института имени Штернберга, это часть МГУ, создают современные учебники астрономии и задачники для разных курсов астрономии. Ну и мои коллеги в других городах тоже нам в этом помогают. Так что мы совместно делаем то, что поможет вам создать представление о нашей Вселенной и овладеть этой наукой уже на более серьезном уровне. А я прощаюсь с вами. Надеюсь, мы встретимся в других курсах, более сложных, более глубоких и более интересных. Счастливо!

Весной 1904 года в парижском общежитии для бедных поэтов и художников Батола в Уарном Монмартре появился новый постоялец. Молодой человек маленького роста, с широкими плечами и атлетической грудью, длинной непослушной челкой и большими глазами сразу же обратил на себя внимание. Это был испанский художник Пабло Диего Хосе Франсиско де Пауло Хуан Непомусена Мария де Лос Ремедиос Сиприана де Ла Сантиссима Тринидата Мартир Патрисио Руис Пикассо. Конечно же, друзья-французы звали его коротко – Пабло. Пабло Пикассо. Испанец редко покидал свою комнатушку. Усевшись на жесткий табурет или старое расшатанное кресло, он постоянно работал. И днем при лучах яркого солнца, и ночью при свете керосиновой лампы. Герои его полотен чем-то напоминали самого художника. Они были нищие, одинокие и отвергнутые. Их лица выражали отчаяние или душевное напряжение человека, который стремится найти точку опоры в жизни. У Пикассо ее не было. Парижские торговцы не спешили покупать его работы. Лишь изредка они приобретали у него небольшие картины или рисунки, за которые платили сущие гроши. Художник бедствовал. Признаться, в начале своего пути он не имел ясной эстетической позиции и находился в поиске идей, тем и собственного языка. Он был хорошо знаком с творчеством великих испанцев, таких как Веласкес и Гойя. Его восхищали полотна Эль Греко и других живописцев прошлого. В то же время он подпал под влияние французских импрессионистов. В 22 года его интересовали вопросы значения цвета, экспрессии форм, психологии героев и внутренней динамики композиции. Любимым цветом этих лет стал синий. Позднее этот этап творчества Пикассо назовут «голубым периодом».

Жажда впечатлений и новых знакомств заставляли Пабло Пикассо все чаще покидать свою крохотную комнатку. Он любил спускаться по холму Монмартр и останавливаться рядом с цирком Медрано. Ему было интересно наблюдать за жонглерами, акробатами и клоунами. Они были такими же бедными, как и он сам. Он охотно рисовал артистов цирка. Эти люди, отвергнутые обществом за свое шутовское ремесло, часто готовы были слиться с фоном. А они бы, пожалуй, слились, если бы не черный контур, которым Пикассо очерчивал изображаемые им фигуры. Их лица художник лишь намечал. Ведь и на арене у исполнителей трюков лиц не различить. Тела их вытянутые, а позы говорят о предельном внутреннем напряжении. И все же артист обязан дарить людям радость, улыбаться и быть счастливым. Или делать вид, что счастлив, если не в жизни, то хотя бы на публике. Оттенки красного цвета, которые Пикассо начал добавлять в свою палитру, дарили его картинам новый колорит и совсем иное настроение. Однажды Пикассо вернулся из цирка Медрано с очень удачным эскизом. Он сразу же принялся за работу над новой картиной. Ее название не пришлось придумывать. Оно родилось само собой. «Девочка на шаре». Ее героев, хрупкую гимнастку и атлета, Пикассо решил изобразить на пустынном фоне. Они одиноки в пространстве. Лишь две фигуры, изображенные на заднем плане картины, могли бы стать случайными участниками действия. Девочка балансирует на шаре, пытаясь найти устойчивое положение. Такую же опору искал когда-то и сам автор картины, и герой его «Голубого периода». Шар — это целый мир, столь же нестабильный и шаткий. Умение стоять на нем определит успех в жизни. Контрастные охристые и голубые оттенки цветов ведут свой диалог со зрителем, рассказывая о неустойчивости шара и о стабильности стоящего на земле куба, об утонченности женского начала и о мощной атлетичности мужского, о поиске необходимого равновесия и о спокойствии человека, нашедшего прочную опору. Простая сценка отражала целый мир с его законами взаимодействия и единства противоположностей и гармонии. Хотя картина очень нравилась автору, ему пришлось с ней расстаться. Художник был беден, а потому продал ее американской писательнице Гертруде Стайн. Будучи ценительницей живописи и коллекционером, она стала одной из первых покупательниц работ Пабло Пикассо. Она же способствовала их успеху. Купленные картины она размещала в своей парижской гостиной, где с ними могли познакомиться представители артистической элиты и торговцы предметами искусства. Вскоре из гостиной госпожи Стайн картина Пабло Пикассо попала к другому ценителю молодых талантов, коллекционеру и писателю Даниэлю Анри Конвейлеру. Картина украшала его собрание до 1913 года, пока он не уступил ее московскому купцу и меценату Ивану Морозову. К тому моменту, то есть за 8 лет, прошедших со времени создания картины, цена на нее выросла в 20 тысяч раз. Сам Пабло Пикассо давно покинул свою комнатушку в общежитии Батоло-Вуар и переселился в собственный дом. Он стал богат, знаменит и увлекся кубизмом. Теперь Пикассо экспериментировал с пространством, разделяя его на фигуры и плоскости. Он все так же продолжал заниматься исследованием законов их взаимодействия, баланса и гармонии. А его девочка на шаре, родившаяся в Париже, оказалась в России, где спустя несколько десятилетий нашла место своей постоянной прописки в Москве на Волхонке в коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры «Динозавры и не только». Сегодня Ярослав Александрович Попов расскажет вам про величайшие из великих вымираний. Ярослав, прошу вас.
1: Спасибо большое. Я всех приветствую. Вот, прошу прощения, что опять мы немножко подзадержались, но самое главное, что теперь все вроде бы работает исправно, и мы можем начинать рассказ про величайшее из великих вымираний. И многие, наверное, догадались, что речь идет о вымирании, которое произошло примерно 252 миллиона лет назад на границе Пермского и Триасового периода. Ведь именно его называют величайшим из великих. Конечно же, самое известное из вымираний – это вымирание динозавров. Ну, по-простому говоря, хотя по-научному называют его неопалеогеном. Но по сравнению с вымиранием динозавров, пермотриасовое вымирание будет на две головы выше. И масштаб здесь гораздо больше, и охват разных групп животных гораздо существеннее, да и на самом деле мир после этого вымирания изменился гораздо больше. Но давайте обо всем по порядку. Итак, немножечко напомню о некоторых, так сказать, действующих персонажах, которые существовали на момент конца Пермского периода. Еще разок, это примерно 252 миллиона лет назад. В то время еще доживали трилобиты, хотя их разнообразие уже было далеко не такими, какое оно было раньше, и оставались лишь немногочисленные трилобиты, которые были представлены небольшими существами, как правило, это там от первого миллиметра до где-то 5 сантиметров, и все они были исключительно иллоедные, принадлежали к одной единственной группе, к отряду проликоэтиды, если ничего не перепутал. Дальше мы можем вспомнить таких животных из членистоногих, как ракоскорпионы. Про них мы с вами тоже прямо уже отдельную лекцию делали, разбирались, что они не раки, не скорпионы на самом деле, хотя все-таки к скорпионам немножко ближе. Но в любом случае это были довольно своеобразные и, опять же, в свое время очень разнообразные животные, которые к концу Пермского периода также уже в принципе были готовы вымереть. Их уже разнообразие стало гораздо меньше. Но они держались стойко, цепко, пока не случилось то, что случилось. А что случилось, мы разберемся. Пока не случилось великое вымирание. Что у нас еще интересного такого было, чего потом не будет? Ну, например, вот такие рыбы, как акантоды. Это хрящевые рыбы. Раньше их систематическое положение было очень неопределенное. Их считали то предками всех рыб на свете, то предками хрящевых, то отдельной группы хрящевых рыб. Ну, сейчас все-таки предполагают, что изначально от панцирных рыб, которые были самыми древними, произошли какие-то примитивные акантодовые, а от акантодовых произошли потом все остальные хрящевые. То есть среди акантод были предки акулы, ската, химеры и других наших современных рыб с хрящами вместо скелета. А у этих рыб есть несколько уникальных особенностей, ну и, пожалуй, самое заметное – это огромное количество плавников, идущих вдоль брюха. Предполагали, что изначально была двойная складка вдоль брюха, потом она поделилась на отдельные фрагментики плавнички, а потом остались только передние плавники и задние, а все центральные исчезли. Ну, насколько это так или нет, судить сложно, переходных звеньев мы не видим, но вот есть действительно такие древние рыбы с множеством плавников, есть акулы, у которых всего 4 плавника парных. Ну, в смысле, 2 парных плавника, 4 плавника, у которых есть пара. Вот. Ну, расцвет, опять же, акантодовых рыб приходится на более ранние этапы, на силурийские, на девонские периоды, ну, к пермскому периоду, где-то 252 миллиона лет назад, они все еще были достаточно многочисленными. Если трилобитые ракоскорпионы уже явно шли к закату, то, в принципе, акантоды все еще держались весьма неплохо. И ничего, чтобы не предвещало. того, что скоро мы с ними расстанемся. На суше тоже можно было встретить множество удивительных животных. Вообще пермский период был насыщен самыми разными событиями. Как раз в Перми у нас наконец-то начинают формироваться различные наземные животные. В принципе, многие насекомые появляются. Про насекомых мы сегодня еще отдельно будем говорить. Без насекомых обсуждение пермотриасового вымирания будет неполным. Среди насекомых, например, впервые появляются жуки. Вообще-то жуки сейчас это самые многочисленные живые существа вообще среди всех животных. Но, скорее всего, судя по тем данным, что у нас имеются, в пермском периоде они еще были далеко не столь успешны, как сейчас. Но если говорить о чем-то более крупном, то именно в пермском периоде начинается развитие крупные наземные позвоночные животные. И самое главное, такие позвоночные, которые могут уже наконец-то далеко уйти от воды. Если до этого все держались около воды, то тут все отправились в большое путешествие. Это были, конечно, рептилии и парарептилии. А парарептилия как раз сейчас перед вами. Такая максимально примитивная рептилия. Называется пареязавр. Переводится как щекастый ящер. Действительно, у них такие были странные выросты по бокам головы, похожие на щеки. Сверху у них был панцирь, из-за чего их часто сближались с черепахами. Думали, прямо так дедушка черепахи. Но оказалось, что нет, это самостоятельная группа. Вот. Ну, во время пермского периода, и в том числе во время поздней Перми, они вот чувствовали себя прекрасно. Их находят в большом количестве в Африке, в большом количестве у нас, допустим, в Архангельской области. В общем, была такая успешная группа растительноядных животных. Также очень успешны были так называемые синапсиды, или по-простому звероящеры. Предки современных млекопитающих, ну а также родственники современных млекопитающих. У них были, как и полагается млекопитающим, некоторые особенности. Например, череп синапсидный, то есть с одним дополнительным отверстием за глазницей. Где-то здесь это можно, в принципе, рассмотреть, вот здесь, например. Вот. Но, в принципе, сейчас мы... нам это не столь важно. Просто, если вдруг вы забыли, что такое синапсиды. Синапсиды, в первую очередь, животные с синапсидным черепом. Кроме того, у них не было такой чешуи, как у ящериц и других рептилий. У них была кожа с многочисленными железами. И они были яйцекладущие, откладывали при этом яйца мягкие, кожистые. Вот так вот примерно можно охарактеризовать всех синапсид пермского периода. Но вообще, в целом, их охарактеризовывать очень тяжело, потому что это была очень разнообразная группа. Как раз в пермском периоде синапсиды получили просто колоссальный расцвет. И вот один из таких примеров, очень необычных, это суминия, которая могла лазать под деревьям и во многом походила на обезьяну. Хотя предком обезьяны она точно не является. Иностранцевия – это один из самых крупных хищников, которые существовали в пермском периоде. И по совместительству это как раз свидетель великого вымирания. То есть иностранцевии дожили вот прямо до самого-самого конца пермского периода. Кстати, иностранцевий сейчас становится много, скажем так, больше, чем одна. Если до сих пор была известна единственная иностранцевия Александрови, названная в честь Александра Александровича Иностранцева, ну и все, то сейчас появилась еще вторая иностранцевия африканская, которую, собственно, нашли в Африке. И рядышком, опять же, нашли пареязавров, их вечных спутников, ну и, собственно, видимо, их основное блюдо в меню дня. Ну, вот, собственно, Александр Александрович Иностранцев, если вдруг кто забыл, кто, что это за исследователь такой интересный, как он выглядел. Возможно, что уже у этих ребят появлялась шерсть, может быть, и не появлялась, но, опять же, нам сейчас в рамках вымирания это не столь важно. Цинодонты – это еще одна группа, которую я особенно хотел отметить, хотел вам напомнить о ее существовании, потому что это группа, которая, можно сказать, почти единственная группа, которая пережила великое пермотриасовое вымирание. В основном все звероящеры вымирают, эти остаются. И, собственно говоря, именно среди цинодонтов, что переводится как «собака зубы», будут те, кто выживут, и те, кто дадут начало млекопитающим. Ну, значит, вот такой вот был контекст. Вот так примерно выглядел мир пермского периода. Теперь давайте вспомним, как, собственно, мы узнали про вымирание. Ну, если кто-то смотрел предыдущую лекцию, то вы уже видели этих людей, слышали эту историю. Ну, если вдруг не смотрели, пропустили, я напомню. Дэвид Рауп и Джек Сипковский – это два палеонтолога, которые решили посчитать, сколько семейств морских животных жило в тот или иной момент времени. Ну, просто посчитали там, в это время 100 семейств, в это там известно 150. Ну, конечно, понятное дело, не получалось посчитать реально, сколько их жило, а считали вот то, что известно. Те данные по морским животным, которые имеются. В итоге была построена вот такая кривая. В прошлый раз я показывал немножечко другую кривую. Она, ну, только верхнюю, скажем так, вот эту кривую. Ее именно построили Рауп с Сипковским. А это уже дополнение более позднее, которое в 2016 году было сделано. Ну, вот на этой самой ранней кривой видно, что в целом разнообразие росло на протяжении Кембрия-Ордовика, потом более-менее было стабильное на протяжении Силура, Девона, Карбона, Пермии, ну, примерно 200 миллионов лет стабильности. Потом резко сокращается численность и потихонечку растет. Ну и в то же время видно, что периодически возникают такие события странные, которые приводят к масштабным вымираниям, падению разнообразия. И сразу же по этой стенке видно, что конец пермского периода – это самое масштабное из всех вымираний. Действительно, его оценивают ну, минимум в падении разнообразия в 52%, по количеству видов оценивают вообще 96% всех морских видов. То есть это ну, буквально почти что все, что жило, все вымерло. А правда, насколько это правильные цифры, об этом мы тоже поговорим, тут может быть некоторая проблемка. Ну а пока мы не ушли далеко от этой схемы, обращаю внимание, что тут дополнительное появилось вот к этой вот кривой, которая показывает многообразие. Тут появились еще данные по кембрийской фауне, по тем животным, которые были максимально распространены в Кембрии, и потом, собственно говоря, практически полностью исчезли. Дальше фауна, которая характерна была для палеозойской эры, с Кембрия по Перм, и дальше уже вот более современная, так называемая мезокайнозойская фауна. Ну и по этой схеме видно, что в принципе, вот если сравнить вот здесь расстояние, да, которое имеется, и вот здесь расстояние, то мы видим, что вообще-то говоря, желтого осталось столько же, как в конце пермского периода, так и в начале триаса. То есть почти никто из мезокайнозойских животных не вымирает. А вымирание коснулось именно палеозойской фауны. Некоторые животные, такие как трилобиты, исчезают навсегда, а некоторые, типа брахиопод, ну, просто так сокращаются, что их остается очень-очень мало. То есть получается, что вымирание было, несмотря на свою масштабность, ну, достаточно выборочное. То есть исчезли не прямо все-все-все, а исчезли какие-то определенные группы животных. Ну, давайте же поговорим, что это было за вымирание такое, когда происходило, сколько оно длилось, ну и вообще, что нам про него известно. Итак, самое великое из великих массовых вымираний. Вот его наиболее точная датировка. 251 миллион лет, 902 тысячи лет, ну, плюс-минус 24 тысячи лет, потому что, к сожалению, для таких огромных интервалов времени очень сложно поставить прям вот такую четкую цифру до тысячи лет. Но это еще один график, который показывает, сколько чего вымерло. И опять же, по этому графику сразу видно, что максимальное вымирание, вот тут 53% получается именно, приходится на самый-самый конец пермского периода. Что-то тогда было не так. Но обратите внимание, еще одна интересная вещь. В середине пермского периода тоже было вымирание, и причем ого-го какое. Ну, по сравнению с концом пермского периода, это, конечно, ерунда. Но вообще-то говоря, если посмотреть по сравнению с другими вымираниями, то очень даже ничего себе получается. То есть в середине пермского периода тоже что-то произошло. А вот что произошло? К этому мы еще потом вернемся. И кто тут вымер, тоже поговорим. Ну, давайте для начала поговорим вообще. Вот кто в конце пермского периода нас покидает? Кого мы больше на Земле не встретим? Ни в Триасе, ни в Кембрии, ни тем более в наше время. Исчезают некоторые аммониты, а именно гониатитиды. Это такая особая группа с необычной немножечко там линией лопастной, так называемой. Ну и, собственно говоря, палеонтологи разбираются, что это такое, а те, кто не палеонтологи, пусть узнают, что многие аммониты вымерли. Я думаю, что этого достаточно. Но не все. Аммониты все-таки у нас еще продолжат жить в дальнейшем, в мезозое, и будут радовать динозавров, точнее, не динозавров, скорее всего, мозазавров и плезиозавров своим внешним видом. С динозаврами они редко встречаются. А дальше. Трилобиты. Ну, про них мы уже сегодня вспомнили, даже посмотрели картиночку, так что если кто забыл, кто такой трилобит, ну вот теперь вы уже помните. Короче, нет больше трилобитов. Все. Закончился рассказ. Рак-скорпионы тоже вымирают, мы их тоже вспоминали. Морские бутоны. Вот их мы, к сожалению, не вспоминали. Я тут картиночку не поставил, а зря. А вообще, морские бутоны – это родственники морских лилий. Ну, лилии, надеюсь, вы знаете. Причем не те лилии, которые в магазине продаются, именно морские лилии животных, у которых стеблетчик, чашечка, шупальца, которыми они хватают все, что мимо проплывает. Такие странные иглокожие. Так вот, морские бутоны – это примерно то же самое, только там чашечка немножечко своеобразная, отличающаяся. Короче, опять же, палеонтологи морских бутонов сразу признают. Ну, так вот, для непалеонтолога морские бутоны и морские лилии плюс-минус похожи. Но это все-таки реально разные совершенно группы. Причем обе были очень разнообразны до конца пермского периода, а в конце перми все. Морские бутоны заканчиваются. А неправильные морские ежи. А неправильные морские ежи. Почему неправильные? Потому что неправильно написал. Древние морские ежи. Правильно должно было быть указано, прошу прощения. А древние морские ежи исчезают. А, собственно, это были почти все морские ежи. Только-только начали появляться какие-то другие морские ежи. И вот, собственно говоря, древние тут все заканчиваются, а остаются только потом новые. Разница между древними и новыми в панцире. У новых панцирь цельный, из, сплошняком из известняка, а у древних он состоял из отдельных известковых табличек, которые были скреплены таким вот, ну, можно сказать, кожистым каркасом. А от древних, как правило, остаются только отдельные таблички и отдельные иголки, потому что кожа-то распадается, ну, вот он на табличке разваливается. А новые находятся в виде целых ежиков. Ну и, наконец, рыбы-акантоды, про которых мы вспоминали, тоже полностью вымирают. А очень пострадали. Вот тут прям вот список просто, на самом деле, гораздо больше, чем я здесь написал, но это прям те, которые пострадали очень-очень, действительно. То есть, там, типа 95% всех видов вымерло. Радиолярии, фораминиферы. Это одноклеточные существа. Опять же, кто с палеонтологией знаком, тот молодец. Кто не знаком, просто имейте в виду, что есть одноклеточные, у которых есть домики. И вообще-то говоря, для палеонтологии они супер важны, потому что они как бы в первую очередь показывают какой-то кризис. А как только начинается что-то неладное, в первую очередь страдают малюсенькие существа. Либо какие-то рачки крошечные планктонные, либо вообще одноклеточные. Поэтому радиолярии и фораминиферы, то, что исчезают, это вот показатель того, что что-то было явно не так. А моллюски, ну, помимо аммонитов, там много всяких моллюсков, и они тоже прямо подсократились хорошо. А другие хрящевые рыбы, ну, типа дейкапривона с закрученными спиралью зубами, если знаете такое. Ну и, наконец, синапсиды, это мы говорили, звероящеры тоже вымирают, будь здоров. Вот. Теперь давайте чуть поподробнее. Значит, что же такое произошло и откуда мы об этом знаем? Ну, начнем с того, что все, что я говорил, вот эти вот все мои катастрофические процессы, они, в принципе, характерны в первую очередь для животных наземных. Ой, то есть морских. Морских, наоборот. Вот, то есть вот эта кривая классическая, это кривая для морских организмов. С наземными организмами ситуация немножечко другая. Вот, если мы посмотрим на историю наземных организмов, то мы увидим, что, вообще-то говоря, их разнообразие практически всегда растет. Ну вот, и тут вымирание гораздо менее заметное, но тоже есть. Пожалуйста, на границе перматриаса тоже вымирает кто-то, не так основательно. А, ну, вот, собственно, это такой вот интересный момент. Дальше посмотрим на всю эту историю еще чуть-чуть поподробнее. Вот тут вот тоже опять-таки уже графики пошли сложные, непростые, в которых указано много всего на самом деле. Очень много всяких данных можно из него полезных подчеркнуть, но я предлагаю сосредоточиться вот на чем. Значит, это конец пермского периода, начало триасового периода. И вот давайте посмотрим в первую очередь вот на эту часть.
2: на части, в которой показано разнообразие и подписаны разные названия животных. И вы посмотрите действительно, как все бедняги страдают, когда прям всех становится много. Радиолерии, про которых я упоминал с формирующими, ну вот прям вымирают почти полностью. Там 97% радиолерии, 98% формирующих. А брысиоподы, их я упоминал тоже сегодня, хотя не показывал, это такие животные в ракушках, фильтраторы, но они настолько сильно вымирают, что больше, собственно, не восстановятся никогда в таком количестве. Аммониты вымирают где-то наполовинку, но потом, правда, быстро восстанавливаются, но тоже вымирание заметно. А, как ни странно, вот канадонты, это такие длинные, похожие на угрей существа, они вот что-то как не особо замечают эту границу. Вот. И подозрительным образом тетраподы, судя по этой схемке, практически не замечают эту границу. А точнее, даже больше того, их становится больше. Но на самом деле здесь, конечно, стоило бы разобраться вот с этими самыми тетраподами чуть поподробнее. Тетраподы — это все о четырех ногах. Да? То есть всякие там рептилии, синапсиды и прочее, прочее. Все, что по земле гуляет. Так вот, на самом деле, синапсиды здесь вымирают, будь здоров. Этого просто на этом графике не видно. Но одновременно, вот в самом начале триасового периода появляется огромное количество рептилий. И их появляется так много, и столь стремительно они появляются, что, собственно говоря, в итоге по разнообразию получается, что даже рост разнообразия мы тут видим. Ну и растения тоже немножко умирают. А вот здесь вот прямо тоже интересный момент, это исчезновение коралловых рифов. Представляете, сколько живых существ живет вокруг коралловых рифов. Так вот, древние рифы перестают существовать в принципе и восстанавливаются только спустя там уже больше 5 миллионов лет. Где-то десяток миллионов лет понадобится, чтобы рифы восстановились. И это уже были совсем не те рифы, что в палеозое. Так что, ну, опять же, в морях что-то значит страшное происходило. А, да, вы наверняка заметили, что написано «Кто не вымер, тот листрозавр». Это относится к одному из тетрапод, которые прекрасно пережили вот эту пермотриасовую границу, а именно к листрозавру. Я говорил, что многие синапсиды вымирают в конце пермского периода, но не все. Некоторые переживают это, и вот листрозавры были среди них. Однако же и листрозавры тоже показывают, что что-то случилось не то. А, ученые любят делить кости. Опять же, кто мои лекции слушал, об этом уже неоднократно тоже слышал от меня. Ну, может, вы это слушали от других палеонтологов или читали в книгах. Так вот, зачем пилить кости? Кость пилят для того, чтобы узнать, как росло животное. Потому что внутри кости можно найти кольца, как внутри дерева, которые показывают, как животное росло, сколько лет оно росло и с какой скоростью. Так вот, когда листрозавров стали сравнивать позднепермских и раннетриасовых, обнаружили неожиданным образом, что позднепермские жили примерно 10-12 лет, а раннетриасовые где-то 3 года. То есть они выжили, да, но они стали жить совсем по-другому, они стали жить гораздо меньше и гораздо быстрее, ну, как бы взрослеть. То есть они поменяли стратегию. А это обычно делают животные, когда начинается что-то нехорошее, когда вот какие-то условия среды меняются, им становятся неблагоприятными. Им надо быстро приспосабливаться к новым условиям, и поэтому приходится быстро менять поколение, быстро погибать и быстро появляться в мире. А, следующий интересный момент. В Антарктиде были найдены кости листрозавра с одним из слоев, причем таким черным, зимним, очень-очень толстым. Это, возможно, указывает на зимнюю спячку. Если это действительно так, то это единственное древнее животное с древностью 252 миллиона лет, для которого известна зимняя спячка. И опять же, то, что они впадали в спячку, могло тоже указывать на то, что какой-то был нехороший климат. Хотя, может быть, это связано с тем, что он жил в Антарктиде. Буквально еще пару слов про листрозавров. Это не относится непосредственно к пермотриасовому вымиранию, но просто интересный факт, что в прошлом году нашли их мумию. Вообще-то говоря, мумий звероящеров известно очень мало. До этого момента был известен только кусочек кожи эстаминозуха и все. А теперь вот, пожалуйста, есть такая сушеная мумия листрозавра. Вот. Причем она реально была именно сушеная, то есть они погибли в русле реки, они искали воду, ждали ее, может быть, там, не знаю, пытались ее выкопать, но ничего не получилось, они погибли от засухи, а потом их уже иссушенные тела, такие высушенные шкурки, залила водой, и вот уже после этого они окаменели. В итоге получилась каменная мумия. Вот мы уже опять получаем еще один намек на то, что могло произойти. Значит, было жарко. В основном было жарко. Ну, еще одна просто картина о том, насколько было масштабное изменение в мире. Это картиночка, соответственно, древнего морского дна до вымирания. Это картиночка морского дна после вымирания. В конце Кембрийского периода. Ну, сами видите, что здесь был как раз такой коралловый риф с множеством животных, с монетами, с тем всем. После этого только какие-то одинокие устрицы торчат вообще. А долгое время велись споры относительно того, с какой скоростью происходило вымирание. И, кстати говоря, эти данные постоянно уточняются. Но вот данные, например, за 98 год, когда максимально пытались понять, вот когда же вот эта граница проходит, когда происходят какие-то резкие перемены, и обращали внимание в первую очередь на изменения разных веществ, которые должны были показать, что что-то вот меняется довольно сильно. И здесь вот смотрели на изменения углерода и увидели, что вот углерод меняется за довольно короткий промежуток времени относительно продолжительностью где-то в 700 тысяч лет. Ну, иногда прям это пытаются сократить аж до 40 тысяч лет. Прям вот тоже было, ну, не как с вымиранием динозавров, моментальное событие, но событие очень быстрое. 40 тысяч лет для, по сравнению с миллионами лет, за десятками миллионов лет, это очень мало. Однако могу сразу сказать, потом будет еще одна картиночка, что вот на этот счет есть большие сомнения. То есть возможно, что какой-то вот пик вымирания, вот какой-то прям резкий момент перестройки, он был действительно относительно быстрый. Ну, там, те же 700 тысяч лет, а то и, может быть, меньше. Однако, в целом, изменения были более плавные и длились более десятка миллионов лет. Для этого есть, опять же, хорошие доказательства, к которым мы перейдем попозже. А теперь, значит, давайте поговорим о причинах этого события. Значит, как реконструируют вымирание? Что вообще произошло? Самая популярная сейчас версия, что во всем виноваты так называемые сибирские трапы. Опять же, когда-то где-то я эту картинку уже показывал, ну, вот показываю ее снова. Здесь снова все та же кривая, даже с дополнениями всевозможными, но тут еще и циферки появились. И каждая из этих циферок обозначает то или иное вымирание. Их всего 5. Великая пятерка. При этом тут еще и слова подписаны. А слова — это огромные вулканические провинции, просто целые поля, залитые лавой, которые, собственно говоря, вот характерны для этих моментов. Для моментов, когда у нас происходило великое вымирание. И получается, что каждому из вымираний соответствует какой-то вулканизм. Поэтому есть прям гипотеза, что только вулканы к вымиранию не приводят. Но если насчет там мелового вымирания или еще какого-то другого, там есть некоторые сомнения, то вот все-таки именно вулканическая версия сейчас побеждает в расследовании этого события великого вымирания Пермского периода. Значит, что же там бывали за вулканы? На территории Сибири известны так называемые сибирские трапы. Это огромная такая вот провинция, давайте посмотрим, залитая лавой поздней Перми и раннего Триаса. Ну, действительно, огромное пространство, вот можно сказать, треть территории России занимают вот эти древние лавы, которые излились, ну, примерно за 1 миллион лет. Почему так произошло? Почему вот столько было здесь вулканов? Скорее всего, виноват был вулканический плюм. Стоит упомянуть, что, в принципе, в это время Земля была довольно активная. Тут происходили глобальные события сбора суперконтинента Пангея. Кусочки отдельные сталкивались, тут как раз Китай подплывал, там потихонечку врезался, там некая Кимерия тоже начинала стыковку. И это все привело к каким-то шевелениям в мантии. И одно из шевелений привело к тому, что возник вот такой вот поток восходящий перегретой мантии, перегретой магмы. И эта перегретая магма стала выливаться на поверхности. Такое происходит и сейчас. И сейчас, например, такое происходит на территории Гавайев. Собственно, череда Гавайских островов – это вот прожженные вот этой вулканической массой следы прожженной земной коры. А потихонечку плита у нас двигается, и вулканы меняются. То есть, соответственно, у нас плита подвинулась, в новом месте вулкан появился, плита подвинулась, в новом месте. Но здесь это такая небольшая череда островов, и все. А судя по всему, под Сибирью был просто какой-то огромный такой вот мощный совершенно магматический очаг, гигантский плюм, из которого магма вливалась на протяжении миллиона лет, еще и вливалась по большой площади. Просто в одном месте прожигала, заливала лавой все. Ну и понятное дело, что это могло привести к масштабным изменениям. Причем, как правило, все, когда вспоминают про вулканы, вспоминают про, собственно, лаву, которая вот течет вот такая яркая, горячая, ух. Однако же лава – это на самом деле далеко не самое страшное, что может вулкан предоставить для экосистемы. Самое страшное – это газы, вулканические газы, и они могут иметь разный состав и могут на самом деле приводить к разным последствиям. Ну, например, банально, вулканический пепел может привести к тому, что на Земле станет холоднее. Пепел будет болтаться в атмосфере, солнышко через эти частицы пепла будет плохо пробиваться, и будет холодно. А может, наоборот, вулкан понавыделять каких-нибудь парниковых газов, ну, например, того же углекислого газа. И это может привести, соответственно, к парниковому эффекту и к потеплению по всей Земле. Судя по многочисленным данным, именно в конце пермского периода произошло глобальное потепление. Потепление где-то градусов на 10, на 15, ну, может быть, на 20, там оценки разные. Ну, как правило, там меньше 15, сейчас вот данных таких нет, 15 или больше. А на 15 градусов, когда температура поднялась, это привело к тому, что распространились по суше пустыни, к тому, что перегрелись моря, к тому, что некоторые мелкие моря просто испарились буквально, и на их месте там появилась либо лагуна, либо вообще просто залежи соли. И, соответственно, вот те животные, которые там обитали, погибли. Из-за этого перегрева животные на Земле могли очень сильно и страдать, потому что вот в такой вот жаркой пустыне жить сложно. Пустыня была, конечно, не везде, но место, где можно было жить, сократилось, а значит и количество животных тоже сократилось. Кроме того, не стоит забывать, что вулканы выделяют не только газ углекислый, они выделяют и другие газы, в том числе сернистые газы, которые приводят к формированию кислоты, кислотных дождей. И вот только в прошлом году британцы провели очередное исследование, дальнейшее, которое показали, что да, закисание воды произошло, и вот как раз на границе Перми и Триаса вообще все, что имело известковый скелет, то есть ракушки, всяких двустворчатых моллюсков, домики морских ежей, ну вот все, у чего была известь, все стало растворяться. Ведь в кислоте известь жить не хочет. Можете как-нибудь, если у вас есть такая возможность, провести эксперимент, капнуть какой-нибудь кислотой на известнячок или на мел. Шипеть будет, будет здоров. В принципе, геологи реально используют соляную кислоту для того, чтобы проверять, что перед ними изменено. Если это, они подозревают, что это какой-нибудь там кальцит, там, что это известняк, допустим, с этой породы, они на него капают и смотрят, шипит, не шипит. Короче говоря, кислота прекрасно реагирует с известью и растворяет все известковые раковины, а без раковины, знаете ли, жить довольно грустно. И это могло привести тоже к великому вымиранию в морях. Ну вот, собственно, так выглядят вот эти самые пространства, залитые древней лавой, вот это все как раз остатки древней лавы, вулканическое плато такое. Средней Сибири. Ну и на этом, собственно, ужас-ужас не заканчивается. А дело в том, что, как оказалось, вулкан, вот этот самый вулканизм активный, начался еще и в самом неудачном месте. А до того, как начался вот этот самый пермо-триасовый вулканизм, во времена каменноугольного периода, здесь, на территории Сибири, были бескрайние леса и болота. И в этих болотах прекрасно леса перерабатывались, превращаясь в каменный уголь. В результате сформировался мощный так называемый Тунгусский каменноугольный бассейн. огромная залежь угля на территории Сибири. И вот когда начали извергаться вулканы, они стали сжигать этот уголь. Уголь стал гореть, уголь стал производить еще больше углекислого газа во время горения, и уголь стал производить мелкий пепел, который тоже стал выбрасываться. Все это привело тоже к колоссальным изменениям. И то, что это действительно было так, то, что мы ничего не придумали, было доказано вот недавно, в 2020 году. Внутри лавовых потоков буквально были найдены кусочки еще не догоревшего угля, что доказывает, что действительно никакой ошибки нет. Лава лезла буквально через уголь и, конечно же, его сжигала. Да, ну и вот насчет того, что закисление было, я уже тоже, в принципе, говорил. Это по многим данным, в том числе Бор очень хорошо показывает закисление. Вот с ракушками в прошлом году британцы там тоже пошебуршали, тоже выяснили. Ну, как известно, Бор врать не будет. Так что закисление вот точно было. А закисление может привести к вымиранию морских животных. В кислоте жить не очень приятно. Однако, вот казалось бы, в принципе, с вулканами все более-менее понятно. Действительно, по возрасту все совпадает. Как раз тогда начался вулканизм. Следы закисления нашли, ракушки растворяются. Ну вот, казалось бы, вот она, классная причина. Мы выяснили, из-за чего произошло великое вымирание. Но начинаются некоторые проблемки. Например, был проведен детальный анализ, чтобы выяснить, где, собственно говоря, было максимальное вымирание. Вот. И силы вымирания показаны в черной линии. Соответственно, у нас справа это северный полюс, снизу южный полюс, слева южный полюс, посередине это тропические широты. И видно, что больше всего видов выжило в северных

Возможно, вы опять же что-то про них слышали, возможно, нет. У них есть еще другое название, их называют ракушковые рачки. Они сейчас, в принципе, живут во многих местах, в том числе в пресных водоемах, поэтому, в принципе, встретить их вживую проблем особых нет. Самое главное, за что так любят геологи, палеонтологи, астроход, это за две вещи. Во-первых, они делают свои домики из извести. Ну, это шикарно, потому что когда мы видим известковые ракушки, ну, мы понимаем, что это что-то очень хорошо сохраняющееся. И действительно, известковые раковинки астроход сохраняются прекрасно, и мы их можем найти во многих-многих отложениях. Это очень здорово. И, ну и второй есть момент. Оказывается, эти самые астроходки, они совершенно четко реагируют на температуру. На самом деле не только на температуру, но и на соотношение воды, и на какие-то течения, и они являются такими хорошими экологическими показателями. То есть если мы видим, что астроходы меняются, и мы видим, что появляются все более и более теплолюбивые виды или более холоднолюбивые, мы понимаем, что температура изменилась. И пользуясь этим уникальным свойством астроход, палеонтологи решили как бы воспользоваться ими как такими каменными термометрами и проверить, как же все-таки менялась температура на протяжении пермского периода. И вот что у них, значит, получилось. Получается вот по астроходам, по значит, маленьким рачкам, что у нас, в принципе, перемены температуры, повышение температуры начинается, ну, как минимум, за пару миллионов лет до начала пермского вымирания. Потом действительно ну, довольно сильное, резкое повышение температуры, ну, примерно градусов на 15, ну, может, можно посмотреть, насколько получается, на 12 градусов наблюдается у нас как раз на границе Пермия и Триаса, ну и потом уже температура более-менее остается стабильной. То есть да, действительно, здесь очень масштабное какое-то событие произошло резкое. Довольно резкая граница на протяжении где-то 40 тысяч лет. Однако ж, в целом, повышение температуры, причем существенно, извините, с 25 до 35 градусов в среднем, то есть уже на 10 градусов, оно началось раньше. И на самом деле это очень даже неплохо соответствует с вулканической теорией, потому что именно здесь как раз начинаются самые-самые древние излияния лав на территории Сибири. И когда первые лавы начинают изливаться, вот тут температура начинает расти. И, наверное, с этого момента и начинается вымирание. Однако ж, как бы до какого-то момента животные еще как-то держались, а потом начали вымирать, и начали все связи между животными рушиться, и это привело к тому, что, собственно, масштабно все резко вымерли. Почему, кстати, вот такое вот резкое повышение температуры возникло? Довольно долго в резком повышении температуры обвиняли залежи метана на дне моря. Метан – это газ, который обладает прекрасным парниковым эффектом, гораздо лучше, чем углекислый газ удерживает тепло на Земле. Поэтому если мы накачаем в атмосферу метана, то на Земле станет ух, как тепло. Однако ж, метана в атмосфере очень мало, зато залежи метана в виде льда были обнаружены на дне океана. И возникла такая мысль, то, что, возможно, если начинала повышаться температура в целом океана, в какой-то момент лед начинал таять. Лед начинал таять, и это привело к тому, что метан начинал выделяться. Метан уходил в атмосферу, это приводило к тому, что становилось теплее, становилось еще теплее, море нагревалось еще сильнее, еще больше льда таяло, выделялось еще больше газа и становилось еще теплее. То есть вот прям вот реакция дальше уже шла неостановимая. И в итоге стоило начинать этому льду таять, после этого потепление прям резкое начиналось и очень стремительно. И вот это назвали метан-гидратным ружьем. Ну, могло такое быть или нет? До недавнего времени могли бы точно сказать, что могло, однако в прошлом году были проведены детальные исследования вот этого современных метановых залежей. Иногда они действительно тают, тем более, что у нас сейчас вообще-то глобальное потепление, и в том числе метан тоже начинает разрушаться, но, как оказалось, до атмосферы-то он не доходит. Он начинает подниматься тихонечко поверхности, и где-то здесь он исчезает. Потому что весь этот метан съедают бактерии и археи.

0: все, и ничего не остается. Поэтому считаю, что все-таки, скорее всего, метангидратное ружье бы не сработало. Чем больше бы метана таяло, тем больше бы просто плодилось бы этих самых бактерий. Вот и все. Ну хорошо, поговорим о еще каких-то возможных причинах этого события. Может, опять метеорит? В принципе, такая версия высказывалась. Однако же до этого было бы неплохо найти, собственно, тот самый метеорит, а также найти вот видимую аномалию по всему миру, как с вымиранием динозавров. Там нашли, везде иридий, точно какое-то космическое тело упало, там было много иридия, все вроде логично. Здесь иридиевые аномалии сколько ни искали, не нашли. И это прям проблема. А вот кратер, место падения, вроде как нашли. В Антарктиде, на земле Уилкса, обнаружили огромнейшую такую круглую какую-то аномалию. Размер ее 400 километров. Если что, размер Чиксулупского кратера 180 километров. Тут 400 километров. Ну, это что-то просто фантастическое совершенно. Если действительно упал тут такой астероид, то это могло привести к гораздо большей катастрофе, чем вымирание динозавров. Это точно. Но, к сожалению, мы не знаем, что это за аномалия. Мы видим, что она круглая, но не понимаем, собственно говоря, что она из себя представляет. Может, это, например, взорвавшийся вулкан какой-то гигантский, а не метеорит. И второе, мы не можем уточнить точно его возраст. Если будет проведено бурение и удастся собрать отсюда породы, тогда будет понятно, падал сюда метеорит или нет. Но пока что это не проблема. Регрессия. Что такое регрессия? Ну, в данной ситуации, когда речь идет о вымираниях, речь идет о отступании моря. Когда у нас море, уровень моря высокий, моря покрывают большую часть суши. Там образуется такое мелкое, светлое море, тепленькое, и там куча животных резвится. А когда у нас моря отступают, регрессируют, соответственно, вот эти вот прекрасные шельфы исчезают, и животным становится негде жить. И действительно, регрессия тут очень даже наблюдается. Вот. У нас моря отступают как раз на границе Пермского и Триасового периода. Ну, получается, что все-таки на данный момент самое актуальное – это вулканическая гипотеза. Так или не так? Ну и да, и нет. В принципе, если говорить про вымирание резкое, быстрое, которое произошло, ну, допустим, с наземными позвоночными животными, которое произошло с морскими животными, это работает неплохо. То есть действительно вроде бы похоже, что это действительно вымирание из-за вулкана. Однако, когда мы переходим к растениям, здесь становится чуть похуже. У растений мы видим некоторую перестройку на границе Пермского и Триасового периода. Вот разные растения показаны, цикадовые, мхи, плауны и так далее. Вот. Но видно, что где-то кто-то вымирает, вот, например, голосеменные вымирают, причем начали вымирать они, в общем-то, и пораньше. Ну, а некоторые вообще не вымирают, их, наоборот, больше становится. То есть растения ведут себя как-то странновато, то есть они просто перестраиваются, ну и достаточно постепенно, то есть прям резкого какого-то вымирания не наблюдается. Больше того, вот, например, в Дарвиновском музее, в котором я так долго работал, есть огромная совершенно коллекция растений, которая буквально из того самого места, где происходило излияние вот этих самых трав. Это растения из Сибири. Когда, соответственно, вулканы извергаются, лава остывает, вот эта вот застывшая лава, она становится источником огромного количества веществ, минералов. И на них потом прекрасно растут разные растения. Это мы видим и сейчас. Действительно, у нижней части вулканов, там растут оливки, виноград и все что угодно, особенно если климат позволяет. Так вот, и здесь, видимо, происходило то же самое. И когда вот эти излияния происходили, через какое-то время там вырастали прекрасные леса. Потом снова происходило излияние, и эти леса, конечно, гибли. Но через какое-то время они вырастали вновь. И иногда так удачно получалось, что из вулкана выбрасывалось множество пепла, и вот эти леса, которые погибали при этом, они засыпались пеплом, и они не сгорали полностью, а они отпечатывались и сохраняли вот такие вот замечательные отпечатки своих листьев. И в итоге, изучив отпечатки этих листьев, ну, собственно, удалось установить, что действительно перемены границы Пермского и Триасового периода в растительном мире происходили достаточно постепенно, без каких-либо резких вымираний или перестроек. Ну и очень странная история с насекомыми тоже наблюдается. Вот я в качестве примера такое интересное насекомое показал вам. Это, кстати, первое насекомое-пылитель. Насекомое, которое пыльцу научилось переносить. Мы про него тоже недавно вспоминали. Вот. Ну и мы, в принципе, если мы изучим насекомых, то мы увидим, что они не особо-то вымирают на границе Пермско-Триасового периода. Вот это опять две кривые, которые мы видели до этого, для наземных животных и для морских. Но на сей раз они немножечко переделаны. Если в прошлый раз просто было посчитано, сколько тех или иных родов, семейств и так далее, то здесь это нормированные кривые. Что это такое? Что это означает? Дело в том, что не во всех местах, к сожалению, мы можем из всех слоев найти какое-то одинаковое количество живых существ, которое бы позволило нам точно понять, что происходит. То есть в одном месте мы, например, можем найти, там, не знаю, 30 динозавров, в другом месте 3. Но это не значит, что, собственно, в этом другом месте динозавры вымерли. Просто там условия сохранности хуже. А при этом эти 30 могут быть одного вида, а эти 3 какие-то маленькие косточки, которые мы нашли в другом месте, они 3 разных видов. И мы понимаем, что на самом-то деле, вот в том месте, где всего 3 косточки нашли, тут была более разнообразная фауна динозавров. Вот та же история и с насекомыми, и с растениями, и вообще с кем угодно. То есть, в принципе, если просто посчитать, сколько и где было разных живых существ, это будут данные не совсем корректные. Надо посчитать по отношению к количеству находок, которые известны из того или иного места. Вот здесь, собственно, это и было сделано, пересчитано. И в итоге получилось, что вымирание морских животных было поменьше. Было, условно, но чуть-чуть поменьше. Уже всего 20% примерно вымирают семейств, а не 50%. И, ну, по наземным животным тоже гораздо более скромное умирание, такая ямочка небольшая. Если же мы посмотрим на насекомых, которые, казалось бы, ну вот в принципе на такие перемены, как там повышение температуры, должны были очень резко среагировать. В первую очередь на суше, это вот как раз там все опустынивалось, и насекомые должны были вымереть, будь здоров. Однако же они не очень-то сильно вымирают. Вот мы здесь видим, соответственно, что вообще-то говоря, ну да, немножечко поменьше становится, но не сильно, честно говоря. А больше того, если мы еще и добавим данные о том, как насекомые появляются и как они исчезают, то получится картинка еще более интересная. Значит, смотрите, синяя – это первая находка, красная – это последняя находка. То есть это, грубо говоря, когда у нас появляется кто-то, а это когда кто-то исчезает. И вот видно, например, что в начале Пермского периода вообще все отлично. Появляется насекомых много, исчезает поменьше. В середине Пермского периода происходит вымирание насекомых. Вот именно здесь, на самом деле, происходит масштабное вымирание насекомых. То есть вымирает гораздо больше, чем появляется. А к концу Пермского периода эти цифры примерно сравниваются. То есть да, вымирание происходит, но при этом и появляется целая куча новых насекомых. И в итоге, ну, как бы получается, что вымирание, оно и есть, но не такое уж большое, могло показаться. На самом деле, это будет отлично, конец Перми, начало Триаса. То есть, вот Кирилл Юрьевич Яськов, который, собственно говоря, является специалистом по членистоногим ископаемым, он часто в своих лекциях приводит такой вот пример с бассейном, который наполняется из одного крана, и вот из другого крана вода вытекает. В принципе, если у нас будет вода наполняться и вытекать одновременно, то у нас количество воды будет постоянно одинаково. Но в то же время у нас может воды становиться меньше. Ну почему она может стать меньше? Может потому, что мы кран открыли сильнее, то есть вымирание как бы началось сильно. А может потому, что мы тут кран прикрыли, то есть у нас новые виды стали меньше появляться. И в плане насекомых получается именно такая картина, что в целом в конце Пермского периода насекомые вымирают. Но вымирают они не за счет того, что их вымирает много, а за счет того, что мало появляется новых. Это, опять же, показатель того, что что-то было не так. Но, возможно, что не такая была масштабная катастрофа, как все, собственно говоря, говорят по другим каким-то данным. Потому что насекомые, по идее, должны были вымереть в первую очередь, но они не вымирают. Ну и вот это вот совсем последняя данная кривая по насекомым, такая более уже спорная в целом, как тут на базе росло, Ну, и тут видно, что между первенством и триасовым периодом вообще в целом-то у них та же разнообразие растет потихоньку. Ну, здесь, собственно, прямо на границе оно остается постоянным, потом опять начинает расти. То есть, в общем-то, у насекомых никаких проблем в конце пермского периода нет. О чем это все может говорить? Это может говорить, если все это подытожить, все это собрать, что, скорее всего, вымирание пермского периода было достаточно сложным процессом. Видимо, началось оно еще в середине пермского периода. И началось оно с каких-то внутренних перестроек, причем, скорее всего, в наземной фауне. Это могли быть перестройки, связанные с появлением новых растений. Как раз где-то в середине пермского периода у нас активно распространяются, например, гинговые и хвойные по земле. Это могло привести к перемене в составе насекомых. На это могли среагировать и другие животные. В принципе, как раз в середине пермского периода там происходит довольно сильная перестройка тех же древних синапсидов. То, что раньше называлось перикозавры, такие звероящеры, похожие на ящерок, и продолжают довольно неплохо себя чувствовать терапсиды, их становится больше. То есть какая-то перестройка началась уже в середине пермского периода. И, видимо, до конца она не закончилась. Эта перестройка началась, но дальше она продолжалась по всем-всем-всем звеньям. И особенно долго держались океаны. Океаны не хотели перестраиваться. Хотя после того, как растения на Земле изменились, в океаны стало поступать меньше органических веществ суши, растения стали более эффективно, не органических, а минеральных. Растения стали более эффективно собирать минералы. В океаны стало меньше поступать минералов. Ну и в итоге водоросли стали себя хуже чувствовать. А мелкие водоросли – это основа всей пищевой цепи. Если они погибнут, то, собственно, разрушится вся экология океана. Но долгое время они все-таки держались, они немножечко перестраивались. Однако ж уже все было буквально на грани. И потом, когда случилось, соответственно, событие поздней Перми, когда началось излияние вот этих трапов в Сибири, это привело к тому, что уже и без того не очень устойчивая экосистема просто рухнула тут же. Причем, видимо, опять же, это было падение не настолько масштабное, как думали раньше, все-таки не на 50% всех семейств, а где-то на 20% семейств, но по видам там, возможно, еще меньше. И кроме того, опять же, еще вот последние самые тонкие исследования, которые я тут не привел, они показывают, что на самом деле на границе пермского и триасового периода еще очень много чего нового появлялось. То есть там вымерло много того, чего только что появилось. То есть действительно условия изменились, стало гораздо жарче, и животные вот уже в этой разрушающейся экосистеме, когда непонятно, кто кого ест, как теперь дальше жить, они пытались подстроиться, и постоянно появлялись какие-то новые виды, но они оказывались неудачными, они тоже вымирали. И вот эти вот вновь появившиеся и тут же вымершие виды, они как бы добавились к тем, кто уже давно существовал и вымер. И получилось, что ой, как много у нас всего вымерло. Но на самом деле возможно, что вот прям такого гигантского, грандиозного события, что там все исчезло, как рисовали до сих пор, не было. Да, исчезли коралловые рифы, перестройка произошла масштабная, но возможно, что все-таки это событие было не настолько грандиозное, как считали раньше. Ну вот. Примерно так вырисовывается событие поздней Перми. Получилось достаточно сложно, но природа обычно гораздо сложнее, чем нам, возможно, даже хотелось бы. Гораздо, зато более приближено, как говорится, к реальной картине. Спасибо. И сегодня, я думаю, что можно как раз будет поотвечать на вопросы подольше, только если, как говорится, не позволит, я бы вот буквально 5-минутный перерывчик сделал бы, и потом бы можно как раз вопросы поднабрать, и потом бы уже ответил на вопросы. Отойти будет немного
1: конкретно. Да, давайте сделаем 5-минутный перерыв технический, да. Или меньше, как вы будете готовы. Угу. А у нас уже много есть вопросов, и мы практически набрали на следующий эфир. Это и очень хорошо. Много вопросов за донаты именно набрали. Поэтому ожидаем через 5 минут. Угу.
0: Все хорошо.
1: Мы возвращаемся в эфир и начинаем отвечать на вопросы. Как нас слышно? Видно? Ярослав?
0: Да, слышно только. Ну ладно.
1: Что?
0: Слышно, в общем, да.
1: Что такое?
0: Ну ладно, ничего, все хорошо.
1: А опять? Продолжается?
0: Все в порядке.
1: Хорошо. Давайте перейдем к вопросам за донаты. У нас сегодня их много.

0: И первый вопрос. Корректно ли сегодня ценодонтов называть звероящерами? Говорят, что они ничего общего с ящерами не имеют.
1: В целом я совершенно согласен. То есть можно сказать, что некорректно, потому что они не звероящеры, они скорее звероамфибии. Но просто это устоявшееся выражение, которым мы пользуемся. В общем-то, у нас есть много терминов, которые, мягко говоря, неправильные, типа того же рака скорпиона, но они используются довольно активно. Вот, и они более понятны широкой публике.
0: Следующий вопрос за донат. Возможно ли массовое вымирание не многоклеточных, а, например, бактерий? При каких условиях?
1: Да, массовое вымирание бактерий, безусловно, возможно. Просто нам в современном-то мире не очень легко проследить эти вымирания, а на ископаемом материале это не проверишь практически никак. То есть от бактерий очень мало чего остается, в основном только следы их жизнедеятельности. Есть, конечно, отдельные отпечатки бактерий, но это скорее такой раритет редкостный, соответственно, который где-то я нашел, очень этому рад, но проследить, как и что там вымирает, как и что меняется, это не получается, к сожалению. Вот. А так-то я думаю, что да, бактерии, они, учитывая их многочисленность, реагируют на всякие изменения еще и пошустрее, чем одноклеточные. То есть тоже вымирают, будь здоров. И что нам известно вот так вот более-менее достоверно, когда вот действительно явно было бактерии вымирания прямо колоссальное, это вымирание в конце... я бы даже сказал, в начале протерозойского эона. В начале протерозоя, примерно 2,5 миллиарда лет назад, появилось очень много кислорода, как очень много. В общем-то, это был 1% от современного содержания, но по сравнению с тем, что было до этого, это было много. И это уже было критично для того, чтобы перестроить дыхание на, собственно, кислородный лад. Те, кто мог использовать кислород, те стали чувствовать себя прекрасно, а те, кто не мог, а таких было большинство, они вымерли. Или же оказались оттеснены в какие-то бескислородные карманы большие. И это было явно какое-то масштабное совершенно вымирание. И изучить, что тогда никого, кроме бактерий, археев не было, то вымирали именно они.
0: Следующий вопрос. Правда ли, что сейчас на наших глазах происходит очередное великое вымирание?
1: Ох, на эту тему мы очень много сейчас можно подискутировать, очень много можно на эту тему прочитать, собственно, много уже было подискутировано. Но ситуация такая, то есть сейчас происходит на самом деле довольно масштабное вымирание, это абсолютно точно. То есть вымирают земноводные, вымирают многочисленные насекомые. Кстати, к разговору о насекомых, которые сегодня мы вспоминали. Вот. Вымирают некоторые позвоночные, но здесь, правда, минимальное, конечно, количество, потому что позвоночных мы четко можем отследить, и тут мы можем четко сказать, сколько кого вымирает, во-первых. Во-вторых, ну, как позвоночные, они большие, и если они начинают вымирать, мы, как правило, можем их там, не знаю, схватить, запихнуть в какой-нибудь там заказник и потом тщательно пытаться их восстановить, их численность, что, собственно, обычно и делают. То есть, в принципе, вымирание вот этих вот мелочи всякой, или, кстати, вымирают растения, ну, вот это вымирание, оно заметно. Другой разговор то, что, конечно, пока что это, ну, там, может быть, первый процент или там процент с небольшим, я точную цифру не помню. Ну, в общем, конечно, до великих вымираний это не дотягивает. Но это событие длится-то всего примерно последние там 100-200 лет, по крайней мере, таком уже нарастающем темпе. Если это процесс ну, как бы пролонгировать, вот посмотреть, как он сейчас длится, и вот просчитать с тем же темпом, что будет, если она будет длиться дальше, то тогда неожиданным образом окажется, что ну, где-нибудь через пару десятков тысяч лет у нас вымрет 90% видов. То есть это будет вымирание похлеще пермитриасового. Но, опять же, можно ли это так считать или нет, насколько это будет вот, действительно ускоряющийся процесс, или вот просто вот сейчас вот, там, вышел на какой-то уровень вымирания и дальше он нарушаться не будет. Это пока что просчитать сложно. Поэтому пока говорить о том, что точно началось великое вымирание, нельзя, но можно как бы предположить, что оно начнется, и попытаться что-то сделать, чтобы не проверять, начнется или нет. А вообще у нас с Жуковым было выступление на ученых в этих мифах на эту тему. Мы там как раз дискутировали, можете поискать его. Там прям мы, наверное, минут 40 друг с другом спорили, есть сейчас вымирание или нет.
0: Да, я сейчас найду ссылочку, кину в чат. А пока следующий вопрос. Опять за донат. У нас сегодня много донатов с вопросами. Расскажите кратко про граптолитов. Есть ли аналоги в наше время?
1: А граптолиты – это такие странные существа. Вообще граптолитос, да, это переводится как «исписанный камень». И если посмотреть реально на вот то, что остается от граптолитов, то складывается впечатление, что это просто какой-то рисунок на камушке каких-то непонятных закорючек. Там. Есть там спиралечки, есть там закрученные какими-то волнами, в общем, каких только там нету. Они настолько похожи на просто исписанные камни, что, в общем-то, даже некоторые у нас преподаватели издевались над студентами, рисовали граптолитов на камнях, потом их раскидывали, и потом студенты прибегали и говорили: «О, я нашел окаменелость». Вот. Ну, реально, отличить на самом деле сложно. То есть, если не знать подвоха, то, в принципе, они вот реально похожи просто на рисунок. Однако же, конечно же, это не рисунок, это домики. Домики каких-то существ колониальных. Причем, если присмотреться, в этих домиках видны отдельные, собственно говоря, отдельные капсулы, в которых существовали отдельные же особи. И самое любопытное – это его состав. По составу он, если я ничего не путаю, ну, точно органический, это 100%, но, по-моему, хитиновый. Но тут могу ошибаться. Это говорит о том, что это... Ну, какой-то необычный организм явно, потому что обычно все-таки все эти колониальные существа, они там из извести строят что-нибудь себе, будь то мшанки или какие-нибудь там кораллы. Вот. И когда стали смотреть на конфигурацию этих домиков, на состав вот этой вот их стенки, они не хитиновые, я подзабыл, к сожалению, из чего он состоит. Вот, но органическое какое-то вещество. В общем, короче говоря, нашли аналоги среди современных полухордовых. Это живые организмы, у которых хорда присутствует только в личиночном состоянии. Вот, и причем она такая неполноценная. Ну и вот поэтому их к хордам отнести полноценно нельзя, но к полухордовым относят, то есть наши дальние родственники. Они колониальные реально, у них там есть отдельные полипчики, если можно так их назвать, с щупальцами. У них есть единая кишка, которая соединяет все эти отдельные организмы. Вот. Ну и они, в общем-то, сейчас либо растут где-то, либо плавают. И ну, как бы аналог современный есть, иначе мы бы их не смогли распознать. Это так называемые крыложаберники или птеробранки. Можно картиночку поискать, но я думаю, что вы сами можете прогуглить их, смотреть.
0: Следующий вопрос. Почему часто упоминают одного общего предка китообразных и как они делились на семейства?
1: Почему часто упоминают одного общего предка китообразных?
0: И как они делились на семейства? Такой вопрос.
1: Ну, часто... Ну, часто упоминают одного общего предка китообразных, я так понимаю, что, наверное, про патицеты идет речь, ну, просто потому, что он известен, потому что он довольно необычно выглядит, и это довольно интересный такой харизматичный случай, как эволюция шла от наземного животного к морскому. Конкретно почему одного напоминают? Ну, потому что вот это единственный древний, возможно, что их было несколько, и, в принципе, сейчас уже несколько видов нашли. Вот. Даже больше того, сейчас уже нашли второй род, сейчас индохи нашли, какие цвета. Вот. Но это как бы самый известный, поэтому его упоминаю. Возможно, что именно патицеты, то, собственно говоря, все современные китообразные произошли. Это приятно, потому что обычно мы не знаем точно непосредственного предка, а знаем просто кого-то похожего на предка, но не можем из него вывести современные животные. Из патицета вроде бы как кит выводится.
0: Да, продолжайте.
1: Да, ну и что касается семейств, я так понимаю, что речь идет об ископаемых семействах. Ну, соответственно, изначально была такая группа, как, ну, есть группа усатые киты, понятное дело, да, а есть группа зубатые киты. Это, правда, по-моему, у нас, вот я, к сожалению, путаюсь в этих таксономических категориях, потому что они периодически меняются.
0: Это как раз
1: По-моему, это у
0: продолжение
1: нас считается,
0: вопроса.
1: да, не семейство, а что-то какие-то, то ли подотряд, то ли на семейство, так это так чисто. Вот. Ну и выделяли раньше архиоцетов. То есть были как бы древние киты, и вот были там два современных усатых зубатых. А сейчас, соответственно, у нас систематика это все совершенствуется. В принципе, все эти таксоны остались, но еще дополнительно понавыделяли и отдельно выделили семейство пакицетидов, в которых только пакицеты входят, отдельно семейство амблоцетидов, в которых там амблоцеты, еще один там товарищ входит, отдельно семейство протоцетидов, там от первых китов, и, по-моему, еще арименктоноцетиды точно у нас есть, и еще какие-то. Ну, опять же, если интересно, вот можно на ту же Википедию посмотреть, там плюс-минус актуальные данные. Так, ну и вторая половина вопроса какая?
0: Ну, добавили к этому вопросу, как раз когда примерно произошло разделение на усатых и зубастых китообразных. И почему? И почему?
1: Произошло оно как раз плюс-минус понятно. Это где-то 34 миллиона лет назад. То есть где-то в самом начале олигоцена. И, в общем-то, ну, это по многим данным получается и по окаменелости мы видим вот буквально в самом начале олигоцена первых зубатых, первых усатых, а до этого их не видим, соответственно. И по генетическим данным, по так называемым молекулярным часам, тоже получается, что где-то 34-35 миллионов лет назад они должны были разойтись. Так что все хорошо. А почему они разошлись? Ну, потому что смогли. Собственно, они ушли в моря. Там пищевых ресурсов много, и вот кто-то смог приспособиться питаться большими, ну, собственно, они изначально питались крупной довольно добычей, а кто-то завелся мелкими зубами и оказался, что это успешный эксперимент. То есть появился какой-то кит, у которого были мелкие зубы, который питался, возможно, просто мелкой рыбой или какими-то там мелкими моллюсками. Казалось, что этой пищи до черта, и они стали очень успешны, там несколько видов появилось, некоторые с еще более мелкими зубами, ну и дальше, соответственно, все пошло в сторону усатости.
0: Почему древние ракушки не смогли раствориться в кислоте?
1: А, не смогли. Собственно говоря, это как раз и замечают. То есть там, конечно, просто не стопроцентная растворимость, иначе бы мы вот как бы вообще просто увидели бы мертвые слои абсолютно пустые, хотя такие тоже есть, мало. То есть, как правило, все-таки растворяются не все, что-то остается. Дело в том, что еще не стоит забывать, что у нас океан, мягко говоря, стратифицированная штука. То есть там, вообще-то говоря, много слоев, и в каждом слое океана свои немножко условия. И, соответственно, не везде у нас, даже при превышении кислотности, не везде будут раковины растворяться. Вообще и сейчас, на самом деле, есть, по-моему, на глубине порядка километра, линия называется на... Ох, сейчас бы вспомнил бы. Какой-то Клин. Ну ладно, сейчас не вспомню. Там есть термоклины, галоклины, всякие там бароклины. Вот это тоже какой-то там клин, при котором, собственно говоря, ниже которого не могут существовать известковые раковины. То есть и сейчас на большой глубине там уже слишком большая концентрация получается кислот, и известь просто растворяется. Но сейчас это происходит на глубине километра, грубо говоря, там из-за кислотных всех этих дождей, из-за деятельности вулканов, все это происходило на глубине, там, не знаю, 50 метров. То есть, поэтому и тогда ракушки какие-то где-то сохранялись и где-то выживали. Но просто раньше они могли жить на расстоянии километра, а теперь им как-то пришлось стесниться на 50 метрах. Там, понятное дело, началась как это борьба за коммунальное пространство и все такое. Вот, квартирный вопрос остро решался, и часть вымерла в этой нелегкой борьбе.
0: Да, мы просим прощения сегодня за звук. Видимо, у нашего лектора не очень хороший интернет. И когда включается презентация экрана, демонстрация, то канал больше нагружается и от этого страдает звук. Но мы надеемся, что вы все, что хотели, вы услышали. Еще раз просим прощения. На это мы не можем повлиять. Это так работает интернет и скайп. Следующий вопрос. Если бы не пермтриасовое вымирание, то мамалии не стали бы доминирующей групповыми синапсидами?
1: Ну, сложно сказать, потому что мамалии появились сильно позже пермотриасового вымирания. Появились ли они вообще бы, или как-то эволюция пошла бы другим путем, ну, здесь уже загадывать сложно. В принципе, синапсид было много, поэтому могли бы выстрелить какие-то другие. Так что да, вполне возможно. Вполне возможно, что если бы вот так вот не подсократилось бы разнообразие, то в итоге какая-нибудь другая линия бы получила бы развитие. И немножко по-другому бы пошла эволюция.
0: Появились ли динозавры, если бы не было пермтриасового вымирания?
1: Скорее всего, нет. Потому что пока был у нас пермский период, соответственно, у нас рептилии оказывались в достаточно подавленном состоянии. Ну да, они, конечно, как-то там тоже являли некоторые интересные формы, вроде тех же париозавров. Ну и не только, конечно. Но все-таки синапсиды правили бал. И, скорее всего, синапсиды и дальше бы держали бы марку. И, собственно говоря, кайнозой бы наступил бы сильно раньше. И это был бы другой кайнозой, безусловно. Но, собственно, мезозоя не было бы как такового, как эры рептилий.
0: Были ли шансы у древних синапсид породить разум? Конечности с пальцами есть. А что с мозгом?
1: Ну, мне кажется, конечности с пальцами и мозг не очень хорошо коррелируют. Конечно, некоторые пальцы, например, такие, как у нас, которые способны к тонким манипуляциям, они способствуют мелкой моторике, мелкой работе, а это способствует развитию мозга. Да, такая связь есть. Но, в принципе, наличие 5 пальцев никоим образом не говорит о том, что мозг должен развиваться. Вот у лягушки шикарные пальцы, кстати, если посмотреть на лапку лягушки, вообще прям человеческая лапка, только с перепонками. Однако ж мозгов там чего-то немного.
0: А она хватательная?
1: Ну, тех, которые лазают, они, в общем-то, вполне себе хватают. То есть не у всех лягушек, но у некоторых, да, у древолазающих вполне. Вот. А уж там всякие хамелеоны, ну, у них вообще вот отлично лапочка так хватает. Правда, совсем по-другому, опять же, но хватает, она будет здорова. Вот. Но это, опять же, не способствует шибкому развитию мозга. Так вот, в принципе, пошло бы развитие мозга или нет, ну, опять же, сказать сложно. Скорее всего, да, но вряд ли бы это привело бы вот к тому же результату, который мы видим сейчас. Потому что в целом мы видим, что мозговитых в течение миллионов лет становилось больше. То есть в целом размер мозга по отношению к размеру тела растет на протяжении всей вот истории планеты, с тех пор, как мозг появился. Однако ж, ну вот такой вот резкий, можно сказать, взрывной рост мозга, который наблюдается у млекопитающих, причем наблюдается он на самом деле только с середины неогена, ну, я не думаю, что это как-то было предрешено. То есть, если бы эволюция пошла иначе, возможно, что ничего такого не произошло.
0: Термин «звероящеры», в кавычках, ведь некорректен, потому что синапсиды с завроапсидами разошлись еще на стадии амфибий. Не лучше ли говорить немамальные синапсиды?
1: Лучше, согласен. Но боюсь, что в некоторых случаях, особенно вот когда я там рассказываю лекции там, самым маленьким, после слова немамальные синапсиды все просто встанут и уйдут из зала.
0: Надо привязывать на лекции, чтобы не смогли уйти, пока лекция не закончится. Хорошо. Следующий вопрос, да, переходим?
1: Да.
0: Женя, 46 лет, задает вопрос. Ярослав, плохо ли жить во время великого вымирания? Вымирание же длилось долго по сравнению с жизнью одной особи, некого организма. Следующие поколения жили чуть хуже, пока все не вымерли.
1: Ну, как бы, если говорить о том, что если остальные умрут, какая разница? Ну, при таком рассмотрении, наверное, нормально жить во время массового вымирания, в общем-то. Но опять же, вот у нас мы только что обсуждали, что, возможно, мы сейчас реально живем в начале великого массового умирания. Вроде ничего так, живется как-то. Вот. А было это начало массового умирания или нет, это будет понятно только там вот в ретроспективе, когда мы будем смотреть это через несколько миллионов лет, или не мы, а кто-то там другой будет смотреть. Так что, ну, возможно, что мы сейчас как раз в рамках массового умирания живем, и да, нам живется нормально. То есть, конечно, если это такой сценарий, как вот описывают вымирании динозавров, когда массовое вымирание буквально за 2 года случилось, в таком сценарии плохо жить при массовом умирании, потому что, собственно, тебя, скорее всего, оно коснется. А если это сценарий какого-нибудь массового вымирания Девонского или вот Пермского, который там 40 тысяч лет, ну, нормально, ничего. Можно жить.
0: Может быть, наш слушатель имел в виду в этом вопросе, насколько индивид, особь может адаптироваться, почувствовать и приспособиться к этому вымиранию, эволюционно приспособиться. Это возможно?
1: Но если бы каждый индивид мог бы приспособиться к вымиранию, то, собственно, вымирания бы не было. Поэтому
0: Да.
1: очевидно, что нет.
0: Ну, то есть,
1: Кто приспособится, тот молодец.
0: если лягушку долго варить в молоке, а медленно нагревая воду, она это не заметит. А если быстро нагреть, она выпрыгнет. То есть нужно, если бы оно быстро будет происходить, как у нас сейчас, возможно, да, то мы это заметим и примем меры. Потому что у нас большой мозг там, ну и все остальное развитое, да? А когда долго
1: Да.
0: происходит на протяжении
1: Мы так
0: большого
1: думаем.
0: времени, то особь просто не замечает этого. Ну, потому что небольшое изменение происходит от поколения к поколению. Да?
1: Но мне кажется, вы хорошо рассказали.
0: Ну, я так, это я гипотеза. Гипотеза просто. Давайте следующий вопрос. Звероящеры – это переходная форма между рептилиями и млекопитающими?
1: Нет. Еще раз, она точно не переходная между рептилиями и млекопитающими. Если уж так говорить, то это переходная форма, очень грубо, если выражаться, между амфибиями и млекопитающими. Но, честно говоря, лучше и так не говорить, потому что, ну, по сути, сейчас вообще пытаются не пользоваться термином переходные формы, потому что ни одна форма, она никуда не переходить не собирается. Она адаптируется к тем условиям, которые есть. Она пользуется какими-то фишечками, которые появились, какими-то мутациями. Опа, что-то полезное появилось, я себе, пожалуй, что возьму, я это буду использовать. И она, ну, как бы никуда она не движется, ей и так хорошо. Вот в данный момент, там, не знаю, ихтиостега в тот момент, она была вполне успешна. Она не думала, блин, какая я корявая, чего же я там ноги-то еще не дорастила, что я там, не знаю, там, зубы у меня не те. Вот, поэволюционирую 10 миллионов лет, и тогда будет нормально. В тот момент, когда животное живет, оно адаптировано, оно никуда не переходит. Ну, а уж переходное оно в дальнейшем или нет, это мы можем, опять же, судить только через миллионы лет, когда мы видим что-то, что нам сейчас кажется вот таким вот уж 70 конечным продуктом, и видим что-то там предыдущее, видим, о, это же, наверное, была переходная форма. Однако кто сказал, что это сейчас конечный продукт? Может, вот мы сейчас там смотрим на голубя, а он не голубь, он на самом деле переходная форма. Он сегодня голубь, а завтра
0: Голубь
1: голубь
0: Дробышевского.
1: поноль.
0: Ну, сегодня, а завтра разумный.
1: Это
0: Ведь мы же не знаем, почему Станислав Дробышевский их, скажем так, культивирует, разводит и воспитывает. Он станет разумным просто, голубь.
1: я от него слышал, что, по-моему, что они там где-то там забились под кровать, он не может выгнать, они там все время что-то такое было,
0: То есть они
1: что они
0: уже там
1: сами там пришли.
0: третий год забились под кровать и...
1: Да. Что они сами пришли и больше не уходят.
0: Ну, эволюционировали, скоро начнут уже права качать. Заявлять,
1: Ну
0: скажем
1: да,
0: так, на... А?
1: паспорт получит, да, прописку.
0: Прописку просто так не получишь. Только если в заложники взять хозяина квартиры. Так, давайте следующий вопрос. У нас, кстати, сегодня нейросети, в чате нет под названием Станислав Дробышевский, и нет от него вопросов. Наверное, отключили нейросеть за неуплату. Голуби отключили. Вот. Можно ли оценить для кривой биологического разнообразия эффект того, что древние виды хуже известны, и чем дальше в прошлое, тем хуже? Или это не так, и летопись достаточно полная?
1: Нет, летопись, безусловно, не полна, но другой разговор то, что когда мы, допустим, говорим о... Ну, то есть, в целом, это и концепция правильная. То есть, действительно, чем мы дальше в летопись забираемся, тем хуже это известно. Но другой разговор то, что это не всегда так уж прям четко и равномерно происходит. То есть, допустим, если мы будем сравнивать кимбрийскую летопись и ордовикскую, ну, то там не будет большой разницы в плане сохранности и в плане того, что до нас дошло. Хотя 50 миллионов лет прошло, но, в принципе, сохранность будет одинаковая. Больше того, даже кимбрийская, в силу определенных обстоятельств, кимбрийская нам известна лучше, чем ордовикская, потому что там убежит это до черта. Вот. Но в целом, конечно, если посмотреть, допустим, что мы знаем по четвертичному периоду, или там даже по тому же неогену, и сравнить с тем, что мы знаем по Кембрию, еще круче, там, не знаю, по какому-нибудь Идиокарию, то да, безусловно, чем дальше, тем меньше чего остается. Можно ли оценить, вот сколько мы, так сказать, потеряли, и каково было реальное разнообразие? Ну, попытки делаются, в общем-то. Есть разные формулы, разные методы, но насколько они правильны или нет, я судить не возьмусь. Это надо прям математику хорошо так это освоить. Я боюсь, что тут моих познаний будет недостаточно.
0: Следующий вопрос гипотетический. С чем будет связано наше вымирание? С астероидом, с вулканизмом или с ядерным Армагеддоном? Какая, больше какая вероятность, по-вашему?
1: А можно как там этот в суде взять там какую-нибудь там поправку и не отвечать на этот вопрос?
0: Звонок другу. Можно.
1: Я бы сказал бы поживем, увидим, но хочется сказать, что хочется надеяться, что не увидим.
0: Нет, а ну если оно будет долго длиться, мы не увидим, мы просто сваримся, как лягушка. Вот, давайте
1: Да.
0: следующий вопрос. Возможно ли, что на Венере 500 миллионов лет назад случилось перм-триасовое вымирание на максималках? Тоже с вулканизмом. А ископаемые мы просто не можем откопать из-за того, что там горячо.
1: Ну, на Венере мы, допустим, насколько я знаю, вообще ничего еще не копали. Вот, потому что горячо. Вот. Прилетели какие-то там эти данные, собрали, пару фоточек сделали, и все. На этом венерские эти аппараты закончились, венерианские. Ну, вообще, раньше на Венере у нас получается, сейчас сориентируюсь. Раньше на Венере, получается, было попрохладнее, по идее, потому что все-таки Солнце у нас потихонечку раскочегаривается. Вот. Но, насколько я знаю, оно все-таки никогда, Венера не была вот в таких же условиях, как Земля. Поэтому маловероятно. И я, опять же, не совсем моя тема, поэтому я могу здесь заблуждаться, но, по-моему, там вот изначально, в момент ее появления, уже были температуры там сильно за 100 градусов. Очень маловероятно, что там жизнь. Вот Марс в этом плане поинтереснее, потому что на Марсе, соответственно, у нас и лед известен, и кроме того, известно, что у него была раньше атмосфера, которая потихонечку улетает. А значит, если была атмосфера, там могло быть теплее, могла быть жидкая вода. Так что вот Марс, да, Венера вряд ли.
0: То есть Венера изначально находилась вне зоны златовласки, да?
1: Да.
0: Так называемой зоны златовласки. А дальше не вопрос, но такой комментарий, составленный из, значит, нескольких комментариев наших слушателей, я просто зачитаю. Я смотрел видео про гипотезу уникальной Земли. Ученые всерьез рассматривают вариант, что мы одни во Вселенной. Есть альтернативное мнение, что жизнь вообще не уникальна и является самой собой образующимся явлением, что-то типа того. Пока на данный момент человечеству ничего не известно о жизни на других планетах, Вселенная молчит, мы пока даже не обнаружили ни одного биомаркера. Что вы по этому поводу думаете? Уникальны мы или не уникальны? Вот главный вопрос.
1: Ну, я склонен все-таки склонен предполагать, что мы не уникальны, но это скорее не научное мнение, а мое мироощущение. Ну, в принципе, в этом плане я вот, опять же, ориентируюсь скорее на коллег. Вот я знаю, что тот же Александр Марков очень много по этому поводу, так сказать, тоже рассуждал. И вот, ну, как мне кажется, вот опять же, можете посмотреть его лекции, что он достаточно убедительные доводы приводит, но опять же, не сам он их придумал, разных статей, просто его можно послушать, про то, что действительно, ну, подобные условия, как были на нашей земле, они неоднократно не возникали, и очень велика вероятность, что, соответственно, жизнь где-то еще есть. Проблема в том, что если она есть не в пределах Солнечной системы, где мы ее можем попытаться активно поискать, если она есть где-нибудь в других галактиках, вот это вот будет большой проблемой, потому что каких-то внятных способов перемещения между галактиками у нас сейчас нету. И, собственно говоря, если мы просто не упустили чего-то в этой жизни, вот, и не пропустили каких-то уникальных способов, то, типа там какой-нибудь там телепортации или еще что-нибудь такого хитрого, чего придумывают наши фантасты, или там какие-нибудь там червоточин, то в таком случае, если даже у нас во Вселенной существует миллионы планет с жизнью, вполне возможно, что мы никогда в жизни с ними не столкнемся, потому что они так далеко, что мы до них просто никогда не долетим. Это печально. А вот, кстати, всякие эти органические вещества-то в космосе есть, там вообще органики сформироваться просто где-нибудь в газу полевом улыбке вообще без проблем. Это было показано.
0: Означает ли вышесказанное, что человечеству не стоит уж так много ресурсов тратить на борьбу с повышением CO2 и не нужно бояться глобального потепления? Научно-технический прогресс спасет мир.
1: Но если мы не будем пытаться бороться с количеством CO2 и не будем контролировать этот вопрос, то научно-технический прогресс никоим образом не поможет проблеме глобального потепления. Поэтому научно-технический прогресс, я надеюсь, что все-таки мир спасет, но для этого надо действовать в этом направлении. В принципе, есть на самом деле тоже два очень таких радикально отличающихся мнения. То, что мы выделяем много углекислого газа, это бесспорно, то есть это можно просто посчитать, да? То есть гораздо больше, чем люди в предыдущих эпохах. Но проблема в том, что еще и как бы вулканы всю жизнь выделяли достаточно много углекислого газа, и сейчас они активируются тоже гораздо больше, чем раньше. То есть сейчас такая, видимо, начинается очередная эпоха вулканизма. И есть мнение некоторых геологов, то, что, в общем-то, вот это вот естественное повышение углекислого газа и, собственно говоря, естественное потепление, оно настолько больше, чем тот вклад, который мы вносим, что, в общем-то, наш вклад на самом деле это ерунда. То есть потепление глобальное есть, с этим спорить вообще бессмысленно, но возможно, что мы тут вообще и ни при чем. Вот, собственно говоря, к чему некоторые подводят мысли. Но в любом случае вклад наш есть, в любом случае он достаточно существенный. Меня вот как-то в этом плане очень напрягают данные, что именно с 19 века у нас количество углекислого газа и температура стала расти. Это прям очень подозрительное такое совпадение, что вот вулканы прям в 19 веке активировались. Только увидели наши заводы, тут же активировались. То есть, да, в целом у нас сейчас межледниковье, в принципе, тренд на потепление нормальный. Но все-таки вот тот темп, который сейчас наблюдается, ну, опять же, я не эколог, могу что-то такое не знать, но, насколько мне известно, это все-таки во многом наша вина. И, возможно, соответственно, мы с ним можем на это как-то повлиять.
0: Сможет ли тихоходка выжить в условиях марсианского лета? По-моему, вы уже затронули этот вопрос частично.
1: Тихоходка в условиях марсианского лета?
0: Что такое марсианское лето?
1: Да, ну, видимо, это то, что не марсианская зима. Но, в принципе, как бы Марс у нас та же планета, что и в этом плане, что и Земля, и точно так же вращается вокруг Солнца, и поэтому на Марсе, безусловно, где-то есть лето, где-то зима. Но только другой разговор, то, что как бы так же, как и на Земле, там на одной части лето, а на другой-то части зима, и наоборот. Но в любом случае, так сказать, на Марсе, мне кажется, даже тут не столько интересно, важно лето или зима, сколько важно день или ночь. Потому что там вот как раз в течение дня температура-то прыгает, будет здоров, потому что атмосферы мало. Вот, плюс-минус, по-моему, 200 градусов или что-то в этом духе. Но я думаю, что теоретически, скажем так, если тихоходку просто поместить, не знаю, на денек на Марс, скорее всего, она выживет. Но если ее туда отправить, чтобы она там жила, нет, жить она не сможет. То есть она в любом случае. И в состоянии перегревания, и в состоянии перемерзания она, собственно, попадает в такой стазис. То есть она не живет, по сути, она капсулируется. Хотя вообще я вот не помню, но посмотреть, какие температуры на Марсе. Если там температура-то сильно за 150, то нет, температура все-таки сварится.
0: Что вам больше нравится, иностранцевие или православлевие? Православлевие. Есть такая?
1: Есть такая.
0: Кто вам больше нравится?
1: Мне больше нравится иностранцевие, потому что, наверное, потому что она больше, как обычно. А еще потому что про нее все-таки побольше всяких данных, а тем более сейчас она ее еще и в Африке нашла. Я вообще красавица.
0: Вопрос не по теме лекции. Ярослав, почему, как вы думаете, почему участились случаи нападения акул на людей в последнее время?
1: Я думаю, что это связано с двумя факторами. Во-первых, людей слишком много развелось. Я не намекаю на то, что с людьми надо срочно что-то сделать, а то вот он опять будет писать дневные комментарии. Но реально нас много. И самое главное, что нас стало очень много, ну, соответственно, и в тех местах, где обитают акулы, на этих пляжах и прочее. А во-вторых, ну, соответственно, условия для акул становятся не очень хорошие. То есть потепление глобальное, соответственно, вылов рыбы и так далее, изменение состава воды, это все приводит к тому, что акула чувствует себя плохо, она не может поймать добычу там, где она ее обычно ловила. Вот, она ищет какие-то новые места, и тут неожиданно оказывается, что есть пляжи, и там много вкусных людей. Вот, и можно их попробовать. Вдруг они съедобные. Собственно, акула чаще всего, она же не этот. Не съедает прямо-таки, но прям пробует.
0: Да, но потом ее все, потом обязательно ее надо поймать после этого. Потому что если она один раз попробовала, то все, ее нельзя оставлять. Как и медведи, собственно. Их убивают потом. Так, а у нас внезапно закончились вопросы. Неужели?
1: Ну, прекрасно, как раз вовремя.
0: Да. Да, мы прям какой-то у нас магически закончились вопросы. И мы набрали больше, чем нужно на следующий эфир. Даже на, почти на кусочек еще через эфир. Много, в общем. Честно. Да. Ярослав, большое вам спасибо за лекцию, за ответы на вопросы наших слушателей. Мы благодарим за ваше внимание, лайки, репосты, комментарии, вопросы. Большое спасибо. Увидимся через неделю.
1: Спасибо всем. До свидания. Хорошего настроения, хорошей рабочей недели и не теряйте интерес к науке.
0: До свидания. До следующего эфира.

и мечтали о том, чтобы стать губернскими предводителями дворянства, профессиональные бездельники. Но на самом деле совершенно не так, потому что задач у уездного предводителя дворянства было немало. Уезд – это район, это лидер всего дворянства районного. В его задаче, согласно еще губернской реформе Екатерины II 1775 года, представляете, как долго действовали постановления царские? 120 с лишним лет. Вот по этому закону Столыпин председательствовал в дворянской опеке, которая управляла имуществом малолетних дворян-сирот, а также оказывала помощь дворянкам-вдовам. Далее, выступал в качестве третейского судьи во всех конфликтах между помещиками. Также по жалобам, ну, крепостных уже не было, значит, по жалобам крестьян на помещиков несправедливо повысил арендную плату. В крепостнические времена еще уездный предводитель дворянства отвечал за благонравственность дворян-помещиков. То есть, если поступали жалобы от крестьян за жестокое обращение, расточительство, много играл в карты, или отпадение от православия. В церковь не ходит, какой же он дворянин-помещик. Кандидат на эту должность должен быть потомственным дворянином, как Столыпин, и обязательно прописан, это сегодня говорят прописан, а тогда внесенным в родословную книгу именно этой губернии. То есть вся семья его поколениями владела землей в этой губернии. Самое интересное, что служба уездным предводителем была бесплатной на общественных началах. Считалось, что дворяне люди не бедные, поэтому могут поработать на государство безвозмездно. Ибо работа эта почетная. Более того, она требовала расходов со стороны уездного предводителя. Никто ему не оплачивал командировочные, проездные. Требовала расходов. Но чем подкупало государство? Очень высокий ранг. Должность соответствовала пятому классу. Раз. Независимость полная от местных властей. Уездный предводитель, по сути, никому не подчиняется. Он не подчиняется даже губернскому предводителю дворянства. Он подчиняется только Петербургу, петербургскому начальству. Даже арестовать и под суд за какое-то преступление уездного предводителя можно было отдать только с санкцией Сената, по-нашему, Верховного суда. Представляете, какой уровень иммунитета у этого главы районного дворянского самоуправления? Людей подбирали, конечно, обеспеченных на эту должность. Должность была выборная. Выбирали на 3 года, но обычно люди всю жизнь служили, пока не надоест, если пользовались авторитетом и по 10 лет, и больше. Ну вот Столыпина выбрали один раз. При этом это такой были выборы с переназначением в Петербурге, потому что это западный край. Петербург влиял на назначение уездного предводителя. Важно было, чтобы человек был обеспеченный. Но у Столыпина, как мы понимаем, у его семьи с деньгами проблем не было. Он рано очень женился, что не характерно для того времени, в студенческие годы. Когда, будучи студентом, собирался жениться, то с учетом того, что супруга Столыпина не из простой семьи, мягко скажем, а правнучка Александра Васильевича Суворова. Так вот, отец невесты поинтересовался, есть ли какое-то состояние у жениха. Обнаружилось по наведенным справкам, что семье жениха принадлежит имение в Ковенской губернии, поместье в Нижегородской, Казанской, Пензенской и Саратовской губерниях. Итого 8 тысяч десятин земли. После этого за бедного студента он согласился отдать свою дочь. Но Столыпина наследство несколько поделилось, но так как за дочерью шло роскошное приданное, то Столыпин продолжал оставаться немаленьким землевладельцем. У него было в личной собственности где-то около 7 тысяч десятин земли. Мы участок 6 соток все себе представляем. Стандартный наш участок дачный. Ну так вот, это 100 тысяч таких участков владения Столыпина. Все хорошо, когда он работает руководителем районного дворянского самоуправления. Самые счастливые годы. Дети, семья. Он потом говорил, это было как прекрасный сон. Но все более и более неспокойно становится в стране, растет число крестьянских выступлений, беспорядки. В 1902 году террорист убивает министра внутренних дел Сипягина. Столыпина вызывает новый министр внутренних дел фон Плеве. Ничего мы о нем не знаем. Почитайте хотя бы Википедию. Это был человек с поразительной памятью. Невероятный. Такое было ощущение, что он

0: знает всех чиновников своего министерства по фамилии, имени, отчеству и биографию. И всех губернаторов, и всех заместителей, и всех уездных предводителей. И назначает Столыпина самым молодым в России на тот момент губернатором. Небольшая губерния, город Гродно, сегодняшняя Беларусь. Губернатор сначала, по сути, Министерство внутренних дел. В Гродно он работает только год. Очень активно, деятельно, открывает школы, закрывает польские революционные клубы, активно занимается развитием сельского хозяйства. Вообще все эти годы после университета Столыпин отметился тем, что везде способствовал развитию сельского хозяйства. И там, где был уездным предводителем, и в губернии самые современные технологии сельхозпроизводства внедряет. Он, кстати, очень хорошо следил за своими имениями. Все его имения доходные. Потому что он профессионал, он в этом разбирается. Ну, вот такая идиллия. Потом он опять же говорил, что это тоже был прекрасный сон работать гродненским губернатором, но очень кратковременный, потому что не проходит и года, как опять фон Плеве вызывает молодого, хорошего губернатора Столыпина и говорит, ну все, попрактиковался, теперь поедешь в большую губернию, настоящую, сложную, тяжелую, в Саратов. Саратов – огромная сельскохозяйственная область, там 87% крестьян, огромная территория, по сути, примерно по площади, как современная Саратовская область, но немного другие границы. Например, город Царицын, современный Волгоград, это уездный город Саратовской губернии, границы другие. Очень пестрый национальный состав – немцы, мордва, татары, старообрядцев очень много. Много промышленных предприятий в Саратове, около 150, серьезный город, ну и крестьянские волнения, потому что из-за того, что большое население, семьи росли, участки земельные дробились, в итоге на одного крестьянина в Саратовской губернии чуть ли не самые маленькие земельные наделы по стране. Столыпин не хочет ехать. Он отказывается, говорит, я всю жизнь прожил на северо-западе, я разбираюсь. Там моя семья, я всех знаю. Жена не хочет ехать, дети маленькие не хотят ехать. Фон Плеве приходит в совершеннейшее озлобление и заявляет ему следующее, кавычки. «Меня ваши личные и семейные обстоятельства не интересуют. Ожидаю от вас каких-либо деловых соображений, а не взвешивания семейных интересов». Ну и в итоге Столыпин в Саратове. Хороший губернатор, благоустраивает город. Столыпин – это улицы, первый асфальт, Столыпин – это трубопровод, Столыпин – это телефон, Столыпин – это газовое освещение в Саратове, ночлежный дом, мы уже совсем забыли, что это такое, но это вообще-то бесплатный хостел для желающих, и даже глазная больница. Все это Столыпин. Но самое главное, что в этой крестьянской губернии все время бурлит. И вот по мере распространения революции канун 1905 года, жгут усадьбы, беспорядки. Беспорядки очень необычные. Вот тогда еще крестьяне до 1905 года, видимо, не переступили какую-то грань. Столыпин писал и в записках, жене писал, что ничего не понимает. Крестьяне захватывают барский дом, изгоняют дворян, но пальцем их не трогают. Имущество хватают, выносят во двор кучу и сжигают, даже не воруют ничего. Непонятно. Русский бунт. Найти зачинщиков невозможно, потому что община, круговая порука, все друг друга покрывают. Кто? Не знаю, не видел. Отвечать-то привыкли все друг за друга. Поэтому вот это вот общинный бунт очень необычный. Даже больше ожесточенность крестьян зачастую друг против друга. Дворян они не трогают, а друг друга по полной программе. Потому что в общине, внутри общины всегда были очень жесткие отношения. Я об этом расскажу вам позже. Очень жестокие отношения. Один из руководителей имперской полиции писал, что если посмотреть на нравы и наказания внутри общины, там имели право сами наказывать, то там творятся такие преступления и такое беззаконие, которого вы не найдете ни в одном бедном пригороде Петербурга. Никогда. Ожесточенные драки между крестьянами. В одном из сел ворвались в церковь. В церкви зачем-то зарезали корову. все в крови, кровью стали поливать иконы, на иконы, простите, стали мочиться. Об этом узнали в соседнем селе, с колами прибежали, и 40 человек вот этих богохульников там же и поубивали. Вот и разбирайся. Так, крестьянское восстание против кого? Против коров, икон против кого? Резня страшная. Помещики требуют войск для усмирения беспорядков, а войск нет никаких. И полиции никакой нет. Мы себе даже не представляем сегодня, насколько ничтожны были силы охраны правопорядка в Российской империи. Численность отдельного корпуса жандармов на момент его расформирования, куда входят и офицеры, как бы сейчас сказали, госбезопасности, и сержанты, и рядовые жандармы, которые выполняют какие-то охранные функции. Например, жандармы охраняли железные дороги. У нас-то сейчас целая структура отдельно этим занимается. Тогда корпус жандармов охранял. Вот на момент реорганизации корпуса, ну как посчитать, где-то меньше 9 тысяч человек на всю империю. Вся госбезопасность с охраной железных дорог. Страшные охранные отделения, которые создавались в городах для того, чтобы заниматься борьбой с оппозицией, политическим сыском. Но так как рук не хватало, то они уголовщиной тоже занимались. Охранка. Так вот, численность охранки. В Петербурге 12 штатных единиц, в Москве 6. Ну, там какие-то еще были их платные агенты на гонорарах. Но вот такой штат. Борись с оппозицией, с политической, сохраняй порядок. Но для того, чтобы так уже окончательно забить гвоздь в крышку правоохранительной системы, общая численность на 1900 год, рубеж веков, Министерство внутренних дел, это огромное министерство, кого там только нет. Отнюдь не только полицейские, жандармы, общая численность. 47 866 человек. Я так подскажу вам, что у нас численность МВД сегодня 1 000 000. У которого одна функция. А МВД тогда, у которого 100 функций, 47 866 человек. Вы скажете, что в то время просто было меньше преступности, другие нравы. Это так. Чище люди. Это так. Но в те же самые годы численность полиции в Париже и Лондоне, я посмотрел, применительно к численности жителей, в среднем 4 раза больше, чем в России. Это говорит на самом деле о чем? Первое. Огромная внутренняя устойчивость империи. Ей не нужен большой аппарат подавления. И так справляются. Второе. Очень много преступлений как-то на месте разбирались сами. Власть не вмешивалась. Ну и в-третьих, наверное, действительно люди были лучше. А тут начинается предреволюционная ситуация. Никакой полиции не хватит, чтобы подавить все эти крестьянские беспорядки. Столыпин, губернатор Саратовской области, демонстрирует поразительное самообладание и смелость. По Саратову ездит один, без охраны, в открытой коляске. Ну, в губернии он выезжал с казаками, там, где шли волнения активные. Стандартная процедура усмирения взбунтовавшегося села выглядит следующим образом. Губернатор приезжает лично и выходит к людям в сопровождении казаков. Дальше собирается сельский сход. Губернатор произносит увещевательную речь. Крестьяне, как правило, соглашались. Зачинщиков выдавали, их арестовывают и увозят. И обещают больше не бунтовать, ждать царской милости. До стрельбы, как правило, никогда не доходило. Вот так вот добрым словом, или добрым словом и полусотней казаков, всегда можно добиться большего, чем просто добрым словом или грубым насилием. Столыпин, кстати, за спины казаков и подчиненных никогда не прятался, сам выходил в толпу, разговаривал с людьми. Это опасно было, без эксцессов не обходилось. В одном уезде во время поездки в него стреляли из-за кустов. Он писал потом родным: «Сегодня какие-то озорники что-то из-за кустов меня стреляли, не попали». В центре Саратова во время митингов в него бросают бомбу с верхнего этажа откуда-то. Не пострадал. Известный эпизод, когда Столыпин идет к митингующим, и от них отделяется человек, достает револьвер, и с револьвером идет прямо на Столыпина. Столыпин глядит на него в глаза в упор, потом распахивает пальто, мундир, говорит: «Стреляй!» Тот не выдерживает прямого взгляда и опускает револьвер. Однажды на встрече с разгоряченной толпой, когда на Столыпина буквально бросился один из предводителей, Столыпин снимает резким движением шинель, предводителю бросает, говорит: «Подержи, голубчик». Ошалелый голубчик держит шинель до той поры, пока Столыпин разговаривает с собравшимися. Он говорит: «Спасибо, давай», и уходит. Вот. Поблагодарил и уехал. А Николай II внимательно следил за ситуацией в Саратовской области. Он несколько раз был в Саратове, общался со Столыпиным. Столыпин писал ему рапорты. И в помощь ему он присылает бывшего военного министра Сахарова. Удивительный человек этот Сахаров. Вы знаете, опять же, Витте мало о ком писал хорошо, а о Сахарове он написал следующее. В воспоминаниях: «Бедный Сахаров, препочтеннейший, прекрасный, честнейший человек, не способный ни на какие жестокости». Вот этот препочтеннейший человек, не способный ни на какие жестокости, приехал помочь Столыпину подавить беспорядки. Столыпин предложил ему пожить у себя дома, самое безопасное место, дом губернатора, все-таки полицейский на входе стоит, не в гостинице же жить. И вот в дом губернатору под видом просительницы-помещицы, я обращаю внимание, свободно пускают просителей, а поскольку, видимо, она была хорошо одета, она сказала, что она помещица местная. Приходит некая девушка с прошением. И пока ее прошение Сахаров читает, она средь бела дня всаживает в этого бывшего военного министра 4 пули из револьвера. На допросе заявляет, что, кавычки, «убила вследствие приговора боевого летучего отряда партии социалистов-революционеров». Прямо дома у Столыпина. Но ее отрядили на вечную каторгу. Ну ничего, февральская революция 17-го года выпустила, и все бы было хорошо. Но, как мы знаем с вами, жернова Господни мелют медленно, но верно. В 1938 году ее расстреляли. Причем за что? Как члена террористической организации эсеров. Интересно, раскаивалась она или нет в содеянном перед смертью, как вы думаете? Но тем не менее, на фоне соседей Саратовская область выглядит довольно благополучно. Вообще масштаб беспорядков в революцию 1935 года, он, конечно, для тихой, спокойной жизни в Российской империи, патриархальной, кажется невероятным. По официальным данным 15 тысяч, по неофициальным данным 25 тысяч человек погибло вследствие террора со всех сторон, справа, слева, погромов, подавления выступлений, 15-25 тысяч человек за несколько лет. Но когда мы посмотрим с вами на другие цифры, у нас в год от автокатастроф гибнет 25 тысяч. Тогда, кстати, не гибли. Тогда не было автомобилей. Ну или, например, говоря о размахе революционной борьбы, сколько погибло в Париже и окрестностях во время Парижской коммуны? 100 тысяч. В 4 раза больше, как минимум, чем за всю революцию 5-7 года. Что пишет Столыпин царю? Какой рецепт? Как прекратить бесконечные крестьянские беспорядки? Я прочитаю вам одну длинную цитату. Слушайтесь. «Аграрные беспорядки сами по себе указывают на те меры, которые могли бы вывести крестьянское население из настоящего ненормального положения. Естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собой ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве. Ведь частной собственности на землю у крестьян нет. Они владеют кусочком в общинной собственности. У них нет своей собственной земли. Ну, за исключением хуторов где-то на северо-западе, то, что видел Столыпин, когда работал там. В настоящее время более сильный крестьянин неизбежно превращается в кулака, эксплуатируя своих однообщинников или, по образному выражению, в мироеда». Вот тут внимательно. Когда у нас боролись в 30-е годы с кулаками, произошла классическая подмена понятия. Кулак в крестьянском понимании тогда, времен Столыпина, это не богатый крестьянин-хуторянин. Кулак – это такой же однообщинник вместе с ними, просто который в силу разных обстоятельств внутри общины, на общей земле, как-то разбогател, дал в долг соседу, сосед не вернул, к чему-то его принудил, плюс он манипулирует голосами в этой общине, ну, как у нас в ТСЖ, например, в любом. И он фактически, этот кулак, общиной управляет. и богатеет не за счет того, что он талантливый предприниматель и много работает, а за счет своих однообщинников. Он кулак-мироед, он мир. Лев Толстой, «Война и мир». Помните? Мир с точкой. Общество, общину. Он мир ест. Когда советская власть стала бороться с кулаками, они достали это слово из подсознания крестьян и обозвала кулаками просто успешных. Столыпин боролся с другими кулаками, мироедами. Вот единственный выход крестьянину из бедности и темноты, видная по сельским воззрениям карьера. То есть начать жить, эксплуатируя своих однообщинников соседей. Если дать другой выход энергии, инициативе, лучик сел деревни, надо закрепить за ним отдельный земельный участок, чтобы у каждого была своя собственность. Каков был Столыпин в кругу семьи? Ну, надо сказать, что love story у Столыпина скучнейшая. Так началась необычно, потому что он не только женился в студенческие годы, что было тогда не принято, но и, подобно государю-императору Александру III, женился на невесте своего брата, Ольге. Брата убили на дуэли, и младший брат сделал предложение овдовевшей невесте своего старшего брата. Кстати, есть в интернете странная история, что якобы Столыпин из мести стрелялся с убийцей своего брата, был ранен в правую руку, и это увечье осталось с ним на всю жизнь. Но на самом деле, во-первых, не стрелялся, и, во-вторых, травма руки была получена не при столь романтических обстоятельствах. Столыпин просто упал с лошади и как-то неправильно сломал руку. Она у него действительно плохо работала потом всю жизнь. Но брак с невестой брата Ольгой Нейгард был счастливым. Посмотрите на родословную Ольги Нейгард. Не хуже, чем у Столыпина. Зубовы и Суворов. Она, соответственно, правнучка главного заговорщика против императора Павла Николая Зубова, возможного убийцы, и праправнучка генералиссимуса Суворова. Жили счастливо. Тот случай, когда муж весь в работе, ему вообще не до каких-то похождений. Вот совсем. Шестеро детей, один мальчик. Мальчик родился последним, уже в зрелом возрасте. Они почти 20 лет к этому моменту прожили в супружестве. И, конечно, это был любимец семьи, ждали мальчика. Его потом чуть не убили террористы, чудом жив остался. 5 девочек. По мужьям фамилии Щербатовы князья, князья Волконские, фон Кайзерлинги, элита. Жили очень долго. Мария, старшая дочь, 100 лет почти. Она, кстати, единственная, кто вышла замуж не за князей, за немецкого дворянина, ну, русского, русского немца, морского офицера фон Бока, говорят даже фон Бок, фельдмаршал, какой-то его дальний-дальний родственник, вышла замуж за фон Бока. Ну, фон Бок – это русский фон Бок, герой Порт-Артура, георгиевский кавалер и прочее-прочее, достойнейший человек. Дочь Наталья, которая станет инвалидом в результате покушения на отца. Вот она единственная рано умрет, сильно болела. Дочь Елена, 92 года прожила. Дочь Александра, 90 лет. Ну и сын Аркадий, 87 лет. Очень хорошая генетика. Представляете, сколько мог бы прожить Столыпин? Единственная дочь, которая не прожила столь долгой и счастливой жизни, это Ольга. Когда началась революция, вдова Столыпина вместе с детьми уехала к своей свекрови, под Винницу, княгине Щербатовой. И там они тихо жили. К Щербатовой все очень хорошо относились местные жители, ее не трогали, не раскулачивали, потому что она была местной благотворительницей, ее обожали крестьяне. Госпиталь содержала для раненых. Но потом началась польско-советская война, и какие-то пьяные солдаты, то ли пьяные красноармейцы, то ли пьяные поляки, ворвались в имение в поисках водки. Водки не нашли. Поэтому со злобы убили княгинь Щербатовых, их там было несколько женщин, убили дочь Столыпина Ольгу. Чем-то она им не понравилась. Остальные прожили долгую, долгую жизнь. Умерли все в эмиграции. Октябрь 1905 года. Манифест 17 октября. Столыпина приглашают в Москву личной телеграммой Николая II. и предлагает ему возглавить Министерство внутренних дел. Столыпин не хотел. Расстрельная должность. Во-вторых, он, собственно, не такой уж карьерист. Это не Витте. Столыпин от всех должностей всегда отказывался. Он понимал, насколько это тяжелая работа. Министерство внутренних дел – это очень тяжелая работа. Это не милиция, как сейчас, полиция. Я вам перечислю основной функционал МВД, чтобы вы понимали. Это, собственно, современное МВД, плюс Федеральная служба исполнения наказания, все тюрьмы, каторги, плюс это Минсвязь, плюс управление всеми губерниями, то есть МВД подчиняются все губернаторы и уездные предводители, плюс МЧС, плюс Минздрав, плюс надзор за судами, плюс Минсельхоз, вот такой кусочек по профилю Столыпину выпадает, плюс Минпечать и цензура, и Минстрой ЖКХ, градостроительство. Вот это одно министерство внутренних дел. Все. Пол правительства. Но государь говорит, надо в стране навести порядок, страна разваливается. Петр Аркадьевич, вы справитесь. Ну, чтобы вы понимали, что беспорядки не только крестьянские и революционные, такие же беспорядки идут и справа. Погромы. В Киеве с дома генерал-губернатора какие-то студенты сорвали герб государственный. Студентов поймали, избили, чуть ли не до смерти забили. Начался страшный погром в еврейских кварталах. В Томске революционеры-студенты собрались на митинг. Митинговали, митинговали. Потом, видимо, холодно стало, пошли митинговать в театр. На соседней площади собрались граждане монархических воззрений. Сказали, ну все, пора, цитирую, это из полицейского отчета, кавычки, пора бить этих евреев, поляков, студентов и прочих забастовщиков. Пошли к театру, где студенты, театр вход заколотили и подожгли. Зверство. Зверство со всех сторон. Потом 80 человек на каторгу отправили. И тех, и других. Поэтому стране нужно успокоение. Я напомню, что папа Гапона, всем известного, убили кто? Не царская охранка. Его убили эсеры-революционеры за предательство интересов революции. Террор со всех сторон. Царь принимает знаменитый манифест 17 октября 1905 года. Видимо, ведь любимый государь Николая II Алексея Михайловича, он вспомнит историю, что когда был соляной бунт, три волнения в стране, государь собрал собор, и на соборе принимали уложение соборное, давшее стране успокоение. И он, как его дальний предок, тоже соберет Государственную Думу и примет манифест, и законы, и все это даст стране успокоение. И проходят выборы в Первую Государственную Думу. Выборы тогда проходили не так, как сейчас. Никто не голосовал лично за кандидата в депутаты. Это не парламент. Никто не голосовал непосредственно за политическую партию. Голосовали за выборщика. Собирались в уезде, на сельском сходе, избирали выборщика. Потом эти выборщики ехали в уездную столицу, и там из своего числа избирали супервыборщика. Немного похоже на американскую систему современную, да? И на советскую систему. Кто помнит, как работали многоуровневые советы народных депутатов? Вот так же проходили выборы в Государственную Думу. Выборщики, потом супервыборщики, а потом какие-то сверхвыборщики, из числа которых уже избираются депутаты. Таким образом, во-первых, никто голосующий не знает, кто станет депутатом, он доверяет только своему выборщику. А во-вторых, никаких партий нет. Выборщик может оказаться членом партии чисто случайно, депутат. И потом уже на месте сформировать какую-то фракцию. Иногда в Думу избирались крестьяне через эту систему, какие-то авторитетные, харизматичные, видные крестьяне тоже могли попасть в депутаты. Они даже не знают о существовании политических партий. Им об этом в Петербурге рассказали. Но одному как-то неудобно, поэтому он примыкает к какой-то партии. Или записывается в партию и говорит, теперь я эсер. Или теперь я социал-демократ. Хотя партия социал-демократов вообще в избирательной кампании не участвует. Но депутаты социал-демократы у нее есть. Записались. Ну и естественно, когда перед царем была построена первая дума, он смотрел на этих людей, кто одет как горожане, кто в каких-то потертых двойках, костюмах, косоворотках. Разный был уровень культуры тогда, разный. В Таврическом дворце ручки свинчивали, дорогие, уносили домой. Медные, красивые, латунные. Кто-то стащил унитаз и сделал у себя вазу в гостиничном номере, засыпал землей, посадил цветы. Красивые, как фарфоровые. в поместье у бар стоит. Не готов был народ еще к парламентской демократии. При этом озлобленность большая. Одни депутаты предлагают ужесточить законодательство по борьбе с террористами, что, мол, убивают людей. Вот в отношении чиновников страшные цифры. За 3 года, 4, 5, 6, убито и искалечено 4500 государственных чиновников. То есть в среднем в день, посчитайте, 4-5 человек по стране чиновников убивают террористы. Каждый день. Первую думу распускают, совсем как большевики. Караул устал. Помните?
1: Закон о неприкосновенности членов учредительного собрания.
2: Караул устал.
0: Войска оцепили Таврический дворец и повесили на него замок. Все, все свободны. Но, правда, в отличие от большевиков, которые на этом закончили с этой парламентской ерундой, с учредительными собраниями, царь объявляет выборы в следующую Государственную Думу. И одновременно Николай II предлагает Столыпину стать новым премьер-министром, возглавить кабинет. Ему очень нравится Столыпин. Своей решительностью, энергией, умом. При этом сохранив за собой самый влиятельный пост министра внутренних дел. Ну, с учетом того, что на должности главы МВД Столыпин сменил министра по фамилии Дурново, а на посту премьера главу кабинета по фамилии Горемыкин, то это дало много поводов для шуток газетчикам петербургским. Вот такая у нас жизнь в России. Столыпин становится премьером, и 12 августа 1906 года знаменитое покушение на премьер-министра Столыпина. Взрыв на его даче на Аптекарском острове в приемный день. Я обращаю ваше внимание, премьер-министр вел прием населения. По субботам он был доступен для всех, кто записался. Террористы в костюме жандармов прошли спокойно сквозь охрану, вошли в дом, и только адъютант Столыпина в последний момент заметил у одного из покушавшихся несоответствие в его жандармской форме. Не соответствовали эполеты наградам. И он говорит: «Вы кто? Стойте!» И он выбил из руки террориста бомбу. Но она все равно взорвалась. 100 человек убито и ранено. 100, представляете? 33 наповал. 3-летнего младшего сына Столыпина Аркадия вытаскивали из-под завалов. Он чудом остался жив. Няню убили, которая была рядом с ним. Дочери Столыпина ноги покрошило осколками. Хотели ампутировать сразу. Столыпин запретил. Говорит: давайте попробуем спасти. На коленях молился всю ночь, как-то сшили. Она несколько лет не ходила, на коляске ездила, а потом постепенно движения восстановились, но все равно осталась инвалидом. Сам Столыпин чудом остался жив. Чернильница пролетела у него, такая массивная, тяжелая, металлическая, около уха. Его всего облило чернилами и врезалось в стену. После этого принимается по инициативе Николая II указ о военно-полевых судах. Что такое военно-полевой суд? Суд ускоренного производства без защиты. Рассматривается дело террористов только по государственным преступлениям и особо тяжким уголовным убийствам. Состав суда 5 офицеров. Рассмотрение дела в течение 48 часов. Исполнение приговора в течение 24 часов. Без защитника, без адвоката. Военно-полевые суды действуют полгода. Как в военное время, как на фронте. Знаменитые столыпинские галстуки вешали приговоренных. За эти полгода 683 смертных приговора приведено в исполнение. То есть в среднем 100 смертных приговоров в месяц. Конечно, для усмирения революции цифры ничтожны. Но для России, которая не привыкла к смертной казни вообще, цифры кажутся огромными. Я напомню, что от Елизаветы до декабристов, 100 лет почти, ну, официально решением суда было казнено лишь несколько пугачевцев. Все. Затем 5 декабристов, а потом с 1825 года по 1905, еще 80 лет империи, включая террористов, народовольцев, убийц Александра II, первомартовцев, всего 191 казнь. Почти за 100 лет. Понимаете? Поэтому военно-полевые суды что-то необычное для России. Лев Толстой, Блок, художник Репин, вся интеллигенция возмущаются. Это террор, это недопустимо. Лев Толстой пишет свою знаменитую статью «Не могу молчать». В результате террор подавлен, Они были террористы и после, но уже совершенно не в том объеме, как до военно-полевых судов. Революция идет на спад, постепенно наводится порядок. И создаются предпосылки, кнут и пряник, для того, чтобы начать активные реформы. Реформы было начинать непросто. Это Александру II было легче. Надо было договориться как-то с элитами, а дальше царь-реформатор. Подписал? Все равно закон. Столыпину было гораздо тяжелее. Во-первых, Столыпин не принимал решения. Он только готовил решения. Принимает решение в конечном счете государь. И это самое тяжелое. Не случайно Столыпин говорил, что мы правительство, мы не власть, мы отражение власти. И это очень мудрая фраза. Во-вторых, каждый закон теперь должен быть утвержден Государственной Думой. А Государственная Дума совершенно неуправляемая. Ты пойди с этой Думой еще договорись. Госдума только нижняя палата, а есть еще верхняя палата, Государственный Совет. Государственный Совет в основном элита. Князья, знать. Пойди договорись еще с ними, потому что они и Дума находятся в бесконечном конфликте, над которым как-то сверху пытается всех примирить государь-император. Поэтому проводить реформы Столыпину было неимоверно тяжело. Но программа у него, надо сказать, одна из самых последовательных и масштабных программ реформ вообще во всей истории России. Именно системных реформ. Чтобы вы понимали главную идею реформ Столыпина, я процитирую письмо Столыпина Толстому. «Бедность, по мне, худшая из рабств. Теперь тоже крепостное право. За деньги вы можете также давить людей, как и до освобождения крестьян. Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень благосостояния людей, где минимальное довольство делает человека свободным. А это только при свободном приложении труда к земле, то есть при наличии собственности на землю». Вот основная идея, идеология Столыпина. Дать людям собственность, дать им свободу, потому что свобода не бывает без собственности. Пролетарий не может быть свободен. Ему все время нужна копейка, чтобы прокормить себя. У него нет собственности. Дайте людям собственность, тогда они обретут подлинную свободу. А чтобы все это работало, в стране нужен закон и порядок. Реформы виделись Столыпиным как средство для модернизации России, формирования гражданского общества и правового государства. Столыпин, в общем-то, мыслил не параметрами выборов. Его реформы были нацелены на следующие поколения. Поэтому он и говорил: дайте нам 20 лет покоя. 20 лет для того, чтобы все эти реформы были осуществлены и заработали. Он не изобретатель. Он просто собрал воедино в систему все идеи, которые были выработаны его предшественниками. Витте, Бунге, другими. Он перешел к делу. То есть, если его предшественники больше говорили о необходимости реформ, то Столыпин взял на себя ответственность в осуществлении этих реформ. Понимаете, Василий Голицын, фаворит царевны Софьи, помните, фактически глава правительства, очень просвещенный человек. И он очень много говорил о необходимости модернизации России, европеизации и необходимости проведения реформ. Но ответственность и всю тяжесть реформ взял на себя Петр I. Как к нему не относись. Предшественники Столыпина в разной степени говорили о необходимости реформ. Что-то начинали делать. Но ответственность за реформы взял на себя Столыпин. Обычно говорят, что столыпинские реформы – разрушение общины и переселение в Сибирь. Это совершенно не так. Это очень большой комплекс мероприятий, которые в большей степени не были осуществлены Столыпиным, потому что он не смог прорваться через препоны законодательные, Дума, Госсовет, Государь. Что-то он успел, что-то не смог, что-то не успел. Но какая была у него идея? Во-первых, в части политических реформ. Первое. Сохранение самодержавия. Обязательно, потому что иначе не будет закона и порядка. А для этого необходимо реформировать систему народного представительства, давать больше власти низам и на местах. Если люди будут реально управлять городами, земствами, регионами, тогда власть наверху будет стоять прочно. Поэтому реформа местного самоуправления, дать еще больше самостоятельности земствам, преобразование сельских обществ в союзы землевладельцев, которые должны стать юридическими лицами и налоговыми агентами, Преобразование городского хозяйства таким образом, чтобы город стал тоже самостоятельной хозяйствующей единицей. Очень интересная идея, обратите внимание. Затем в России было очень много судов разных уровней. Столыпин предлагал унифицировать все эти суды, и в большинстве своем, чтобы был единый мировой судья, судящий по законам для всех сословий, единый суд. Ну и ключевой пункт реформ Столыпина – это статус личности. Процитирую. «Мы должны сделать все, чтобы Россия была благополучным и сильным государством, для людей были открыты все возможности для самореализации, чтобы их права и свободы были защищены». Отсюда курс Столыпина на уравнение всех сословий, свободу совести, уравнение старообрядцев в правах, уравнение евреев в правах, общедоступное образование. Проект реформы всеобщего школьного образования Столыпина предполагал к 1925 году всеобщую грамотность. Это не просто план. Для этого в годы пятилетнего Столыпинского правления бюджет Министерства просвещения империи увеличен в 3 раза. Если бы не война, у нас была бы всеобщая грамотность к 25-му году. Неприкосновенность личности, неприкосновенность жилища, тайна переписки. Тайна переписки – это, к сожалению, утопия во все времена. Николай II сам любил почитать чужие письма, ему приносили постоянно. Ничего зазорного в этом никто не видел, увы. В отношении национальных окраин – жесточайшее подавление сепаратизма. Всем равные права, никакой особости Польши, никакой особости Финляндии. Финны за это очень не любят Столыпина. Я читал у одного финского историка, что якобы Столыпин до такой степени не любил финнов, что даже его последние слова, предсмертные, он прошептал: «Главное, чтобы Финляндия...» и умер с этими словами. Вот перед смертью думал Столыпин, как насолить финнам. На самом деле позиция была очень простая. Финны не служили в армии, не платили налогов общеимперских. Помните главный принцип финской автономии – не служить, не платить. Масса привилегий, притеснение русских в Финляндии, поражение в правах русских, как в Латвии сейчас, только еще хуже гораздо. Столыпин говорил, это нечестно, надо, чтобы были равные права у русских и у финнов. Финляндия – такая же часть Российской империи, только называется княжество финляндское. Это такая же часть Российской империи, как Гродненская губерния, Петербургская губерния. А если вы финны, поляки, вы хотите, чтобы у вас были полные гражданские права, чтобы у вас голос на выборах в Государственную Думу приравнивался к голосу москвича или петербуржца, это очень просто. Станьте римлянами. Чтобы иметь гражданские права, как в Риме, ты обязан... И пассивное право, и активное. Ты обязан с оружием в руках защищать Рим. Будете служить в армии, получаете полный набор гражданских прав. Все очень справедливо. Вот я обожаю слушать разного рода лекции. Я много всего там слушаю и читаю. Меня особенно умиляют лекции и подкасты разных наших либеральных историков. Либеральных, я говорю в кавычках, это прекрасное слово «опоганено» современными реалиями. И они так периодически хвалят его, потому что им очень нравится идея с частной собственностью. А потом говорят, ну, конечно, Столыпин совершал серьезные ошибки. Например, считал, что украинские и белорусские – это не отдельные языки, а диалекты русского. Что никаких отдельных украинцев и белорусов в принципе нет. А это особая часть единого русского народа. Столыпин не допускал регистрации никаких националистических организаций по этническому принципу. Это все рассадники будущего сепаратизма. Вот в этом, говорят наши либеральные историки, Столыпин глубоко заблуждался. А я лично считаю, что он был абсолютно прав. Тогда на том этапе можно было вполне с уважением к национальным культурам сохранить единое пространство, сохранить единую страну. При этом он совершенно не был ни националистом, ни антисемитом. Например, именно Столыпин выступал за отмену черты оседлости. Он был самым последовательным сторонником уравнения евреев в правах. Причем не потому, что любил евреев, а потому, что он был очень рациональным человеком. Он говорил, посмотрите, как работает черта оседлости. Для того, чтобы уехать из Житомира в Москву, Петербург, заняться каким-то большим бизнесом, поступить на госслужбу, нужно всего лишь или принять православие. Ну, дальше мы ведь не следим за тем, что он думает. Может, какие-то еврейские книги он по ночам читает, сразу же никто это не отслеживает. Принять формально православие. Или закончить университет, получить высшее образование. Или послужить в армии. Этого достаточно, чтобы получить полные права по перемещению. Или быть купцом определенной гильдии. или быть промышленником, или быть фармацевтом, или быть часовщиком, или просто работать у какого-то купца. Купец обычно говорил, что я хоть и еврей, но я купец первой гильдии, поэтому получаю все полные права на перемещение.

законопроект стал, потому что никто не хотел связываться со свободным человеком. Община – идеальный инструмент управления. Очень удобно управлять сообществом. Манипулируя лидерами, устанавливая какие-то правила. А еще лучше, как в колхозные годы, отправь туда лидеров, 25 тысяч коммунистов, и ты начнешь управлять землей. Мы же прекрасно понимаем с вами, что колхоз решал не столько экономическую проблему в 30-е годы, сколько политическую. Крестьянин, который на своей земле не управляем или сложно управляем, колхозом, общиной восстановленной, управлять гораздо легче. Райком, обком, представитель колхоза, утвержденный партийным органом. Все. Поскольку доведение реформы взял на себя Столыпин, поэтому мы по полному праву называем эту реформу аграрную Столыпинской. Первые шаги. Введение полной свободы в выборе места жительства. Этого не было у крестьян. Отныне крестьяне становились гражданами, то есть они получили право поступать в учебное заведение без разрешения общины, уходить в монастырь, получать паспорта. Отменялось право общины принудительно отдавать должника на заработки, назначать ему опекуна. Запрещались внутриобщинные наказания, не предусмотренные законом. Одновременно с этим были, наконец, отменены выкупные платежи по реформе 1861 года. Поскольку община была должна все еще казне, все это списали, платежи аннулировали, вы никому не должны, вы свободны. Ну и самое главное, крестьянину предоставлялось право выхода свободного из общины со своей земельной долей. Впервые в истории правительство не предписывало людям, как им жить, а открывало возможность жить так, как они хотят. Крестьянин мог жить по старинке. Община не разрушалась. Хотите, оставайтесь. А мог попытать счастье на хуторе, в своем собственном фермерском хозяйстве. Мог переехать и попытать счастье в Сибири, либо на Южном Урале. Мог выделить свой надел. Короче, он мог сам решать, что ему сделать с этой землей. Работать, продать, как им устроить свою жизнь. При этом давайте поймем самое главное. Вот мы живем с вами в мифах. Власть советом, землю крестьянам, фабрики рабочим. И землю крестьянам дал не съезд советов. Землю крестьянам дала Столыпинская реформа. На тот момент 20% земель обрабатываемых находилось в собственности дворян, помещиков и казны, а 80% в собственности общины. Как вы думаете, кто работал эффективнее, крестьянские хозяйства или дворянские? Где были выше урожаи? Дворянские. Намного эффективнее. Там техника, там агрономы. И если дворянин не совсем Раневский, а чуть-чуть Столыпин, то у него все работает. Крестьянские хозяйства проигрывали по эффективности, и это замкнутый круг. Экспортируется дворянское зерно, дворяне больше зарабатывают, крестьяне меньше зарабатывают. Далее, кто работал эффективнее, община или отдельные хутора, которые были уже тогда? Хутора, конечно. И Столыпин понимает, что хотя бы надо сделать первый шаг, это повысит продуктивность. Это повысит экономику, это даст людям деньги заработать. Крестьянин мог требовать, чтобы его вот эта через полосица нарезанная была объединена. И вот этот объединенный участок земли назывался отруб. Его как бы отрубили от общинной земли. Объединенный участок. Вот у него было тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть, а стало в сумме 10 гектаров. Это уже нормально, отруб. А если его дом находился прямо на территории отруба, на своей земле, а не где-то там, то это называлось хутор. То есть отруб, где ты сам живешь, потому что отруб мог находиться далеко. Далее. Крестьянин, вот он выделил себе отруб, но у него есть силы у его семьи обрабатывать больше земли. И он мог купить дополнительно землю. Для этого ему давались суперльготные кредиты от крестьянского земельного банка. Это часть реформы. Под ничтожный процент. У нас сейчас этого нет. Государство создало целую землеустроительную службу и направило огромное количество инженеров-землемеров, помните, где учился Столыпин, которые обмеряли землю, вычисляли коэффициенты полезности плодородия земли и помогали общинам по-справедливому, без поножовщины поделиться на эти участки. Фактически безграмотному крестьянину, неграмотные были в основном своем, уже все делалось готовое. Вот тебе документы, распишись, вот твоя земля в вечной наследуемой собственности. Вот твой отруб, мы его померим.

или колышки вбили, помогли тебе заборчик поставить, если нужно. В начале реформы 200 инженеров-землеустроителей было отправлено на территории. Но количество выхода из общины приобрело такой массовый характер, эти инженеры там в мыле носились, что к концу реформы уже 7000 инженеров государственных занималось землеустройством, выделением участков, оценкой, кадастрированием, как бы сейчас сказали. Из общин выходили не все. Кто-то вышел, кто-то остался. Те, кто остались, пожалуйста, работайте по-старому, если вам нравится. А те, кто выходили, за ними оставалось право пользоваться общими землями. Общие земли – это как у нас в доме коридоры, лестничные площадки, чердаки, лифт, ну что там, мусоропровод. Это общие общинные земли, без них нельзя. Это луга, места для выпаса скота, ручьи, реки, протекающие по территории общины, леса, где вы дрова заготавливаете. Это земли общего пользования. Все, как у нас сегодня. Это всегда оставалось в общей собственности. Размер земельного участка, который мог в итоге собрать вокруг себя крестьянин, ограничивался, чтобы не было земельных спекуляций. Ну, в среднем считалось примерно 40 гектаров максимальный участок на одного человека. Больше одному крестьянину при всем желании не обработать, даже с техникой. Больше нельзя, дальше начинаются спекуляции. Очень много было нюансов, которые я вам не буду рассказывать, у нас времени никогда не хватит, но самое интересное, что землю крестьянин мог продать только крестьянину. Никакой богатей из города спекулянт, как сегодня, посмотрите, какое невероятное количество сельскохозяйственных земель лежит запущенными, потому что они все имеют собственника. Какие-то фонды, олигархи, кто-то накупил эти земли и ждет, когда появится наконец кто-то, кто заплатит за эту землю, лежащую без дела десятилетиями, другую цену. При Столыпине такое не проскакивало. Землю мог купить только крестьянин и продать только крестьянину. Крестьянский поземельный банк, помимо льготной ипотеки и выдачи суда на покупку, мог и землю выдать крестьянину, то есть купить для крестьянина непосредственно землей, поддержать его хозяйство. Крестьянский поземельный банк финансировал мелиорацию, покупку удобрений. Хотел купить трактор? Приходишь в банк за судой и покупаешь трактор. В общем, самое интересное, что пока шла реформа несколько лет при Столыпине и потом еще пару лет после его смерти, система была очень продумана. Реформа шла очень постепенно. Вторая часть реформы – переселение крестьян, столыпинские вагоны и все прочее. Ну, во-первых, что такое столыпинский вагон? Публицист слушал историческую лекцию, так называемую, и он все рассказывал про столыпинские вагоны, на которыми зэков возили на Беломорканал. На самом деле, столыпинский вагон – вещь очень хорошая. Это специально был сконструирован вагон, которым перевозили крестьянскую семью бесплатно с места его жительства, где они получали землю и продавали, на новое поселение – Южная Сибирь, Урал, Дальний Восток. Что из себя представлял знаменитый Столыпинский вагон? Это классический товарный вагон с торцов отсеки. Один отсек для проживания, для сельхозинвентаря и с другой стороны для скота. То есть ехали вместе со своей скотиной. Очень удобно. Она рядом, за ней можно поухаживать, покормить в дороге. Столыпинский вагон был оборудован туалетом, титанами с кипятком, с горячей водой. То есть ехали в тепле. Самое главное, переезд был бесплатный, полностью за счет казны. Переехавший получал новый земельный участок, откадастрированный и размеченный для ведения сельского хозяйства. В зависимости от регионов размеры, естественно, менялись и плодородие. Но в среднем 15 гектаров на главу семьи и еще по членам семьи дополнительные участки. Земля давалась бесплатно, переезд бесплатен, 200 рублей подъемных и плюс суды и льготы на приобретение удобрений, сельхозинвентаря, если ты его с собой не везешь, и прочее, прочее, прочее. В некоторых регионах, которые хотели заселить поплотнее, например, Уссурийский край на Дальнем Востоке, там крестьянам предлагали вступить еще в казачье войско, то есть вести и казачью службу параллельно, в свободное от сельхозработ время, и таким казакам давали по 30 гектаров на одного мужского пола. Знаете, какие были поместья у казаков? Всего переселилось 3 миллиона 700 тысяч человек. Колоссальная цифра за несколько лет Столыпинской реформы. Это в два раза больше, чем за все предыдущие предреформенные годы шло естественное переселение. В Сибири и на Дальнем Востоке возникло новых 10 тысяч сел и деревень.
Очень помог Транссиб, слаженная работа МПС, естественно, селились и осваивались в первую очередь земли вдоль дороги. Поначалу землю давали не одному крестьянину, не одной семье, а формировалась небольшая община, потому что не знали, справиться, не справиться. И земли выдавались общине. Но очень быстро, уже через пару лет, видят, что дело идет, стали закреплять землю за конкретной семьей. Первая мировая война положила конец реформе резко и сразу. Миллионы крестьян пошли на фронт. Кому обрабатывать землю? Все запустело. Как проводить реформу, когда хозяев земли нет? Ну, а дальше вы знаете, что произошло. Декрет о земле только в учебниках советских отобрал землю у помещиков и раздал ее крестьянам. Декрет о земле отобрал землю у крестьян. Вся хуторская земля, частная, помещичья в том числе, была возвращена. Ну, в первую очередь, крестьянская. Плюс еще 33 миллиона гектар сельхозземель, которые были розданы переселенцам. 33 миллиона гектар. Это страна огромная. Вся эта земля была скопом, возвращена сельским общинам и подвергнута принудительному перераспределению по уравнительному принципу. То есть декрет о земле отменил не собственность помещиков на землю, он отменил собственность крестьян на землю. Громили не только помещичьи усадьбы. Беднота, озлобленная, но вооруженная, громила хутора, богатых фермеров-хуторянинов. Когда формировались колхозы, как это оформлялось юридически? Ведь, по идее, нужно было земельные участки, принадлежащих индивидуальным крестьянам, как мы тогда, помните, учили, кулакам, середнякам и беднякам, объединить. А если он не хочет? Нет, все было гораздо проще. У бедняков, середняков и кулаков, таких уже советских кулаков, то есть просто богатых работящих крестьян, земля не была в собственности. Это была земля, национализированная по декрету о земле. И фактически земля была государственной. А государство что хочет, то и делает. Сегодня оно дало тебе попользоваться, завтра забрало. Сказало, здесь будет колхоз. А если ты сопротивляешься, то что, самозахват получается. Тебе дали пожить в чужой квартире, все. Теперь будет общежитие. Итог Столыпинской реформы. Какие негативные моменты? Ну, во-первых, многие вернулись. Они смогли там задержаться в Сибири, не получилось у них с самостоятельным фермерским хозяйством. Многие – это сколько? За все годы Столыпинских реформ 15%. Вы сейчас дайте возможность заняться частным бизнесом вот здесь, в Москве, людям. И сколько из них через 5 лет скажут, что у них не получилось? А это люди ехали с чернозема на Дальний Восток, в Уссурийский край. И лишь 15% из них не смогли. У них бизнес, сельхозяйство не пошел. Остальные закрепились там и работали. Это потрясающий успех на самом деле. Далее. Вырос пролетариат в городах. Хлынуло много людей, которые устраивались на заводы и стали такой революционно возбудимой массой. Это правда. Потому что кто выходил из общины, как несложно догадаться? В первую очередь, самые обеспеченные и толковые крестьяне, которым просто неохота было на себе тащить и платить за бедняков или бездельников. Они выходили со своими земельными участками, становились успешными хуторянами. А во вторую очередь выходили бедняки, которые тоже плохо себя чувствовали. Они землю свою продавали и уходили в город на заработки. Ну, а там в городе кому вы нужны? Одномоментно хлынуло такое количество безработных. Поэтому, да, пролетаризация общества, конечно, некоторая произошла. Но говорить при этом, что Столыпин – отец русской революции, ну, это, знаете, настолько неумно говорить, что спичка является причиной пожара. И причиной пожара являются обстоятельства, при которых эту спичку зажгли и поднесли к хворосту или к дому, а не спичка сама по себе является отцом пожара. Единственная разумная критика аграрной реформы Столыпина, на мой взгляд, заключается в том, что поздно она началась. Поздно спохватились. Нужно было эту реформу проводить при Александре III. А еще лучше, сразу через несколько лет после освобождения, еще при Александре II. Нужно было тогда превращать крестьян в полноправных хозяев, а не превращать общину в такой удобный полицейский инструмент для выколачивания подати, и живите вы там как-нибудь сами, а мы здесь в столицах как-нибудь сами. Вот это главный недостаток Столыпинской реформы. Слишком поздно она началась. Но даже начавшись на рубеже 6-7 года, за, ну, посчитайте, 11-й год смерти Столыпина,
меньше 10 лет. Даже при этом в 1913 году, с которым мы любили сравнивать Советский Союз, в Российской империи самый большой урожай в истории и самый большой экспорт зерна в истории. Вот прямой результат Столыпинской реформы. Агротехническая революция происходит. Впервые Сибирь становится активным покупателем сельскохозяйственного оборудования. В крупных сибирских городах открываются представительства российских и иностранных компаний, которые производят трактора, сеялки, молотилки. Потому что либо сами богатые фермеры, либо кооперативы, ими созданные, покупают сельхозтехнику в канун Первой мировой войны. Развивается кооперация. Я вам рассказывал, масляная Эльдорадо. Масло – главный экспортный товар Сибири, опережает золото, пушнину и зерно. Продукт Столыпинской реформы и Витебских железнодорожных тарифов. Далее. Простой показатель. Ну, конечно, можно к нему придираться, потому что раньше у крестьян не было никаких вкладов и сбережений. Но с началом Столыпинской реформы главный держатель сберегательных книжек, тогда тоже были сберкнижки в банках, становится крестьянин, у них появляются свободные деньги. Этого у них не было никогда. Больше всего от реформы денег на сберкнижках у крестьян. У каждого понемногу, но крестьян-то много. Ну и, наконец, самое главное, начала меняться трудовая этика. Люди вкладывали в свою землю, в себя. Ты не будешь тратить много денег на ремонт в общежитии. Если это твоя однокомнатная квартирка, ты сделаешь ее раем для себя. Если у тебя есть руки, голова и желание работать. Агрономы, которые приезжали вместе с землеустроителями, государственные агрономы приезжали помогать налаживать хозяйство крестьянам, не верили своим глазам. Они писали, что еще в прошлом году он вообще не собирался ухаживать за своей землей по привычке. Там у него ямка, да ну его засыпать, кусты. Но проходит год-два, и он начинает вылизывать собственную землю, чтобы из каждого квадратного метра шел урожай. И спрашивает агронома, а какие есть новинки? Вы не поверите, но резко выросла подписка на научные сельскохозяйственные агрономические журналы. Крестьяне читали журналы по сельскому хозяйству. Посмотрите статистику. Революция идет на спад, реформы работают, результат. Что-то этот Столыпин много на себя берет. Везде Столыпин и только Столыпин. Отношение элит к Столыпину всегда было не очень. По той же причине, что и с Витте. У Столыпина, конечно, был характер, может быть, и полегче, чем у Витте, но не сильно. Но он все время принимает решения. Принимаешь решение, ты никому не нравишься. У каждого принятого решения, как я всегда говорю, есть один интересант и 10 потерявших, которые против. Столыпина не любит, точнее говоря, ненавидит Распутин. Это у них взаимно. Надо было ему здесь Столыпину быть помягче. Он недооценивал влияние Распутина на императрицу, а через императрицу ночная кукушка всегда перекукует, мы знаем, через царя. Одна только Мария Федоровна, мать Николая II, умная женщина, только она одна любила Столыпина. Ну, не любила, она его ценила как работника. Она писала, кавычки, «Бедный мой сын, как мало у него удачи в людях». Нашелся, наконец, один умный, энергичный, и того не ценит. Столыпин, к тому же, еще на царя давил, продавливал свои решения, а Николай II был все-таки человеком упрямым. Он, когда на него давят, не любил. Ну, Александра Федоровна, романы можно писать, как она не любила Столыпина и его жену, вот вспоминает известный монархист Шульгин. «Однажды жена Столыпина, урожденная Нейтгард, устроила у себя званый обед. Приглашены были разные сановники, статские и военные. Был обычай, что в таких случаях снимали оружие, то есть оставляли шашки в передней. При оружии обедать было принято только у царя». Вот как ни странно, в присутствии государя господа офицеры оружие не снимали и в передней не оставляли. Так вот, у царя обедали при шашках и кортиках. И вот так же и при Столыпине военные не сняли оружие. Это нарушение этикета дошло до сведения царицы. И она сказала, ну что ж, было у нас раньше 2 императрицы, а теперь будет 3. Мария Федоровна, я, Александра Федоровна, и это Ольга Борисовна. Вот оружие не сняли на обеде. Пользуясь случаем, кто-нибудь помогите мне сюда, подойдите.
Ну, как всегда. Тимофей. Вот офицерская классическая шашка Столыпинского времени, Столыпинской эпохи. Такой шашкой были вооружены все офицеры армии и жандармерии без исключения. Также подобного рода шашка была еще и для нижних чинов, но нижние чины кроме пехоты, как мы понимаем. А все остальные нижние чины в кавалерии, в конной артиллерии, на полицейской службе, они тоже были обязательно с шашками. Вот как выглядит классическая шашка. Держи. Это подлинный экземпляр. Обращаю ваше внимание. В середине 19 века была проведена масса научных исследований. У меня даже такая книжка дома толстая есть о преимуществах разных типов холодного оружия, которые анализировали до мелочей угол кривизны лезвия, количество долов, вес, расцентровку, ну и все остальное. И эти научные исследования, в конце концов, привели к появлению и утверждению на общеимперском уровне вот такой образцовой шашки, как для нижних чинов, так и для кавалерии. Чем она отличается? Смотрите. Первое. Почти прямая, но небольшая кривизна есть, да? То есть можно и рубить, и колоть. Во-вторых, вот этот вот треугольничек тоже считался оптимальным и затачивалось с двух сторон для удобства укола. Два дола, там добавление третьего дола уже считалось исключениями, изысками. Здесь с этой стороны вензель Николай II, классический. С этой стороны герб Российской империи. Вот тут интересно на рукоятке. Вензель Николай II. Этот вензель мог отличаться от вензеля, который на лезвии, потому что здесь вензель как бы именной, шашка принадлежит конкретному офицеру, и здесь был вензель того государя-императора, при котором офицер поступил на службу и получил первый офицерский чин. Поэтому у шашки времен Первой мировой мог быть вензель и Николай II, и А3, Александр III, и даже у генерала какого-нибудь или заслуженного офицера, немолодого, и даже А2, если он приступил к военной службе во времена государя-императора Александра II. Ну, мы понимаем с вами, что все эти истории, что шашка отличается от классической сабли или палаша скоростью выхватывания, изгибом лезвия, наличием или отсутствием защитной дужки или эфеса, это все легенды. На самом деле, единственное отличие шашки от сабли заключается только в способе ношения, и больше ни в чем. Ни в ножнах, ни в чем. Исторически шашка... Тимофей, иди сюда. Исторически шашка носилась на портупее кожаной и даже через систему ремней вот так вот лезвием вверх, а сабля кавалерийская лезвием вниз. Ну вот, собственно, и все. Все остальное легенды. Вот такое уникальное оружие, очень удобное, состояло на вооружении Красной армии до конца Второй мировой войны, а потом даже после Второй мировой. Отдельные милицейские части имели такие шашки. Но сейчас я не знаю, есть у кого-то на вооружении? У казаков, наверное, каких-то, да? Но это довольно проблематично, потому что это холодное оружие. Так не походишь. Еще хочу показать мундир семеновца, который отличается от того мундира семеновского лейб-гвардии полка, который я вам показывал вчера. Дело в том, что вот эта упрощенная форма одежды, такая дешевая, экономичная и не столь красивая внешне, которая была принята при Александре III, хороша была всем. Но в армии возникли проблемы. Поражение в войне с Японией, общий упадок духа, как в 90-е у нас, резкое падение престижа военной службы. Вы знаете, доходило до того, что впервые в истории русской армии офицеры иногда специально одевали штатское, чтобы их не узнавали. Я из семьи военного. Офицеры генерального штаба в начале 90-х ехали на работу в штатском, в метро, приходили на службу и переодевались в кабинете в военный мундир. Можете себе представить? Потом обратно переодевались в штатское и в штатском ехали. И мне, студенту, говорили, а к нам подходят в метро и плюют в нас. Или начинают там говорить, что мы убийцы там, в Афгане, в Чечне. Лучше не обращать на себя внимания. Можете себе такое представить? В те годы было примерно то же самое. Революционное брожение, нигилизм, студенты, как писали, студенты, жиды и поляки и прочие забастовщики. Очень резко упал уровень престижа воинской службы. И Николай II принял решение, с восторгом воспринятое в армии, особенно в гвардейских частях, ввести обратно парадную форму, которая напоминала дореформенную, доотцовскую. И вот так стал выглядеть парадный мундир, это подлинный экземпляр офицера Семеновского полка. К
Кстати, после подавления декабрьского вооруженного восстания на Красной Пресне 1905 года на офицеров Семеновского полка была устроена охота террористами. Представляете себе? Ну, раньше не было принято лицо скрывать маской, поэтому в лицо знали всех, отслеживали и отстреливали революционеры. Вернулись вот эти красивые элементы, пуговица, роспись. Потом в Первую мировую опять все это ушло, форма стала полевой. Но если вы обратили внимание, то последние годы у нас стала намного интереснее и симпатичнее парадная форма нашей российской армии. Увидели, у нее такие теперь воротнички высокие стали на парадных мундирах, как в имперской армии и как потом в сталинской победной армии 45-го года образца. Высокие воротнички и длинный китель. То есть парадная форма офицерская напоминает и цветом, к слову сказать, у нас ведь цвет тот же самый. Это парадный цвет исторически русской армии. И золотым воротничком, стоячим, а не отложенным. И внешним кроем напоминает форму и императорской армии, и, самое главное, победную форму 45-го года, в которой наши офицеры маршировали по Красной площади. Первое сентября 1911 года в Киеве во время торжественных мероприятий, связанных с приездом императора Николая II, в театре оперном Столыпин был убит, застрелен в упор террористом Дмитрием Багровым. Он был из еврейской семьи, богатый очень, анархист, работал юристом, отец крупный буржуа. Сам Дмитрий Багров закончил Мюнхенский университет, ни в чем не нуждался абсолютно. И из каких-то странных идеалистических, невозможно себе понять каких представлений, работал платным осведомителем в царской охранке. В охранном отделении, том самом, киевском, потом петербургском. На протяжении многих лет информировал охранное отделение о своих товарищах-террористах, и многих из них сдал. Получал за это деньги, рублей 150 в месяц, как платный агент. Деньги, которые для него, для его семьи вообще ничего не значили. Вот такой был странный товарищ. Вот что писал в письме матери Николай II. «Мы только что вышли из ложи во время второго антракта. В это время услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кто-то уронил кому-то на голову бинокль и вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые кого-то тащили. Несколько дам кричали, и прямо против меня в партере стоял Столыпин. Он медленно повернулся ко мне и благословил воздух левой рукой. Только тут я заметил, что на кителе у него кровь». В интернете пишут, что шла опера «Жизнь за царя», что было бы весьма символично, но это не так. Шла опера «Сказка о царе Салтане». Столыпина доставили в госпиталь довольно быстро. Он 4 дня еще прожил и скончался. Его очень долго не оперировали. Ждали какое-то светило из Петербурга. Пока светило приехало, выяснилось, что оперировать поздно. Налицо была врачебная ошибка, нужно было пулю извлекать сразу. Николай II приехал в госпиталь, стоя на коленях, долго молился и якобы часто повторял «прости». Похоронили Столыпина в Киево-Печерской лавре. Николай II на похороны не приехал. Гуляла версия, что нити покушения тянутся к элитам, к самому Николаю, ревновавшего Столыпина. Не случайно, что Багров был осведомителем охранки, а пропуск в театр, вы не поверите, ему выписал вместе с контрамаркой начальник киевского охранного отделения. Он мог и царя убить легко. Выбрал в качестве жертвы Столыпина. Багров был старым агентом, и руководитель киевской охранки доверял ему безмерно. Тем более, что Багров сказал, что якобы в театре в этот момент будет кто-то из приехавших в Петербурге террористов, и он их узнает в лицо и покажет, чтобы их арестовали. Я думаю, что главная причина весьма банальна, почему это получилось у Багрова. Потому что все понимали, что царь к Столыпину охладел, охраняли Столыпина спустя рукава, ну, можно сказать, вообще не охраняли. Вся охрана была сконцентрирована только на особе государя-императора. Тем более, как у нас всегда бывает, проблема межведомственного взаимодействия. За охрану государя одновременно отвечали киевские власти и приехавшие жандармы и охрана из Петербурга. Они друг на друга кивали,
друг другу дорогу постоянно перебегали. Ну, представляете, ФСО из Москвы и местное. В конце концов, Столыпиным вообще не занимался никто. Он все время ездил в коляске то один, то вместе с министром финансов, вдвоем. У них охраны не было. Ну и разгильдяйство, бардак. В любом случае, смерть его не была случайной, хотя бы в том смысле, что это было по разным подсчетам 10-е, 11-е или 12-е зафиксированное на Столыпина покушение. Столыпин уверенно занимает в нашей политической истории первое место по количеству зарегистрированных на него покушений. То есть рано или поздно его все равно бы убили. За ним шла охота, а государственная система его не берегла. Она его отторгала. Почему? Ну, это большая сложная тема. Я думаю, что, понимаете, у России было три пути. Восстановление абсолютизма, революция стихнет, и дальше прекратить все эти думы, всю эту ерунду, и вернуться, как жили при матушке Екатерине и при батюшке Александре. Этого хотел Николай II и его ближайшее окружение. Второй путь – революция, к чему мы в итоге пришли. И третий путь – постепенное, поэтапное экономическое, социальное и политическое реформирование, которое неизбежно вело к ограничению самодержавия, к расширению самоуправления. Да, царь бы сохранился, но все больше и больше он бы напоминал английскую королеву. А этого хотела только малая-малая часть элит, и это подсознательно и осуществлял Столыпин. Поэтому никто его не защищал. Все хотели крайности или туда, или туда. Собственно, после революции мы получили ту же самую крайность, только в другом формате. Все. Знаете, говорят, в 17-м году не свергли самодержавие. В 17-м году свергли Николая Романова. Самодержавие очень быстро вернулось. Так что смерть Столыпина была неизбежна. Когда вскрыли его завещание, конверт, там было написано: «Прошу похоронить меня там, где меня убьют». Назначая новым премьер-министром Каковцева, Николай II говорил ему: «Ну, надеюсь, вы не будете заслонять меня так, как заслонял Петр Аркадьевич». Нет, Каковцев даже не пытался заслонять царя. Больше с той поры никто не пытался заслонять Николая II. Никто его так и не заслонил до последнего дня в Ипатьевском доме. Кому его там было заслонять? Врачу Боткину? Трем слугам? Ну, пожалуй, последним, кто вписался за государя-императора, оказалась французская бульдожка. Знаете эту историю? Приходите в музей военной формы. Там сейчас идет замечательная выставка личных вещей царевича Алексея. Интересно рассказывает об его судьбе. Так вот там хранится такая маленькая попонка французской бульдожки, одной из великих княгинь, дочерей Николая II. Вот она, последняя защитница империи. Когда красноармейцы, расстрельная команда, пришли к дому Ипатьева, что-то она заподозрила и вцепилась в ногу, или попыталась одному из этой команды, и была тут же заколота штыком. А бульдожка это необычная. Дело в том, что все великие княжны работали медсестрами в госпиталях военных. И вот там одна из княжон, ухаживая за раненым гвардейским офицером, любовь, никаких шансов на продолжение. Офицер уехал на фронт. А на прощание, ну что может подарить офицер дочери императора? Он, зная, что она любит собак, подарил ей щенка французского бульдога. Это и был последний защитник Николая. Других после Столыпина у него не оставалось. Память о Столыпине до революции. Памятник в Киеве, установленный в 1913 году, с прекрасной надписью «Петру Столыпину русские люди». Понятно, снесен в марте 17-го. Памятник в Симбирске. Та же судьба. Ну, а в Новой России памятники Столыпину растут как грибы и в Саратове, Серпухове, Челябинске, Екатеринбурге, и даже в Великом Устюге. Самый главный памятник, установлен ему, вы знаете, здесь, около Белого дома, в 12 году, к 150-летию Столыпина. У этого памятника хорошая судьба. Установлен он по инициативе Владимира Владимировича Путина. Он тогда был главой правительства, как и Столыпин. И он призвал всех чиновников сброситься деньгами на установку памятника, поэтому памятник установлен на пожертвование
членов правительства и членов аппарата правительства. Я тоже месячную зарплату свою отправлял, как и все, на этот памятник. Место не очень удачное, честно говоря, его там плохо видно. Но я уверен, что придет время, его переустановят. Потому что прекрасное место для этого памятника, конечно, было бы на площадке перед Белым домом, чтобы он стоял спиной к Дому правительства, лицом к Москве-реке, гостинице «Украина». Высшая награда правительства Российской Федерации, это очень редкая медаль Столыпина для государственных служащих первой и второй степени. В Киеве, на улице, где находилась клиника, в которой скончался Столыпин после ранения, эта улица была названа в честь Столыпина, потом ее после революции переименовали, а после бархатной революции, или какая она у них там в Киеве, оранжевая, я все путаю ее. Ее опять переименовали, теперь это улица Олеся Гончара. Столыпин – герой многих литературных произведений у Валентина Пикуля, который с большим уважением о нем пишет. Почему-то, правда, Столыпин все время курит и пьет арманьяк. Столыпин, а, не курил, б, не пил. Вот. Но это не важно. Сериала вышло два про Столыпина. Один лет 20 назад я не смотрел, честно говоря. Второй собираюсь посмотреть, он у меня в очереди на просмотр буквально в прошлом году. Посмотрите. Ну и в заключение, что я хочу вам сказать. Мы говорили вчера о Витте, сегодня о Столыпине. Это действительно очень разные, хотя каждый по-своему яркие, очень разные люди. Оба очень амбициозные. Но если бы они не были такими, наверное, никому бы из них ничего и не удалось сделать. Поэтому неудивительно, что это две такие глыбы, которые не очень любили друг друга, хоть и жаль. Но так часто бывает в нашей истории. Барклай и Багратион. Толстой и Достоевский, Витте и Столыпина. Ну, не сходятся фигуры такого масштаба. Вплоть до нашего времени образы исторические и Витте, и Столыпина пытаются использовать самые разные политические силы. Патриоты одного объявляют своим, либералы другого, разные партии записывают их, то в консерваторы, то в реформаторы. Это все пустое на самом деле. Главное другое. Оба они вдохновлялись идеей последней попытки модернизации имперской России, сохранения сильного государства, сохранения империи. И называть этих государственных деятелей либералами, повторюсь, ну, честно говоря, язык не поворачивается, настолько это слово дискредитировано политическими клоунами нашего дня. Они были либералами в другом смысле, в самом настоящем смысле этого слова, слово «либерал» от слова «свобода». Они хотели видеть Россию свободной, кавычки, свободной в лучшем смысле этого слова, свободной от нищеты, от невежества, от бесправия. Кавычки закрываются. Я сейчас процитировал Столыпина премьера, но под этими же словами подписался бы, конечно, и Витте премьер. Потому что я глубоко убежден, что только свобода хозяйствования, свобода предпринимательства, свобода частной собственности – в конце концов, порождают подлинную свободу духа и являются базисом свободы политической. А не наоборот, как нам объясняли в 90-е, что мы вам дадим политическую свободу, слова, митингов, а экономическую мы всю у вас заберем. Получите вместо нее по ваучеру. А мы будем за вас распоряжаться богатствами нашей тысячелетней России и Советским Союзом. Это обман. России нужны новые Витте и Столыпины. Не только сейчас, всегда, во все времена. Вы знаете, обычно эту цитату дают не полностью, фрагментом, а я вам прочитаю целиком. Кавычки. «Наша главная задача – укрепить низы. Будут крепкие корни у государства, поверьте, и слова правительства по-другому зазвучат перед Европой и перед всем миром. Дружная, общая, на взаимном доверии работа – вот девиз для всех нас, русских. Дайте государству 20 лет покоя внешнего и внутреннего, и вы не узнаете нынешней России». Витте, который пытался остановить вползание России в русско-японскую войну, который тоже как мог стараться укрепить низы, фундамент общества, думал на самом деле точно так же. Я очень люблю время от времени пофантазировать и представить себе, что бы думали герои наших исторических рассказов, оказавшиеся в сегодняшнем дне? Я думаю, что Столыпин, ну, он, конечно, и мечтать не мог о такой лояльной и работоспособной Государственной Думе.
Без Владимира Вольфовича Жириновского и поспорить с трибуны не с кем. Но если говорить серьезно, без шуток, то, наверное, он бы сейчас занялся своим любимым делом – поддержкой предпринимателей малого и среднего бизнеса, фермерства. Вот тут олигархический капитал бы застонал бы и завыл, потому что вся работа премьера правительства была бы обращена на поддержку малого и среднего собственника, на поддержку низов государства. Витте, я думаю, очень удивился бы темпом строительства железных дорог. Это бы его расстроило. Порадовали ли темпы строительства автомобильных дорог? У нас сейчас замечательно работает отрасль. И аэропорты современные, я думаю, его как транспортника точно бы вдохновили. Он бы, конечно, не очень понял, что такое доллар, что такое вообще современные деньги, которые не обеспечены ничем. Когда разобрался, наверное, бы занялся криптовалютами. Ну и уж точно занялся бы тарифами и протекционизмом промышленности, потому что тут Трампу до Витте было бы как до Луны еще. Ну и оба они, конечно, взялись бы за реформу образования, в том смысле, что не тратить время учителей на какие-то странные, дивные предметы, как семьеведение или вот это вот распухшее до невероятных размеров, поглотившее себя историю и литературу, обществознание. Они бы, люди практически, они бы занялись техническими науками, математикой, физикой, химией, подготовкой инженеров, политехами, техникой, программистами, IT, искусственным интеллектом. Тут бы мы точно рванули. Это бы у них было общее дело. Лет несколько назад проходил конкурс на телевидении, помните, «Имя России». Там первое место в итоге занял Александр Невский, третье – Сталин, второе – Петр Столыпин. Как раз Никита Сергеевич Михалков защищал Петра Столыпина весьма успешно. Мы часто спрашиваем себя, пытаясь найти национальную идею, а где брать героев? Где, укажите нам, отечество, отцы, которых мы должны принять за образцы? Вот если брать героев поля брани, тех, которые всегда с мечом в руках могут отразить натиск тех, кто к нам с мечом пришел, здесь-то полегче. А вот в мирное время где взять образцы? Где те, кто готовы и умеют брать на себя ответственность, строить, реформировать, созидать? Я вам отвечу. Вот они. Еще раз внимательно посмотрите. Их звали Витте и Столыпин. Спасибо вам за любовь к русской истории. Спасибо большое.

Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Ну что ж, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить про удивительных существ. В прошлый раз мы обсуждали совсем примитивных животных, которые к царству животные, конечно, относятся, но, будем честны, довольно сильно от всех отличаются. Мы говорили про губок, у которых и нервной системы нет, и мышечных клеток нет. В общем, сидят, фильтруют, практически не шевелятся. На животных, похоже, слабо, тем не менее, к ним относятся. А вот сегодня мы будем говорить про следующий тип, про тип, который называется стрекающий. А раньше эту группу организмов называли обычно кишечно-полостные, но лучше использовать название стрекающие. Почему, мы еще обязательно обсудим. Вообще стрекающие, они же те, кого раньше называли кишечно-полостные, по сравнению с губками отличаются очень сильно. Дело в том, что у стрекающих мы уже можем найти вполне себе мышечные клетки. То есть это существа, которые активно шевелятся. Более того, мы у них находим клетки нервной системы и даже органы чувств. То есть они не просто как-то реагируют на раздражители окружающей среды. Если какую-нибудь там актинию ткнуть, то она очень хорошо среагирует. Но самое главное, что они еще неплохо воспринимают то, что происходит вокруг. К этому мы тоже обязательно потом еще вернемся. Получается, что несмотря на тоже значительную примитивность, это существа, которых уже как-то без сомнений хочется отнести к животным. Разнообразие стрекающих поражает. Но самое главное, что все это разнообразие делится на две внешне отличные группы. Причем эти группы это... ладно, про это чуть погодя. Так вот, существа, которых относят к типу стрекающие, они могут выглядеть либо как полип, либо как медуза. Следующий слайд, пожалуйста. Вот если мы представим себе медузу, то, я думаю, все так или иначе медуз видели. Действительно, что-то куполообразное тело, снизу свисают щупальца, да и в целом более-менее все. Медузы могут шевелиться. У медуз есть органы чувств. Более того, по краю вот этого купола у них располагаются специальные органы, которые фактически выполняют функцию глаз. Поэтому, когда вы смотрите на медузу, медуза, тоже вас немного видит. Не так хорошо, как мы ее, но тем не менее медуза видит то, что происходит вокруг. Достаточно странно себе такое представлять, но тем не менее. Медузы являются планктонными организмами. Планктонные организмы – это те существа, которые не могут сопротивляться течению воды. То есть, в принципе, нельзя сказать, что медуза не умеет плавать. Медуза, изгибая, сокращая свой купол, потихоньку продвигает свое тело вперед. Но какой бы крупной ни была медуза, а среди медуз есть настоящие гиганты. Так вот, какой бы крупной ни была медуза, сопротивляться морским течениям их тело не в силах. Поэтому их

просто несет течением. Правда, понятно, что медузе надо все-таки следить за тем, чтобы их тело сохраняло определенную ориентацию. Ну, например, чтобы их вверх тормашками не перекидывало. Поэтому медузы поддерживают такое положение купола, когда верхушка купола обычно смотрит более-менее вверх. Но из-за того, что им хоть как-то надо ориентироваться в пространстве, нервная система у них, нельзя сказать, что совсем простая. Именно у них, как я уже упомянул, есть органы чувств, которые выполняют функцию глаз, органы чувств, которые позволяют им ощущать, в каком положении находится их тело. А вообще медузы – существа очень красивые, но, как я думаю, многие знают, жутковатые. Следующий слайд, пожалуйста. Среди медуз встречаются настоящие гиганты. Ну вот тут, например, Цианея капиллата. Медуза, ну, встреча с которой не сулит ничего хорошего почти никому. Ну, такое крупное создание, как человек, если на нее наткнется, ощутит просто крайне неприятные ощущения, ну, как если вас отхлестают крапивой. А существа поменьше, вот в этих очаровательных щупальцах, скорее всего, свою жизнь закончат. А диаметр купола у цианеи может достигать, это, правда, редко бывает с ними, обычно они не доживают до такого размера, до этого, в общем, что-нибудь, какие-нибудь неприятности с ними происходят, потому что тело медузы, как вы знаете, достаточно нежное, и неприятности с ними может произойти в океане огромное количество. Так вот, у рекордсменов среди вот этих медуз цианей диаметр купола достигал 2 метров. И еще метров на 25-30 назад вот такой веер из щупалец раскинутый. Охотятся медузы жутковато. Они на свою жертву не набрасываются, не откусывают от нее куски. Они просто раскидывают во все стороны щупальца. И когда мимо проплывает, ну, например, какая-нибудь рыба, она может, задев их, получить удар очень неприятной структурой, стрекательными клетками. Мы чуть дальше про них обязательно подробнее поговорим. После чего рыба оказывается парализованной, ну, либо вообще погибает. И медуза потихоньку подтягивает ее к себе, помещает в рот, проглатывает, а дальше совсем жутко. Поскольку медузы обычно полупрозрачные, то очень часто можно увидеть внутри, как постепенно переваривается схваченная рыбка. В общем, существа обаятельные, но способ питания у них безусловно жутковатый. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, помимо того, что стрекающие могут выглядеть как медузы, они могут еще выглядеть и как полипы. Полип – это что-то цилиндрическое обычно, одним концом прикрепленное к какой-нибудь твердой поверхности, к камушку или, например, к каким-нибудь водным растениям или другим твердым объектам. А с другого конца тоже такая кайма щупалец по краю и рот посередине. Полипы устроены, ну, в плане нервной системы и органов чувств, они устроены значительно проще, чем медузы, просто потому что полипам никуда спешить не надо. Да, и следить за положением своего тела тоже совершенно не обязательно. Ну, сидишь ты и сидишь на месте. Ну, проплыл кто-то мимо. Ну, замечательно, молодец, ты его успел схватить, поел. Не проплыл кто-то, никого, никто мимо. Ну, значит, ты не поел.
Поэтому, ну, как я уже сказал, что органы чувств, что нервная система вообще у полипов устроена существенно проще. А что интересно, следующий слайд, пожалуйста. Это то, что для многих видов полипов характерно образование так называемых колоний. Ну, организм с колониальным строением – это организм, который, грубо говоря, состоит из отдельных маленьких полипчиков, которые соединены в общее тело и живут как единый организм, при том, что каждый полипчик может вести себя достаточно самостоятельно. Бывают полипы, которые не выделяют каких-то твердых элементов вокруг себя. Ну, а бывают всем известные коралловые полипы, которые выделяют такой очень твердый скелет, из которого формируются целые коралловые рифы, про которые мы тоже потом еще поговорим. Итак, мы обсудили, что представители вот этого типа стрекающие, которых раньше называли кишечно-полостными, они могут выглядеть либо как полип, либо как медуза. А теперь давайте заглянем внутрь, разрежем их и посмотрим, что же мы увидим. А мы увидим, что устроены они, во-первых, совсем несложно. Что у полипа, что у медузы, мы увидим рот, который ведет в пищеварительную полость, а дальше никакого выхода из нее нет. То есть, что полипы, что медузы заглатывают свою жертву, переваривают ее, ну а то, что не смогли переварить, просто выбрасывают обратно же через рот. Тело их устроено не очень сложно. Оно состоит из двух таких главных слоев клеток. Один наружный, другой внутренний. И между ними находится вот то, что здесь на схеме закрашены черным, так называемая мезоглия. Мезоглия – это в основном не клетки тела, а просто такая студенистая масса. Ну, честно говоря, похожая на холодец, по ощущениям. На 99% вот эта мезоглия, которая заполняет большую часть тела стрекающих, состоит из воды. Ну, отсюда понятно, что больше мезоглеи будет у медуз по совершенно очевидным причинам. Дело в том, что если объект имеет плотность своего тела больше, чем у воды, он неминуемо будет тонуть. Если объект имеет плотность своего тела меньше, чем у воды, он обязательно всплывет на поверхность. Ну, а если тело объекта примерно соответствует по плотности воде, то он будет болтаться где-то в толще воды. Это происходит с медузами. Мышечные клетки-то у них есть, но, будем честны, богатырями их не назовешь. Поэтому за счет большого количества вот этой студенистой массы внутри тела медузы они добиваются того, что они не тонут и не всплывают. Но единственное, как мы уже обсудили, им надо следить за тем, чтобы их особо сильно не переворачивало. Что же из этой схемы мы можем вынести в качестве главного вывода? Что если присмотреться, на самом деле полип от медузы и медуза от полипа отличаются не очень сильно. Что фактически, если мы перевернем полип вверх ногами, у нас получится медуза. А если медузу перевернем вверх ногами и посадим на что-нибудь твердое, у нас получится полип. В реальности эти два варианта строения тела не так-то сильно и отличаются. И вот здесь мы подходим к самому невероятному. Дело в том, что один и тот же вид стрекающих может на определенной стадии жизненного цикла выглядеть как полип, а на определенной стадии жизненного цикла выглядеть как медуза. То есть у них есть такое удивительное явление, как чередование поколений. Поэтому получается, что стрекающие не делятся на полипов и медуз.
Они могут быть полипами, могут быть медузами. Правда, среди них есть виды, которые могут быть только полипами или только медузами. Но для большинства из них характерно действительно вот такое чередование поколений. А что нам важно сказать про их общее строение еще? Следующий слайд, пожалуйста. Про общее строение важно упомянуть еще такую неприятную, маленькую, но крайне неприятную деталь, как стрекательные клетки. Ну, стрекательные клетки – это специальные клетки, которые расположены на поверхности тела, но обычно они где-нибудь сконцентрированы как раз на щупальцах. Внутри каждой этой клетки лежит как бы ввернутый внутрь жгут. Причем на кончике этого жгута есть довольно-таки заостренные образования, чтобы можно было воткнуться в жертву. На каждой такой клетке есть чувствительный волосок, и стоит кому-нибудь или чему-нибудь задеть этот чувствительный волосок, как тут же выстреливает вот этот жгут. Ну, понятно, что если в вас попадет один жгутик такой, он очень маленький, страшного ничего не случится. А если тысяча, будет как минимум больно. Ну, ближайшая структура вот аналогичная, похожая, ну, например, у крапивы есть. Идейно, ну, есть, в общем, некоторые параллели, похоже. Но самое неприятное кроется не в этом. Самое неприятное кроется в том, что помимо просто вот этого удара жгутом выстреливающим, стрекающие могут, ну, отсюда понятно, почему они называются стрекающими, стрекающие могут вводить в тело своей жертвы еще и яд. Причем в некоторых случаях яд может быть очень сильным. И действительно от столкновения с, ну, в первую очередь с медузами, потому что обычно полипы тоже стрекаются, но человек, который плавает где-нибудь по коралловому рифу, его, наверное, предупредят, что не надо трогать таких существ. А медузу, с ней можно столкнуться, просто не заметив ее в море. И да, от столкновения с медузами ежегодно в океане и гибнет некоторое количество людей, и получают серьезные повреждения кожи, похожие на ожоги. В общем, с медузами надо действительно быть крайне осторожными. Опасность, исходящая от стрекающих в мировом океане для человека, она несоизмеримо выше, например, чем опасность столкновения с акулами. Ну, за весь 20 век акулы достоверно съели меньше 100 людей. Понятно, что учитывая, сколько людей каждый день заходит в океан, в общем, вероятность столкнуться с агрессивной акулой очень невелика, хотя, наверное, если на человека нападает акула, его слабо это утешает, но тем не менее. А вот с неагрессивными, но опасными медузами, к сожалению, столкнуться вполне себе реально, и об этом нужно помнить. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот здесь фотография совершенно, казалось бы, непримечательной маленькой медузки. Она называется крестовичок. Она действительно маленькая, но она прозрачная. То есть увидеть ее в море, когда купаешься, практически невозможно. Увы, она причиняет довольно неприятные такие ожоги. И самое главное, может вызвать вообще некоторые серьезные проблемы со здоровьем. Она обитает в Тихом океане. Бояться просто так ее не надо, но важно помнить, что если вас при купании на каком-то пляже предупреждают, что здесь бывают крестовички, ну, о них надо помнить. А просто так, в общем, бояться совершенно не стоит. Следующий, пожалуйста, слайд. Вообще, тип стрекающие делятся на несколько очень интересных классов.
Мы рассмотрим не все из них. Мы рассмотрим, ну, только самые крупные. Там есть маленькие, очень интересные классы, но, увы, у нас просто времени не хватит, чтобы про них поговорить. Из крупных классов стрекающих. Ну, в первую очередь, это класс сцифоидные. Сцифоидные, ну, это в основном те, кого мы как раз видим в качестве медуз. И вот здесь мы подходим к тому самому интригующему моменту с их жизнью и чередованием поколений. Как я уже упомянул, для стрекающих характерно чередование поколений медуз и полипов. Вот давайте на примере сцифоидных попробуем понять, как это может быть. Итак, смотрите, есть две медузы, они раздельно полые, самец и самка. Они выбрасывают свои половые клетки в воду, те встречаются. Из оплодотворенной яйцеклетки, зиготы, развивается такая маленькая личинка планула. Она некоторое время плавает, затем оседает на дно и превращается в небольшой полип. Этот полип может отделять от себя новые полипы, а в какой-то момент, когда это ему надоедает, он начинает отделять от себя, ну, такими перевернутыми вверх тормашками, как стопку тарелок, новых медуз, которые затем вырастут и начнут размножаться половым путем. То есть, смотрите, здесь есть полипы, которые размножаются бесполым путем, ну, то есть просто отделяя от себя, фактически клонируя себя. И есть медузы, которые размножаются половым путем. Ну, полипы в данной ситуации нужны в первую очередь для того, чтобы обеспечить увеличение численности производимых потомков, просто потому что, ну, как вы понимаете, вероятность того, что у двух медуз все пройдет успешно и что их личинки выживут, она крайне невелика. Но вот в жизненном цикле сцифоидных обычно доминируют медузы. Медузы у них большие, крупные, ну, а полипы такие хилые, невзрачные чаще всего. Хотя бывают исключения. Следующий слайд, пожалуйста. А вот представители следующего класса, у них все с точностью да наоборот. Это класс гидроидные. У них полипы обычно яркие, ну, относительно крупные по сравнению с медузами. Медузы у них чаще всего небольшие совсем. Такие полупрозрачные, ну, вот тот самый, например, крестовичок, которого мы упоминали, вот он из гидроидных как раз. Что интересно, для многих гидроидных, вообще для большинства, характерно как раз вот такое колониальное строение. И важно, гидроидные просто формируют специальный вырост, ну, своей колонии, например, или на теле, в котором формируют новых медуз. То есть, если у сцифоидных вот этот маленький несчастный полипчик, он чаще всего умирает после того, как отпочковывает новых медуз, хотя тоже бывают разные варианты. А здесь нет, здесь колония живет, просто в какой-то момент может начинать отделять от себя медуз. Следующий слайд, пожалуйста. Вот на следующем слайде мы видим неожиданное создание. Это на самом деле существо, которое относится к классу гидроидные. Правда, это не одно существо. Здесь довольно много маленьких существ. Они образуют такую плавающую колонию с вот таким пузырем. Существо называется, ну, как я думаю, многие знают, португальский кораблик и является достаточно опасным. Мы не успеем поговорить про особенности его строения, но фактически это такая плавающая колония. То есть оказывается, что колониальные организмы могут быть не только прикрепленными ко дну, но и переноситься куда-то течением. Хотя, конечно, ну, далеко не все так делают. Да, если вдруг вы увидите где-то такую красоту, лучше не трогайте ее руками. Он крайне сильно жжется. Следующий, пожалуйста, слайд. А на следующем слайде мы видим еще одного представителя гидроидных стрекающих, который живет в пресных водах. Вообще, большинство стрекающих – это морские организмы, но среди них есть пресноводные.
вот из сцифоидных никто не встречается в пресных водах, а из гидроидных встречаются. Ну, собственно говоря, существо, которое называется гидра. А, несмотря на то, что его обычно всегда приводят в качестве одного из таких классических, самых обычных примеров гидроидных, это не так. Дело в том, что у большинства гидроидных нормальный вот этот жизненный цикл с чередованием полипа, медузы. У гидры в процессе эволюции стадия медузы исчезла. То есть непосредственно этот полип может как новых полипов от себя отделять или производить половые клетки. А живет в пресных водах и ну, почти в любом пруду где-нибудь в середине лета, если внимательно посмотреть, хотя бы даже под лупой, на растения, можно увидеть вот таких свисающих очаровательных полипчиков. Следующий слайд, пожалуйста. Но не все гидроидные, перешедшие к обитанию в пресных водах, утратили стадию медузы. А если вдруг вы будете купаться в каком-нибудь водохранилище, например, в Подмосковье, пресноводном, разумеется, откуда у нас какие-то еще, и очутитесь в скоплении медуз, не думайте, что с вами что-то не так. Дело в том, что есть такой организм, который называется краспидокуста. Он, будучи пресноводным, в основном живет на стадии полипа, но при этом может отделять от себя новых медуз. Причем, понятно, на стадии полипа он обычно размножается просто бесполым путем, отпочковывая новых медуз. Прошу прощения, отпочковывая новые полипы, разумеется. А если условия обитания для него оказываются очень хорошими, приемлемыми, то он счастливо переходит к половому размножению и отделяет медуз. Ну, вообще это существо чаще всего встречается несколько южнее, чем, ну, например, Московская область. Поэтому в средней полосе России можно медуз в пресных водах встретить только в очень жаркие года. То есть, когда вода хорошо прогревается, и вот этот полип краспидокуста считает, что, ну, раз так хорошо, то можно прям и потратить силы и энергию на то, чтобы медуз от себя отделить. Медузы, ну, размером ну, чуть больше 2-рублевой монеты. То есть, в принципе, это вполне себе медузы. Их можно увидеть. Поэтому, если выдастся жаркий год, присматривайтесь к воде в крупных водоемах. Там вполне себе можно увидеть настоящих пресноводных медуз. Следующий слайд, пожалуйста. Ну и последний класс, про который мы упомянем сегодня, это класс коралловые полипы. Среди коралловых полипов бывают, ну как и среди гидроидных, одиночные существа, колониальные существа. Но самое главное – это то, что они склонны к выделению твердых известковых скелетов. И они могут выделять эти скелеты в таких количествах, особенно если это большой колониальный организм, что не просто изменяют рельеф дна, не просто дают место жизни для огромного количества морских обитателей, а коралловые полипы живут только в море. Причем те коралловые полипы, вообще они живут по всему Мировому океану, коралловые полипы, но те, кто строит вот такие твердые скелеты, они ну, обычно только в теплых морях живут. И чаще всего на небольших глубинах. Так вот, коралловые полипы имеют одно очень важное отличие от всех остальных стрекающих. Вот у них в жизненном цикле никогда не встречается медуз. То есть, если у остальных есть медузы обычно, то здесь это только полипы. Следующий слайд, пожалуйста.
Ну, в качестве одиночного кораллового полипа, то есть не образующего колонию, можно привести в пример всем известную актинию. А полипы у них обычно крупные, мускулистые. А, ну, в случае с одиночными организмами они могут перемещаться. Вот такая актиния, она не намертво прикрепилась к камню. Если что, она, в принципе, может даже отделиться и так, смешно перекувыркиваясь, переползти куда-то еще. А, стрекательные клетки развиты у них замечательно. Но, правда, как я думаю, многие знают... Следующий слайд, пожалуйста. Есть организмы, которые научились с ними сосуществовать. Такие организмы нечувствительны к действию стрекательных клеток одиночных коралловых полипов. И, как следствие, они могут вполне себе безобидно прятаться там. А помимо того, что они могут прятаться в щупальцах, ну, какой-нибудь актинии, вот как делает небезызвестная, я думаю, рыба-клоун, они могут еще и подъедать то, что осталось от трапезы актинии, если она как-то не целиком и не все смогла переварить. Таких существ, ну, не то чтобы много, но на самом деле это не только рыбы-клоуны, которые так или иначе умеют с вот такими созданиями взаимодействовать. Следующий слайд, пожалуйста. Но значительная часть коралловых полипов являются колониальными организмами. Ну, здесь видна, здесь изображена колония и укрупненная часть, ну, правда, колонии другого вида. Видно, что отдельные маленькие полипчики соединены в общее тело и выделяют единый такой скелет, каркас твердый вокруг себя. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, вот пример того, как может выглядеть коралловый полип. Надо заметить, что коралловые полипы колониальные бывают самых разных расцветок, самых разных форм. Но самое главное – это то, что когда они растут вместе в больших количествах, они формируют коралловые рифы. Следующий слайд, пожалуйста. Коралловые рифы – это среда обитания, которая формируется как раз большим скоплением коралловых полипов, и вместе с ними там живет гигантское разнообразие беспозвоночных, позвоночных, кого только не живет. Но здесь есть очень большая сложность. Дело в том, что коралловые полипы, к сожалению, существа достаточно уязвимые. Ну, как вы понимаете, вот эта вся штуковина ветвящаяся, она растет, но растет не слишком быстро. И если что-то повреждает коралловые полипы, то очень часто, увы, они не успевают восстанавливаться. Понятно, что если отломится одна такая веточка от кораллового полипа, ну, отрастит он себе новую, ничего страшного. Но если отломится много, могут возникнуть проблемы. Причем есть существа, которые, к сожалению, питаются коралловыми полипами и в некоторых ситуациях могут уничтожать целые рифы. А, соответственно, если умирают коралловые полипы в каком-то месте, то умирают просто из-за того, что им негде жить, и огромное количество существ, которые были с ними связаны. Человек тоже не очень хорошо сказывается, деятельность человека на коралловых рифах. Помимо того, что человек просто любит себе отламывать что-то на сувениры, если вы будете где-то в море, где увидите коралловый риф, постарайтесь, как бы не хотелось, не отламывать от него кусочки. Кораллы долго растут и очень тяжело восстанавливаются. А если каждый отломит по кусочку, в общем, ничего не останется. Ну и также то, что человек загрязняет океан, то, что человек изменяет береговую линию океана, ведет строительство на небольших глубинах. Все это тоже не очень хорошо сказывается на коралловых рифах, но все не так плохо. Последние несколько десятилетий человечество очень внимательно следит за тем, чтобы
коралловые рифы уничтожались не так активно. Более того, есть даже специальные программы, когда люди берут кусочки коралловых полипов и привязывают их на специальные такие рамки, помещают в те места, где должны были бы расти коралловые полипы, и ждут, когда там вырастет новый риф. Это вполне себе возможно. Ну, правда, требует большого-большого количества лет. Тем не менее, возможно. А роль коралловых рифов в жизни нашей планеты, она огромна. Но, наверное, сейчас мы уже не успеем про нее поговорить. Тем более, что чтобы поговорить про нее, надо поговорить будет сначала еще про некоторых существ. А, так или иначе, как вы можете увидеть, стрекающие – это фантастически разнообразная группа, которая очень важна, ну, как и любая другая для нашей планеты, и которая, что самое главное, ну, в случае с коралловыми полипами, является теми существами, которые образуют среду обитания, то есть дают дом для еще огромного количества существ. Ну что ж, наверное, тогда вопросы? Так, кто был предком медузы, там был вопрос. Хороший вопрос. Мы на него ответим. Но ответим чуть-чуть погодя. Так, здесь тут много вопросов. Сейчас. Ага, да, через тег-центр Кто был предком медуз и полипов? Свободно плавающие или что-то типа губок? Мы с вами говорили в прошлый раз, что, безусловно, наиболее примитивными животными, ну, из, по крайней мере, крупных групп, являются губки. Однако, мы также говорили, что на данный момент не до конца понятно, как от губок или похожих на них существ произошли все остальные животные. Мы говорили, возможно, но возможно, мы пока не смогли этого проверить никак. Почти. Возможно, действительно, все прочие животные произошли от свободно плавающих планктонных личинок губок, ну, которые в результате каких-то перестроек перестали взрослеть в настоящих губок взрослых, а стали размножаться на стадии вот таких свободно плавающих личинок. Однако с этим многое непонятно. Но так или иначе, действительно, стрекающие, скорее всего, происходят вот откуда-то оттуда. Я уже обмолвился об этом в прошлый раз, мы обязательно вернемся к этой теме. Для этого нам нужно будет поговорить еще о паре групп животных. Они небольшие, но интересные. И вот, ну, я думаю, в следующий раз как раз мы постараемся этот узел развязать, кто же от кого и почему произошел. Медузы похожи на грибы. Есть какая-нибудь родственная связь? Если отвечать серьезно на этот вопрос, понятно, что не то, что медузы внешне похожи на грибы, это просто сходство и ничего общего тут нет. Но вообще все организмы так или иначе на нашей планете являются родственными. И грибы, как это ни удивительно, к животным, ну, от животных не так уж и далеки. Но здесь, но все равно они очень-очень далеко. И понятно, что, ну, стрекающие находятся внутри царства животные и непосредственно с грибами никак не связаны, конечно. Так, почему название стрекающие лучше, чем кишечно-полостные? Очень верный вопрос. Дело в том, что кишечно-полостным раньше относили не только стрекающих, но и представителей еще одного типа – грибневики. Они очень похоже устроены, мы про них как раз в следующий раз будем говорить. Ну вот, когда я говорил, попытаемся разобраться, кто от кого и как произошел. Потом оказалось, что грибневики, ну, никакого прямого отношения к стрекающим не имеют.
их выделили в отдельный тип. А чтобы не путаться, было принято решение стрекающих называть стрекающими. Иногда сейчас используется, это в принципе допустимо, называть стрекающих кишечно-полостными, подразумевая, что вы имеете в виду только стрекающих, без грибневиков. Но чтобы не запутаться, лучше называть стрекающими. Ну, хотя, повторюсь, если вы под названием кишечно-полостный подразумеваете только стрекающих, то тогда в целом все в порядке. Так... Являются ли коралловые полипы? Являются ли коралловые полипы неотеническими личинками медуз? Здесь немножко все по-другому. То есть вопрос тоже очень хороший. Мы, понятное дело, по жизненным циклам пробежались совсем, но, как я уже сказал, для большинства стрекающих характерно чередование поколение полипа и поколение медузы. При этом полип не является личинкой медузы обычно. Он является другим поколением, которое от себя медуз производит. Хотя там тоже есть некоторые странности, но это в тех классах, про которых мы не говорили. Что касается того, были ли когда-то у коралловых полипов в далеком-далеком эволюционном прошлом медузы, с этим тоже не очень понятно. С некоторой вероятностью, да, были, но просто они их утратили. Хотя там есть вопросы. Но, как я уже говорил, среди гидроидных полипов, среди класса гидроидные, есть те, например, та самая пресноводная гидра, которая взяла и в процессе эволюции стадия медузы утратила. В общем, такое вполне себе может быть. Так, насколько смертельны медузы для нас? Ну, есть медузы, которые более смертельные, есть медузы, которые менее смертельные. Встреча с тем же самым крестовичком для человека с некоторыми хроническими заболеваниями может закончиться очень плохо. И вообще, если ему медицинскую помощь не окажет, даже для здорового человека может оказаться, в общем, совсем-совсем плохо, в конце концов. А большинство видов медуз, ну, они... то, что называется, обжигают. Ну вот если вы возьмете, не знаю, несколько стеблей крапивы и отхлестаете себя. По некоторым частям тела, если отхлестаете, будет, в принципе, терпимо, а по некоторым очень больно. Ну вот так же, смотря какой частью тела вы с медузой столкнетесь, так вам будет и неприятно. Если какая-нибудь цианея, например, крупная, вам прилетит в лицо, ну, не знаю, будете вы на яхте во время шторма, и вдруг бабах, выкинуло волной, будет очень больно. Если португальский кораблик прилетит в лицо, ну, тогда совсем неприятно будет, мягко говоря. Поэтому тут очень по-разному. Если вы едете в какую-то тропическую страну и предполагаете там наслаждаться океаном, ну, лучше заранее узнать, с кем там можно встретиться, чтобы понимать хотя бы, кого трогать, а кого не трогать. Хотя в целом рекомендую медуз лучше не трогать, ну, кроме тех, про которых совсем известно, что они безопасны. Более того, есть, например, виды медуз, ну, та же самая аурелия, например, которых используют в пищу. Их действительно маринуют, едят и, в общем, вполне себе. Так что опасны медузы для человека именно своими стрекательными клетками. Так, каков размер стрекательного жгута? Тоньше волосы, он одноразовый. Стрекательные жгуты бывают... различными, но обычно они все-таки микроскопические, чаще всего. Насчет того, чтобы пробить ноготь человека, ну, честно могу сказать, я сложно себе могу. То есть я про такое не слышал. Разнообразие стрекающих, оно колоссально, но представить себе... пробивающий ноготь человека, ну, возможно, я просто не слышал о таком, но сходу ничего на ум такого не приходит. А так, понятно, это, в общем, структуры микроскопические. Какая самая маленькая медуза? Ну,
как я уже упомянул, вот для, например, класса сцифоидные, для них обычно характерны крупные медузы. А для класса гидроидные обычно характерны маленькие. И вот среди гидроидных есть существа, у которых медузы несколько миллиметров размером. То есть совсем-совсем маленькие и совсем полупрозрачные. Так, какая самая старая медуза? О, это очень хороший вопрос. Вообще, стрекающие интересуют человечество с разных точек зрения, но в том числе с того, что для некоторых из них не удалось обнаружить, не удалось заметить у них старение. Дело в том, что бывает у существ смерть от старости, когда организм становится более дряхлым, и в какой-то момент просто теряет способность сопротивляться воздействиям окружающей среды. А бывает смерть, в смысле гибель от какого-то воздействия на вполне себе здоровый организм. И вот для некоторых стрекающих как раз не обнаружено того самого старения. И с некоторыми видами медуз как раз есть такие вопросы, но поскольку медузы сами по себе существа жилетелые, долго жить у них не получается. То есть любой серьезный шторм или понятно, что медузу может выбросить на камни, или она может остаться во время отлива, потому что, как мы обсудили, плавают-то они... Поддерживать себя в толще воды они в состоянии, да и то за счет того в основном, что их плотность их тела соответствует примерно плотности воды, они на 99% из воды состоят, но сопротивляться течению не могут. Поэтому медузы обычно не живут долго. Так или иначе, они разрушаются. Но вот со старением все очень интересно. Если будет желание и время, то обязательно про это поговорим. Сколько яда у португальского кораблика? Смотря в чем измерять. На одного человека хватит. Опять же, все зависит от того, по какой части тела его хлестнет. Кто ест медуз? Например, люди. Я в свое время был очень удивлен, но потом даже приготовил. И оказалось очень вкусно, что в Китае, Юго-Восточной Азии, едят медуз. Для этого нужно взять медузу, в которой все-таки будет не слишком много вот этой мезоглеи, чтобы хоть было что пожевать. Хотя, повторюсь, в основном там все равно будет мезоглея. У нас на Черном море и на Белом море есть такая замечательная медуза Аурелия. Если вы захотите есть медуз, только, пожалуйста, сначала убедитесь, что вы точно опознаете Аурелию. Вот ее просто можно безопасно хватать руками, у нее есть стрекательные клетки, но если вы ее не будете сырой в рот класть, в общем, ничего с вами не случится. Так вот, этих медуз Аурелий можно солить, мариновать, и получается достаточно вкусно. Не сказать, что как-то удивительно, но поесть медуз вполне себе можно. Есть куча рецептов, как их можно готовить. А если отвечать на вопрос, есть ли кто-нибудь медуз в океане, как ни странно, такие существа есть. Человек-то, понятно, ест медуз из, скорее, желания чего-то экзотического и странного, а так-то, казалось бы, какой смысл пережевывать воду. Но есть существа, например, некоторые рачки есть, которые выедают несчастных беззащитных медуз, потому что, понятно, если существо защищено от стрекательных клеток, то оно может прямо фактически жить в медузе и потихоньку ее подъедать. Так самые разные существа едят медуз, но нельзя сказать, что таких существ много, потому что, повторюсь, в основном медуза – это вода. Кто из стрекающих самый необычный? Мне очень совестно отвечать на этот вопрос, но, к сожалению, про самого необычного стрекающего я сегодня не рассказал. Это такой удивительный полиподий, живет в пресных водах.
я думаю, что, ну, раз такой вопрос возник, я обязательно про него потом расскажу. Потому что действительно среди стрекающих есть, ну, вот, я рассказал про самых таких распространенных, а есть совершенно умопомрачительные. Раз вопрос возник, обязательно в одном из следующих выпусков я на него отвечу. Какой размер самой большой медузы? Ну, самая большая медуза, как я говорил, это цианея, цианея капеллата, диаметр купола до 2 метров, и еще метров на 30-35 назад тянутся щупальца. Колоссальное существо, при этом оно все равно остается планктонным организмом. Мы очень часто, когда слышим слово «планктон», думаем, что это что-нибудь маленькое. Планктонные организмы могут быть колоссальными. Им просто надо не уметь сопротивляться течению. Но чаще всего медузы вот этого рода цианея не достигают таких размеров, потому что что-нибудь разрушает их желеобразное тело раньше. А в основном медузы все-таки не настолько колоссальные организмы. Сколько максимум живет медуза? Ну, немножко возвращаемся обратно к тому вопросу, который был про то, насколько старыми могут быть медузы. Обычно медузы живут недолго. То есть обычно это сезон. Ну вот у нас на Белом море, например, значительная часть медуз появляется в начале лета, и затем к зиме исчезают, ну, потому что, понятно, когда плавают льдины, то очень легко повредиться. А в морях, где нет ледяного покрова, ситуация несколько иная, но все равно обычно медузы просто в силу мягкотелости своего строения долго у них жить не получается. Вот полипы могут жить действительно долго, и с возрастом полипов тут отдельный вопрос. Но, наверное, если такие вопросы возникают, мы можем просто как-то специально поговорить про возраст живых организмов, кто сколько живет, какие есть рекордсмены, и, в общем, чем это может даже помочь нам с вами, чтобы... Ну, нам же тоже хотелось бы побольше, чем 100-120 лет в самых оптимистичных таких представлениях. Возможно, есть животные, как раз беспозвоночные, которые нам каким-то образом в этом помогут. Так. А медузы едят растения? Медузы... практически исключительно хищники, ну или собиратели того, что к ним попадет. Как вы понимаете, чтобы есть растение, нужно, ну, если мы говорим о многоклеточных растениях, нужно уметь жевать. Потому что растения и похожие на них организмы – это существа, с клетки которых снаружи имеют твердые клеточные стенки. Их нужно разжевывать. Медузе разжевывать нечем. У нее просто рот. И все. Поэтому немножко парадоксально звучит, но вот такие мягкие, слабо шевелящиеся организмы являются практически исключительно хищниками. Ну, в общем, причем хищниками жутковатыми, как мы обсудили. Какая медуза самая сильная? Ну, вообще, медузы устроены более-менее похоже. И, как я уже говорил, если у полипов вот этой мезоглеи, такого желе внутри, меньше, и, соответственно, мышечных клеток у них больше, и полипы сильнее, то медузы обычно существа совсем не богатырского сложения. И, ну, чем крупнее медуза, тем, в принципе, она получается сильнее. Но все равно это, в общем, не что-то серьезное. А медузы способны распространять какие-то болезни, вирусы. Или вирусы. Ну, безусловно, у медуз есть болезни. А совершенно точно у медуз и у других стрекающих есть какие-то
на них ориентированные вирусы. Но что касается вирусов, которые живут в океане, мы сейчас делаем только, ну не то что первые, но мы в самом начале пути для того, чтобы разобраться, а какие вирусы живут в океане. Понятно, что в первую очередь людей интересует, какие вирусы могут причинить что-то неприятное или оказаться чем-то полезным человеку, но на самом деле в океане живет огромное количество вирусов. Их сейчас изучают, и, ну, я думаю, еще лет 10-15, и можно будет лучше отвечать на эти вопросы. Но так, да, конечно, болезни вирусные и, скорее всего, бактериальные у медуз встречаются. Способны ли они их передавать человеку? Скорее всего, нет. Вирусы, как и бактерии, обычно ориентированы на тех организмов, с которыми они могут столкнуться. Человек в море не живет. Он туда заглядывает как гость, и то на, в общем, совсем одним глазком. Поэтому тут опасаться особенно нечего. Так, а медузы, у которых нашли способность обращать старение, чем-то еще отличаются по образу жизни? Так, про старение. Я чувствую, что тема интересная. Мы про это тогда отдельно поговорим. Нет, принципиально ничем не отличаются. Там просто как бы речь о том, что у них действительно для некоторых видов медуз не удалось понять, есть у них старение или нет. Но про это мы тогда поговорим. Португальский кораблик – сложная конструкция. Как организмы додумались сделать такую форму? Слово «додумались» здесь… То есть вопрос замечательный. Но давайте мы его немножко изменим. То есть каким образом в процессе эволюции получилось так, что организмы собрались в такую вот сложную конструкцию? А дело в том, что португальский кораблик, ну, как я сказал, это колония, причем там есть отдельные части, которые выполняют одни функции, другие функции, там у них есть разделение обязанностей. Как такое получилось в процессе эволюции? Хороший вопрос. Ну, просто значит, что в какой-то момент для каких-то организмов стало более выгодно жить, не разделяться, а жить вместе. Ну, как мы с вами говорили, для тех же самых, например, представителей класса гидроидные, они очень легко отпочковывают в бок просто новых полипов. В норме они у них отделяются, но понятно, что в какой-то момент, ну, случилась какая-то мутация, и перестали полипчики отделяться. Вот у нас получилась колония. Ну и дальше уже какие в процессе эволюции с этой колонией, в общем, происходили трансформации. Но так или иначе, важно понимать, что каждый отдельный организм не думает, а как же мне бы лучше вот построить свое тело, чтобы получилось. Просто случайно получаются какие-то отличия, которые оказываются выгодными. Ну, и они закрепляются и у потомков сохраняются. Вот, в принципе, как бы, ну просто потому что этот организм получает преимущество при размножении. И в целом все. Эволюция – это отдельная, очень интересная тема. Не то, что интересная, а интереснейшая. Но вот в следующий раз мы будем говорить, как раз уже имея некоторые представления о разнообразии вот этих примитивных беспозвоночных, будем с вами говорить про то, кто же все-таки от кого произошел. Тогда чуть подробнее про это поговорим. Добрый день. Сколько надо времени, чтобы зигота стала взрослой медузой или сформировавшимся полипом? У разных видов по-разному. Но обычно это не очень большой промежуток времени, ну, потому что зигота, оплодотворенная яйцеклетка, это очень уязвимая стадия, ее кто угодно может съесть. Из нее развивается вот эта вот смешная такая лохматая личинка планула. Она тоже очень уязвимая. Поэтому задача любого организма – вот эти стадии проскочить как можно быстрее. Поэтому это не длительный процесс. Не моментальный, не по щелчку пальцев, но и не длительный. То есть это, в общем, для разных видов по-разному, но это могут быть и
если мы говорим про то, что стало уже чем-то сформировавшимся, ну, это дни, соответственно. А так, чтобы просто проскочить эту стадию, осесть и начать формироваться, ну, это вполне себе и часы могут быть. Тут по-разному бывает. Так. Едят ли медузы медуз? Ну, представить себе, вообще медузы не выбирают, кого им есть. Медуза – это, грубо говоря, такой

почему в варианте, чтобы это было что-то плавающее у поверхности или на поверхности воды, сейчас это, мягко говоря, не распространенная ситуация. В некоторые геологические эпохи прошлые цианобактериальные маты, скорее всего, были действительно распространенным явлением. Ну, в общем, к медузам это никакого отношения не имеет, а медузой в кавычках, ну, наверное, можно назвать что угодно, если оно плавает и похоже на медузу. Вот. А непосредственно к медузам, понятно, отношения нет. Так, если медуза запутается в собственных щупальцах, подействует ли на нее собственный яд? Нет, не подействует на нее собственный яд. Она, медуза, регулярно запутывается в собственных щупальцах, потому что, ну вот, понятно, когда в несколько раз длиннее твоего тела щупальца назад тебя торчат, и, соответственно, тебя туда-сюда мотыляет волнами, регулярно запутываются, нет, ничего страшного с ними не будет. Может ли медуза поменять свой цвет? Медузы вообще слабо окрашенные обычно создания, но некоторые части тела у них могут быть окрашены ярче, но в основном тело медузы – это нечто полупрозрачное. Чаще всего. Поэтому тут не очень просто говорить про то, про смену цвета, потому что цвета как такового у значительной части медуз вообще и нету. А те части тела, которые у них имеют пигментацию и окраску, ну, обычно они не склонны к тому, чтобы как-то менять свою окраску. Животных, которые могут так или иначе менять окраску своего тела, достаточно много, но это не медузы. А бывают ли совсем непрозрачные медузы? В основном медузы в той или иной степени прозрачные, но есть, ну, есть медузы чуть более с таким мутным телом. Есть медузы с более-менее яркой окраской, но все равно, если посмотреть на их тело на просвет, они будут несколько прозрачными. Поэтому в целом скорее нет, хотя ярко окрашенные медузы бывают. Так, ну, про время жизни медуз давайте мы... Тут еще вот вопрос. Уже понятно, что раз это интересно, мы отдельно обязательно поговорим вообще про время жизни разных беспозвоночных животных. Это интереснейшая тема. А это правда? Значит, действительно, есть расхожее мнение, что если вас ужалила медуза, то на это место имеет смысл, прошу прощения, пописать. Вообще, тут все зависит от характера яда, но общая рекомендация, если вас ужалила медуза и ужалила сильно, вам нужно обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение. Если не сильно и, в общем, это вас не сильно беспокоит, лучше не оказывать дополнительных воздействий на это место, но кроме как... в общем, если кожные покровы как-то повреждены, или это сказывается на общем самочувствии, или вы знаете, что конкретно эта медуза является ядовитой и может вызвать неприятные реакции организма, лучше просто быстрее обращаться за медицинской помощью. Почему размер медузы ограничен? Почему она не разрастается размером с кита? О! Вопрос про размеры животных – это... Великолепный вопрос. Медузы растут, ну, большинство из них растут практически всю жизнь. Ну, помните, как я сказал, что вот это рекордсмен медуза Цианея, она может достигать диаметра купола там, до 2 метров. Но просто редко с ней такое случается, потому что обычно она заканчивает свою жизнь раньше. Когда ты, твое тело – это желе, его сложно сделать очень большим, потому что чем оно больше, тем больше вероятность, что его порвет просто внешними силами, просто волной как-нибудь не туда кинет.

ты разорвет. Поэтому с таким строением тела неудобно быть гигантским. Как разнополые медузы друг друга опознают? Или они просто выделяют половые клетки в воду и случайным образом... Да, случайным образом выделяют просто. Просто они делают это, ну, как и прочие стрекающие, делают это более-менее одновременно, синхронизированно. И, соответственно, у половых клеток значительно больше вероятность встретиться. А так у медуз ни строение нервной системы, ни способность сопротивляться течению, которой фактически нет, не позволяют активно искать партнера. Насколько генетически медузы далеки от человека? Когда жил последний общий предок? Далеки. Последний общий предок, ну, опять же, в следующий раз мы чуть подробнее про это поговорим, но если вот сейчас просто таким, знаете, широченным мазком постараться ответить, не вдаваясь в детали, ну, наверное, последний общий предок медузы и человека жил примерно во время от миллиарда лет назад до 600 миллионов лет назад. Но это очень грубая оценка. Мы про это чуть подробнее поговорим. В общем, это было давно, и очень давно это было. Чайный гриб, который некоторые выращивают дома, мы называем медузоид. Чайный гриб. Чайный гриб никакого отношения к медузам не имеет. Но чайный гриб – это немыслимо удивительное. Это даже не существо. Это на самом деле структура, образованная несколькими организмами. Там действительно есть и гриб, там есть бактерии. Вот эта вот структура слоистая, повторюсь, там живет сразу несколько организмов. Некоторые из них как раз обеспечивают вот, вот эти пузырьки, которые делают газированным то, что туда нальешь. Про его строение мы сейчас, конечно, говорить не сможем, но, в общем, это к грибам близко, там, к бактериям близко, то есть это структура из нескольких организмов сразу, из грибов, из бактерий, но к животным это не имеет никакого отношения. Срабатывают ли стрекающие клетки на мусор и так далее? Да, срабатывают. Стрекательные клетки – это такая автоматическая штуковина. Есть чувствительный волосок, если его раздражают, то выбрасывается нить. Соответственно, она может вообще в холостую выброситься запросто. Бывают ли всеядные медузы? Ну, что значит всеядные? Медуза может поместить себе в рот, она может, в принципе, любой объект, который туда пролезет и будет способен прилипнуть к ее щупальцам. Сможет ли она его переварить? Ну, как бы большой вопрос. Как мы уже сказали, медузы – это преимущественно хищники. Так, давайте это мы отдельно. Вот тут вопросы есть опять про возраст. Это мы отдельно тогда еще обязательно просто выделим специально время, чтобы поговорить. Так, Так, ну, вроде все. Ну что ж, тогда спасибо большое за внимание. В следующий раз мы поговорим еще про несколько групп беспозвоночных и постараемся как раз развязать вот этот узел, понять, кто же и как от кого произошел на самых ранних этапах царства, формирования царства животных. Спасибо за внимание.

0: Говорят, что утро добрым не бывает. Но если вы начинаете утро в компании Дарвиновского музея, ситуация принципиально иная. Я всем желаю доброго утра. Сегодня я хотел бы рассказать вам о новости, которая появилась буквально на днях. И новость эта связана с клоакой динозавра. Знаете, мы изучали динозавров уже с самых разных сторон. Посмотрели, как примерно могли быть устроены их глаза, посмотрели на зубы, представили себе, как устроены их там внутренние некоторые органы, например, желудочно-кишечный тракт. Но вот на клоаку динозавра ни разу внимания не обращали. Мне кажется, что это не очень справедливо. И со мной, бы, уверен, согласились бы Фил Белл, Майкл Питман, Томас Кайл и Кристоф Хендрикс. Именно этот коллектив ученых решил исследовать клоаку динозавра у единственного экземпляра пситтокозавра, у которого, собственно, она сохранилась. Что за динозавр такой пситтокозавр? Если вдруг вы не знаете, это очень небольшой динозаврик, длиной где-то 1,80 м, высотой где-то с этот стол. Динозавр, знаете ли, довольно-таки распространенный, по крайней мере, его кости в большом количестве находили на территории Азии, а конкретно в Монголии, в России, что особенно приятно, конечно же, в Китае, ну и еще некоторые такие сомнительные находки, известные из Таиланда. В общем, динозавр довольно-таки известный. Любопытен он, ну, во-первых, своим внешним видом. У него такая симпатичная мордашка с небольшими рожками, клюв, непонятные перьевидные образования на хвосте, похожие на иглы дикообраза. Ну и, кроме того, очень любопытно его родство. Ведь считается он одним из самых древних родственников знаменитых рогатых динозавров. Таких как трицератопсы, какие-нибудь там бревицератопсы, моноклоны и прочее. То есть вся эта братья с рогами, с воротниками, такие увесистые, массивные, имели среди своих древних родственников вот кого-то типа пситтокозавра. Легкого, энергичного, перемещающегося на двух ногах, с небольшим клювом и лишь с какими-то намеками на будущие рога. Но сегодня нас не интересуют все пситтокозавры вообще, а интересует один единственный экземпляр пситтокозавра, который, само собой разумеется, очень хорошо сохранился, иначе мы бы не смогли рассуждать о мягких тканях. Родом он из северо-восточного Китая, из формации Джихоу. Довольно известная формация, оттуда много находили разных остатков древних животных, ну и в том числе очень хорошо сохранившихся динозавров. Как раз у того самого экземпляра, про который я сегодня буду рассказывать, прекрасно видны вот эти необычные перья, похожие на иглы над хвостом, ну а также видны некоторые остатки мягких тканей, и в том числе клоака. Клоака располагалась где-то на уровне 5-6 позвонков хвоста. Располагалась она под хвостом, ну что в принципе вполне логично, ну и имела диаметр, видимо, порядка 2 см. По большому счету это практически все, что можно по ней сказать. Ну, кроме того, еще видно, что была окружена она мышцами, и были там некоторые необычные чешуи вокруг клоаки. Ну, казалось бы, не очень информативная оказалась клоака, но, с другой стороны, особого, как говорится, от нее не ожидали. Но и этой информации достаточно, чтобы сопоставить ее с устройством клоак у известных нам животных. Пользуясь методом, который известен как филогенетический брекетинг, ученые уже довольно давно догадались, что, скорее всего, внутренние органы у динозавров должны быть похожи либо на крокодилии, либо на птичьи. Ну и, соответственно, если вдруг кому-нибудь пришло бы в голову представить себе клоаку динозавра, то, опять же, стоило бы ориентироваться на клоаку птиц и на клоаку, соответственно, крокодилов. Ну и оказалось, что действительно клоака – это очень похоже на клоаку крокодилов. Если вдруг кто не знает, что из себя представляет в принципе клоака, то это место выхода трех систем – пищеварительной, а также половой и выделительной. Кстати говоря, помимо того, что мы узнали, что примерно динозавры были устроены в этом плане как крокодилы, мы также можем сделать вывод, что, наверное, и половая система динозавров была похожа на крокодилию. То есть, скорее всего, у динозавров был мускулистый купулятивный орган и отдельно выходящее отверстие мочевыводелительной системы. Таким образом, казалось бы, вроде не очень важная, не очень информативная часть динозавра, а вот многое позволило нам представить себе о том, как этот динозавр выглядел, на кого он был похож и, возможно, даже как он размножался. Конечно же, не стоит по одному единственному экземпляру конкретного пситтекозавра делать выводы и распространять их на всех динозавров. Все-таки динозавры — это очень разнообразная группа, и, как известно, птицы, скорее всего, тоже являются потомками динозавров, или это одна из разновидностей динозавров. Ну, тут считайте, как хотите, собственно, суть это не меняет. Поэтому понятное дело, что, видимо, и устройство этой части клоаки у разных динозавров было разное, и у некоторых оно было ближе скорее к птичьей. Но, как минимум, у некоторых динозавров они были устроены так же, как у пситтекозавров, и так же, как у крокодилов. На этом я, пожалуй, что закончу с этой любопытной, прямо скажем, новостью. И перейду к рубрике, которую все наверняка ждали. Ответы на вопросы. Ну и так как в этот понедельник я прочитал лекцию, и вопросов было огромное количество по этой лекции, я думаю, что в первую очередь я отвечу на них, ну а потом еще на один какой-нибудь вопросик, такой любопытный, постараюсь ответить по предыдущему ролику из рубрики «Утренний отбор». Итак, вопросов по лекции о происхождении видов, если вдруг кто-то не слушал, то именно этому была посвящена лекция. Вопросов было достаточно много, вот самые любопытные мы выбрали, и сейчас я постараюсь на них ответить. Итак, первый вопрос был такой: про эпигенетику расскажите. Честно говоря, вот тема моей лекции совершенно не пересекалась с эпигенетикой, да и вообще эпигенетика — это отдельная область, я бы даже сказал, биологии, и рассуждать о ней вот так вот смело я бы, пожалуй, что не рискнул. Лучше всего бы все-таки было бы про эпигенетику организовать отдельную лекцию, и лучше бы, если бы эту лекцию читал не палеонтолог, а все-таки генетик. Но в двух словах все-таки, что же такое эпигенетика, я, пожалуй, что озвучу. Известно, что гены определяют все устройство организма. То есть изначально в каждом гене закодирован белок конкретный. Ну, а понятное дело, весь набор белков указывает на то, как в принципе весь организм будет устроен. Ну, если совсем по-простому, то в принципе в последовательности ДНК записана вся информация о живом организме. То есть это такая энциклопедия жизни, если угодно. Но мы знаем, что, например, у самых разных клеток организма, таких как, там, не знаю, нервные, там, мышечные, покровные, неважно, у них у всех одни и те же гены. У них у всех одно и то же ДНК. Но при этом выглядят они совершенно по-разному. О чем это говорит? Это говорит нам в первую очередь о том, что в принципе есть какие-то механизмы, которые отвечают за то, что какие-то гены включаются, а какие-то гены работать не будут. И в зависимости от того, какие гены активируются, клетка приобретает ту или иную форму и ту или иную структуру. И, собственно, вопросами того, как и почему активируются те или иные гены, на эти вопросы пытается ответить эпигенетика. На мой взгляд, особенно любопытно, что факт включение или отключение того или иного гена, оказывается, может даже переномоваться потомком. И таким образом, воздействуя, например, на какой-то организм и вызвав у него, допустим, отключение какого-то гена, то есть не его полное уничтожение, а просто вот отключение механизма самого запуска гена, то есть ДНК остается неизменной, а вот ген не включается. Так вот, оказывается, это свойство может передаваться потомкам. Проверено это было на известных мушках-дрозофилах, на которых ставят огромное количество экспериментов, а именно сделали следующее. Взяли группу мушек-дрозофил, у которых были желтенькие глаза, потом их хорошенечко так прогрели, устроили им баньку, после чего глазки у этих мушек покраснели. Ну и дальше в течение всей их мушиной жизни так красные глаза у них и сохранились. При этом гены их остались неизменными, то есть сама последовательность ДНК. Но вот какой-то ген, видимо, выключился, из-за чего глаза покраснели. Так вот, самое любопытное, что потомки этой мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И потомки той мушки-дрозофилы тоже имели красные глаза. И так 4 поколения. И лишь на 5-е поколение глаза снова стали желтыми. То есть получается, что вот такие эпигенетические изменения могут передаваться из поколения в поколение. А значит, очень важно в том числе, как мы себя ведем, какой у нас образ жизни, чего мы едим, потому что если что-то воздействует на наши механизмы генов, это может подпортить жизнь не только нам, но и последующим поколениям. В общем, штука довольно любопытная, но, как я уже говорю, лучше бы все-таки специалист бы про это рассказал, поэтому углубляться дальше не буду. Другой вопрос был про древнейшую жизнь на Земле. Ну, в принципе, если учесть, что про это была лекция, это логично. В каком регионе Земли найдены древнейшие отпечатки жизни? Что географически можно считать прародиной всех живых существ? Ну, на самом деле, регионов, в которых найдены очень древние породы, несколько на Земле. Самые древние, пожалуй, что известны из Австралии, из Канады и с Гренландии. Ну, еще тоже довольно древние породы, известные в Африке, но они все-таки чуть-чуть более поздние. Ну и логично, что там, где есть очень древние породы, можно поискать и какие-то древние следы жизни. Ну и, собственно, так и делают, их там ищут. И действительно, практически везде находят. И в той же Канаде известные следы жизни возрастом там порядка 3 миллиардов 800 миллионов лет. И в Гренландии тоже кое-что известно. И в Австралии. Но на данный момент в Австралии известны, пожалуй, самые древние следы жизни. И возраст они имеют порядка 4 миллиардов лет. Ну там датировочка неточная, то ли 4 миллиарда 100 миллионов лет, то ли 3,8 миллиарда лет. Но определенно очень древние. Но не стоит все-таки, мне кажется, Австралию называть прародиной всех живых существ. Просто именно в Австралии сохранились самые древние породы. И поэтому мы там находим вот следы самой древней жизни. А где точно зародилась жизнь, ну, сейчас уже, к сожалению, установить не удастся. Так, что у нас еще любопытного? Одну секунду. Так, следующий вопрос. Расскажите, как небиологические существа существуют? Основа жизни у полтергейста какая? Шикарный вопрос. Ну, знаете ли, к сожалению, науке до сих пор неизвестно ни одного полтергейста, и поэтому, понятное дело, никаких исследований ни, там, ни биохимических, ни рентгеновских никаких не проводилось. Поэтому давайте мы поступим так. Как только вы поймаете какого-нибудь полтергейста, вы приносите его к нам в Дарвиновский музей, и мы обязательно постараемся изучить его небиологическую природу. Переходим к следующему вопросу. А живет ли Венера, если закинуть туда бактерии? Знаете, насчет Венеры я бы все-таки бы такие бы смелые выводы не делал. Честно говоря, думаю, вряд ли. Потому что на Венере, понимаете ли, с климатом как-то не очень. Вот, там перепады температур серьезные, да и вообще прогноз погоды, прямо скажем, не самый дружелюбный. И на Марсе, на самом деле, тоже очень нехорошо. Все-таки, когда температура прыгает туда-сюда на 400 градусов, ну, боюсь, что даже самые устойчивые какие-нибудь археи или бактерии такого не поймут. Но все-таки, в принципе, в пределах Солнечной системы есть места, на которых жизнь могла бы теоретически закрепиться. Например, есть замечательные ледяные спутники у Юпитера, в том числе очень известный спутник Европа. И известно, что подо льдом существует некий океан, и судя по предварительным данным, которые нам сейчас известны, этот океан вполне пригоден для обитания некоторых групп архей. То есть там вполне они могли бы заниматься своим хемосинтезом, там вполне бы они могли бы в более-менее стабильных условиях существовать. И вот если туда закинуть какие-то неземные бактерии, возможно, что там они, ой, прошу прощения, неземные архии, то там вполне возможно, что они и закрепятся. С этим, кстати, есть большая проблема, поэтому те аппараты, которые туда отправляются, многократно дезинфицируются, чтобы, не дай бог, какую-нибудь земную жизнь туда не занести. Потому что всем хочется выяснить, все-таки есть там сейчас жизнь или нет. Но вот если вдруг мы туда нечаянно что-то занесем, эксперимент окажется уже нечистым. Так что все-таки кое-где в Солнечной системе, возможно, жизнь и существует. Или, по крайней мере, может еще существовать. Но не всякая, конечно. Ну и, наконец, теория про возникновение эукариот хороша. Но есть вопрос по поводу его размножения. Ну, съела одна бактерия другую или приручила. Но при размножении они ведь не размножатся вместе, как один организм. А? Действительно, вопрос интересный. Знаете, с одной стороны, кажется, что размножение нескольких организмов одновременно – это штука очень сложная. Но с другой стороны, нам известны примеры, когда такое размножение происходит. И, пожалуй, что самый яркий пример – это лишайники. Лишайники – это хорошо известный организм, но при этом это не один организм, а это на самом деле симбиоз двух организмов, а именно гриба и водоросли. И очень известно хорошо, как они размножаются. Размножаются они разными путями, но в том числе некоторые лишайники размножаются так называемыми саридиями. Это что-то вроде зерна, в котором содержится и гриб, и водоросль. Соответственно, там есть несколько клеточек водоросли, которые оплетены клубком из нитей грибов. И вот такой вот клубочек куда-то в сторону уходит, и там вырастает новый лишайничек. Вполне возможно, что первые предки эукариотических клеток, когда они еще не стали единым организмом, размножались похожим образом. Только там у нас, соответственно, были не гриппы, водоросли, а там вот вокруг альфа-протеобактерии были оплетены длинные выросты клетки какой-то там асгард археи, и вот так вот они вот клубочком размножались. Ну, так что я в этом не вижу никаких проблем на самом деле. Ну и, наконец, я обещал ответить на один хотя бы вопрос по предыдущему ролику утреннего отбора. И самый популярный вопрос, который задавали в комментариях, когда будет палеокалендарь? Скоро. Мы очень надеемся, что все-таки он начнется в следующем году. И очень постараемся, чтобы в следующем году, как мы обещали в этом, каждый месяц выходил новый выпуск палеокалендаря. Честно говоря, уже как минимум два выпуска палеокалендаря мы отсняли, и уже они монтируются. Я очень надеюсь, что за оставшиеся два месяца мы отснимем еще несколько выпусков, ну и в следующем году доснимем оставшиеся. Еще больше я надеюсь, что все-таки монтаж у нас начнет продвигаться, и мы сможем выпускать каждый месяц следующего года по одному выпуску палеокалендаря. Говоря вам по секрету, возможно, что помимо выхода календаря, который будет происходить ежемесячно, у нас будет еще одно мероприятие прямо здесь, в стенах музея. Но не будем торопить события, посмотрим, как все будет складываться. Да, чуть не забыл. Я что-то вам одну окаменелость притащил. Пожалуй, что про нее тоже пару слов скажу. Это одна из ископаемых рептилий, очень необычных рептилий, малоизвестных. Называются они харистодеры. И, в принципе, я сегодня про них, конечно, ничего не говорил. Вы знаете, про что я говорил, про динозавров. Но, если вы меня внимательно слушали, то я рассказывал про уникальную, ну, можно сказать, практически мумию динозавра, пситтакозавра, из формации Джиху. Так вот, собственно, эта харистодера приехала ровным счетом оттуда же, из того же самого примерно местонахождения, из той же самой формации. Именно поэтому я решил ее продемонстрировать, что все-таки у нас в музее кое-что даже из Китая находится. Кстати говоря, в постоянной экспозиции у нас этой рептилии нет, но вполне возможно, что вы могли ее видеть вживую, если вы приходили к нам на выставку в конце прошлого года или в начале этого года, посвященную Жоржу Кювье. И, между прочим, если вдруг вы пропустили эту выставку, у вас есть уникальная возможность посмотреть некоторые кадры с этой выставки. К нам приезжали журналисты с телеканала «Культура» и сняли очень хороший, симпатичный сюжет. Ссылку на передачу, посвященную Жоржу Кювье, вы увидите под этим роликом. Ну, дамы и господа, я еще раз всем хочу пожелать доброго утра. Разбудил вас сегодня крик паразавра Лофа, который был смоделирован учеными, ну, примерно 15 лет назад. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем хороших выходных.
1: Только так и должна начинаться суббота.
0: Теперь пора поговорить про Клоаку. Уже можно. Я сейчас вот понял, что еще одну вещь не сказал важную. Не знаю, хочешь, скажу.
1: Давай.
0: Что экземпляр пситтакозавра из Жихова, который был исследован в данной работе, уже привлекает внимание ученых не в первый раз. В первый раз его изучили где-то 4 года назад. И исследование было посвящено остаткам тканей и попытке определить его цвет. И, кстати говоря, попытка оказалась успешная. Конечно же, точный цвет установить не удалось, но примерно определили его расцветку. Оказалось, что спинка у него была темная, брюшко, в том числе как раз вокруг клоаки и дальше, было светленькое, а между брюшком и спинкой была небольшая переходная зона, ну, можно сказать, так, в пятнышку. Иными словами, у него была такая камуфляжная окраска. Ну, во-первых, это говорит о том, что пситтакозавры были не самые смелые ребята и старались особо не отсвечивать в пространстве. А кроме того, установив, где, собственно, происходил переход между темной спинкой и светлым брюшком, ученые примерно прикинули, какое было освещение вокруг пситтакозавра, и оказалось, что идеальное освещение, в котором этого пситтакозавра не было бы видно, это освещение леса. Ну и, в принципе, породы, в которых находили пситтакозавра, уже намекали на то, что, скорее всего, его окружали какие-то лесные жители, и что сформировались эти породы в какой-то речке, протекающей около леса. Ну, собственно говоря, все, опять же, очень удачно сложилось.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: В космос отправился зонд под названием «Психея». В чем необычность этой миссии?
2: Необычное название, потому что отправился он к астероиду под названием «Психея». А сам астероид совершенно необычный. Похоже, что это ядро бывшей небольшой планеты. Какой-то процесс раздел ее и выставил наружу ядро планеты, и мы можем до него добраться с помощью космического зонда «Психея». Таким образом, мы сможем узнать, что в центре нашей Земли. До ядра нашей планеты мы никогда не доберемся, до него 3000 километров не пробурить, а тут голое ядро небольшой планеты, тоже железное, как и наше, и мы можем пощупать его руками космического робота.
1: А еще говорят, там золото, платина и что-то еще невероятно драгоценное.
2: Большое спасибо студии подкастов «Точка кипения Коммуна» университета МИСИС.
1: Всем мира во Вселенной. Это неземной подкаст, и сегодня мы говорим о действительно необычной миссии, которая отправилась, возможно, к некогда планете, а теперь просто астероиду. Владимир Георгиевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну и, естественно, первый вопрос. Что же там такого необычного? Потому что легенд ходит много, журналисты уже подхватывают эту историю, что пора брать с собой какие-то вагонетки и оттуда везти там золото, платину, я, может быть, даже еще что-нибудь.
2: Ну, насчет золота и платины я не уверен, но железо, может быть, никель в большом количестве.
1: Ну, а где никель, там и платина.
2: Да, ну, хорошо, ладно, будем надеяться на платину. История такая. Это действительно необычный астероид, хотя открыли его не первым. Я напомню, в самом начале 19 века астрономы обнаружили первые астероиды. Первым был, конечно, самый крупный, Церера, почти 1000 километров размером. Но это большой, да, и его назвали «малая планета». Потом открывали, там первая четверка была Церера, Паллада, Юнона, Веста, 4 малых планеты. До сих пор этот термин еще в ходу, хотя астрономическое сообщество избегает его. Недавно же появился новый термин «планеты-карлики», и чтобы не путать с карликами вот эти вот малые планеты, мы решили, мы астрономы, наше всемирное сообщество, решило называть их просто астероиды. А почему астероиды? Астер – звезда. Астероид – звездообразный. Совершенно справедливо. Когда смотришь в телескоп, ничего, кроме точки света, ты не видишь. А на самом деле это довольно крупное тело. Есть астероиды размером в сотни километров, есть десятки, есть, конечно, много маленьких. На сегодняшний день в Солнечной системе обнаружено 1,5 миллиона астероидов. 1,5 миллиона. Мы каждый день открываем их несколько десятков новых астероидов, иногда даже более сотни. Ну, точнее, каждую ночь, конечно, а не каждый день. Таким образом, Психея – это один из астероидов, но почему именно он привлек такое внимание? Мы делим астероиды по типам их поверхности. С первого взгляда видно – это камень, это какое-то углеродистое такое, ну, типа чернозема, да, вот такое темное вещество. Либо это ярко блестящее. А что у нас ярко блестит обычно? Металл. И таким образом возникло предположение, что Психея, она металлическая. Ну, или содержит много металлов. Не будем говорить, что это прям болванка металла летает в космосе, но содержит много металлов. Как это проверить? Металл всегда тяжелее, чем такие вот землистые породы, да, минеральные породы. Ну, и тяжелее, чем вода по удельному весу. Проверили. Размер измерили, массу измерили, поделили массу на размер, на объем, получили довольно большая плотность у Психеи. Примерно 3,5 грамма на кубический сантиметр. Видно, что не железяка. Железяка – это все-таки 7 с лишним грамм на кубический сантиметр. Но и не рыхлый грунт. Ну, например, большинство астероидов имеет среднюю плотность – грамм, 1,5 грамма, 2 грамма на кубический сантиметр, иногда даже 0,5 грамма, если у них там пористое вещество. А тут 3,5, почти 4 грамма, то есть там много металла. Откуда такое могло получиться? Мы знаем, что у больших планет металлические ядра. Вся минеральная часть всплывает, она легкая, на поверхность, металл тяжелый уходит в ядро. Разделиться они могут, только если их хорошенько нагреть. Вот когда в доменной печи начинается плавка руды, руда – это ведь смесь окислы, металла, все. Но потом металл отделяется от минерального вещества, уходит вниз, а вся эта вот пена минеральная всплывает наверх. Ее отбрасывают, а металл берут в производство. Фактически тот же процесс происходит при рождении любой планеты. Когда она достигает определенного размера, она нагревается. Ну, во-первых, сжатие гравитационное нагревает, потом радиоактивные элементы распадаются, греют. Нагревается, как сама себе доменная печь. И начинается разделение вещества. Тяжелые металлы, никель, железо уходят вглубь, формируют железное ядро. У нашей планеты железное ядро. А все легкое всплывает, мы на этом легком живем. Кора земная. Но если психея содержит много металлов или вообще почти целиком из металла, значит, когда-то у нее была минеральная оболочка, когда-то она была крупнее. Сегодня она, ну, для астероида она довольно крупная, где-то 220 километров в среднем размер, хотя она не кругленькая, она такая дынеобразная, немножко вытянутая, но в среднем примерно 220 километров размером. А, значит, она была крупнее, может быть, там, 1000-1500 километров размером, и таких, судя по всему, была не одна, а много. Мы их называем протопланеты или планета-земали. Ну, это не очень популярное слово, планета-земали. Назовем их протопланетами, предками планет. Значит, мы себе видим формирование Солнечной системы так. Родилась звезда в недрах большого газового облака. Звезда – это наше Солнце. А вокруг звезды еще остатки этого материала протозвездного в виде диска обращались. И там они начинали слипаться в отдельные комочки, которые дали жизнь будущим планетам. Честно сказать, весь этот процесс мы себе не очень хорошо представляем. Пока в этом диске протопланетном летали пылинки, все понятно. Летят две пылинки случайно, сталкиваются, слипаются. Третья пылинка, четвертая пылинка, начинается такой конгломератик. Так, ну, как у нас под диваном, вот, да, мы знаем, пылевые такие, как сказать,
1: шарики-комочки,
2: да, все нормально. Но когда эти комочки уже достигают размера в глыбы, в тяжелые глыбы, то столкновение двух глыб, оно не приведет к слипанию, оно приведет, бабах, к дроблению. И вот этот переход астрономы пока очень неточно себе представляют, потому что если глыба очень-очень большая, то даже столкнувшись и разделившись на отдельные части, она своей гравитацией потом эти части вернет назад. И мы это видим. Иногда мы видим, как большие астероиды или ядра комет состоят из нескольких кусков. То есть их гравитации хватило, чтобы после удара вернуть эти куски обратно и слепить обратно. А вот переход от пылинок к таким вот макрообъектам, он пока непонятен, потому что удары должны их разрушать. Вот как они перешагнули через этот барьер массы или барьер размеров, мы точно не представляем. Ну, перешагнули, очевидно. Ну, планеты-то вот они, да?
3: Миссии «Психея» стоит сказать спасибо, ведь благодаря ей мы узнаем многое о центре нашей планеты и даже об ее прошлом. Это важно, ведь, как говорят ученые, мы не знаем точно даже 99% информации о том, как возникли планеты Солнечной системы, и в том числе Земля. Так же, как многие земляне не знают, что в Е-аптеке можно получить до 99% скидки в обмен на бонусы «Сберспасибо». Для этого нужно авторизоваться в приложении по «Сбер-ID», добавить в корзину необходимые товары и при оплате воспользоваться бонусами. А еще вы можете накопить до 5% бонусами за каждый заказ и потом потратить их на покупки у других партнеров программы. Теперь заботиться о себе и своем здоровье можно намного экономичнее. Акция действует на сайте, в приложении и в розничных аптеках. Более подробную информацию вы можете посмотреть по ссылке в описании.
1: Давайте несколько известных деталей уточним, потому что очень интересно, ну или вспомним. А все-таки, вы говорите, ее диаметр получается около...
2: 220 примерно.
1: 220 километров. Да. А где вообще начинаются планеты вот в этом диаметре? То есть вот 220 – это еще астероид, а 1000 километров...
2: Это уже планета.
1: Это уже планета.
2: Да.
1: То есть где-то есть... примерно от 1000, и там есть какая-то четкая...
2: Это зависит от того, из чего состоит. Если это ледяное тело, оно довольно мягкое, и оно своей гравитацией уже может себя округлять, асферивать, как бы сказать, сделать сферу, где-то с размеров 400-500 километров. Но если это каменное тело, а тем более в его составе там много металлов, то от 1000 километров.

0: То ее.
1: Луна она или он, да? Спутник он, луна она. Так вот, Психею открыли 16-й по счету. Первые 15 еще называли планетами-карликами, давали им мифические имена, там Церера, Паллада, Юнона, Веста, да? И каждому значочек. Знаешь, у каждой планеты, у Земли, у Венеры, у Марса есть свои значочки. У Марса там кругляшок со стрелочкой, да? А это было еще в традиции астрологов, мы эти значочки вот навешивали на планеты. Когда начали астероиды открывать, тоже нашли какие-то такие полуастрологические, полунаучные значочки, но на 15-м закончились значочки, и уже Психея своего значочка, вот этого вот эмблемки, не получила. Но имя, конечно, получила.
0: А место ее в нашей Солнечной системе?
1: Она почти... Все астероиды летают там, где для них есть наиболее спокойное место. Между Землей, Венерой, Марсом очень мало пространства. Есть отдельные астероиды, летают тут, но их мало.
0: Не разлетаешься, врежешься?
1: Ну, либо тебя выкинет гравитация планеты, либо к себе притянет. А между Марсом и Юпитером довольно большое пространство, где астероиды спокойно могут летать. Их не сильно Юпитер беспокоит, Марс тем более.
0: Этот пояс, кстати, как-то называют?
1: Главный пояс астероидов. Да. Главный пояс. Ну, мы когда-то считали его главным. На самом деле, сейчас на периферии Солнечной системы нашли пояс Койпера, который главнее в смысле там массы вещества больше. Ну, нашли его поздно. И это главный пояс астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Там летает Психея. Когда речь зашла о том, чтобы изучить этот уникальный астероид, главное было добраться туда.
0: Лететь лет 6,5.
1: А это зависит от того, как ты летишь. Во-первых, какая ракета тебя толкнет. Во-вторых, какой путь ты изберешь. Мы же теперь хитрые. Мы летаем к далеким планетам так, чтобы промежуточные планеты помогали своей гравитации, подталкивали гравитационный маневр. Для этого аппарата, аппарат тяжелый, 2,5 тонны, там оборудование много, он на много лет работы рассчитан. 2,5 тонны не так легко. И толкнула его, конечно, самая мощная ракета нашего времени. Фалькон Хэви. Спасибо Илону Маску. Фалькон Хэви так толкнула, что он за 3 года доберется. Старт вот недавно он произошел, в середине октября. Доберется до Марса за 3 года. Траектория такая, что он встретится с Марсом только в 26-м году, за 2 года, за 3 года. Марс его своей гравитацией немножко направление и скорость ему добавит, будет гравитационный маневр, не очень сильный, но полезный. И в 29-м году только этот аппарат Психея доберется до астероида Психея. Доберется, выйдет на орбиту, сначала на далекую орбиту. И это правильно, потому что надо магнитное поле, гравитацию исследовать. А потом постепенно будет приближаться. И есть надежда, что он на самой низкой орбите пройдет на расстоянии где-то чуть меньше 100 километров. Может быть, 90... Это сам-то камень 200 километров, а он спустится меньше, чем до 100. Почему это опасно? Если бы астероид был шарообразный, однородный, тогда орбита проходила бы точно круговая, вокруг него, без всяких проблем. А это же картофелина, и гравитационное поле у него такие вот американские горы или какие там русские горы, как мы их называем, да, и аппарат будет летать вот так. Это опасно, он где-нибудь может стукнуться. Предвижу вопрос твой. Недавно было 2 полета к астероидам.
0: Вот только что они... Садились, забирали грунт, пролетали мимо Земли, сбрасывали. Да. В чем сложность?
1: Почему бы не сесть на Психею? Почему бы не копнуть ее, да? Те были какие? Один был 0,5 километра размером, другой – 1 километр. И тот, и другой притягивали к себе очень слабо. И когда зонд опускался к поверхности, он не садился. Он медленно летел над поверхностью. И зачерпывал такой рукой, манипулятором, грунт. Психея – это массивное тело. И рядом с ней, летая, ты движешься со скоростью примерно 100 метров в секунду. 100 метров в секунду. Попробуй обо что-нибудь стукнуться с такой скоростью. Тебя разнесет, там никакая посадка невозможна. Но очень интересно даже пониже летать. Для чего? Ну, во-первых, приборы, которые там на борту этого зонда, они могут фотографировать в широком спектральном диапазоне от

0: ультрафиолетовых до инфракрасных лучей. А геологи знают, каждая порода имеет свой цвет, грубо говоря. Вот помнишь, как выглядит Луна, когда мы смотрим на нее невооруженным глазом? Серая, однородная такая вот невзрачная масса. Но если цветную фотографию Луны немножко обработать в фотошопе, усилить контраст цвета. Там такая есть команда Enhance Colors. И тогда разница в цвете начинает выпирать. И она нам просто демонстрирует, где базальты, где анартозиты. Геологи это знают. Таким образом, фотографируя психею вот в нескольких цветах, мы узнаем, какие породы по ее поверхности. Кстати говоря, уже предварительная карта поверхности психеи получена с Земли. Самые наши, как сказать, глазастые приборы, и оптические, и радио, и даже радиолокаторы прощупали ее. Мы уже имеем, ну, более или менее неплохую карту поверхности этого астероида. Даже предварительные названия там даны некоторым областям. Но теперь мы детально их сфотографируем. Второй прибор, а точнее два прибора, это гамма- и нейтронный спектрометр. И тот, и другой могут получать информацию не просто вот с поверхности, с самого верхнего слоя, а с глубины примерно полметра, может быть, метр. Но это уже интересно, да, так сказать, заглянуть туда вглубь. А еще один полезный прибор, который, кажется, и не прибор, а вообще это просто радиопередатчик. Ну, радиопередатчик всегда есть на космическом корабле. Зачем нам этот может понадобиться? А его сигнал постоянно будет сдвиг по частоте демонстрировать в зависимости от скорости полета. А скорость полета этого космического аппарата вокруг астероида будет зависеть от того, как гравитационное поле на нем, где поплотнее породы, где менее плотные. На Луне мы то же самое видим. Есть такие масконы, области mass concentration, такие области плотности, повышенной плотности у поверхности. И когда летает спутник вокруг Луны, он то быстрее, то медленнее, у него вот такая вот траектория. И уже по сигналу радиопередатчика мы гравитационное поле психеи изучим, а гравитация, она же, для нее нет преград, она нам говорит о том, что внутри, как там плотность вещества распределена. Таким образом, гравитация нам подскажет еще и более глубокое строение психеи. Еще одна интересная особенность у этого зонда. Как мы раньше связывались с далеко улетающими аппаратами? По радио. А радио не очень быстрый способ связи. Там надо долго-долго передавать фотографию, например. Помнишь, как когда-то мы компьютерами пользовались через телефонные модемы?
1: Да,
0: вот
1: конечно.
0: Сидишь и ждешь, когда он... Вот примерно с такой же скоростью радиосигнал несет нам информацию о фотографиях. Даже с Марса. Сфотографировал что-нибудь марсоход, а потом 5 минут жди, когда эта фотография к тебе придет, чтобы медленно передавать, от помех избавиться. Впервые на психее стоит не радио, а канал связи, а оптический, точнее инфракрасный. Попробуем лазерным лучом общаться с этим спутником. Инфракрасный лазер, там намного более высокая частота передачи, это же свет почти, намного более сжатая информация, и можно будет гнать хорошие фотографии с высоким разрешением.
1: А скорость передачи данных при этом будет приблизительно одинаковой? То есть радиосигнал и инфракрасный луч?
0: Нет.
1: Нет, объем передачи информации
0: объем
1: будет массивнее.
0: Огромный.
1: Инфракрасный луч и радиосигнал, то есть они отличаются только шириной канала, условно говоря.
0: Да? Они частотой.
1: Частотой.
0: Частотой отличаются. У радио низкая частота, и поэтому туда нельзя запаковать очень много байтов вот в один объем времени. А у лазера колоссальная. Мы же, собственно говоря, лазерной инфракрасной связью пользуемся дома, когда подключаем компьютер к оптоволокну.
2: Это «Неземной подкаст». Здесь каждую неделю новые выпуски с Владимиром Сурдиным. Даже инопланетяне уже подписались. А вы?
1: Вот всегда был интересный вопрос. Ну, давайте приблизительно прикинем расстояние в световых, наверное, минутах здесь, да, получается, от Земли до
0: десятки
1: вот этого
0: минут.
1: Десятки минут. Ну, условно говоря, если я послал сигнал СОС радиосигналом и послал сигнал
0: скорость
1: СОС...
0: прохода, конечно. достигать нас, они будут одновременно. Угу. Но радиосигнал будет мало информации при этом приносить нам. Какую-то техническую информацию.
1: Ну, там, то есть, 3 буквы передать хватит, условно говоря.
0: 3 буквы, да.
1: А фотографию?
0: Нет, оптически он переносит очень много.
1: Тогда еще один вопрос. Все-таки про посадки, чтобы уточнить уже окончательно. Ну, на комету-то садились, там же горы, снег.
0: Ну, вернее, посадка была, но неудачная, да. А на ядро кометы Черюмова-Герасименко была посадка, но аппарат не смог там закрепиться, подпрыгнул, перевернулся, лег куда-то там в тень.
1: То есть, в общем, 2,5 тоннами очень интересной и дорогой аппаратуры рисковать
0: никто не будет. Нет, никто не будет. Пусть он себе летает годами там. А не исключено, что когда он детально исследует психею, ему найдут новую цель.
1: Это нужны движки. Давайте поговорим, на чем летим.
0: Он самый...
1: Выпрыгнули с помощью тяжелого Фалькона,
0: его толкнуло. А дальше все маневры и перелеты, может быть, с одного астероида на другой, он будет за счет собственного двигателя. А двигатель у него суперсовременный, плазменный, мощный плазменный двигатель, энергию которому дают солнечные батареи. Ты бы видел, какие это батареи. Там огромные площади этих батарей. И несмотря на то, что он улетит от Земли, от Солнца, втрое дальше Земли, ну, все равно солнечный свет. Там есть большие батареи, его перехватывают. И питание этим плазменным двигателем вполне обеспечено. А кто эти плазменные двигатели придумал?
1: А вот кто?
0: Это предмет нашей гордости. Называется он СПТ-140, потому что СПТ – это стационарный плазменный двигатель, по-русски он назван, потому что его ВКБ, особом конструкторском бюро, «Факел» под Калининградом сделали идею. Сделали, ее доработали американцы на своих фирмах, изготовили они, но идея, конструкция этого плазменного двигателя нашего, у него хорошая тяга, и он этот самый 2,5-тонный аппарат спокойно, ну, не прямо так вот кидать из стороны в сторону, но такой своей тягой небольшой, она, по-моему, там несколько десятков граммов, но это же постоянная тяга. А расходы рабочего вещества, которое выбрасывает, он минимальные. Там благородный газ, по-моему, криптон. И его очень маленький запас на борту этого аппарата достаточен, чтобы летать бог знает сколько.
1: А СПТ-140, ну, уже не американской, а российской, ну, раз это калининградский КБ «Факел», то есть он может появиться?
0: Вообще говоря, да, в КБ «Факел» даже более мощные сейчас плазменные двигатели придумали. И, может быть, их поставят на наш буксир «Зевс», который атомный буксир, у которого уже не панели солнечных батарей, а натуральный ядерный атомный реактор будет давать электричество. Это будет тоже очень хорошая машина для того, чтобы переводить с одной орбиты на другую тяжелые грузы. А в Роскосмосе этот «Зевс» задуман, там интересные есть идеи технические. Так что «Факел» делает полезные плазменные двигатели. Это вообще перспектива на многие годы.
1: Давайте к психее вернемся. То есть все-таки мы поняли, что там есть огромное количество каких-то металлов, а может быть и вообще эта планета, что называется, шелезяка, как в одноименном мультфильме. Но все-таки каким-то образом когда-нибудь эти металлы оттуда можно будет добывать, передавать на Землю? Или это такая фантастика, о которой говорили?
0: Нет, ну это фантастика, конечно. Любой грамм железа, который мы оттуда привезем на Землю, будет стоить как алмаз. Понятно, что затраты на это нет. А вот там их использовать, конечно, можно. Стартовая скорость с поверхности Психеи 180 метров в секунду. Ну, вроде бы много, не спрыгнешь так. И даже, наверное, футбольный мяч не стукнешь, чтобы он улетел в космос. Ну, в общем, элементарный ускоритель какой-то электрический спокойно может оттуда сбрасывать эти куски металла, и из них потом в невесомости можно изготавливать корпуса ракет, да? Мало ли какие там металлы, там могут быть и титан, вот и никель, мало ли чего. Поэтому как источник, как сказать, источник вещества для космических строек, он очень интересен. А как источник железа, на Земле у нас достаточно еще железа. Но вот что любопытно. Один из приборов на борту «Психеи» – это магнитометр. Для чего он нужен? Какие магнитные поля на астероидах? А давай подумаем. Современная теория происхождения магнитного поля у планет – это теория динамо. И она говорит о том, что у планеты может быть магнитное поле только если внутри есть расплавленная не скажу, что железные обязательно, но только проводящие. Ну, обычно это железо все-таки. Расплавленное железное ядро. Железо там кипит, холодное опускается вниз, горячее поднимается наверх. Вот это вот перемешивание происходит. А сама планета вращается. Тогда перемешивание этих токопроводящих потоков железа еще за счет вращения планеты закручивается таким образом, что магнитное поле генерируется как в динамомашине. Вот нужен две составляющих – жидкое железное ядро и быстрое вращение планеты. У Земли есть и жидкое железо в ядре, и быстрое вращение планеты. У Венеры есть железное ядро? Наверняка есть. Она очень похожа на Землю. А вращение? А вращения нет, и магнитного поля нет. У Марса. С Марсом дела несколько сложнее. Он быстро вращается, как Земля, один оборот за сутки делает. Есть ли у него железное ядро, там пока непонятно, но намеки, что что-то там такое полурасплавленное есть. Магнитного поля практически нет. И вот теперь мы решили проверить. Психея. Железное ядро бывшей небольшой планетки. Значит, раз оно железное, значит, был момент, когда расплавленное железо опускалось к центру этой небольшой планетки. Было расплавленное железное ядро. Вращение есть? Очень быстрое. Один оборот за 4 часа. Ну, там 4,5 часа, то есть быстрее, чем Земля в 5 раз. Вращение есть, железное расплавленное ядро было, должно было быть магнитное поле. Сегодня оно наверняка твердое железо. Не генерируется магнитное поле. Но когда оно было, а железо застывало, а это ферромагнетик, оно должно было запомнить то магнитное поле, в котором оно застывало. Ну, как наша железная руда вот запоминает, у нас же магниты есть такие, ну, как сказать, природные магниты, да, вот магнитный железняк. И вот проверить, летая с магнитометром, а осталось ли там магнитное поле от тех эпох, когда оно было расплавленным, это железо. Это очень интересно. Мы тогда поймем, может быть, с Марсом какие-то непонятные нам вещи. Ну, в общем, поймем происхождение магнитных полей. Вот это такой, как сказать, музейный экспонат. Вот Психея – это просто музей 4-миллиардно-летней давности. Как оно в Солнечной системе было. Как рождались маленькие планетки. Как они друг друга стукали, очищали от верхней коры, оставляли голые железные ядра. И потом постепенно наше железное ядро мы никогда не увидим. 3000 километров до него мы не преодолеем. Кольское сверхглубокое – это меньше 12 километров. До железного ядра нам не добраться. А тут само летает в космосе. Смотри, изучай, смотри, каким оно могло быть наше.
1: Ну, как добраться? Какие-то риски есть у этой миссии?
0: Ну, риски есть у любой космической миссии. Но, по-моему, последние годы уже доказали, что космические аппараты надежны.
1: Ну, вот эта гравитационная проща Марса, которая должна ее запустить.
0: Ну, Марс ее так потихонечку развернет вокруг себя и толкнет дальше. Нет, это все хорошо отработано. Какие риски? Все-таки он летит в пояс астероидов. Одно дело пролетать сквозь пояс астероидов по пути к планетам-гигантам, к Юпитеру, Сатурну. Мы просто пролетаем сквозь него. Кстати, когда первые аппараты туда запускали, вот «Пионер», два «Пионера», два «Вояджера», был риск, было опасение, что они не преодолеют пояс астероидов, что их бабахнет. Нет, нормально преодолевают. Но «Психея»-то внутри пояса астероидов окажется и годами будет там летать в окружении миллионов астероидов, которые, в общем, так пересекают траекторию.
1: А у нее огромные солнечные батареи, там наверняка,
0: вот, наверняка
1: есть микрометеорит.
0: Шарахнет по ним. Ну, ничего страшного. Метеориты быстро бьют. Ну, пробьют дырочку в этой панели. Посмотрим.
1: Ну, посмотрим. Да, конечно, ну, если это будет дырочка в 2 миллиметра, может
0: то ничего,
1: быть, и
0: да.
1: Ничего.
0: А если снесет не целую батарею, то это, конечно, опасно.
1: Главное, чтобы не попало в инфракрасный передатчик, чтобы мы могли получать оттуда данные, а когда приблизительно оттуда могут начать поступать первые данные.
0: В 29-м году он выйдет на орбиту и уже начнет там вокруг.
1: То есть прямо сразу?
0: Да, да, ну, конечно.
1: Тогда пожелаем удачи, успехов, и будем следить за тем, как будет продолжаться этот полет.
0: Да.
1: Спасибо вам, Владимир Георгиевич. Это был «Неземной подкаст». До встречи через неделю.
2: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы будем беседовать о мире неразрывных наших представлений о языке и о нашей психике. И у нас в гостях у нашей передачи Татьяна Владимировна Черниговская, доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета. У нас же в гостях Дмитрий Борисович Гудков, доктор филологических наук, профессор филологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за то, что вы пришли на нашу передачу. Я хотел сегодня обсудить тему, которая для меня является загадкой. Я надеюсь, что она будет интересна и нам, и нашим зрителям. Тема – это как наша психика связана с нашим языком. Вот. И как это позволяет нам отражать в нашем сознании, в наших действиях мир, в котором мы живем. Вот как все это связано.
1: Это, я бы сказала, что это одна из самых сложных тем, потому что язык, человеческий язык, является нашей характеристикой как биологического вида. Тот факт, что у нас есть такой язык, отличает нас от всех других соседей по планете. На это вы можете мне возразить, и будете в какой-то степени правы, что коммуникация есть у всех. Нет живых существ, включая инфузорий туфелек, у которых нет коммуникации. Просто есть химические, есть там, ну, разные есть. Но, вот. Но дело в том, что наш язык, язык людей, он иначе устроен и для другого приспособлен. Наш язык – это отнюдь не только средство коммуникации, а это средство мышления и познания мира. Вот что главное в этой истории. Потому что с помощью языка мы упаковываем, так сказать, мир, мы его раскладываем по категориям, мы думаем с помощью языка. Но я, для того, чтобы далеко не уходить, хочу сказать, что для коммуникации, может быть, язык даже и не самое хорошее средство. Азбука Морзе очень хороша. Сколько отстучал, столько и получил на другом конце. То есть сигнал посланный равен сигналу принятому. Язык принципиально многозначен. Для того, чтобы нам установить контакт, нам недостаточно иметь просто набор слов.
0: Вопрос сразу. Если прозвучала какая-то фраза, ну, от одного человека к другому человеку, несет ли эта фраза больше информации или меньше информации, чем в ней прозвучало? Вот если бы это было азбукой Морзе.
1: Отвечаю. И ответ будет и так, и так. Вот. Все зависит, да, в этом-то неприятность. Все зависит от того, кто эти люди, которые друг с другом говорят? Люди или культуры, или религии?
2: Это контекст. Даже
1: контекст является, я думаю, мы с вами тут согласимся, контекст является главным игроком. И в этом отличие, скажем, от таких вещей, как математика, где единица, она единица и есть. Это либо один, либо пять. Это либо А в квадрате, либо Б в квадрате. В языке этого не бывает никогда.
0: Дмитрий Борисович, все-таки связан ли язык с языком? Я имею в виду уже и английский язык, русский язык, еще французский бы. Язык.
2: Нет, вы знаете, ну просто...
0: Вот этот объем информации привязан
2: нет,
0: ли
2: к стилю? Нет, конечно, связан. Это то, о чем говорил Татьяна Владимировна. Это совершенно верно. Для любого языка это так. И действительно, как говорил великий филолог Потебня, всякое понимание есть непонимание. На эту тему действительно ведутся очень серьезные споры. Потому что Татьяна Владимировна начать... Да, извините, давайте я все-таки оговорюсь одну вещь. Я не очень понимаю, что мы понимаем под психикой, так этот термин достаточно широкий, вероятно, речь все-таки идет о ментальности, я так понимаю.
0: Ну, давайте да, потому так, что давайте это, так, да.
2: Вот, и, здесь сказано, что
1: вот и начался язык.
2: Да.
1: Вот оно.
0: Да. Кстати, я думаю, я это имел в виду, когда начинал передачу.
2: Вот, то есть, потому что было сказано о том, что вот язык запаковывает информацию о мире и определенным образом раскладывает. Это одна из версий. То есть, конечно, есть вообще такие, ну, грубо говоря, две гипотезы. Я очень долго надо говорить, скажу очень коротко. Так сказать, антивербалистская и вербалистская. Вот вербалисты утверждают, что наше мышление прежде всего вербально. Да, и
0: через слово.
2: Прежде всего, ну, знаменитая фраза Выгодского, великого психолога отечественного, что мысль не выражается в слове, а совершается в слове. Что вот без слова, собственно, мысли нет. Ну, что подтверждают случаи, скажем так, детей Маугли, да, которые выросли без...
1: Но есть и другие гении, языка, которые говорят, мысль изреченная, есть, да, ложь.
2: Нет, это безусловно. Вот, это, так, вот, есть антивербалистская точка зрения, которая утверждает, что все-таки наше мышление прежде всего, ну, образно, скажем так, мыслим различными образами. Ну и действительно, скажем, когда композитор пишет музыку, ну, вряд ли он мыслит вербально,
0: можно
2: хотя это процесс
0: скажу,
2: мышления. Да.
0: Я вошел в эту тему, и, вернее, не вошел, а коснулся этой темы, будучи еще студентом, когда я у Алексея Максимовича Горького, известного нашего пролетарского писателя, прочел фразу, что мы мыслим тенями слов. По-моему, вот это вот как раз и то, и другое попадает в обе концепции, вербальные и невербальные. Или?
2: Ну, вы понимаете, здесь опять же тоже, здесь существуют же разные уровни нашего сознания.
0: Конечно,
2: да? То есть в светлой зоне сознания, то есть, грубо говоря, чтобы отрефлексировать свою мысль, я, конечно, ее должен вербально представить. Другой вопрос этот язык...
0: Себе или мне?
2: Не, ну, себе прежде
1: вот
2: всего.
1: Вот это очень точный вопрос, да. Кстати. Я не хочу просто вас прерывать.
2: Нет, нет, конечно.
1: Но дело в том, что если мы посмотрим дневники, самоотчеты, письма какие-то разных великих людей...
0: Мыслителей, да.
1: Да, причем эти великие люди будут вовсе не гуманитарные, что в данном случае важно. А это физики, математики, это именно, ну, естественные науки, то они, как сговорившись, все пишут примерно одно и то же. Они говорят, что им их вот открытие будущее, они еще не вполне знают, что это открытие, оно им как бы явилось.
0: Являлось.
1: Да, оно являлось им вовсе ни в какой не в символьной форме. Это очень интересная вещь. То есть это не был язык, это не были формулы, это не были графики, это было какое-то смутное чувство, что и ему уже было все понятно.
0: Все-таки в образах.
1: Да, это образы, причем они именно очень размытые, какие-то неясные, ясные только автору. И они дальше, вот, опять же, как сговорившись, пишут очень интересную вещь. Они говорят, а дальше уходили огромные усилия на то, чтобы это облечь хоть в какую-нибудь форму, которая может быть донесена до других.
0: Мучительно трудно было
1: передать это в слове, в графике, в формуле, я не знаю, ну хоть в чем-нибудь, что может быть передано другим. Это очень интересная вещь.
2: Да, но здесь уже был процитирован Тютчев, я могу процитировать и Жуковского, лишь молчание, понятно, говорит, другая хрестоматийная фраза, что действительно тот вот мир чувств, эмоций, ощущений, мыслей, оно действительно очень сложно, трудно выразить в слове. И действительно, вот эта информация, которая есть у меня, информация, которую я могу семиотизировать, да, ну, представить, то есть в какой-то знаковой форме, да, она действительно почти никогда не совпадает, скажем так, о чем вот эти гении как раз и говорили.
1: Более того, она не совпадает у вас у самого.
2: Да, я про себя-то и говорю.
1: Речь
2: да,
1: не только идет
2: другого, тем более.
1: О том, о сложности передачи этой информации другому человеку или социуму какому-то. Она у меня у самой не совпадает. Поэтому идут такие у творцов и у людей, которые хорошо пользуются языком, такие муки, как именно это сформулировать. Казалось бы, если это просто коммуникация, так просто передавай ее и все. Так вот в том-то и дело, что это не так.
3: Мысль. Мы пользуемся ею ежесекундно, совершенно не задумываясь о том, что же она такое, где живет и откуда приходит, из чего состоит и как влияет на нашу жизнь. А между тем, мощь и силу мысли человечеству еще только предстоит оценить в полной мере. Мы, подобно попугаям, твердим, что мысль материальна, но при этом живем, совершенно отвергая присутствие этой энергии в нашей жизни. И это несмотря на достаточное количество научных свидетельств и доказательств ее влияния на нас и окружающий нас мир. Темой энергии мысли человечество интересуется уже очень давно. Одним из первых пытался подтвердить данный феномен академик РАН Анатолий Ахатрин, которому удалось зафиксировать тонкое энергетическое образование с помощью фотопленки, улавливающей ультрафиолетовые и инфракрасные излучения. В Начиная с 70-х годов прошлого столетия, на базе Российского общества радиоэлектроники и связи проводила свои научные эксперименты врач Кира Осипова. В 1975 году она впервые получила фото ауры пальцев рук, а в 1988 году – фото мысли. При этом ученая концентрировалась на определенном мыслеобразе, а камера, расположенная в 20 сантиметрах от нее на уровне третьего грудного позвонка, фиксировала изображение. Изображение напоминало птицу или стрелу, если мысль была четкой. Если же испытуемая начинала в чем-либо сомневаться, на пленке появлялось размытое пятно, напоминающее облако. Быть может, поэтому во многих культурах мысль изображают и называют именно птицей. По мнению же основоположника волновой генетики Петра Горяева, мы способны воздействовать мыслями, чувствами, словами как на собственную ДНК, так и на молекулы других людей. А любое прочитанное, тем более произнесенное слово является волновой программой, которая способна изменить нашу жизнь. Материальность мысли подтверждают и многочисленные эксперименты с водой доктора Масару Имото. Не так давно весь мир облетели снимки кристаллов, образовавшихся в двух стаканах с дистиллированной водой. Вода в стакане с этикеткой «Любовь и благодарность» не пропадает и не теряет своих свойств месяцами, а ее кристаллы становятся многомерными и красивыми. И наоборот, в стакане с надписью «Ты дурак» получаются бесформенные, уродливые образования. Каждое мгновение человек отпускает в мир сонмы своих мыслей детей, абсолютно не заботясь о том, кого он в очередной раз породил и как это его детище повлияет на него самого и на окружающих.
0: Значит, все-таки, где, когда, на какой стадии развития биосферы появился язык? Есть язык пчел, мы знаем, что танец пчел, ну, мы не знаем, как это буквально, но знаем об этом. Знаем, что танец пчел означает, что там есть хорошее поле, где растут цветы, там есть вот что-то, что можно еще принести и так далее. Есть коллективное их поведение. Это язык?
1: Да, вот это пункт, с которого начинаются практически все...
0: Или стадность уже млекопитающих, когда стадо общается. Вот как?
1: Вот я вам отвечу вот как. Это самый основной вопрос. Как всегда в науке нужно договориться о терминах.
0: Вот.
1: Что считать языком? Потому что языком, на самом деле, является все, что хочешь. Если мы договариваемся с вами, там, вспоминаем Штирлица, да? Если мы договариваемся, что окно, к которому подходит там шпион, на нем красный цветочек слева, а синий цветочек справа, то тогда входи. А если наоборот, то не входи, потому что опасность. Это язык. Языком является все, как вы одеты, как вы сидите, в каком контексте это происходит. Поэтому лучше здесь поставить точку запятую и перейти к следующему шагу. Если мы говорим о языке как вообще о коммуникации, то тогда началось с самого начала. Если, то есть, как только живые существа появились. Есть даже безумцы, которые говорят, есть такие общества целые, например, это называется астросемиотика. Звезды лежат там на небе в таком-то порядке. Но сюда я не хотела бы заплывать. Но, а вот все-таки, если говорить о человеческом языке, то мы должны сразу понять, что человеческий язык, во-первых, настроен как минимум на две истории, то есть на коммуникацию и на мышление. Вы, как биолог, могли бы мне сказать, а с чего вы взяли, что другие существа не мыслят? Отвечаю, я это ни от чего и не взяла, но у нас нет никаких доказательств, хоть каких-нибудь, о том, что они мыслят символьными категориями, что у них разложение того мира, который они для себя описывают, оно идет по таким вот дорогам. У нас просто... Это не значит, что этого нету. Это значит, что мы про это никак не можем узнать. Это в каком-то смысле черный ящик. Мы не знаем.
3: Эталон разумности – молчание камня.
0: Кончается реакция, ну, то, что в старой физиологии называли раздражимостью, когда прямая реакция на какое-то, ну, воздействие, да, на болевое, на световое, на вкусовое воздействие, это у одноклеточных есть. И где оно переходит, то есть где-то появляется некое абстрактное мышление, только когда есть у нас внутри отражение отражение, то тогда может появиться язык. Потому что язык – это уже
2: таблица
0: Менделеева.
2: Да, речь идет о первой и второй сигнальных системах.
0: Давайте, пожалуйста, как вы думаете?
2: Нет, но между ними просто качественное различие.
4: Сейчас никто про это уже не говорит. Первая и вторая сигнальная система.
0: Терминология ушла.
2: Давайте я просто объясню. На самом деле очень долгие разговоры. Тут тоже, на самом деле, ведутся весьма серьезные споры. Например, прочитал несколько работ по обучению человеческому языку обезьян.
4: Ну, естественно.
2: Вот. И некоторые авторы утверждают, что все-таки нет. Вот различие между нами количественное, а не качественное. Что обезьяны все-таки обучаются и так далее. Но если говорить очень просто, если рассматривать все-таки высших млекопитающих каких-либо, да, ну, скажем, сколько я знаю, у собак там более 100 сигналов. Ну, собак, которые мы все знаем, да, которые они передают, считывают и там понимают друг друга. Собака может подать сигнал стае, что здесь пища. Собака может подать сигнал стае, что тревога, да, опасность и прочее. Но она не может это делать, если она не видит пищу, если она не ощущает угрозы. Мы с вами совершенно спокойно здесь, нет никакой еды, но мы с вами можем начать обсуждать вкус, там, не знаю, цыпленка табака, понимаете, и можем говорить о неких гипотетических...
0: Театральная игра.
2: Можем обсуждать некую гипотетическую опасность, понимаете, там, прошлую или потенциально в будущем, там, пожалуйста, нам это не мешает. Это вот, собственно, отличие.
4: Нет, я могу добавить к этому, если вы не возражаете. Здесь есть некоторые технические, конкретные технические вещи, которые к этому надо добавить. Наш язык иначе устроен.
0: Нежели
4: коммуникационные системы всех других, в скобках замечу, для аккуратности, насколько нам известно. Нам, в смысле, не мне, а нам, человечеству. Объясняю, в чем дело. Наш язык в какой-то момент, и некоторые даже говорят о том, что это была некая мутация, которая привела к такому возникновению, взрыву, и было это, условно говоря, 200 тысяч лет назад, это очень условно, но что якобы появился вот некий генетический сдвиг, который сделал с нашим мозгом такое, что разделились функции между правым и левым полушарием и так далее, и образовался отдел в мозгу, или, точнее говоря, отделы, которые занимаются специфически языковыми вещами. На это я бы сейчас много возражений дала, но у нас нет времени, поэтому аккуратно скажу так. Как устроен наш язык? У нас есть, хотя на планете сейчас примерно 7 тысяч языков, это зависит от того, как считать. Ну, условно скажем, 7 тысяч языков. И они очень сильно отличаются друг от друга. Драматически отличаются. Грамматика другая, количество первичных единичек, которые носят название фонемы. Вот в фонемах-то все и дело. Фонемы – это некоторые, ну, скажем так, набор атомов или каких-то первоначальных частичек, которые
0: можно
4: составляют...
0: Можно уподобить таблице Менделеева, что есть вот некие наборы, из которых другие конструкции выше строятся?
4: Ну, в некотором смысле да, хотя
2: очень
4: я бы...
2: В некотором.
4: Фонема – это не вообще любой звук. Это звук, который переменен на другой звук.
0: То есть это конечное всегда для любого языка, да, число?
4: Да, в языке сколько есть, столько есть. Их может быть 8, их может быть 88. Но их уже не 89 и не 9. Но самое главное, что это не вообще перемена какого-то звука на какой-то, скажем, вот этого на вот этот. Это та перемена, которая влечет за собой смену смысла. Типа дом – дым. Или пил – пел. И вот этих штучек ограниченное количество. А дальше начинается самое интересное. Из них строятся слоги или морфемы, там неважно, как мы сейчас это называем. И из этих морфем строятся слова.
0: То есть иерархия строится.
4: Иерархия. Из слов строятся высказывания или фразы, опять-таки, неважно, как сейчас назвать. А из всего этого строятся тексты. То есть наш язык устроен другим способом.
0: И для одной и той же мысли может быть почти бесчисленное число этих вариантов.
4: И это одна из характеристик человеческого языка. Его продуктивность, так называемая, это значит, что мы всегда можем придумать новое слово. Чем, скажем, абериоды занимались.
2: Даже если мы не придумываем новые слова, но на эту тему тоже говорил тот же Вильгельм фон Гумбольдт, Бахтин всячески это подчеркивал, Михаил Михайлович, что язык – это творческий процесс. Любое общение – это всегда творческий процесс. Это не повторение неких…
0: То есть каждый раз мы конструируем не только фразы, мы конструируем мысли, так?
2: Да.
0: Вот сейчас мы беседуем.
2: Здесь, понимаете, Давайте я еще, наверное, скажу, потому что это довольно значимо. Если мы все-таки говорим об общей специфике всего, имеет смысл различать значение и смысл, да, в коммуникации.
0: Тоже... Расскажите, я не знаю этого.
2: Ладно, не буду сейчас умные имена называть. Давайте я тот пример очень простой, который привожу студентам. Если я говорю, я приду к тебе завтра, значение этого высказывания понятно всем говорящим по-русски. Да? Это означает, что тот, кто это произносит, говорит своему собеседнику, что на следующий день, ну и так далее. Да? Смысл вы не вне контекста понять не можете. Значение этого высказывания, да, оно всегда одно, оно стабильно. Да, и обусловлено вот лексикой там, и грамматикой русского языка. Но я приду к тебе завтра, это может быть угроза. Может быть. Да, мы можем придумать контекст, где это угроза. Это может быть обещание помощи. Может.
4: Извинение за это то, что сегодня
2: быть,
4: не пришел.
2: Это может быть извинение. Это может быть, я не знаю, что объяснение в любви. Ну, это бесконечное множество. Я могу сейчас...
0: Значит, где контекстов. Смысл, где...
2: Значение – это то, что я приду к человеку, которому дают обещание на следующий день.
0: Это буквально.
2: А смысл, да, буквально. А смысл зависит от очень разных вещей.
4: Я могу... Можно?
2: Да, конечно.
4: Я могу, может быть, еще сжать это. Значение – это то, что в словаре.
2: Да.
4: Вот вы открываете словарь толковый, и там написано «стол» – это вот такая вот поверхность, и сколько-то там ножек, одна или там восемь. Это то, что в словаре, это как бы то, что известно всем, кто знаком с данным языком. А смыслы – это то, что вы вкладываете в этот момент. То есть, например, вы думаете о неком столе, так это не вообще какой-то стол абстрактный, а это ваш стол,
0: тот
4: на котором...
0: Стол.
4: Тот самый стол.
2: Я согласен абсолютно. Потому что значение можно знать или не знать. Смысл можно понимать или не понимать.
4: Да,
2: да?
4: Это правда.
2: Вот, предположим, я не владею русским языком. Я вижу фразу «я приду к тебе завтра». Да? Я открываю словарь, нахожу, что такое «я», что такое «то». Да, я беру грамматику русского языка. Я там понимаю... в какое-то время, в данном случае грамматическое время, имеется в виду и прочее. Все, я эту фразу понял. Но смысл я ее вне контекста понять не смогу. Понимаете? Вот это просто вот в отдельном ситуации.
4: Почему такие сложности
2: почему
4: с переводом это, автоматическим?
2: Да, почему человек это сказал?
0: Ну, да, почему Google это...
4: Да. Эти все курьезы этих смешных переводов идут.
2: Ну, это одна из причин. Там, на самом деле, их достаточно много. Этих, ну да, потому что...
4: Вы, кстати говоря, произнесли ключевое слово, а именно грамматика. Вот насколько нам известно, может быть, завтра станет известно, но насколько нам известно, грамматика – это наша, человеческая. Мы никаких правил укладывания сигналов у животных не видим. Мы не знаем ничего. Так сказать, в кавычках, словари языков животных вообще-то есть. То есть, ну, понятно, огромное количество людей работает по всему миру, записи есть, они расклассифицированы, но что это? Это именно лексикон, то, что у нас называется.
2: Да.
4: То есть, когда он так лает, то это опасность. А когда так лает, то хочется есть.
0: То есть, там нет фраз, там есть все-таки
4: там
0: сигнал.
4: Даже нет правил. Мы, кстати говоря, в свое время работали, надеялись найти какие-то протофонемы еще с Григорием Викторовичем Гершуниным, вот известный наш физиолог, сенсорный, замечательный был. Мы анализировали сигналы обезьянок, цебус капуцинус, в надежде найти эти кусочки, из которых это все складывается. Ничего мы не нашли, потому что у нас ключа нет. Почему, когда говорят, вот там расшифруем язык дельфинов, к примеру, вот я даже сама этим занималась, все описано, все записано, только не расшифровывается. Ключа у нас нет, у нас сигналы есть, слова, если хотите. А мы не знаем ни как устроены эти слова. То есть, скажем, если мы этот кусочек и этот кусочек поменяем местами, это меняет смысл или нет? Уже не говоря о том, что они фразы в ста кавычках говорят или нет.
3: Вороны, попугаи знают и хорошо произносят довольно много слов. Подражание, скорее всего. По глазам собаки видно, что она этих самых слов знает еще больше. Сказать не может. Кстати, по утверждению некоторых ученых, собака – единственное из животных, которое обладает зачатками так называемой второй сигнальной системы, той, которая отвечает за членораздельную речь. В свое время эта мысль была не чужда, если не научной, то научно-популярной литературе. Потом поутихла. Что, ошибочным мнение оказалось? А если нет? Почему не было попытки операции, чтобы заговорила собака? Испугались страстей, описанных Уэллсом в «Тайне острова Моро»? Впрочем, может, как обычно, скатились мы на антропоцентрический принцип. Человек говорит, и животные, коль любимцами хотят стать, пусть тоже на человеческом языке говорят. Каком? Место, где они обитают. Языки ученого, ведущего с ними опыты. На английском или другом из 5 языков ООН, чтобы на всеобщее обозрение их легче было представлять. А вдруг они телепатию предпочитают? Вот будет конфуз.
0: Татьяна Владимировна, вы сказали 200 тысяч лет, вот когда вот та самая языковая мутация могла... Ну, давайте условно поговорим. Но ведь примерно мы представляем последние 10 тысяч лет и последние 5 тысяч лет, когда уже появилась письменность, или мы что-то знаем о том времени жизни человечества. Так вот, сильно ли в языках что-то изменилось, или только они усложнились? Какие-то появились ли какие-то вот новые... Ну, новые иерархические уровни вот тех структур, о которых мы упомянули.
4: Язык – динамический организм, и он меняется все время. В том числе он меняется сейчас, когда мы вот здесь сидим. То есть мы именно втроем, может быть, его и не изменили, но язык – это живое, да. Он меняется все время. Поэтому, да, и этим занимается специальная наука, которая называется история языка. Поэтому, да, язык меняется. Меняются ли его... фундаментальные, базисные вещи, вот, большой вот. Вопрос, и похоже, что нет.
2: Нет. Ну, из всех языков, которые мы можем судить по письменным документам, нет,
0: конечно. Вот это я и спросил.
2: Нет, причем, знаете, интересно, вы сказали, что он усложняется, он может упрощаться вот. Грамматически. Да, древнерусский язык гораздо сложнее был грамматически современного.
4: Совершенно русского. Верно, я полностью согласна. А вот, к сожалению, вот недавно от нас ушедшая Татьяна Михайловна Николаева, наш замечательный лингвист, удивительная совершенно женщина, у нее такая идея была, что если говорить об эволюции языка, как бы глядя вперед, а не назад, то все дело идет к тому, чтобы к экономии, к тому, чтобы большее количество информации передавать в меньшее количество времени с большей скоростью и более экономно. Поэтому в этом смысле он, может быть, даже и упрощается, если можно
0: так сказать. Может, такое неожиданное ответвление рука в нашей беседе. А вот эти вот смс-очки, которые там только междометиями пишутся, это то самое или
4: нет.
0: Это...
4: Нет, это не то же
0: вот,
4: самое.
0: Коллеги,
4: это...
0: вы ко мне будьте снисходительны.
2: Нет, вы никакой образ, совершенно нормальный вопрос.
0: Я спрашиваю, как вы, что тут?
2: Нет, ну здесь просто... Ой, ну это тоже опять долгий разговор, о котором надо говорить. Понимаете, с моей точки зрения, наше общество сегодня... Я вообще очень пессимистично в этом отношении настроен. Я вижу языковую болезнь общества, и которая заключается прежде
0: деградация.
2: Всего... Я вижу прежде всего в падении коммуникативной компетенции, прежде всего у молодых людей. То есть, очень многие из них... Ну, у меня жена работает в школе, я работаю с студентами, я это просто вижу. И вот, ну, я уже не один год, мягко говоря, работаю. Да, и несколько поколений этих студентов просто прошло через меня. И я вижу, что эта коммуникативная компетенция все-таки снижается. И связано это тем, что сокращается количество ресурсов языка, которые люди просто используют. Понимаете? Если я ясно говорю. То есть, видите ли, в чем дело? На сленге, в общем-то, молодежном, да, ну, с набором, там, не знаю, 500 единиц, вообще-то можно вступать в коммуникацию бытовую совершенно спокойно.
0: На Алочка Людоедка.
2: И прочее, да, на Алочка Людоедка, яркий да. пример. Понимаете, уже прочитать «Войну и мир», я говорю, просто прочитать, не написать. Это уже невозможно, естественно, понимаете? И здесь необходим гораздо более широкий репертуар языковых средств. Да, вот интернет-общение, СМС и прочее, оно резко сокращает этот репертуар всего разных обстоятельств. Но оно и снижает, при этом, повторяю, коммуникативные компетенции. Оно резко снижает возможность передавать несколько более сложные мысли, несколько более сложные чувства, чем вот они передаются. Вот так бы я
4: Можно
2: сказал.
4: Можно в этот момент влезть? Да. Мне кажется, вы, наверное, меня поддержите, что эта тема выводит на очень интересную область, которая называется речевые жанры, стили и так далее. Конечно, можно не пользоваться вилкой и ножом и щипчиками там, для крабов или какими-то там изысканными бокалами, а просто руками хватать и есть. Все же зависит от того, что вы хотите. Вы язык – мощнейший инструмент огромного диапазона. Иначе нужно говорить, когда ты читаешь лекцию, совершенно иначе выглядит проповедь в церкви, совершенно иначе выглядит разговор в троллейбусе. Это разные инструменты одного и того же национального языка. Лучшее, что мы можем для себя сделать, уж к нам небеса такой инструмент чудесный подбросили, это пользоваться всеми его гранями, мочь этим пользоваться. Но этому надо учить людей.
3: В античном образовании на первом месте стояла риторика, в современном – целеполагание.
2: Знаете, моя коллега, с которой мы на эту тему рассуждали, даже кое-что написали, ей принадлежит эта метафора. Ну, метафора всегда метафора, но тем не менее она говорит, вот представьте, у вас есть склад одежды. Бесконечно, все что угодно. Понимаете, любые платья, там, фраки, плащи там, и так далее.
0: Я уже размечтался.
2: Да, да. Итруча, но, а вы выбираете набедренную повязку. И вот в ней скачете. Вот в чем возникает проблема. Другой вопрос, понимаете, при выборе одежды мы, как она справедливо замечает, ограничены. Да? Но не тот возраст, не тот климат, не та фигура. А при пользовании языка, пожалуйста, все что угодно.
0: А теперь у меня будет вопрос, который я давно уже несу. Вот в чем вопрос. Понимаете, бывает, я знаю такую вещь. Бывает ум тренированный, а бывает ум нетренированный. И поэтому богатого языка никогда не будет у человека, у которого нет ассоциативных связей внутри. То есть все-таки язык, получается, это надстройка над тем, где вот эта вот тренированность есть, или это все смешано? Я поясню почему. Потому что мне приходится, как и вам, иметь дело со студентами, талантливыми, образованными, замечательными студентами Московского университета. Это замечательное поколение идет сейчас, которым я действительно очень доволен. И иногда мне очень не хватает того, чтобы они могли меня понять, а я мог понять их. И я не знаю, где это. Потому что не первый раз в наших передачах возникает тема клипового сознания.
4: Да,
0: то есть, когда я все время повторяю одну и ту же, в самых разных беседах, одну и ту же фразу, что говорят, что нынче голова студентов и школьников забита знаниями. Это неправда.
4: Нет, это не
0: я
4: так.
0: Говорю в экран, туда неправда. Они головы забиты сведениями.
4: Абсолютно.
0: А совсем не знаниями. Знания – это когда сведения
2: система
0: связаны динамически. Динамически связаны, регулируются иерархично тоже. Так вот, я не понимаю, почему я иногда не могу объяснить вот какие-то вот вещи студенчеству. Что, пришло новое поколение с новым языком?
4: Нет.
0: Или что происходит?
4: Сейчас другая история происходит. Сейчас получилось, мы попали в ситуацию, когда создается ложное впечатление легкости добывания информации. Потому что пальцем ткнуть, и ты через секунду получаешь все, что хочешь.
0: Сведения.
4: Во-первых, зависит от того, куда ты ткнешь. Если будешь тыкать в Википедию, то это сведения, которым доверять нужно с очень большой аккуратностью. Это раз. Второе – это то, что это никак не организованное знание. Это именно… То есть сведения, вы правильную фразу говорите. Даже не фразу, а слово. Нет навыка мышления, систематического, ассоциативного обдумывания этого. Это так быстро получается все, это так легко попадает тебе в руки, что создается впечатление, как будто ты понял. А на самом деле это не так.
2: Здесь действительно вопрос, что нет базовости, фундаментальности. Да? Потому что, прошу прощения, я не знаю, что сказать. Мне важно там какой-нибудь математический термин, да? Сложный, не самый простой. Понятно, я его встретил, я его вбиваю.
0: Конгруентный.
2: Ну, конгруентность, это понятно. Хорошо, геометрия Риммана, да, вот я где-то прочитал где-то геометрия Риммана. Бабах, вбил, да. Мне дали статья в Википедии, там, да, прямые пересекаются, параллельные, да. Все. Вот хорошо, я знаю геометрию Риммана. Что, я знаю геометрию Риммана?
4: Ну,
2: я,
4: вот
2: конечно, не знаю
4: разговор.
2: Геометрию Риммана. Но чтобы понять опять геометрию Риммана, если у меня есть цель такая, да, мне надо, наверное, хорошо знать геометрию Евклида, по крайней мере, сколько я понимаю. Вообще, еще раз говорю, я очень далек, к сожалению, от математики. Вот. И совершенно очевидно, что Для этого нужно вот это знать. То же самое касается всего чего угодно. Истории или, понимаете, филологии или биологии,
1: химии. Я даже более того скажу крамольную совершенно вещь. Я поэтому противница тестов с самого начала.
2: Да нет, а что крамольно?
1: Нет, ну потому что по-прежнему мы тащимся за серьезными университетами, которые давно отказались от этого. В серьезных местах никто в тесты не играет. Поэтому что такое тест? Тест не подразумевает размышлений. Тест подразумевает хорошую память. А хорошая память мне, у человека, который будет заниматься творческой деятельностью, не нужна. Мне нужен человек, я говорю, нужен, это я так фигурально выражаюсь, я имею в виду, мы хотим из студентов сделать людей творцов, а не тех, которые состязаются в памяти с компьютером, что, во-первых, заранее проигранная игра, а во-вторых, вообще не нужная.
3: Меняемся ли мы, соприкасаясь с изобретениями, техническими усовершенствованиями, открытиями? Не образ жизни, он бесспорно меняется, а мы сами. Ответ очевидный. Изобрели колесо, меньше ходить и бегать стали, выносливости не прибавилось. Огонь приручили, устойчивость к холоду явно приуменьшилась. Впрочем, все это первые шаги на заре цивилизации. Замечено, что с годами поток открытий, изобретений, технических усовершенствований бурно нарастает. Не будем дискутировать, по экспоненте ли удваивается или еще по какой формуле идет. Прогресс очевиден. Неоднозначный этот прогресс. Один из крайних случаев – мирный и военный атом. Вот уж антиподы. Но есть и ласковые, пушистые изобретения. Прям-таки воркуют они. Ничего, кроме блага и комфорта, не принесем. Все на блюдечке. И вот оборачивается это блюдечко безволием. Комфорт незаметно как-то сердечно-сосудистыми заболеваниями одаривает. Доступ без всякого труда к любой информации приводит к неумению пользоваться ею, сравнивать, анализировать и, как крайний случай, думать. Впрочем, нет. Сколько угодно раз готовы произносить эту частицу. Нет ничего плохого в благах цивилизации. Пользуются ей разумно, с пользой, для умственного развития в том числе. Но что поделаешь, не все представители рода человеческого семи пядей во лбу. Кто-то, соприкасаясь с дарами гениев и судьбы, растет как личность.

0: Будет.
1: Татьяна Владимировна, в какой-то из ваших передач, я, поскольку являюсь вашим поклонником, я где-то слышал, что вертикальные письмена и горизонтальные письмена или право-левые письмена.
2: О, это я могу.
1: Вот, они как-то связаны еще и со стилем мышления в науке в том числе, или передачи мыслей. Казалось бы, читаешь так или читаешь так, а вдруг это не так? Что происходит?
2: Вы знаете, это очень интересная вещь. Насчет разницы в мышлении людей, говорящих на разных языках.
1: Вот, я как
2: это
1: раз и хотел.
2: Длинная, конечно, песня, мы сейчас даже не можем ее затрагивать.
1: Я хочу, чтобы Борис включил.
2: Нет, я пример вам просто приведу. Пример такой. Вот если среди нас будет сидеть китаец, который на мандаринском языке говорит.
3: Диалекте, да.
2: Да, диалекте говорит, да. Но это я шучу как бы так. И вы ему скажете, вот эта точка, которая настоящая. Вот мы сейчас находимся в настоящем времени, вот здесь. Где будет находиться будущее и прошлое? Вот для людей нашей культуры мы, скорее всего, вот мы читаем слева направо, да, мы, скорее всего, скажем, что прошлое было здесь, а будущее здесь.
1: Ну, это понятно. Для меня это вот почему? Потому что ось времени на графиках мы всегда слева направо от нуля.
2: Отнюдь не во всех культурах.
1: Так вот, я говорю, у меня это сходу первая ассоциация, да.
2: Вот, а китаец скажет, что прошлое вот здесь, а будущее вот здесь.
1: Внизу,
2: вы можете себе представить?
1: То есть он вертикально.
2: Да, и если таких примеров очень много. Этим занимается большая отрасль науки, ну, назовем ее когнитивная наука, потому что там не только лингвисты. То есть восприятие пространства – другое, восприятие времени – другое, восприятие объектов в зависимости от грамматического рода. Ну, скажем, у нас кровать – женский род, а есть языки, в которых это мужской род. Или у нас стул – мужской род. Грамматически. А в других языках он женский род или там средний род. Понимаете, это восприятие мира другое. Это даже дело не в словах, которыми мы пользуемся, а мир нам представляется иначе. Для англичанина корабль – это she. Корабль – это она. Реки там совершенно иначе выглядят.
1: Вы меня напугали, я стал думать, что будет с родом в научных терминах.
2: Страшно
1: это
2: подумать.
1: Отдельный разговор.
3: Да, нет, да. Ну, здесь, понимаете, на самом деле это правда. Ты, Владимир, абсолютно верно сказал, что это надо отдельную передачу этому посвящать, а то будет мало. Потому что язык и мышление. Ой, ну, если очень коротко говорить, есть две позиции. Одна, так называемый языковой детерминизм, или гипотеза лингвистической относительности, сформулированная Бенджамином Уорфом, она еще называется гипотеза Сапира Уорфа. Сапир был учитель Уорфа. И независимо от Уорфа, примерно в то же время, схожие очень мысли высказывал немецкий лингвист Вайсгербер, Лео Вайсгербер. Вот, но поначалу Уорф в жестком варианте гипотеза звучит так, что наше мышление полностью детерминировано языком. Он изучал языки индейцев Северной Америки, которые очень категорически отличаются от индоевропейских языков, и вот он настаивал на этом. Это было в самом начале 40-х годов 20 века. С тех пор идет безумная полемика на эту тему. Огромное количество экспериментов проводят психологи, лингвисты, этнографы, философы. Там все вот в это втянуты. И толком никто разобраться в этом не может, на самом деле. То есть сам Уорф потом несколько смягчил свою позицию и сказал, что все-таки некие универсальные формы мышления есть, но все-таки настаивал, что язык прежде всего детерминирует наш взгляд на мир и наше мышление. Такой крупный этнограф и психолог Элеонор Рош, она, так, написав на эту тему довольно большую работу, меланхолично замечает в финале этой работы. Ну, можно сказать, что некоторые положения Уорфа верны, другие, наверное, нет.
2: Но есть экспериментальные данные, которые ее опровергают. Так что это непростая история.
3: Про экспериментальные данные в психологии я тоже могу много чего сказать. Это спорная штука. Это тоже очень спорная штука. У нас некоторые серьезные психологи утверждают, что по-настоящему инструментов верификации этой теории, в общем-то, нет. Но я скорее ближе к сторонникам языкового детерминизма. социализма. Но, вы знаете, буквально 2 года назад, извините, что так долго болтаю, на факультете выступал один весьма известный европейский лингвист.

0: работал много, переводили у нас. Вот, и он как раз выступал с резкой критикой языкового детерминизма, всячески ругал Вайсгербера и объяснял, что вот, да он просто тезис сформулировал. Языковой детерминизм ведет к фашизму, сказал он.
1: Ну ладно, национализм это все политическое
0: корректное. Да, нет. А потом сказал, а вот языковой универсализм... Вот ну что, сказал он, вот в английском языке один определенный артикль, а в немецком три. И что? Это просто случайно. Вот
1: это так не случайность, а это разный мир.
0: Сейчас я ему пытался возражать, но я сейчас не буду нашу полемику пересказывать, естественно. Но я просто хочу сказать, что такая точка зрения тоже есть, и она достаточно авторитетная.
2: В нашем разговоре не всплывало слово «логика». И, как я понимаю, то, что связано с языковым детерминизмом, это в какой-то мере и накладывается на логичность построения фраз, логичность мышления самого. Так это или не так? Потому что логика разных народов и разных этносов бывает различной.
1: Вот абсолютно точно.
2: Вот как раз я вас и хотел.
1: Здесь только вопрос в том, где курица, где яйцо. Люди
2: конечно
1: думают
2: же,
1: так.
2: Конечно же, первым было яйцо, которое снесло курицу.
1: Ну, в общем, давайте я вам пример приведу. Вот есть народы в Австралии, которые вообще невероятно совершенно членят мир. Вот если, например...
0: Пример Джорджа Лакофа знаменитый.
1: Ну да, например, вот... Я могу сказать, что справа от меня стоит стакан. Вот представители этих народов, они так не скажут никогда. Они скажут, на юго-западе от меня стоит стакан. Вы можете представить? Они живут в системе реальных географических координат. Не относительных, относительно меня в данный момент, понимаете, как я сижу. Потому что если я сюда сяду, то я скажу, что... Ну, другую вещь, что он слева от меня будет стоять. Вот у них такого представления вообще нет. Они могут сказать фразу «на северо-западе от меня ползет муравей». Понимаете, какая потрясающая вещь? И с ними работали специально, это проверялось. Это удивительное дело. То есть такая абсолютная координация.
2: Не могу, меня распирает рассказать одну байку университетскую. В нашу физмат-школу пришел один очень известный ученый. Я не скажу, потому что его имя все знают. Он жив и здравствует. Ни в коем случае я не хотел бы, что сказали за его спиной потом. Значит, он говорил, ну, вы, дети, понимаете, ну, он свысока так, вы, дети, понимаете, что вот Земля вертится вокруг Солнца.
1: Так.
2: Ну, выступил, ушел, и потом один мальчик из 8 или 9 класса говорит, так это ж в каких координатах? Вот мальчик был.
1: Вот именно.
2: Вот я просто хочу сказать.
1: Кстати, о мальчиках у меня, между прочим, недавно была история. Я один из курсов читаю по просьбе факультета физики в Петербургском университете. Вот мы там с тремя моими молодыми коллегами читаем такой гуманитарный, естественно-научный курс специально для физиков. Я им говорю, расшумелась в своем духе, и говорю, вот, вообще я не понимаю, вот где я заканчиваюсь, вот учитывая, что мои мысли там в других местах находятся, какие-то публикации есть, вы обо мне что-то думаете. Вот я заканчиваюсь там, где моя кожа, что ли, заканчивается. Мальчик, я думаю, с большим будущим, сидя в уголочке, да, он таким тихим голосом произнес, а вас не волнует вопрос, где вы начинаете? Ну, вот это наши с вами ученики очень способные. Вот они задают, да, они задают
0: вы
1: такие
0: знаете,
1: вопросы.
0: Я просто немножко еще хочу пример привести. Когда вы сказали про курицу и яйцо, здесь действительно очень большой вопрос. Понимаете, ведь, скажем так, условия, которые нас окружают, они определенным образом, конечно, влияют на наш язык. Другой вопрос, наш язык уже потом влияет на нас.
1: Это
0: я
1: верно.
0: Приведу один простой пример.
2: Очень
0: он
2: хороший,
0: он
2: да.
0: Не мне принадлежит, не мне. Я студентам провожу этот эксперимент. Я говорю, вы понимаете фразу «птицы сегодня летают низко». Они говорят, да. Я говорю, ну покажите, где они летают. И все показывают вот так. Ну, где-то вот так.
1: Да? Это
0: пример, на самом деле, я не помню, фраза «один из языков Дагестана». Мне стыдно, я не помню какой. Пусть будет даргинский, неважно. Птицы летают низко, это значит, птицы летают подо мной. И у студентов вот так вот выкатываются глаза. Говорят,
1: потому
0: как?
1: Что он в горах.
0: А как? Я говорю, ну вы подойдите к 10-му. Вот мы на 10-м этаже с вами. Ну подойдите, посмотрите в окно. Вы видите птицы, которые летают ниже вас. Но наш человек с равнинным сознанием. Хотя он, если он живет все-таки выше там, второго этажа, он все время видит, что птицы летают ниже, могут летать ниже.
2: А если вы живете на склоне горы, то, конечно, скажу, в русском языке и в том дагестанском диалекте слово «ниже» оно разное.
0: Конечно.
2: Хотя словарно одинаково.
1: О том и разговор.
2: Да, о том как раз идет разговор.
1: Знаете, я бы одну важную, мне кажется, вещь хотела заметить. Вот был такой замечательный лингвист, Лев Владимирович Щерба, он наш как бы прадедушка в лингвистическом таком смысле.
0: Из Питера.
1: Он замечательно умный человек. Не каждый ученый умный человек. Вот он, помимо того, что блестящий ученый, еще умный человек. И он писал, у него несколько работ есть на тему о пользе, на первый взгляд выглядит наивно, о пользе изучения иностранных языков. Нужно изучать иностранные языки не только потому, что и так всем очевидно, что не вредно их знать, это полезно, хорошо, а потому что это тем самым ты открываешь новые миры. Каждый новый язык, который ты изучаешь, открывает тебе совершенно другой мир, другой взгляд на тот мир, в котором мы думаем, мы живем, и так все смотрят. Нет, так не смотрят все.
2: Татьяна Владимировна, вы удивительным образом, я под конец передачи просто заготовил тему, вы ее подняли. Я просто хотел сказать, что замечательно. Я хотел сказать, что в первую очередь нужно уметь пользоваться своим языком, потому что культурный язык людей, которые могут выразить внятно свою мысль, это на самом деле дисциплина ума и ум внутренний.
1: Бесспорно. Вот.
2: И когда у нас в школе выбирают обязательный предмет или сочинение, или математику, то это убийственно плохо.
1: Абсолютно.
2: Должна быть и математика, и физика, и филология. Ну, в разных вариантах. Вот
1: да.
2: Так. Обязательно, потому что тогда будет гармоничный ум, который умеет оперировать мыслью. Так вот, мне кажется, что вот наша передача сегодня была как раз направлена на то, чтобы... Если как в чем-то удастся пробудить интерес к изучению свободного, великого и могучего русского языка и близких нам языков близких народов, то это будет...
0: Можно и далеких.
1: Можно и далеких.
2: А я близких имел в виду душевно, духовно, а не...
1: Ну, вот скажем,
2: что хотите пожелать нашим зрителям?
1: Я хотела бы пожелать нашим зрителям проникнуться интересом к таким экзотическим, например, я сейчас придумала вещам, как, не знаю, шумерская поэзия. Ведь изучить шумерский язык, я понимаю, вряд ли удастся большому количеству людей, но ощутить...
2: Есть. И ощутить
1: интерес к такого рода экзотическим знаниям очень важно, потому что нет шанса у нас встретить на Тверской улице или на Невском проспекте древнего шумера. Побеседовать вам не удастся. Но это мир, которого больше нет, но остались тексты. Это значит, что мы можем путешествие во времени, в культурах, в мирах произвести. Это ничем не хуже, чем слетать на Марс.
2: Дмитрий Борисович.
0: Ну, я бы пожелал наряду, совершенно согласен, с изучением действительно экзотических и редких тем, изучать русский язык. Ибо он бескраен, бесконечен и на самом деле гораздо более интересен, чем то, что пытаются представить в школе. И гораздо более глубок.
2: Спасибо, коллеги. Спасибо, дорогие зрители. До новых встреч. Всего доброго.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. Как всегда, по средам и субботам в это время мы с вами встречаемся, чтобы отлично провести вечер, услышать интересные вопросы и, конечно же, не менее интересные ответы от наших гостей. Но прежде чем перейти к представлению нашего гостя, естественно, сначала представлю нашего второго ведущего, Александр Скалов. Саша, привет!
2: Да, привет, Виталий! Здравствуйте, друзья! А наш сегодняшний гость – это замечательный астрофизик, доктор физмат наук Дмитрий Выбе. Профессор РАН, заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН, автор около 70 научных статей. Дмитрий, здравствуйте. Рад вас видеть.
3: Добрый вечер.
2: Вот, но прежде чем мы предоставим Дмитрию слово, и он начнет отвечать на ваши вопросы к его докладу на форуме «Ученые против мифов 14», а доклад, напомню, был про темную материю, перед этим наши прозаические объявления. Я попрошу Виталия начать.
1: Угу, спасибо большое. Ну, естественно, я начну с того, что скажу спасибо всем, кто к нам сейчас присоединяется. Мы даем такую небольшую паузу в минутку, когда вот эти все объявления, собственно говоря, проходят, для того, чтобы вы подсобрались. Ну, если вы с нами уже на канале, и вам, я думаю, что понравится видео предстоящее, потому что у нас замечательный спикер, замечательный гость. Поставьте лайк этому видео. Если вы смотрите в записи, ставьте лайк, не сомневаясь, прямо на самых первых секундах, потому что дальше должно быть очень интересно. Ну и подписаться на канал также было бы хорошо для развития, собственно говоря, канала и для развития проекта в целом, и для лаборатории ночных видео, и для anthropogenes.ru. Подписывайтесь на оба канала. У нас всегда много интересного. Александр чуть позже расскажет о том, что в ближайшее время, собственно говоря, вы увидите на наших каналах. Ну и, конечно, если вы являетесь нашим спонсором или патроном, то огромная вам за это благодарность. Собственно, вы помогаете нам в большей степени подобные стримы вообще поддерживать, и мы вот можем их проводить. Большое вам спасибо за это.
2: Спасибо, друзья. А еще я напоминаю, что у нас в конце каждого стрима наши гости выбирают авторов двух лучших вопросов, и они получают от нас подарки, футболки форума «Ученые против мифов». И вот как раз последние две трансляции нас подвели итоги наши спикеры и выбрали авторов лучших вопросов. Археолог Александр Сыроватко считает, что лучшие вопросы задали зрители Злотник Дарена, которая спрашивала, а как викинги выбирали место захоронения? И Юра Нии, который спрашивал, были ли эксперименты воссоздать кремацию, например, кремировать свинку? Так вот, Злотник и Юра, значит, их считают лучшими Александр Сыроватко, а Иван Затевахин счел лучшими вопрос Софии К. Почему древний человек не одомашнил мамонта? И Тимура Воронкова, маленькие слонята не умеют пользоваться хоботом и нормально выживают. Может ли выжить взрослый слон с дисфункцией хобота? Так вот, Злотник, Юра, София и Тимур, напишите Георгию Соколову по контактам, которые должны появиться сейчас в чате, и узнайте, как вам получить заслуженные футболки. Все остальные готовьте вопросы, но вопросы на самом деле уже есть. Я думаю, что сейчас мы к ним и перейдем, да, Виталий?
1: Да, перед этим скажем о том, что также лучшие вопросы появятся в Инстаграме лаборатории ночных видео. Вот. А если вы хотите, чтобы ваш вопрос гарантии прозвучал в эфире, то есть суперчат для этого, и есть ссылка, которая имеется в описании. Таким образом, вы и вопросы задаете, и они зачитываются в первую очередь, да еще и проектом в нашем помогаете. Вот теперь мы можем начать.
2: Да, итак, первый вопрос от зрителя Александр Радсолар. Радсолар. Что, если все теории верны в разной степени?
3: Ну, разная степень – это более широкое понятие. Равная степень, она тоже сюда подходит. И на самом деле довольно часто возникает такая мысль, что мы пытаемся наши объяснения не только темного вещества, но и каких-то других явлений разделить на какие-то группы. То есть вот у нас одна теория образования планет, другая теория образования планет. Одна теория образования звезд, другая теория образования звезд. И мы пытаемся из этих теорий выделить какую-то предпочтительную. Но, конечно, природа совершенно вправе использовать оба пути или использовать гораздо большее количество путей. То есть, строго говоря, когда мы пытаемся ответить на вопрос о природе какого-то явления, довольно часто мы пытаемся найти скорее приоритетное объяснение, а не единственное. И также и говоря о темном веществе, конечно, мы не можем утверждать, что разные объяснения не могут присутствовать в той или иной степени, но все-таки, наверное, одно из них будет каким-то доминирующим, и именно на поиски этого доминирующего объяснения направлены усилия. Но, конечно, повторюсь, да, могут быть верными больше одного объяснения.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Игоря Малина. Спасибо, за меня крайне актуально. Но хотелось бы узнать по первому мифу, а насколько мы уверены в нашей теории звездной эволюции? Просто еще недавно никто про коричневые и черные карлики вообще не говорил. И, как я понимаю, мы только начинаем эти объекты рассматривать в наши телескопы.
3: На самом деле, конечно, это не совсем так. И о коричневых карликах, о возможности их существования люди заговорили еще в начале 60-х годов. То есть это довольно давнее пророчество. И тут на самом деле есть интересная такая терминологическая коллизия, потому что те объекты, которые мы раньше сейчас называем коричневыми карликами, или есть еще такое эстетское направление называть их бурыми карликами, вот они изначально назывались черными карликами. Потом их переименовали в коричневые, а черные карлики отдали другому виду объектов. Так вот, представление о коричневых карликах — это довольно старое представление, и обнаружили их тоже, в общем-то, уже довольно давно. Это произошло в середине 90-х годов, в 94-95 году. То есть это объекты давно предсказанные и уже давно изучаемые. С черными карликами ситуация немножко более сложная, потому что это, предположительно, объекты, в которые потом, по мере остывания, превращаются белые карлики. И если белые карлики мы умеем наблюдать, коричневые карлики мы умеем наблюдать, с черными карликами существенно сложнее, но и для них, для таких уже совершенно не светящихся практически объектов, обладающих массой, тоже есть методы регистрации. Это метод гравитационного микролинзирования. Так что, говоря об этих объектах, я могу уверенно сказать, что, во-первых, они и наблюдаются, и теоретически предсказаны уже давно. Что же касаемо теории звездной эволюции, конечно, в условиях, когда у нас нет возможности проводить какие-то прямые измерения, проводить уж тем более прямые эксперименты, можно думать о том, что у нас всегда остается какая-то неопределенность в наших представлениях. Но вот к теории звездной эволюции это, скорее всего, относится в минимальной степени, потому что теория звездной эволюции подтверждена колоссальным объемом очень разнообразных наблюдательных данных. То есть это не то, что вот мы с чего все начиналось, просто смотрим на Солнце и пытаемся понять, почему оно светит. На самом деле теперь, благодаря этой теории, мы в состоянии предсказывать, как эволюционируют звезды разных масс, во что они превращаются, как происходит переход с одного эволюционного этапа на другой, как эволюционируют группы звезд. И все это очень хорошо согласуется с наблюдениями. То есть да, конечно, мы не ныряли в недра Солнца, мы не видели, как там происходят термоядерные реакции, но косвенных доказательств такое огромное количество, и они настолько хорошо стыкуются друг с другом, что сомнений в теории звездной эволюции практически нет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задает рыцарь атеизма. О как? Как могут выглядеть потенциально возможные черные дыры из темного вещества? И как выглядит со стороны падения такого вещества на дыру?
3: Черные дыры не состоят из ничего, в том числе не состоят они из темного вещества. То есть черная дыра — это такое крайнее, чрезвычайное состояние материи, в котором уже отсутствует разделение на барионное вещество, не барионное вещество, темное вещество, светлое вещество. И поэтому говорить о черных дырах из темного вещества, к сожалению, нельзя. Как будет выглядеть падение темного вещества на черную дыру? Беда в том, что никак. То есть в этом одно из кардинальных свойств темного вещества — это его невзаимодействие с излучением. Среди прочего, это означает, что оно само не является, ну, за какими-то там редкими исключениями, о которых мы, может быть, еще поговорим, оно не является мощным источником излучения, так что мы не можем видеть то, что с ним происходит. В частности, мы не можем видеть, как оно падает в черную дыру.
1: Спасибо большое. Также спасибо говорим тем, кто нас поддерживает. Уже в течение стрима вот Имир Ач сказал спасибо и поддерживает. И Роман Хамадуллин также с донатом задает следующий вопрос. Какой по знаку заряд у нашей Земли? Где узнать, как определили?
3: Я рискну предположить, что заряд Земли не сильно отличается от нуля. Но дальше я, к стыду своему, умолкну, потому что это вопрос геофизический, и я, боюсь, совершенно некомпетентен в этом.
2: Спасибо. Вопрос, скорее, не вопрос, да, а, так сказать, благодарность Александру Удовику, хотим сказать, за то, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео», перешел на уровень лаборант. А Серж Любомудров, наш постоянный зритель, да, спрашивает: «Я слишком туп». А, это он не спрашивает. Он говорит: «Я слишком туп, чтобы задавать Дмитрию вопросы. Серж, вы слишком самокритичны к себе, но слушать его все равно всегда интересно». Ну, тут бесспорно. Не буду спорить. И вопрос еще одного нашего постоянного зрителя. Спасибо. «Power of Idiocy». Дмитрий, добрый вечер. Расскажите, какие есть новости по поводу расхождения между ускорением расширения Вселенной, которое обнаружил Адам Рис, и тем, что определили ранее по реликтовому излучению.
3: Ну, насколько я могу судить, пока проблема остается, но вот буквально сегодня на глаза попалась статья о том, что вроде бы как намечается какой-то путь к тому, чтобы это противоречие разрешить, но, к сожалению, пока я ее еще прочитать не успел. Но, тем не менее, в ней говорится о путях к разрешению этого противоречия, а не о его разрешении. То есть, да, тут проблема существует.
2: Спасибо. Спасибо. И вопрос от Алексея Кравцова. Такое ощущение, что лектор часть вопросов не понял, а ответы на них были бы очень интересно узнать. Может, пересмотрит видео и здесь ответит. Я, например, первый раз слышу про бозонную звезду, и было бы интересно узнать, какие еще звезды придумали люди.
3: Да, спасибо за напоминание. И я опять скажу про некую терминологическую путаницу. Даже не путаницу, а такую присущую астрономам легкость в использовании терминов. Вот термин «звезда» на самом деле используется очень широко, и когда мы просто без комментариев говорим «звезда», мы представляем себе что-то наподобие Солнца. То есть это вот гигантский плазменный шар, в недрах которого происходят термоядерные реакции, он из-за этого светится, и вот это то, что мы наблюдаем на звездном небе. Но по причине крайне легкомысленного отношения к терминологии астрономы звездами называют еще много чего, и можно сказать, все, что не попадя. И, например, очень широко известный термин «нейтронная звезда» — это, скажем так, неразрывное словосочетание. Нейтронная звезда звездой в общепринятом понимании этого слова не является. И бозонные звезды — это, в общем, продолжение той же самой тенденции называть звездами, ну, все, что в голову взбредет. И идея здесь состоит в следующем. То есть вот у нас есть звезды, обычные звезды. Это объекты, которые находятся в состоянии гидростатического равновесия, и в них сжимающее действие гравитации уравновешивается тепловым давлением, а тепловое давление возникает из-за высокой температуры, а высокая температура возникает из-за термоядерных реакций. Но на самом деле возможны другие состояния, устойчивые состояния. Одно из этих состояний – это белый карлик. Это уже как бы не звезда, это звездный остаток, который удерживается от сжатия давлением вырожденного электронного газа. Следующее устойчивое состояние – это нейтронная звезда. Это объект, который удерживается от сжатия давлением вырожденного нейтронного газа. Но дальше начинаются какие-то еще более экзотические вещи. Так, есть предположение, что в некоторых нейтронных звездах реально может происходить дальнейшее разрушение материи, и там уже эти звезды являются кварковыми, а не нейтронными. А следующий, ну, такой мыслительный эксперимент состоит в том, что на самом деле вы можете составить такие равновесные конфигурации, ну, не так, чтобы вообще из всего, но еще из много чего. И один из вариантов — это звезды бозонные. То есть вот те звезды, о которых мы говорим обычно, это звезды, которые состоят из фермионов. Но точно так же можно себе представить сгустки, некие компактные объекты, существенно более компактные, которые состоят из бозонов. То есть вот теоретически такая конструкция возможна. И о бозонных звездах говорили и раньше, как о кандидатах в темное вещество. Последнее время тоже разговор о них так немножко активизировался в связи с наблюдениями гравитационно-волновых источников, которые оказались для черных дыр как-то, ну, вот немножко слишком массивными, неожиданно массивными. Ну и вот тоже совсем недавно появилась работа о том, что, а может быть, это не черные дыры сливаются, когда мы наблюдаем гравитационные волны, а сливаются бозонные звезды, про которые мы не знаем вообще ничего. Ну и поэтому, в принципе, нет никаких оснований полагать, что у них не может быть таких масс. Проблема бозонных звезд состоит в том, что бозоны, из которых их можно составить, еще не открыты. Но если говорить о темном веществе, то это небольшой грех. Частицы, из которых может состоять темное вещество, тоже еще не открыты. То есть, в общем, тут это не особая проблема. Но вот проблема состоит в том, чтобы понять, откуда бы они могли появиться. То есть, если о черных дырах у нас какие-никакие представления есть, как они могут образоваться, откуда могут взяться бозонные звезды, это вопрос существенно более туманный. А в условиях недостатка информации, который в астрономии, как правило, очень существенный, мы вынуждены отвечать практически всегда не только на вопрос, что это, но и на вопрос, откуда это взялось. И если мы на этот вопрос не можем ответить, то и вопрос, что это, становится, ну, как бы менее важным. Но теоретических препятствий к существованию компактных объектов, состоящих из бозонов, нет.
1: Спасибо.
3: Следующий вопрос. Соответственно, как некие ненаблюдаемые массивные объекты, они могут быть составной частью темного вещества.
1: Понятно. Спасибо. Лида Д. спрашивает. А насчет того, что в результате расширения Вселенной небо будет темным, это правда или фейк?
3: Это теоретическое предсказание. То есть у нас Вселенная расширяется, и постепенно в рамках определенных моделей светящиеся объекты выходят за пределы горизонта наблюдаемой Вселенной. И это произойдет не завтра и не через год. Но вот когда-то, очень и очень не скоро, да, мы окажемся в ситуации, когда у нас Вселенная расширилась настолько, что не доходит до нас излучение от других объектов. Но я бы сказал тут словами великого поэта Некрасова: жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе, так что это небольшая проблема.
1: Не переживайте, Лида, все будет хорошо.
2: Так, мы поздравили, кстати, зрителей с днем НЛО.
1: О, не точно, сегодня же день НЛО.
2: Ну,
1: вчера. С праздничком, да, с прошедшим вас праздничком. Наливайте желтый.
2: Я почему... Да, все. Почему я про это вспомнил? Потому что выступление Дмитрия Вибе про НЛО у нас, по-моему, одно из самых популярных видео на канале.
1: И один из самых популярных по скриптумов тоже, собственно говоря, по этой теме. Так что наливайте там себе зеленой жижи или чего-чего там пьют инопланетяне. Вот, садитесь в тарелку и включайте наш канал. Окей, погнали дальше. Курилов Владимир спрашивает, ну, вернее, сначала он говорит, есть ощущение, что когда у современных астрофизиков что-то не сходится, они либо добавляют очередную темную, в кавычках, сущность, либо очередную загадочную, в кавычках, необнаружимую частицу, либо вообще дополнительное измерение. Не кажется ли вам, что это тупиковый путь?
3: Ну, на самом деле, это, в общем, довольно стандартный путь научных исследований. И элементарные частицы, в общем, некоторые в обиход вводились именно таким же образом, когда что-то с чем-то не сходилось, и предполагалось, что, может быть, у нас есть дополнительная элементарная частица, которая эту несходимость объясняет. То есть это совершенно нормальный путь, совершенно стандартный, и в нем нет никакой тупиковости при условии, что мы это делаем сознательно. То есть вот действительно у нас не сходятся, ну, скажем, кривые вращения спиральных галактик не сходятся с тем, что было бы, если бы в них существовало только светлое вещество. И мы говорим, ну, наверное, есть еще вещество темное. Это было бы плохо и неправильно, если бы на этом все заканчивалось. Если бы мы сказали, а, есть темное вещество, все, поехали дальше. Мы же этого не говорим, мы признаем, что это гипотетическое объяснение, что темного вещества никто не видел, что возможны ошибки в наблюдениях, что возможны какие-то альтернативные объяснения. Эти альтернативные объяснения прорабатываются. Никого не устраивает, что это вещество необнаружимое. Люди постоянно ищут способы его обнаружить. И пока оно не обнаружено, ну вот какой-то осадочек остается. То есть это все признается, это все исследуется, рассматривается, и никто не возводит темное вещество в абсолюты. Даже вот если посмотреть статьи обзорные, то никогда там не будет написано о том, что темное вещество обнаружено. Самые уверенные люди пишут, практически не вызывает сомнений. Не вызывает, но все-таки практически. А есть люди, которые очень сильно сомневаются и работают в направлении поиска других объяснений или в направлении выявления проблем гипотезы о темном веществе. Главное, чтобы работа не останавливалась.
1: Спасибо.
2: Вопрос от зрителя Dancom77. Есть ли темная материя в вашей комнате? Что случится, если ее вдруг удалить? Можно ли будет и как можно будет использовать этот объем темной материи в народном хозяйстве?
3: Темная материя, ну, давайте говорить о каких-то наиболее распространенных объяснениях этого феномена. Частицы темного вещества, да, в этой комнате присутствуют. Если их удалить, ничего не произойдет. И в этом проблема. Если бы наличие или отсутствие частиц темного вещества приводило к каким-то зримым последствиям, ну, мы бы их уже давно обнаружили. В том беда, что вот на таких, особенно на таких маленьких масштабах, ну, ничего от темного вещества не зависит. Можно не только удалить, можно даже добавить в 10 раз больше, и все равно ничего не произойдет. Ну и, соответственно, перспективы использования в народном хозяйстве на таких малых масштабах весьма и весьма тусклые. Можно надеяться на то, что когда-нибудь мы начнем осваивать большие пространственные масштабы, и в этом случае уже темное вещество станет каким-то полезным ископаемым. Но в моей комнате с ним все в порядке.
2: Вопрос от Стринги Меланж. Как соотносятся последние данные о вращении больших структур филаментов с данными о темном веществе? Спасибо.
3: Я боюсь, не совсем понял вопрос. Я объясню, почему. Слово «филамент» оно тоже такое довольно многозначное, и поэтому нужно было бы разделить, о каких филаментах идет речь. Но я подозреваю, то тут тоже все замечательно, потому что когда мы говорим о вращении дисковых галактик, у нас есть возможность исследовать зависимость этого вращения от расстояния до центра галактики. Именно из этих исследований вылезают противоречия. Я боюсь, что с филаментами пока у нас возможности получения такой детальной информации нет.
1: Угу. Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Марии.
1: Угу.
2: Постоянно смущает мысль веры ученых в случайность. Если случайно то, что за пределами нашей галактики темной материи больше, чем в нашей галактике, то случайно и то, что в нашей галактике меньше темной материи, чем за ее пределами. Тогда что нам даст изучение темной материи, если она такая случайная? Какой смысл тратить деньги на ее исследование?
3: Я, наверное, немножко поясню, о чем идет речь. Дело в том, что мы пока не очень хорошо представляем себе, как распределено темное вещество в нашей галактике, например, потому что наблюдать его очень сложно и выяснять какие-то закономерности в его распределении тоже довольно сложно. И некоторое время назад появилась работа, согласно которой распределение темного вещества неоднородно, в нем есть какие-то более плотные участки, в нем есть какие-то менее плотные участки. И мы, может быть, случайно сейчас находимся в области невысокой плотности темного вещества. То есть вот есть большая Вселенная, в ней много темного вещества, но нам вот так повезло, что мы оказались в какой-то каверне. И поэтому наши поиски частиц темного вещества на Земле могут оказаться безрезультатными. И с этой точки зрения отсутствие доказательств существования частиц темного вещества вообще ничего не значит. И вопрос о том, насколько вообще мы имеем право полагаться на такие объяснения в выработке наших теорий, потому что очень удобно. Да, вот искали темное вещество, не нашли. Что это значит? Это значит, что его нет? Да нет, это просто означает, что мы случайно оказались в какой-то каверне. В общем, все довольны, все счастливы, результат получен, деньги потрачены, но действительно как-то выглядит некрасиво. Конечно, на самом деле на такую случайность никто серьезно не полагается. И подобные объяснения — это объяснения, которые должны в последнюю очередь выдвигаться. Но, тем не менее, такую возможность нужно тоже учитывать. У меня вот все время в голове такая аналогия, что вот мы вышли в поле, аристократические дети впервые в жизни приехали в деревню, вышли в поле, встретили там однорогую корову. И вот они ее исследуют, они строят теорию однорогих коров. А потом оказывается, что они случайно, просто случайно сначала встретили однорогую корову. И теорию нужно было разрабатывать совсем другую. Вот эту возможность тоже нужно иметь в виду. И желательно накапливать сначала статистику, собирать данные о многих объектах, о многих участках Вселенной, а потом уже делать какие-то выводы.
1: Спасибо. Благодарим Арсена Бармина за донат и его вопрос. Каких открытий ждете от телескопа Джеймса Уэбба, когда он полетит?
3: Ой.
1: Когда он полетит?
3: Боюсь, должен он полететь осенью этого года. Но понятно, что у него и раньше-то были большие проблемы. А сейчас в связи с пандемической ситуацией эти проблемы только усугубились. И хотя вот это сокращение, оно означает James Webb Space Telescope, но сами американцы, например, американские астрономы его расшифровывают как Just Wait Some Time. Просто немного подождите. Очень сложный инструмент, очень много всего нового было придумано для того, чтобы его довести до состояния готовности к запуску. И, конечно, это очень сложная задача. Там будет раскрывающееся зеркало. Но мои ожидания, связанные с этим телескопом, они не имеют отношения к темному веществу. По своей основной специальности я занимаюсь физикой межзвездной среды, и, конечно, это будет очень важный телескоп для исследования свойств космической пыли. Он будет проводить наблюдения в инфракрасном диапазоне, и там много запланировано наблюдений пыли, органических частиц. И мы, конечно, с нетерпением ожидаем этого события, уже сами пытаемся планировать какие-то возможные на нем наблюдения. Но пока, вот, как говорится, держим пальцы скрещенными, пусть он полетит. А потом уже посмотрим.
1: Спасибо. И Джон Ведо пишет следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, про радиационные пояса. Магнитное поле Земли удерживает протоны и электроны, а нейтроны, к счастью, за время полета распадаются?
3: Да что ж такое? Как говорил Остап Бендер, к пожарной охране, которую я в данный момент представляю, это не имеет прямого отношения. Друзья мои, ну, нужно про магнитное поле Земли, про радиационные пояса спрашивать специалистов по околоземному пространству. Я, конечно, знаю о существовании радиационных поясов. Я знаю, что они окружают Землю, что они играют важную роль во взаимодействии земного магнитного поля с солнечным ветром. Но, честное слово, спросите у настоящих экспертов.
1: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо. Это вопрос от Вадима Александровича. Здравствуйте. Как вы считаете, есть ли предел, после которого энергия после слияния ЧД, черной дыры, видимо, и НЗ, НЗ это чего?
3: Нейтронной
2: звезды, уже прорывает нашу Вселенную или влияет на ее свойства? И возможно ли это вообще?
3: Вот понимаете, для того, чтобы зафиксировать признаки слияния черной дыры и черной дыры, или черной дыры и нейтронной звезды, или нейтронной звезды и другой нейтронной звезды, нам приходится строить на Земле сложнейшее, дико чувствительное оборудование и очень дорогостоящее оборудование. О каком прорыве Вселенной может идти речь, если этой энергии еле-еле хватает на то, чтобы раскачивать там какие-то зеркала в наших вот этих чувствительных детекторах, LIGO и других? Это очень-очень низкоэнергетические события. Иначе бы они Вселенную давно уже прорвали бы, все началось бы заново.
2: Вопрос от Арсена Барримана. Если бы мы жили на нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад, это бы улучшило наше понимание Вселенной или ухудшило?
3: Вот я просто сразу, не глядя, записываю это в лучшие вопросы.
1: Мне тоже нравится.
3: Просто кайф. На нашем уровне развития не сейчас, а 2 миллиарда лет назад. На самом деле, наверное, это бы кардинально ситуацию не изменило, потому что последние 2 миллиарда лет, по крайней мере, наша галактика развивается довольно-таки плавно. У нас есть возможность заглянуть в ее прошлое, ну, например, сопоставить, как варьировался за это время с тем звездообразование в нашей галактике. Не варьировался существенно, во Вселенной существенно не варьировался. Мысль очень интересная, но 2 миллиарда лет мало. Даже в Солнечной системе уже все события закончились к этому времени, и мы даже про Солнечную систему так особо ничего нового не узнали бы. А вот если бы мы появились 4 миллиарда лет назад, тут в Солнечной системе было бы жутко интересно. Вот. Ну а во Вселенной, наверное, ну, нужно отъезжать куда-то миллиардов на 7, на 8. Но вопрос очень красивый. Спасибо.
1: Спасибо. И говорим спасибо также Софии К, которая стала спонсором канала «Лаборатория ночных видео» и перешла на уровень стажер. Спасибо, София. И я надеюсь, что вы помните, что вы выиграли футболку за лучший вопрос на предыдущем стриме. Так, и Евгений Герасименко задает следующий вопрос. Может ли темная материя в аттракторах связана видимо, быть, с темной энергией. Я представляю это так. На натянутую резину положить тяжелый шар. Растяжение – это расширение пространства, то есть темная энергия.
3: Так, ну я боюсь, что я, может быть, не совсем понял вопрос, но насколько я его понял, ответ нет. Потому что все-таки темная энергия и темная материя – это материи, в таком философском смысле этого слова, разные. Они действуют по-разному, и я думаю, что вот то искривление гравитационного поля, которое связано с большой массой, в том числе, например, с массой темного вещества, оно выглядит совершенно не так, как выглядит расширение Вселенной, которое, ну, начнем с того, что оно не локально, оно везде. Вот мы смотрим в разные стороны, не только в стороны аттракторов, мы везде видим одно и то же.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Хорошо. Да, и вопрос от Power of Idiocy. Правда ли Бетельгейзе похожа формой на большую малину или морожку?
3: Вот хочется нам там увидеть что-то такое, что мы видим и на Земле. Тут, видимо, речь идет о том, что когда мы смотрим на Бетельгейзе, а Бетельгейзе — это одна из очень немногих звезд, которые мы можем наблюдать как протяженные объекты. И, соответственно, видеть форму этих объектов. И вот когда мы смотрим на Бетельгейзе, мы видим, что у нее вроде как форма не сферическая, не сферически симметричная, а действительно она какая-то вот такая, там, с какими-то выпуклостями, с какими-то впадинами. Это, скорее всего, связано с конвективной структурой во внешних слоях Бетельгейзе. Да, она не сферически симметрична, но уж на какую конкретно ягоду она похожа, я бы, наверное, поостерегся говорить. Какие там были опции? Морожка.
1: Морожка и малина.
2: Малина.
3: Да, может быть, почему нет?
1: Спасибо.
2: Вопрос от Тимура Воронкова. Если расширение Вселенной – это растягивание тканей пространства, а не просто разбегание галактик в пространстве, то почему не разбегаются гравитационно связанные объекты, галактики и звезды? Разве растягивание тканей пространства не должно игнорировать гравитацию?
3: Нет, не должно. У нас как бы Вселенная едина, и в ней все силы действуют везде. И, в общем, ни одна сила не может другую силу игнорировать. И на самом деле ответ содержится в самом вопросе. Гравитационно связанные объекты не участвуют в расширении, потому что они гравитационно связаны. И на самом деле тут довольно часто задают еще более локальные вопросы, почему нас не разрывает. Потому что есть силы более мощные, чем расширение Вселенной, чем растяжение вот этой ткани пространства. И это и гравитация на определенных пространственных масштабах, и электромагнитные взаимодействия на определенных пространственных масштабах. На этих масштабах их расширение Вселенной побороть не может.
1: Спасибо. И наш постоянный зритель Power of Idiocy и стал еще и постоянным помощником, скажем так, и стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Спасибо огромное. На уровень стажера он перешел. Благодарим. Антон Сверчков пишет, а почему мы уверены, что темная материя – это не межзвездные кометы, астероиды, планеты? Мы ведь даже массу облака Оорта не знаем.
3: Это вопрос, конечно, совершенно справедливый, но здесь нужно, наверное, начать вот с чего. Мы знаем примерную массу темного вещества в нашей галактике. Мы ее знаем, потому что, во-первых, нам нужно объяснить кривую вращения нашей галактики. Оценить эту массу мы можем, отслеживая движение галактик-спутников. То есть мы знаем, что масса, полная масса Млечного Пути нашей галактики примерно 10 в 12 масс Солнца. И чего бы это ни было, мы должны набрать вот столько. То есть нам, если мы хотим объяснить темное вещество астероидами или еще какими-то подобными объектами, мы не просто должны их получить, мы должны их получить 10 в 12 степени масс Солнца. Конечно, в межзвездном пространстве все эти тела летают, мы знаем уже в последние годы через Солнечную систему, пролетел астероид, пролетела комета, и понятно, что это не единственные объекты в галактике, их много, но может ли их быть 10 в 12 степени масс Солнца? В текущей парадигме нет, потому что астероид — это камень, а камень — это тяжелый элемент. Да, то есть вот то, что мы знаем об астероидах, об их химическом составе — это кремний, это углерод, это кислород, магний, железо. Это элементы, которых во Вселенной очень мало. И они имеют крайне незначительное содержание относительно основного химического элемента во Вселенной — водорода. И если мы допускаем существование в нашей галактике 10 в 12 степени масс Солнца, допустим, кремния, мы должны допустить одновременно существование на два порядка большего количества водорода, которого мы не видим. Ну и вот другие объяснения, другие варианты возражений против этого предположения, они все звучат примерно вот так. Это то, о чем я говорил в начале. Хорошо, пусть это астероиды. Откуда они взялись в таком количестве? Не умеем отвечать на этот вопрос. Значит, и в принципе рассматривать это предположение особого смысла нет. На самом деле, в одном из откликов на мою лекцию было сказано, что это объяснение справедливо только в том случае, если у нас Вселенная одноразовая, и на самом деле, если рассматривать модели циклических Вселенных, то можно предусмотреть возможность накопления вот такого вещества с предыдущих этапов. Но мне кажется, что здесь мы можем вступить в то противоречие, с которым сталкивались ученые в XIX веке, когда им нужно было объяснить существование бесконечной по времени Вселенной. Если Вселенная пульсирует, если процесс накопления тяжелых элементов продолжается бесконечно долго, почему их не бесконечно много?

0: те объяснения, это все-таки газ. Потому что газ мы умеем наблюдать тоже далеко не во всех его проявлениях. И ну вот у нас есть такое коварное свойство Вселенной, что мы не имеем возможности наблюдать самую распространенную молекулу. А самая распространенная молекула – это молекулярный водород, H2. И вот теоретически водорода-то мы можем навоображать сколько угодно, потому что он, вот по крайней мере, в молекулярной своей форме невидим. И, ну, в принципе, можно себе представить, что, что он есть. Он есть, он невидим. Почему не представить, что его 10 в 12 степени масс Солнца? Есть несколько возражений против этого. Одно из этих возражений состоит в том, что опять водород у нас никогда не существует сам по себе. Он перемешан с более тяжелыми элементами, а вот эти более тяжелые элементы мы наблюдать умеем в самых разных обстоятельствах. И представить себе, что у нас в ГАЛО есть газ, и в этом газе по каким-то причинам разошлись в разные стороны водород и тяжелые элементы, нам очень сложно. Они должны быть перемешаны. Можно опять что-то из головы придумать, почему они не перемешаны, но это опять будет гораздо сложнее, чем все альтернативные объяснения. И мы действительно знаем о том, что у нас в окрестностях галактики есть газ, его довольно много, но его... ту его части, которую мы реально наблюдаем, оказывается мало для того, чтобы он мог быть темным веществом. Оцениваем его массу мы, в случае молекулярного водорода это наблюдение примесных элементов, в случае ионизованного водорода это, ну не очень горячего ионизованного водорода, это наблюдение линии H-альфа водородной, в случае очень горячего газа это наблюдение в рентгене. Ну и вот есть в этой последовательности такое более темное место. Это так называемый теплогорячий газ, который излучает в ультрафиолетовом диапазоне. А в ультрафиолетовом диапазоне у нас наблюдения по ряду причин очень сложны. И высказывались одно время предположения, что вот этот теплогорячий газ, который мы не видим, вот не он ли является тем самым темным веществом, но сейчас его наблюдать понемножку мы начинаем, и его очень мало. Его сильно не хватает для того, чтобы объяснить темное вещество. То есть еще раз повторюсь, можно что-то придумать такое, что его на самом деле водорода в разных формах очень много, и мы его... по каким-то причинам не видим, но эти причины будут очень искусственными.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И, наконец, вопрос про жизнь на Титане от Генриха Куца. Да. Вот зрители, я думаю, уже замерли в ожидании. Жизнь на Титане нашли. Как прокомментируете? Фейк ли?
0: Мы ее нашли.
2: Ну, обнадежьте, так сказать, зрителей.
0: Нет, не нашли. Фейк.
2: Эх.
0: Абсолютно не понимаю, о чем речь, но вот со временем я обнаруживаю в себе способность комментировать новости, не читая их.
2: Понятно. Ну, ученые скрывают.
1: Не читая, да. Так, Алексей Алексеев следующий вопрос задает. Сколько уже про эту материю пересмотрел, одного не понимаю. Как от наблюдаемых эффектов гравитации перескакивают к некоему веществу, новая сущность? Что бы сказал Оккам со своей бритвой?
0: Тут я тоже не очень понимаю, а как не перескочить к веществу? То есть если мы говорим, что это гравитация, значит, должен быть у этой гравитации какой-то носитель. Если мы говорим, что это МОНТ, например, то есть несколько подкорректированные ньютоновские законы, то это уже не совсем гравитация. То есть если мы остаемся в рамках представления гравитации, в рамках закона всемирного тяготения,

0: нам нужен какой-то материальный носитель. Вот, собственно, так мы и к нему и переходим. Ну, вот что говорить о природе этого носителя, о некоем веществе, и что бы тут сказал Оккам, ну вот я уже говорил об этом, что объяснить какими-то известными нам видами вещества не получается. И в общем и целом причина состоит в том, что привычное нам барионное вещество, оно встроено, даже если оно очень нелегко наблюдается, оно встроено в самые разнообразные процессы. И мы, пытаясь встроить темное вещество в виде барионов в известные нам процессы, сталкиваемся с большими противоречиями. То есть, вот я на лекции говорил, никаких теоретических запретов на то, что темное вещество — это чайники Рассела, нет. При условии, что нам удается встроить их в общую картину эволюции Вселенной. А это сделать очень нелегко. Так что я думаю, что Оккам, ну, наверное, все-таки не стал бы возражать.
1: Спасибо большое. Перед следующим вопросом предлагаю несколько объявлений. Мы уже больше часа работаем. Пора бы дать немножечко отдохнуть Дмитрию, ну и, соответственно, нам рассказать вам о том, что мы благодарим тех, кто ставит лайки этому видео. У нас сейчас 640 примерно человек находится в прямом эфире. Спасибо вам, что смотрите. И отдельно спасибо тем, кто смотрит эту запись и дошел до этого момента и продолжает смотреть. Вообще, досмотреть видео полезно для проекта. Знаете это. Смотрите видео до конца. Ну и, конечно, было бы неплохо, если бы вы подписались. Если вы не почему-то не подписались, то напишите, по какой причине вы этого еще не сделали. Если вы регулярно смотрите наши видео, я замечаю такую статистику. Сделайте это, но если вы не хотите пропустить наши дальнейшие лекции, есть колокольчик, нажимайте на него, ну и, соответственно, выбирайте там пункт меню «Все», чтобы вот подобные стримы или видео, которые вновь появляются на наших каналах, не пропустить. А видео чуть-чуть позже расскажет Александр. А я лишь напомню о том, что если вы хотите поддержать конкретный данный стрим, имеется ссылочка в описании, имеется суперчат. Используйте эти два ресурса для того, чтобы свои вопросы задавать. И эти вопросы, собственно говоря, в первую очередь и будут задаваться. Ну и также в наших проектах есть и спонсирование на YouTube, и, соответственно, Patreon. Спасибо вам огромное за такую поддержку.
2: Да, спасибо, друзья. А я расскажу о том, что нас ждет. Какая трансляция будет в среду, 7 июля, я вам пока что не скажу. Это секрет, но скоро вы об этом узнаете, если будете следить за новостями. А в четверг, 8 июля, 19:00 на канале Антропогенез, появится первый доклад форума «Ученые против мифов» 15 уже. И это доклад Юрия Псиволапа, доктора медицинских наук, можно сказать, уже нашего постоянного докладчика, профессора кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И доклад назывался «Женский алкоголизм неизлечим, полезная умеренная доза и другие спорные представления об алкогольной зависимости». Не пропустите этот важный, актуальный, полезный доклад. Он будет в четверг. Собственно, из анонсов это пока все. И мы сейчас, наверное, вернемся
1: Нет, вопросы. Еще один анонс я обязательно сделаю. В понедельник на канале «Лаборатория научных видео» мы вместе с Сашей Панчиным обязательно проговорим про вакцинацию, про ковид, имейте в виду. Вообще трансляция будет на двух каналах. Если вы подписаны на Александра Панчина, там тоже можно посмотреть. Но вообще-то было бы неплохо подписаться на оба канала. У Саши интересной всегда информации. Ну, а у нас, я надеюсь, что вы и так подписаны, на самом деле. Если нет, опять же, спасибо вам, что подписываетесь в данный момент.
2: Да,
1: ну, теперь-то возвращаемся.
2: Возвращаемся к вопросам. И вопрос от Тимура Воронкова. Вы расстроитесь, если темное вещество и правда окажется молекулярным водородом?
0: Абсолютно не расстроюсь, потому что вообще моя основная специальность — это астрохимия и молекулярный водород. Это мой родной братик. Мне будет очень приятно знать, что его в Вселенной гораздо больше, чем считалось до этого. И я думаю, что на самом деле никто особо не расстроится, потому что, ну, молекулярный водород, ну, замечательно.
1: Спасибо.
0: Существует такая легенда, такой тоже миф, что вот если какое-то предположение не оправдывается, то авторов этого предположения лишают чинов, званий, ломают шпагу у них над головой. Нет, наука состоит из большого количества ошибок и неверных предположений, это совершенно нормально. Если окажется, что кто-то ошибался, ну, бывает и такое.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И еще один вопрос от Тимура Воронкова. А темное вещество квантуется или мы не знаем?
0: Если это элементарные частицы, то, вероятно, квантуется. Вопрос, опять же, в том, что мы не знаем, что это такое. Вот, и, ну, вот теоретически не исключено, например, что это молекулярный водород. Вот я не знаю, как правильно сказать, молекулярный водород квантуется или нет. Первичные черные дыры квантуются или нет. Не исключено, но нельзя ответить на этот вопрос в отношении вещества, природа которого пока неизвестна. Это, строго говоря, в общем, неизвестно, существует ли оно, потому что альтернативные объяснения тоже есть.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает человек по имени Алекс Систем. Наверное, Систем – это фамилия. Сможет ли наука прийти к осознанию собственной несостоятельности в вопросах познания черных дыр в космосе и микромире?
0: Вот. Вы знаете, это вопрос, конечно, серьезный и очень глубокий. Но, как многие глубокие вопросы, он содержит в себе несколько неопределенных понятий. Что такое несостоятельность в отношении... А можно вопрос вернуть? Я хочу еще раз на него посмотреть.
1: Да, конечно, он выглядит вот так.
0: Да, вот что такое несостоятельность в вопросах познания? Вот я не берусь сейчас как-то однозначно дать определение этого понятия, особенно в связи с тем, что вы-то в него вкладываете какой-то свой смысл, а я в него могу вложить какой-то свой смысл. И я, например, на ваш вопрос отвечу «нет», а вы этот ответ воспримете не в том смысле, в котором я его говорю, потому что у вас какое-то свое понятие о несостоятельности. Что конкретно имеется в виду? Что мы однажды наткнемся на стену в познании черных дыр, дальше которой не сможем двинуться. Это немножко странно. Черная дыра — это теоретически предсказанный объект. То есть это объект, который предсказывается общей теорией относительности, который является следствием уравнения общей теории относительности. Про черные дыры мы, ну, простите мне, некоторую самоуверенность, знаем все. Другое дело, что насколько это соотносится с реальной природной картиной, но это отдельный вопрос. Простите, я с уважением отношусь к вашему вопросу, но я его не понял.
1: Спасибо. Владимир Дмитриевский перешел на уровень лаборанта, а значит, он стал спонсором канала «Лаборатория ночных видео». Спасибо вам огромное, Владимир, за такую поддержку. Так, а вопрос Марии Сазоновой следующий. Немного не по теме, но все же, если бы скорость света не была пределом, по каким признакам мы могли бы это понять? Что в нашей Вселенной было бы по-другому? Что в нашей Вселенной было бы по-другому?
0: То, что скорость света является пределом, это, по всей видимости, фундаментальное свойство нашей Вселенной. И я думаю, что вот тот облик Вселенной, который мы имеем сейчас, он кардинально зависит от того, что скорость света предельна. И снятие этого предела означало бы уже какие-то совершенно другие физические свойства, и я вот так экспромтом не берусь их предсказать.
1: Спасибо.
0: Возможно, тут речь идет о гипотетическом существовании тахионов, частиц, которые движутся быстрее скорости света, но для них она тоже предельна. Так что, может быть, это просто не совсем удачно вопрос сформулирован.
2: Вопрос задает Денгес. Возможны ли плотные сгустки нейтронного вещества размером с астероид или комету?
0: Нейтронного, скорее всего, нет, потому что у нас сгустки такие есть. Это нейтронные звезды. И, в общем, мы знаем, что баланс там достигается при массе порядка 1-2 масс Солнца и размере порядка десятка километров. Собственно говоря, это оно и есть, да. Слушайте, никогда об этом не задумывался. Это и есть размеры астероидов. Да, возможно.
2: Спасибо. И вопрос от Гения4000. Когда задали вопрос, почему темная материя не кучкуется в центре галактик, Лектор ответил совсем на другой вопрос. Почему? А ведь действительно, самое логичное предположение, что если ТМ подчиняется гравитации, то должна работать в этом смысле как обычное вещество, и ускорение звезд по текущим законам должно уменьшаться с удалением от центра галактик, а ТМ может только изменить интенсивность снижения скорости, но не отменить его. Есть и второй вариант. В этом случае ТМ не будет ускорять, а станет замедлять звезды. Чем ближе к центру, тем больше ТМ, тем сильнее замедляются звезды, а крайние на их фоне движутся быстрее.
0: Ой, можно не убирать вопрос, даже вернуть к началу, потому что он такой длинный,
1: конечно,
0: что я начало уже забыл. Когда задали вопрос, почему ТМ не кучкуется, Лектор ответил совсем на другой вопрос. Я, к сожалению, уже не помню сейчас, как был задан этот вопрос и что я ответил, поэтому я могу честно ответить на него что-нибудь другое. Теоретические модели подсказывают, что ТМ кучкуется в центре галактик. Это одна из проблем вообще всей вот этой конструкции. Это проблема Каспов. То есть если мы берем численную модель эволюции темного вещества, мы действительно получаем в центре галактики, ну, фактически сингулярность. Наблюдения показывают, что сингулярности такой нет. И приходится искать дополнительные объяснения того, почему темное вещество не кучкуется в центрах галактик. Но на самом деле вот для объяснения кривых вращения это все несущественно, потому что кривые вращения зависят от распределения темного вещества на больших масштабах, а не на каких-то вот таких локальных деталях. Почему? Да, еще там была такая формулировка, что вот у нас обычное вещество кучкуется, почему не работает в этом же смысле темная материя? Ну, потому что она необычное вещество. И вот это... Вот эти слова про взаимодействие с излучением, они на самом деле очень важны. Они очень важны не только с той точки зрения, можем мы наблюдать темное вещество или нет, они важны еще именно с точки зрения отличий динамической эволюции вещества обычного и вещества темного. Возможность для обычного вещества взаимодействовать с излучением, а именно, среди прочего, это излучение генерировать, означает для него возможность сброса энергии. То есть вот у нас есть обычное вещество, оно летает с большими скоростями, но, сталкиваясь друг с другом, частицы обычного вещества могут высвечивать часть своей кинетической энергии и в результате замедляться. И вот эта их способность превращать кинетическую энергию в излучение, терять эту энергию и двигаться с меньшими скоростями — эта возможность помогает обычному веществу формировать компактные сгустки. Темное вещество такой возможности лишено. И у него возможность формирования структур единственное — это через перераспределение энергии между различными частицами вот в этом облаке. И в этом случае кучкование происходит существенно менее эффективно, и это... Ну, в частности, вот это объясняет, почему у нас звезды-то состоят и планеты из обычного вещества, а не из темного.
1: Спасибо. Лида Д. Снова с нами. И ее вопрос следующий. Слышала про теорию белых дыр. Нашли какие-нибудь доказательства их существования?
0: Нет.
1: Следующий вопрос. Евгений Васильев его задает. А почему барионные частицы не могут составлять большую часть массы, так сказать, заполнить все пространство, а звездообразование, то есть волна, которая была при взрыве Вселенной, все еще идет дальше по пространству?
0: Не понимаю этого вопроса, но повторю, что почему это не могут быть барионы? Во-первых, потому что барионы, как правило, легко наблюдаемы. Ну, может быть, не легко, но, в общем, наблюдаемы. А в тех случаях, когда мы можем себе представить какие-то ненаблюдаемые барионы, у нас возникает вопрос, откуда они взялись. Ну, это опять чайники Рассела. То есть барионы — это частицы, это вещество, которое встроено в очень обширную сеть процессов. И даже если мы в каком-то случае не можем их наблюдать непосредственно, у нас всегда есть возможность оценить их количество по каким-то косвенным признакам. И всегда это количество сильно меньше того, что требуется для темного вещества. Но есть на самом деле еще одна причина. И эта причина — это такой третий заход к природе темного вещества. Вот один заход — это, ну, скажем так, гравитация, это кривые вращения дисковых галактик, это движение галактик в скоплениях галактик. Второй подход — это физика элементарных частиц, но есть еще третий. Три составных части должно быть, да? Третья составная часть — это космология. Для того, чтобы у нас образовались структуры во Вселенной, а мы знаем, что во Вселенной есть структуры, значит, они должны как-то образоваться. Для того, чтобы эти структуры образовались, нужно определенное время. А барионы получили возможность формирования структур относительно поздно, только после того, как они расцепились с излучением. И если бы у нас основу структур составляли барионы, структуры просто не успели бы сформироваться. Поэтому мы приходим к выводу, что структуры сформировались на каких-то других частицах, которые не взаимодействуют с излучением. И тут опаньки, оказывается, что у нас про такие частицы уже две разных отрасли науки говорят, что есть некие частицы, которые взаимодействуют гравитационно, но не взаимодействуют с излучением. То есть все не может быть завязано на барионы. Нам обязательно нужна небарионная материя еще и для того, чтобы мы успели в нашей Вселенной сформировать структуры. Так что ну вот с барионами ну никак не получается. И ни один довод против барионов в качестве темного вещества, а доводов таких несколько.
1: Спасибо. И следующий вопрос у нас от Дмитрия Гребенникова. Звучит он так. Это не материя темная, а мы темные. Не можем понять природу этого явления. А есть возможность того, что Вселенная не расширяется, а падает в черную дыру.
0: Материя темная, потому что она не взаимодействует с излучением. То есть это ее физическое свойство. Это никак не отменяет возможной нашей темности. То есть материя может быть темной, и мы можем быть темными, но все-таки темная в данном случае — это физическая характеристика. Относительно того, что как там Вселенная падает в черную дыру, на самом деле я люблю повторять такую тоже очень свежую мысль. У нас нет никаких фактических доказательств, что небо на самом деле это хрустальный купол, что это не хрустальный купол с дырочками, через которые светит вековечный огонь, а мы это называем звездами. Вот за пределами Солнечной системы у нас только косвенные доказательства. Если нам хочется предположить, что Вселенная падает в черную дыру, пожалуйста. Но нужно просто взять и при помощи этой модели объяснить то, что мы наблюдаем. Если это получится, ну, замечательно, мы старую модель выбросим, возьмем новую. Предполагать можно все, что угодно. Но это, если хочется, чтобы это стало физикой, это нужно согласовывать с наблюдениями и экспериментами.
1: Спасибо.
2: Спасибо. И вопрос от Алексея Филипповича. Почему научное сообщество думает, что мы видим космос не через пылевые облака? Может, межзвездное пространство состоит из облаков невозможных химических соединений вроде гелий-7, водород-6, кислород-5 и т.д.?
0: Ну, давайте начнем с того, что мы видим космос через пылевые облака. Научное сообщество в курсе, хотя, может быть, оно не всегда этому радо. Вот есть такой сервис астрономических публикаций, который называется Astrophysical Data System. Очень удобная штука. Вы можете искать публикации в астрономических журналах по авторам, по ключевым словам, по заголовьям, заглавиям. И, среди прочего, там есть возможность сортировать астрономические статьи по цитируемости. То есть вы можете просто вывести статьи, список астрономических статей, по тому, насколько они востребованы астрономическим сообществом. И в этом списке среди нобелевских результатов будет очень техническая статья, которая называется, точно я не помню, но в общем распределение пыли в нашей галактике. Чисто техническая статья, которая рассказывает, как вокруг нас распределена пыль. И она находится на уровне нобелевских результатов. Вот Перлмутер, Рис, которые уже сегодня упоминались, и вот где-то между ними вот эта вот моделька. Почему? Потому что мы смотрим на космос через пылевые облака. И если мы хотим разобраться в результатах наблюдений, мы должны влияние этих облаков вычесть. И поэтому человеку приходится интересоваться пылью, если даже он близко в науке к пыли не приближается. Так что эта возможность обязательно учитывается. Без нее вообще науки не сделать. Дальше. Почему не предположить, что темное вещество состоит из каких-то невозможных химических соединений? Ну, наверное, потому что они невозможны. Здесь опять, да, гелий 7, H6, O5. На самом деле H6 рассматривается, то есть работы такие есть. Потому что, еще раз, если вы что-то ненаблюдаемое сумеете соорудить из водорода, то, в принципе, туда темное вещество можно запихать легко. Но вот опять это соединение, оно же не просто так названо невозможным. Это, представляете, это вам нужно слепить вместе 6 атомов водорода, не в лабораторных условиях при каких-то колоссальных давлениях, а практически в вакууме. У нас существуют определенные проблемы с пониманием синтеза молекулы водорода H2. А тут нужно их 6 штук вместе слепить. И опять предполагать можно все, что угодно. Хоть гелий-7, хоть кислород-14, но надо объяснить, откуда это появилось, и в случае таких мегамолекул еще и объяснить, как они выжили в вакууме такое длительное время. То есть это же не просто задача слепить 6 атомов водорода в одну структуру. Она должна существовать на космологических временах. То есть она не может просто слепиться и разлететься. Нет. Она должна существовать устойчиво. И вот с этим большие проблемы.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос от Майк Ребелскан. Правда ли, что темное вещество выбило черную дыру из центра нашей галактики, и теперь у нас нет черной дыры в центре, а только сгусток темного вещества?
0: Все просто. Еще раз повторю. Значит, теоретически в центре нашей галактики может быть сгусток темного вещества, а именно бозонная звезда. Поскольку за центром галактики мы наблюдаем довольно непродолжительное время, мы не можем уверенно утверждать, что когда-то давно эта бозонная звезда не выбила черную дыру из центра нашей галактики и теперь там засела. Но никаких свидетельств этого нет. И как раз вот по принципу Аккама это очень лишняя сущность. То есть зачем предполагать какое-то динамическое взаимодействие, если можно предположить, что там просто сразу был сгусток темного вещества? Почему нет? Неужели и такие слухи распространяются? Но это высокотехнологичный слух, это хорошо.
2: Непростой такой.
1: Да, Саш, дальше.
2: Спасибо. Угу. Да. Дальше вопрос от Валеры Т. В выступлении услышал теорию, что в нашей Солнечной системе мало темного вещества, типа пустота, и поэтому ничего не ловится. А как это соотносится с теорией, что барионное вещество скапливалось там, где темного вещества было много?
0: Это опять вопрос масштаба. То есть, когда люди говорят, что барионное вещество скапливалось там, где было много темного вещества, речь все-таки идет о масштабах галактик. А масштаб Солнечной системы — это масштаб существенно более мелкий. И на таких масштабах темное вещество не играет никакой заметной роли. Проводились исследования, может ли на какую-то долю из темного вещества состоять Солнце, может ли темное вещество каким-то образом заполнять Солнечную систему. Может быть и на Солнце, и может быть в Солнечной системе, но в количествах, которые не дают никаких наблюдаемых последствий. Еще раз повторю, если бы это было не так, мы бы уже давно что-нибудь поймали.
1: Спасибо. Денгес снова поддерживает стрим. Говорим ему спасибо. И задает вопрос. А можно ли объяснить скоростью периферийных звезд спиральных галактик не только теории темной материи, но и взаимодействие магнитного поля галактики? И какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится?
0: Нет, магнитным полем галактики объяснить это нельзя. Во-первых, звезды не заряжены в той степени, чтобы чувствовать это магнитное поле. Во-вторых, магнитное поле само очень слабое. Так что, увы, я знаю, что такие предположения тоже рассматривались, но они не проходят. Насчет идеи Амбруцумяна я даже в некотором замешательстве, потому что... Какая идея Амбруцумяна вам более всего нравится? Ну, с точки зрения теории звездообразования, конечно, главная идея Амбруцумяна — это наличие молодых распадающихся звездных ассоциаций, которая доказывает то, что процесс звездообразования в нашей галактике происходит сейчас. Это был один из ключевых доводов вообще в пользу продолжающегося звездообразования. И во всех учебниках, не только в российских, но и в зарубежных, вот эта идея Амбруцумяна упоминается в качестве такой краеугольной. Ну, дальше он ее развил в какие-то фантастические вещи. Вот. Но тут нужно понимать, что это сейчас мы понимаем, что они фантастические, а в то время, когда он их развивал, это, в общем, было другое время, другой уровень развития науки. Ну вот, да, было предположение, оно оказалось ошибочным, оно ушло в историю.
1: Спасибо. Так, Федор Сумкин спрашивает, а каков шанс, что темное вещество — это все же не частицы, а масса первичных черных дыр?
0: Ну, вы знаете, по совокупности имеющейся сейчас информации, я бы сказал, что шанс 50%. Или черные дыры, или нет.
1: Спасибо.
2: Спасибо. Вопрос задает Первый канал. Почему планеты и астероиды, вращающиеся вокруг звезд и находящиеся в межзвездном пространстве, не признаются достаточно массивными, чтобы избавить астрофизиков от потребности в темной материи? Может, пространство все-таки не прямолинейно, а создается своими источниками, как электрическое, магнитное или гравитационное поле?
0: На последний вопрос я сразу отвечаю «да». Не понял его, но совершенно согласен. Про астероиды в качестве носителей темного вещества я уже говорил. То есть это зависит от того, из чего состоят астероиды. Если это астероиды такие же, как в Солнечной системе, это тяжелые элементы, это вещество, которого не может быть в нашей галактике 10 в 12 масс Солнца. Тут опять возникает в контексте астероидов тема водорода. Потому что вот этот астероид Оумуамуа, который пролетел через Солнечную систему, демонстрировал некие особенности движения, которые заставили людей публиковать статьи о том, что этот астероид состоит из водорода. То есть это вот опять та же самая тема. Может быть, мы не можем из водорода слепить молекулу H6, но, может быть, мы из водорода можем слепить такое вот солидное тело. И опять, если это водород, этого вещества может быть сколько угодно. Ну вот расчеты показывают, что даже в таких количествах водород долго не удержать в твердом состоянии при крайне низких давлениях. То, что мы вот, говорим о создании каких-то крупных водородных агрегатов на Земле, это очень высокие давления. В космосе вакуум, и там такой летучий, самый летучий элемент, как водород, собрать в твердую каменюку, которая будет долго существовать, ну, как-то это какое-то насилие над физикой получается. Но, тем не менее, варианты такие рассматриваются, и статьи с такими предположениями публикуются. То есть это не рассматривается научным сообществом как какой-то абсолютный бред. Это некая идея, которая заслуживает опубликования, даже если она не верна.
2: Спасибо. Вопрос от Деньгэс. Может ли звезда в ранний период формирования планетарной системы выбрасывать плотные сгустки вещества, которые могли бы стать зародышами будущих планет, собирая на себя вещество околозвездной газопылевой туманности?
0: Ну, на самом деле такой механизм еще в начале 20 века был вполне равноправным механизмом формирования планетных систем. В частности, Солнечной системы высказывались предположения, что планеты сформировались из вещества, которое было из Солнца выброшено. Но сейчас даже близко такие предположения не рассматриваются, и причин тут много. И одна из них состоит в том, что вещество, выбрасываемое Солнцем и другими звездами, это вещество очень горячее. Очень горячее вещество не конденсируется, оно разлетается в разные стороны. И, собственно говоря, в случае Солнца мы это просто видим. Для того, чтобы вещество конденсировалось в плотные сгустки, оно должно быть холодным. А вот как представить себе, что из звезды выбрасывается холодный сгусток? Опять, наверное, что-то можно придумать, но это будет настолько какой-то специфический, уникальный и ад-хок, как говорят по латыни, механизм, что вот более стандартные представления, они существенно проще, логичнее, физичнее, поэтому рассматриваются они, а не какие-то вот такие экзотические механизмы.
1: Спасибо. Вопрос прислал Арсен Бариман. А какие новости про странную галактику, в которой не обнаружено темное вещество? Объяснение нашлось?
0: Ну, на самом деле, насколько я знаю, такая галактика не одна. И это, в общем-то, один из доводов в пользу того, что мы имеем дело именно с веществом. Содержание темного вещества, ну, выводимое из свойств галактик, в разных галактиках оказывается очень разным. И если мы говорим о веществе, то тут мы вольны искать причины, по которым в одной галактике этого вещества много, в другой его мало. А если вот это закон природы, как МОНД, тогда мы должны искать объяснение тому, почему он в одной галактике работает вот так, а в другой работает вот эдак, что уже выглядит не так красиво. Поэтому вот еще раз повторюсь, наличие галактик с разным относительным содержанием темного вещества — это довод в его пользу. Почему этого вещества может быть мало? Потому что, как и в случае со звездами, мы галактиками называем очень на самом деле разные системы. И у этих систем может быть разный генезис, разные происхождения. Некоторые галактики, как, например, наша галактика, образовались в результате натекания барионного вещества на затравку из темного вещества. И поэтому в нашей галактике темного вещества много. А если какие-то галактики образовались в результате динамического взаимодействия других галактик, мы можем вполне себе предположить, что при взаимодействии, условно говоря, темное вещество полетело в одну сторону, звезды полетели в другую сторону, и в результате мы получили некий звездный агрегат, в котором темного вещества практически нет. То есть тут это уже вариант динамического взаимодействия, который, в принципе, вполне реализуем. Так что тут, наверное, каких-то особых проблем-то и нет.
1: Спасибо. Алексей Борисов следующий вопрос задает. Какими параметрами должен обладать гравитационный детектор, чтобы улавливать события, происходящие с темной материей?
0: Боюсь, что никакими, потому что с темной материей никаких особых событий-то не происходит. Другое дело, что тут я не очень хорошо знаком с этой тематикой, но, по-моему, речь идет о том, что при распространении гравитационных волн через Вселенную, которая неоднородно заполнена темным веществом, на этих волнах образуется некая рябь, которую можно пытаться задетектировать, но не при помощи детекторов гравитационных волн, а наблюдая мерцание очень большого количества объектов на протяжении очень длительного времени. Но непосредственно при помощи детектора такие события зафиксировать невозможно.
2: Спасибо. Вопрос от Игоря П. Законы классической механики перестают действовать в масштабах субатомных частиц. Почему бы не предположить, что закон всемирного тяготения перестает выполняться и в космических масштабах? Небольшая поправка к формуле этого закона. И темной материи нет.
0: Вот МОНД, модифицированная ньютоновская динамика, это как раз об этом. То есть это как раз предположение о том, что мы можем внести некую поправочку в закон всемирного тяготения или во второй закон Ньютона. И действительно у нас в результате необходимость в темном веществе для объяснения кривых вращений галактик пропадет. То есть это, ну, наверное, второе по популярности объяснение вот этой проблемы кривых вращений. Очень активно разрабатываемая тема.
2: Вопрос от Алексея. Добрый вечер. А какую форму имеет Вселенная? Есть ли продолжение в этом вопросе?
0: Не знаю. То есть это уже, ну, честно говоря, выходит за пределы моих профессиональных интересов, так же, как и радиационные пояса. Прошу прощения.
1: Хорошо. Так, Эос Форос 84 задает следующий вопрос. На YouTube давно существует и копируется некий фильм, косвенно затрагивающий эту тему и подозрительно похожий на псевдонауку, а именно «Анизотропный мир» от некоего Международного фонда развития финслеровой геометрии. Можно как-то разобрать это?
0: У меня есть некий опыт общения с людьми, разрабатывающими эту тему, и это опыт такой довольно печальный. Потому что, насколько я понимаю, идея состоит в следующем, что если мы предположим, что у нас действует некая иная геометрия, не Риманова, а Финцлерова геометрия, я вам предлагаю почитать в Википедии, что это такое, я все равно лучше не скажу. И утверждается, что если мы делаем такое предположение, что у нас геометрия мира Финцлерова, то из этой геометрии можно вывести все физические законы. То есть у нас пропадает вопрос, почему у нас физические законы вот такие, какие они есть. Они выводятся из геометрии. Но вот дальше у меня вот этот мой опыт общения, он заключался в попытке выяснить, существуют ли какие-то наблюдаемые следствия из этого предположения. И вот здесь я столкнулся с тем, что люди, не сочтите это за оскорбление, они математики. То есть связь с внешним миром ими воспринимается, видимо, не очень... как некий обязательный аргумент, потому что моих вопросов, как это проверить наблюдение, люди, с которыми я общался, просто не понимали. То есть я их спрашивал, в каких наблюдениях можно проверить ваши выводы, они отвечали, да мы 20 семинаров провели на эту тему. Какие наблюдения? 20 семинаров. Вот. И, в общем, с тех пор я не слышал, чтобы произошло какое-то продвижение. Это, в общем, общее правило. Если ты хочешь предложить какую-то новую теорию устройства Вселенной, ну, озаботься тем, что есть наблюдения, эти наблюдения нужно объяснить. Не надо вписываться в существующую парадигму. Не надо. Есть наблюдения. Есть данные с телескопов самых разнообразных. Вот эти наблюдения объясните,

0: А может ли человек
1: финансирование
2: почти в рост человеку рукоятку? Черенок лезвия у классической пальмы примотан к древку длинной полосой бересты на первую треть высоты. Иначе говоря, пальма – это короткое тяжелое копье с длинным заточенным с одной стороны наконечником. При этом пальма использовалась, да и используется до сих пор в отдаленных местах Сибири, прежде всего, не как оружие. Она служит для того, чтобы просекать дорогу в зарослях кедрового слоника, не сходя с оленя. Вот едешь и очень ловко умеет этой штукой работать эвенки. Вот. И это орудие выполняет функции одновременно и копья, и мачете. Современные пальмы обычно делаются из плоских рессор для грузовых автомобилей. Другое орудие, о котором говорит Черкасов, которое у орочёнов использовалось, это так называемая распорка. Что-то вроде небольшого, очень прочного якоря или крючка-двойника огромных размеров. Лапы, кованые из железа, имели в размахе около 7-8 сантиметров. Ну, вот так вот. И это приспособление, ну и сказать, древко делалось из очень крепкого дерева и имело длину 20-30 сантиметров. И это приспособление было предназначено для того, чтобы медведь при нападении схватил распорку зубами. Раз зацепившись дёснами за зазубренные лапы, он уже не мог выплюнуть этот предмет, ну, просто крючок. Приходил в ярость и все свое внимание уделял только постигшей его беде. Тут коварный орочон улучшал момент, когда зверь терял бдительность, и незатейливо прирезывал его вот этой вот пальмой. У Черкасова, кстати, интересно, очень подробно описывается технология засовывания пресловутой распорки в пасть медведю. Тут и ухищрение вроде маскировки ее в рукаве шубы, чтобы медведь считал, что кусает человека. И очень распространенные ссылки на якобы необычайную ловкость аборигена, которая позволяет ему проделывать вещи, недоступные обычным смертным. Вот единственное замечание, которое я могу себе позволить, я никогда не видел людей, которые убивали медведя с помощью распорки и пальмы, но вот по... А вот нападение медведя я наблюдал. И людей, которые подвергались нападению медведя, я видел. И, в общем-то, часть из них вывозил из тайги, завернутыми в брезент. В общем-то, медведь никогда не пускает сразу в ход зубы, а предварительно старается ударить противника лапой, чтобы выбить у него оружие, повалить и лишить возможности сопротивляться. Первое, что он делает, это он бьет. Ну вот вернемся к рогатине. Тот вариант охоты с рогатиной, который принято называть русской охотой, уже довольно сильно отличается от первобытных охот, которые я рассказывал вначале. Охота производилась вдвоем или втроем, двумя рогатчиками, тут охотник с рогатиной так и назывался рогатчиком, или рогатчиком и его помощниками, вооруженными ружьем. Таким образом, существовала определенная подстраховка в той мере, в какой она вообще была возможна в этом поединке. Выдающийся русский медвежатник Андреевский, убивший, по-моему, около сотни медведей рогатиной, еще не представляю себе на самом деле, как это, ну, говорит так, что, значит, медведь, который, значит, лайки сажают медведя, он возится с ними, и когда завидит охотника, сообразит, что от него уже не уйти, останавливается с решимостью идти на драку. При некотором навыке такую остановку легко отличить от простой задержки для защиты от назойливости собак. Инстинктивно понимая, что человек куда опаснее собак, медведь, решившись на драку, уже не обращает внимания на лайк, сосредотачиваясь на главной опасности, то есть на человеке. При этом зачастую хитрит, делает вид, что не замечает человека, отворачивает от него голову в сторону, но очень тщательно следит за тем, что делает охотник. Ну и когда медведь получает удобный момент, то, заложив уши назад, удивительной быстротой атакует его, причем обыкновенно коротко и сильно рычит, пугает. Я вот тут вам скажу такую вещь. Да, действительно, вот когда медведь бросается на тебя, у тебя ноги сами бежать хотят. Он опускается на четыре лапы, закладывает уши и несется на тебя, покрывая расстояние длинными прыжками. Он прыгает. Он не бежит, он прыгает. И когда он...

И на каждом прыжке он резко и громко рявкает. Это очень неприятный звук, очень неприятное зрелище. И, в общем-то, собственно говоря, вот, многие бежать хотят сами. Поэтому, ну, мне приходилось переживать это, держа в руках огнестрельное оружие. Я, в общем-то, преклоняюсь перед людьми, которые, в общем-то, стоят и ждут этого зверя с рогатиной. Ну и, значит, рогатчик, как говорит Андреевский, по мере того, как уменьшается расстояние между ним и медведем, сам замедляет ход. Там, где позиция медведя выгоднее его позиции, настигает его в более чистых местах и в таких, в которых удобнее сойтись с ним. Но никогда не подходит ближе, чем на 20-30 шагов. И показывает, что он боится медведя и заслоняет с собой рогатину, особенно блестящее перо ее. Кстати, интересно, что охотники-рогатчики, знаменитые Ширинский, Шихматов и Лялин, когда-то, как бы сейчас сказали, развели масштабнейший срач по поводу того, нужно ли полировать лезвие рогатины и нужно ли его воронить. Причем один из них говорил, что полированный клинок лучше входит в зверя без всякой задержки, а второй говорил, что воронение не дает такого эффекта при проникновении в зверя. А второй говорил, что, в общем-то, то, что вороненный клинок меньше заметен медведя и меньше его пугает. Я не помню, сказать, кто из них был остро, кто туп конечником, но вот такой эпизод, сказать, есть в истории нашей медвежьей охотничьей литературы. Ну и вот, значит, человек напускает зверя шага на 3, на 2, то есть на расстоянии, с которого уже можно достать рогатиной. Вообще, на самом деле, вот медведя на 3 шага допустить, это надо, конечно, быть очень смелым человеком. Надо решительно ударить его, непременно в передние части тела, в грудь, по лопаткам или под пах, смотря к тому, как зверь идет. Удар рогатиной должен быть короткий, сильный, но без размаха. Ну и тут, в общем, завершает этот пассаж Андреевский словами, что само собой разумеется, что рогатчики должны быть искренние, надежные охотники, ловкие, сильные душой и телом люди. Кроме того, они должны иметь некоторый навык, или, по крайней мере, один из них. А другой должен знать хотя бы теоретически, как принимать на рогатину. Ну и они должны как бы спеться вместе, потому что у каждого рогатчика есть свои известные манеры и привычки, которые надо знать, чтобы уметь без звука и слов понимать друг друга, тогда, когда вся жизнь идет на ставку, и когда ревет только медведь, да лают собаки. А охотники работают молча. И если уже выкрикнуть слово, так именно то необходимое, полное смысла слова, от быстрого и удачного выполнения которого зависит судьба их обоих. Ну, существует еще несколько способов охоты с рогатиной, каждый из которых, пожалуй, следует говорить подробнее. Ну, вышеупомянутый метод Андреевского можно смело считать самым волнующим. Спортивным в значительной степени из-за большого элемента риска. Есть в этом что-то от гладиаторских римских боев, в том, что современный человек с холодным оружием идет один на один, чтобы поразить зверя в его родной стихии. А другой вариант охоты с рогатиной используется в основном при охоте на берлоге. От этого способа, видимо, идет название этой охоты. Одно из самых старых описаний мы находим у французов, посетивших Россию в 19 столетии, потом оно многократно перепевается различными журналистами, охотничьими литераторами. Вот. Так что я, в свою очередь, предпочитаю сделать собственную выжимку из известных мне источников. Ну, суть этого способа заключалась в том, что охотник, обнаружив берлогу медведя, не звал никого на помощь. Он потихонечку отступал от затаившегося или спящего зверя, чтобы его ни в коем случае не потревожить. И отправлялся на поиски небольшого, но крепкого дерева, по сведениям всех авторов, чаще всего березы. Толщина ее у комья должна была достигать 10-15 сантиметров, с тем, чтобы предмет, который изготавливался из него, получился не очень тяжелым и ловким в обращении. Главное свойство этой березы заключалось в том, что на стволе в 2-2,5 метрах от основания должны были расти два крепких толстых сука, расходящихся вверх под углом 10-15 градусов. Ну, вот так. Все остальные
сучья на березе обрубались так, что эта развилка венчала получающийся шест. Концы этих сучьев заострялись и обжигались на огне. Противоположный конец шеста тоже заострялся. Вот этот шест с заостренными рогулиной и рукоятью и вправе называться прародителем того копья для медвежьей охоты, которое в новое время называлось рогатиной. Ну и когда оружие это было изготовлено, охотник возвращался к берлоге и, приставив заостренные концы к выходу, начинал дразнить зверя, пытаясь заставить его покинуть убежище. Понимаете, в чем дело? Тут есть такая фишка. Любая берлога делается медведем таким образом, что выход из нее всего один. Медведь, чувствуя свою беспомощность в тесном убежище, делает рывок вперед, чтобы вырваться на оперативный простор и расправиться с обидчиком. В тот момент, когда он пытается выскочить через лаз, или как называют его сибирские охотники, чело, охотник всаживает в него заостренную рогулину, а другой тоже заостренный конец шеста втыкает в грунт. Оказавшись в безвыходном положении, медведь продолжает рваться вперед, и он сам себя на эту рогатину насаживает. И все крепче и крепче упирает древко рогатины в землю. Охотник практически отпускает древко и только чуть-чуть направляет его с тем, чтобы зверь поразил себя самым верным образом. Таким образом, медведь сам наносит себе такие тяжкие повреждения, от которых умирает. Ну, впоследствии раздвоенная на конце палка была сильно усовершенствована. Таким образом, что она превратилась в уже описанный нож на древке с перекладиной. Однако сама охота на берлоге с рогатиной практически не претерпела изменений со времен язычества до начала 20 века. Именно этой охотой любили баловаться русские государи Алексей Михайлович, также Александр II Освободитель. Безусловно, сказать, они их страховали стрелками, но что не помешало однажды медведю вырваться из берлоги, и когда жизнь Александру II спас вовремя подоспевший егерь. Я вот сейчас, существует такая книга, написанная Игорем Тумановым, известным очень коллекционером. И вот здесь приведены различные фотографии рогатин, которые находятся и в коллекции самого Игоря Туманова, и в коллекции других людей. Вот здесь большое количество фотографий медвежьих ножей Самсонова. Одни из самых распространенных. Ну вот, охотничьи рогатины российские конца 18-го, первой половины 19 века. Есть такие, различные. К сожалению, книга Туманова уже сейчас стала редкостью. Она очень хорошо издана, на самом деле. В ней прекрасные фотографии, прекрасная бумага мелованная. А вот это вот варианты пальмы якутской. Кстати, пальмы, очень хорошие пальмы, вы можете увидеть в музее охоты в Москве, в доме охотника, Головинское шоссе 1. Там у них вообще великолепная хрестоматийная пальма висит. Вот. И у нас, да, в стране есть музей охоты. Он не очень большой, но очень полный. И в нем работают очень хорошие люди, которые его отслеживают. Вот. Ну, полярные путешественники против белых медведей употребляли, например, алебарды, абордажные сабли, также секиры и багинеты. Но настоящего совершенства медвежьи кинжалы достигли в эпоху расцвета оружейной охоты. Но вот из романов Дюма мы помним, что оленей на королевских охотах дворяне приканчивали ножами. Но надо понимать, что охотничий нож какого-нибудь Карла Алансонского или Людовика XIV, в общем, нисколько не походил на охотничий нож в современном исполнении.
Ни даже не на кавказский кинжал, ни на среднеазиатский бычак или клыч. Охотничий нож западноевропейской охоты 16-18 века был похож на здоровенную сабелюку, чуть короче кавалерийской шпаги и драгунского палаша. Но вот медведей ловили в петли, в пута, и в этих сетях прирезывали вот этими вот сабелюками. Но у нас в России тоже так было, только люди у нас были победнее и поздоровше. И они забивали попавшего в пута медведя дубинами. Ну вот, свои классические очертания медвежий нож приобрел как принадлежность русской зимней охоты. В атрибутику охоты на берлоги или зимние облавы обязательно входил короткий по тем временам клинок около 40-25 сантиметров длиной, прямой и обоюдоострый. В конце 19-го, начале 20 века в Туле работал мастер Егор Самсонов, изготавливавший специальные медвежьи ножи, которые очень высоко ценились. Каждый из этих клинков имеет надпись «Егор Самсонов в Туле». Ну, вот считается, что их отличают первоклассные боевые качества лезвия, металл для которого изготавливал сам мастер. Естественно, вокруг этих ножей накручена масса легенд о том, что он уничтожил все документы, чтобы никто не мог разгадать секретов его производства. Ну, ножи Самсонова имеют рукоять со вкладками из дерева, ромбовидной насечкой, прямой массивный клинок и металлические ножны.

Ну, это обычно были прямые ножи с полуторной заточкой. Только что этих самсоновских ножей я видел много-много-много. Сейчас не могу их найти. Полуторной заточкой. А, ну вот, типичные ножи, кинжалы. Их сейчас, на самом деле, реплик самсоновских ножей нынче довольно много. Вот у меня передо мной лежит одна из таких реплик. Сделанная мастером Горчевым. Вот. Да, вот деревянные накладки, бронзовая крестовина, насечка. Это вполне полноценное оружие. У моего друга есть такой нож, которым он закалывает кабанов при охоте с собаками. Но на медвежьей охоте, конечно, такая штука, она имела в значительной степени вспомогательное значение. Берем ли мы на охоте на медведя с собой нож? Вы знаете, берем. Более того, не просто берем, а я, в общем-то, стараюсь смотреть. Значит, во-первых, нож должен очень хорошо выхватываться из ножен, и он должен лежать в месте, откуда его очень легко достать. Или он висит у меня на шее, или он у меня в сапоге. Но я все-таки достаточно много имел дело с медведями. Я вам скажу так, что, конечно, нож – это оружие последнего шанса. И этот шанс у вас не очень велик. Вот. Ну вот, более того, вы сами понимаете, ну, вот, таких ножей, как я вот вам показывал, их и сделано-то очень немного. Да и, в общем-то, ничего другого, кроме как резать другое живое существо, этим ножом вы особо-то не сделаете. А сегодня охотничий нож – это скорее универсальный инструмент, нежели оружие. Хотя компетентные органы пытаются убедить нас в обратном. Вот. Ну вот, как-то и не принято уже говорить сегодня о ноже как об оружии на медведе, но все-таки немножко я скажу. Но каким бы многократным ни выглядел на первый взгляд физический перевес медведя над человеком, все равно взрослый мужик, обладающий нормальным сложением и здоровьем, вооруженный лишь ножом, имеет определенный довольно значительный шанс остаться в живых, отделавшись лишь увечьем. Но таких примеров имеется достаточное количество. Но вот старые авторы упорно утверждают, что нападающий медведь стремится выбить из рук человека оружие, которым тот защищается. Будь то ружье, карабин или нож. А уже затем сбивает жертву с ног. При этом человек зачастую теряет сознание. Поэтому советует классическая охотничья литература, человек, вооруженный лишь ножом, должен встречать атакующего зверя, упав на землю спиной. Ну и падать рекомендуется в самый последний момент, когда становится ясно, что зверь намерен довести атаку до конца. Но вот, как говорит Сабанеев, лезвие или клинок ножа, предназначенного для самообороны, должно быть слегка закруглено на конце, чтобы при попадании по костям оно скользнуло в сторону, а не застряло в скелете. Ну и всаживать клинок надлежит по самую рукоять, вынимать с потягом для того, чтобы увеличивать общую площадь поражения. Ну и наиболее тяжелыми будут являться удары в первую треть груди, подмышки и в район диафрагмы. Ну вот, сказать, но все это я знаю, дорогие товарищи, только естественно совершенно теоретически. Сам я никогда под медведем не лежал и ножом от него не отмахивался. К счастью, потому что, скорее всего, бы я с вами здесь не разговаривал. Но мы встречаем, так сказать, эпизоды, когда медведь наносит,
смертельные. Человек наносит смертельное ранение медведю. Вот, например, я не так, ну, в конце 70-х годов на лакаевой рыбалке в среднем течении реки Анадырь был массовый заход белых медведей на материк. Белые медведи не приспособлены к добыванию пищи на материке, поэтому все очень быстро голодали и стали выходить к человеческому жилью, и, в общем, где их всех втихаря переколотили в тот момент. Значит, ну вот, некто Гоша Борисов вышел из дома, чтобы брать воды из проруби, а за сугробом у него притаился белый медведь. Он подмял рыбака под себя, начал катать по снегу. И вот Борисов не растирался, вытащил стандартный охотничий нож того времени и несколько раз успешно ударил его подмышки. Зверь получил смертельную рану, бросил трепать свою беспомощную жертву, отошел на метра три в сторону и умер. Но о степени истощения этого медведя, зашедшего вглубь суши, более чем на 500 километров, можно судить по тому факту, что этот крупный самец, длина тела его составляла 2,5 метра, весил всего 130 килограмм. Это вообще ничто. Ну, через некоторое время Борисов пришел в себя, добрался до домика, включил радиостанцию и вызвал помощь. Он остался жив, но половина его лица осталась парализованной. Но другой такой случай произошел в поселке Шельтинга на Охотском побережье. Там жил некий сельский кузнец, человек выдающийся физической силы. Имел он сильную симпатию к лошадям, которые использовали для проверки линии связи. И ему было вменено в обязанность их подковывать. Носил он колоритную кличку «Папа Скотт». Однажды он находился на монтёрской станции, возле которой паслось несколько лошадей. Раздался медвежий рёв, крик раненой лошади. Кузнец, который отрезал себе в это время кусок хлеба охотничьим ножом, выскочил на улицу, увидел, как небольшая медведица гоняется за молодым жеребцом. Кузнец кинулся ей на перерез, громко крича, медведица бросилась на него и сбила с ног. Затем впилась ему зубами в предплечье. Ну, в общем-то, кузнец одним ударом распорол ей грудную клетку, в результате чего медведица умерла. Но левая рука кузнеца потом у него просто отсохла. Ну, вот внимательный читатель, ну, еще я знаю несколько таких случаев, всегда результат был одинаковый. Во всех перечисленных случаях люди, выходившие победителями из поединка с медведем, становились калеками, но оставались живы. Еще один эпизод, где вот человек жив не остался, я вот вам все-таки расскажу. Он показательный очень. Рыбаки в поселке Краснино сидели возле костра и увидели здоровенного медведя, который шел мимо них, не обращая на них особого внимания. Один из них схватил трехлинейную винтовку, выстрелил в него, а потом тут же с этой винтовкой в руках медведь исчез в кустах, и он кинулся в кусты. Раздался рев, грохот, долго там что-то происходило, и все стихло. Ни медведь, ни человек из кустов не появились. Рыбаки вызвали вертолет на следующий день. И с вертолета они это место нашли. Медведь, впрочем, умер в результате огнестрельного ранения. Стрелок тоже погиб. Но вот все место, где они боролись, было, как говорят очевидцы, вообще вытоптано до земли. И видно было, что, в общем-то, схватка была серьезной. И, скорее всего, если бы у этого человека был нож, он бы, конечно, этого медведя убил. Думаю, что и сам бы, конечно, остался очень тяжело ранен, но тем не менее. Вот. Поэтому я бы не стал списывать нож из арсенала охотника. Вот. Идете на медведя, помните, что нож ваш последний шанс, не очень большой шанс. Ну, вернемся к тюменской истории. Официальные сведения гласят, что вечером 19 октября в районный отдел охотдепартамента из единой диспетчерской службы МЧС поступило сообщение о нападении медведя на людей.
По словам звонившего в МЧС, он еще и двое мужчин рыбачили на реке Иртыш, возвращались через лес, где на них напал медведь. Один из мужчин от полученных травм скончался, второй получил множественные травмы, третий мужчина не пострадал, успел вызвать помощь и доставил раненого на моторной лодке, где уже находились сотрудники полиции и скорая помощь. В лодке полицейским было обнаружено гладкоствольное незарегистрированное ружье 20-го калибра, которое сотрудникам полиции было изъято. На утро двое сотрудников охотинспекции вместе с полицейскими выехали на место происшествия. По прибытию в 150 метрах от Иртыша было обнаружено тело погибшего, в 10 метрах от тела застреленная медведица 3-4 лет. В 30 метрах западнее места происшествия была найдена берлога медведя, рядом с которой были следы крови и множество гильз. Скажите мне, где здесь про нож? Ну и вот, понимаете, это одна из вещей, которые меня очень часто, например, спрашивают, что я думаю о том или другом таинственном происшествии, которое когда-то где-то происходило, например, тот же самый перевал Дятлова. Я говорю, ничего не думаю. Надо читать исходные документы. Без исходных документов все это бессмысленно. Абсолютно. Ну, пожалуйста, а теперь вот из этого из всего сделана история с боксером, одолевшим. Вот. Ну, давайте мы сейчас я отвечу на вопросы. Михаил, добрый день. Вижу у вас на гражданской одежде значки. Что они означают? Ну, вот один из этих значков – это значок русского охотничьего журнала. Им награждаются у нас лучшие авторы и люди, которые имеют определенные заслуги перед развитием охотничьего хозяйства в России вместе со специальными дипломами. Диплом я себе выписать по понятным причинам не могу. Вот, не так воспитан. А значок-то я себе вот все-таки прицепил. Даниил Лужков. Добрый вечер. Михаил, подскажите, пожалуйста, отличаются ли медведи Камчатки от медведей других территорий России? Если да, то чем? Отличаются. Камчатские медведи, которые сильно отличаются от нашей, от других территорий России, они лось систематически другие, черепа другие, большой череп. Вы кладете черепа камчатских медведей и камчатского медведя, и среднерусского, вы его сразу отличаете. Выше лоб, шире скуловые дуги. При этом я не скажу, что они сильно очень отличаются по размеру.

0: Конечно, неохота, но...
1: и получить случайных мутаций. Но потом, если этот признак приносит какие-то преимущества, их становится больше. Частотность признаков популяции увеличивается, увеличивается, увеличивается, в конце концов может достигнуть 100%. И тогда мы посмотрим на то, что было, и на то, что стало, и скажем, нет, мы не согласны называть это одним и тем же словом. Мы назовем то, что было, одним словом, а то, что стало, другим словом. Ну, это называется переход количественных изменений в качественное. Так что любая эволюция – это на самом деле сдвиг частотности. Поэтому, если хотите понимать эволюцию, то не сетуйте на несовершенство нашего языка, а учите теорию вероятностей.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете передачу данных в студии Мария Баченина. Если кто не знает или забыл, в прошлый раз мы обещали вам вторую серию. И вот прямо сейчас вторая часть цикла «Преступления в космосе». В студии «Комсомольской правды» обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус. Александр Борисович рассказывает нам о противозаконных, как минимум, действиях на орбите, которые пока, вот по итогам, не привели ни к чему. Все заминали, либо просто люди больше не летали в космос. Если вы пропустили первую серию передачи данных «Преступления в космосе», то вы сможете послушать этот подкаст на всех площадках подкастов, допустим, Яндекс.Музыка, добро пожаловать, или на сайт kp.ru. Александр Борисович, рассказывайте нам, что дальше, чтобы мы все успели вот во второй серии.
2: Ну вот, следующая история – это то, что я бы назвал незаконное пересечение границы. Дело в том, что в начале 90-х, в 1995 году, если нужно точно, на станции «Мир», в 93-м году началась программа «Мир Шаттл», и в 93-м году мы стали летать на орбитальную станцию вместе с американцами, вернее, американцы стали летать на нашу орбитальную станцию, но они давали нам деньги, мы таким образом поддерживали наши пилотируемые программы. И вот на станцию прилетели на нашем «Союзе» трое космонавтов – Владимир Дежуров, Геннадий Стрекалов и американец Норман Таггарт. Они стартовали из Казахстана, работали на станции «Мир», летели на «Союзе» ТМ-21, а вот возвращаться они должны были на американском шаттле «Атлантис».

0: Тогда была такая история, когда прилетали и менялись экипажи и с помощью наших союзов, и с помощью американских шаттлов. Потом, когда была уже авария, и шаттлы прекратили летать, вот до сих пор летают только наши корабли. Так вот, значит, Норман, Владимир и Геннадий погрузились в «Атлантис» и спокойно приземлились на земле Соединенных Штатов Америки. Норман Таггарта, его отпустили миграционные службы. А вот Стрекалова и Дежурова вынуждены были задержать. Мало того, у них в документах было написано «Alliance from Outer Space», то есть «Пришельцы из космоса». Это было официально зафиксировано в документах. Дело в том, что у них не было, никто не подумал о том, что им нужна виза, в общем-то, вообще-то, в Соединенные Штаты Америки. Да? И они прилетели без документов.
1: Не, а миграционные службы их прям под белоручники с шаттла встречали?
0: Нет, их-то отпустили.
1: Куда они должны были поехать по нормам, по правилам? В гостиницу отдыхать, в карантин? Куда?
0: Они поехали, естественно, в центр Джонсона в Хьюстон для того, чтобы приводить себя в порядок и тому подобное. Но документов у них не было. И официально выдали эту бумагу, потому что неизвестно, откуда они появились. Обычно, когда ты прилетаешь в Америку, да, ты должен сообщить, каким транспортом ты прибыл. Самолетом, там, поездом, каким-то, в общем...
1: Угу. Кораблем.
0: Кораблем, да?
1: Да.
0: А здесь-то чем? Абсолютно не понятно. Шаттлом. Нужно написать шаттлом из космоса. Вот написали вот такую вот историю.
1: Так.
0: И визу они получили только в аэропорту Хьюстона, когда уже улетали обратно в Москву.
1: Интересно.
0: Вот такая вот была история. Но я, когда ее вычитал, узнал у наших сотрудников Центра подготовки космонавтов, что точно такая же история была и с американскими астронавтами, которые приземлились...
1: А она была после или до?
0: Она примерно в это же время была.
1: Просто это когда... тогда, я думаю, реванш какой-то был.
0: Реванш, не реванш, но, в общем, приземлились американские астронавты, которые летали на станцию «Мир» в Казахской степи. И выяснилось, что тоже никто не озаботился, что нужна виза на пересечении границы. И виза в Казахстан, и виза в Россию, в общем-то, рабочая. И пока их, значит, эвакуировали, сейчас космонавты прилетают, и практически их сразу перевозят на аэродром, и они улетают, американцы улетают сразу же с Штаты, наши возвращаются в Чкаловское. Тогда некоторое время они находились на Байконуре в гостинице «Космонавты». И вот пока астронавты отдыхали, с их документами, один из офицеров Центра подготовки космонавтов поехал в консульство в Казахстане, в юридическую службу, и за $100 получил для американцев визы.
1: Откуда вам сумма известна, Александр Борисович?
0: Вот люди рассказывают, я бы так сказал. Вот такая вот была история.
1: Общественный совет Роскосмоса-то, а? Интересное место получается. Нет, но это любопытно.
0: Нет, вполне возможно, что это были официальные деньги, которые нужно было внести за
1: визу. Я не спорю, но все равно это все настолько же щекотливо, насколько и любопытство вызывает, тем более у нас, обыватели, потому что, что бы там ни говорили, обычные, необычные люди, мы к ним относимся до сих пор с глубочайшим уважением и как к совершенно особенным людям, потому что побывать в космосе, хоть и анонсируют в 2020 году орбитальный туризм, но я вас умоляю, он не для всех.
0: Ну да, да, да, да.
1: Хорошо, движемся дальше.
0: Ну, движемся дальше. Дальше самое интересное, да, если мы уже говорим. Дальше это история с отверстием, просверленным в 2018 году в корабле «Союз МС-09». Это самое удивительное, самое загадочное преступление, которое было совершено реально. Я его классифицировал по Уголовному кодексу уже России как умышленное повреждение чужого имущества.
1: Чужого, уже мы понимаем вектор чужого, вашего исследования.
0: Во-вторых, в любом случае чужого, потому что эта станция не принадлежит астронавтам и космонавтам, которые летают на станции.
1: Тоже логично. Но, Александр Борисович, вы напомните нам, вот мы все про дыру помнят, а детали? Вообще мы не понимаем, как ее обнаружили, эту дыру.
0: Все рассказываю. Значит, в ночь с 29 на 30 августа, когда астронавты спали, там было 6 человек, я их назову чуть позже, автоматика стала тревожно сообщать на Землю о том, что теряется давление на станции, то есть уходит в воздух. Сначала это было не критично, не небольшая потеря воздуха, а вот утром, к утру уже, в принципе, достаточно серьезная утечка была. Я вот напомню, в 97 году была такая трагическая история, когда наш корабль «Прогресс» протаранил станцию «Мир», был поврежден модуль «Спектр», воздух достаточно быстро уходил, и у космонавтов, экипажа, который тогда находился, было всего 14 минут для того, чтобы загерметизировать этот модуль, либо надо было просто садиться в корабль, летать, и что было бы потом со станции 140 тонны, неизвестно. Вот они смогли, справились. То есть утечка воздуха от пробоины в корабле, как для орбитальной станции, так и для подводной лодки, это, в общем, штука критическая.
1: Катастрофа. Да. А то есть, получается, все, что находится внутри корабля, оно летит к этой дыре, присасывается?
0: Нет.
1: Нет, это не как в кино?
0: Нет, нет, это не как в кино, там это не такая дырища. Там свищ такой, через который так, вот так вот, я бы сказал.
1: И слышно. Вот так.
0: Слышно, вряд ли было слышно. Я сейчас расскажу, почему. Центр управления полетом говорит: ребята, подъем, надо искать, где течь. А течь искали таким образом, каждый модуль герметизировали, проверяли, откуда уходит воздух. Там было двое наших космонавтов, трое американцев и немец Александр Герст, опытный астронавт, космонавт и вообще большая умница, ученый, он и вулканолог, и микробиолог, и космонавт, и техник. Вот ему достался корабль «Союз». И он-то и обнаружил течь. Дело в том, что есть приборы, которые определяют течь, но оказалось, что дыра, она была в бытовом отсеке корабля МС-09, причем в том месте, где находится осенизационное устройство.
1: Туалет.
0: То есть, туалет. А там устроено так, что на стенке приклеен кусочек материала, за который крепятся всякие нужные причиндалы для космонавтов. И, в общем, дырка была скрыта. Когда он догадался и отогнул, вот там обнаружилась дырка. Причем так диаметром 2 миллиметра, то есть достаточно
1: много. Здесь очень интересно. Ведь стенка корабля, она не лист бумаги. Вы же сами говорили,
0: примерно.
1: Обшивка,
0: не-не.
1: Полость, потом, соответственно, уже внешняя стенка. Нет?
0: Потом, когда стали разбираться, выяснилось, интересная вещь, корпус корабля, как и корпус орбитальной станции, это не бумага, но не намногим толще. Это сплав из алюминия специального. Его толщина 2 миллиметра. А на станции 3.
1: И эта стеночка одна?
0: Нет. Дальше потом корабль упакован в противометеоритную защиту и в экранно-вакуумную изоляцию. То есть сверху, как в капусте, на него надеты еще две такие оболочки. Но они не герметичные. Герметичная вот эта вот стенка всего толщиной всего 2 миллиметра.
1: О том, как развивались события дальше, Александр Борисович Милкус расскажет в следующей части. Обозреватель комсомолки, член общественного совета Роскосмоса в студии в программе «Передача данных».
2: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.

0: 95,3.
1: Пятигорск 88,8.
2: Самара 98,5.
3: Новосибирск 98,3.
4: Ставрополь 105,7.
5: Краснодар 91,0.
6: Красноярск 107,1.
7: Благовещенск 100,6.
8: Санкт-Петербург 92,0.
9: Москва 97,2.
10: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
11: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
12: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии обозреватель «Комсомольской правды», член общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус. Александр Борисович рассказывает нам про космические преступления. И вот прямо сейчас одно из самых свежих, потому что случилось оно в 2018 году.
13: И самое загадочное, я добавлю.
12: Да я бы сказала, самое опасное для жизни.
13: И опасное, и загадочное.
12: Да, это дыра. Союз МС-09, как обнаружено...
13: к Международной космической станции.
12: Да, обнаруженная в районе санузла.
13: Да. В общем, как вы понимаете, Александр Герст, который обнаружил это отверстие, оказался первым подозреваемым. Как он догадался, как он увидел? Значит, может быть, он знал, что под этой вот тряпочкой есть дырочка. А дальше, когда на Земле стали разбираться, выяснились очень странные вещи. Ну, во-первых, конечно, Земля хотела бы и надеялась, что эту дырочку просверлили на Земле. Потому что,
12: почему надеялась?
13: А потому что тогда можно найти какого-нибудь стрелочника дядю Васю, который это сделал, и, значит, наказать его.
12: То есть исключить космонавтов, которые были внутри корабля.
13: Да, потому что космонавтов шестеро, пришельцев-то не было, значит, кто-то из них мог взять дрель и сделать. Это
12: вот,
13: значит,
12: дрель,
13: это
12: дрель.
13: Что-то произошло с этим.
12: А на орбите, получается, есть инструменты, электродрели, шуруповерты.
13: На орбите есть все инструменты, включая дрели Макита. До сих пор вот надеялись, что все-таки дырка просверлена на Земле, но много раз перед отправкой в космос корабль проверяется. В частности, даже за 2 часа до полета, когда уже в нем сидят космонавты, происходит наддув, так называемый, и проверяется, есть ли герметичность.
12: Вот два вопроса. То есть космонавты, во-первых, за 2 часа сидят?
13: Они садятся в корабль за 2 часа до старта, да. Проверяются все системы, все, что нужно.
12: А во-вторых, на какой день обнаружили свищ?
13: Станция летает постоянно. Никакого дня полета там корабля. Корабль был пристыкован. Он уже давно был пристыкован.
12: Вот.
13: Есть такая версия, что эта дырочка была загерметизирована кем-то. И в какой-то момент под давлением этот герметик вылетел. Но эта версия не получила подтверждения, потому что следов постороннего герметика не было. Значит, скорее всего, эту дырку просверлили в районе 29 августа. То есть, когда в ночь 29 на 30, я повторю, обнаружили течь, значит, там появилось, видимо, в обозримое время до этого события. То есть, скорее всего, 28-29 августа.
12: Снять отпечатки пальцев последнего, кто брал Макиту в руки. Быстренько ее в мешок, как следователь.
13: А как? Мы не можем потребовать Макиту у американцев. Это американское имущество.
12: Ага. Но меня вот что смущает. Если я совершаю преступление, я ведь и свою жизнь подвергаю опасности.
13: Вот это и самое загадочное. Мало того, там загадочное еще вот что происходит. Я сказал уже, что толщина стенки космического корабля 2 миллиметра. Но дыра была просверлена в другом месте. Дело в том, что в бытовом отсеке приварены такие вот шпангоуты, такие П-образные уголочки, которые приварены к кораблю, потому что, ну, мы же не будете просверливать дырку в самом корпусе для того, чтобы что-то повесить или что-то прикрутить. Угу. Поэтому приварены шпангоуты, и к этим шпангоутам уже крепится всякое необходимое оборудование. Ручки там и так далее.
12: Всяко-всячно.
13: Да, так вот, дырка просверлена была в шпангоуте, в том месте, в котором он был приварен к кораблю. То есть это 4 миллиметра уже, не 2. То есть если ты знаешь устройство корабля, ну, проще 2 миллиметра просверлить, чем 4. Дело в том, что если ты на земле находишься, ты можешь упереться, да, потому что это место в районе туалета, там не так легко к стенке подобраться. А вот на орбите, в невесомости, ты закрепиться не можешь. И вот было обнаружено 8 следов, когда дрель съезжала, поцарапала корпус, но не удавалось зафиксироваться так, чтобы ее просверлить.
12: То есть в невесомости были
13: попытки. То есть, скорее всего, это было сделано в невесомости, либо на Земле Это мог сделать какой-то не очень опытный человек.
12: Или
13: не очень опытного человека к кораблю, к сборке корабля в режимном цеху никто не допустит никогда.
12: Хорошо, мотивы тут есть какие-то?
13: Мотивы абсолютно непонятны. Значит, сначала подозревали Герста, да? Потом подозревали командиром корабля, тогда был Эндрю Фюстел, это американский астронавт, опытнейший астронавт, потому что он сказал, пока центр управления полетами не разрешит, не скажет, что надо делать, мы оставляем дырку на месте. Значит, давайте вот получим распоряжение. Вот это американское правило такое, американское воспитание. Ну, а наши космонавты, Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, взяли герметик, который есть на станции, никого не спрашивая. Ну, дырка-то есть, воздух уходит, нехорошо. И заделали ее. Технологии такие есть.
12: То есть подозрения первым делом упали на немца, потом на американца, а потом...
13: Потом много разговаривали о том, что на орбите находится еще женщина. Конечно, ну как, на кого мы можем подумать? На женщину.
12: Правильно, женщина на корабле к беде.
13: На станции была в это время Сирина Аунион Чанселор. Она на самом деле врач. Опытный тоже человек. Ну, я знаю, что в «Звездном городке» сразу же приговорили, это баба. Это «Звездный город». Особенно вот на той половине, где живут люди, они готовятся космонавты. Это баба. Я почитал про нее. Она человек, который обладает не просто медицинскими знаниями, а военный врач и испытатель. Она, например, 2 недели находилась на подводной станции, погружались под воду, проводили исследования и тому подобное. То есть она человек... очень
12: серьезный,
13: опытный и выдержанный. Но там была история, связанная с ней. Дело в том, что при очередном обследовании медицинском, как раз летом, обнаружили тромб у Сирины. И, конечно, эта история опасная.
12: Для полета.
13: Для полета и особенно для приземления, когда меняется давление и сила тяжести увеличивается. И вот это якобы могло послужить тому, что Сирина запаниковала. Она, зная, что бытовой отсек, если мы делаем в нем отверстие, это для спуска не критично, потому что космонавты находятся в спускаемом отсеке, он ниже находится в корабле, он герметичный, а бытовой отсек отстреливается, поэтому если дается команда, можно уходить даже на корабле с дыркой. Астронавты, космонавты на «Союзе» вернутся совершенно легко. Что она могла запаниковать, ну, такая была версия. С другой стороны, она врач, она понимала, наверное, я надеюсь, что если в таком состоянии она будет возвращаться, критично ее состояние здоровья. На самом деле была разработана медицинская тактика для того, чтобы ее вылечить. И вот буквально на прошлой неделе была опубликована статья в американском научном журнале о том, что впервые удалось справиться с тромбом, рассосать тромб на орбите. То есть то, что она осталась, а из-за вот этой дырки и разных, значит, историй, она летала на неделю дольше, чем должна была вернуться, ее привели в порядок, состояние здоровья улучшилось, она совершенно спокойно вернулась на Землю.
12: А чего она должна была паниковать? То есть,
13: я не знаю,
12: умру,
13: никто не
12: умру на орбите, ну, и поэтому решила корабль грохнуть.
13: Это версия, мы не знаем. С ними, с нашими космонавтами, которые вернулись, с ними работали дознаватели, следователи. Это был не допрос, но опрос для того, чтобы выяснить, что было. А с американцами мы не имеем права так работать. И Сирина сразу же после приземления улетела в Штаты. Мы не допрашиваем, мы не знаем, что там было.
12: То есть до сих пор шито-крыто, никто ничего не знает?
13: Ну, в общем, на орбите трое американцев было, немец и двое наших.
12: Прям как
13: в это время была просверлена дыра. Это факт. Дальше установить, кто это сделал, я думаю, что мы не сможем. Разве что, может быть, когда-нибудь кто-нибудь из астронавтов
12: что-то
13: напишет какие-нибудь мемуары. Все, что можно было сделать для того, чтобы определить причины, было сделано. Мало того, в ноябре 2 нашими космонавтами, Олегом Кононенко, который прилетел, был подготовлен, и Сергеем Прокопьевым был совершен, ну, на мой взгляд, один из самых опасных выходов в открытый космос в истории российской советской космонавтики. Они выходили на внешнюю поверхность корабля. Дело в том, что внешняя поверхность блоков орбитальной станции, она приспособлена для выхода. Там есть специальные поручни. Никто никогда не выходил на поверхность пилотируемого космического корабля. Там нет поручней, там нет специальной системы
12: там
13: для того,
12: гладко.
13: Чтобы...
12: Там всё гладко.
13: Да.
12: Соскользнёшь и прощай.
13: Да, поэтому была очень сложная операция для того, чтобы они туда подошли, и закрепились. Ну, условно говоря, Олег Кононенко взрезал эту обшивку, они хотели посмотреть, наши инженеры, может быть, все-таки дырка была проделана с внешней стороны, ага. Поэтому хотели взять пробы. А Сергей Прокопьев, в то время, когда Олег это делал, его приваливал к поверхности корабля своим телом.
12: Фиксировал, потому что нужно упоры фиксации.
13: Потому что,
12: иметь,
13: да,
12: конечно.
13: Каждый раз, когда Олег острым ножом, кстати, который тоже можно было полоснуть по перчатке. Каждый раз, когда он замахивал этим ножом, он, естественно, отталкивался от корабля. Они сделали это. Вот только за это, вот за этот выход я бы им дал героя, и они получили героя. Вот. Поэтому, когда сейчас обвиняют Роскосмос, а скажите нам, кто вот эту дыру просверлил? Я понимаю руководство Роскосмоса, которое молчит, потому что мы не можем. Что мы должны сказать? Давайте вызовем Агату Кристи, миссис Марпл, Эркюля Пуаро, отправим на станцию выяснять, что случилось. Понятно, что один из шестерых. Я бы сказал, один из четырех. Может быть, даже один из трех. Я не думаю, что наши космонавты, уверен, что ни Прокопьев, ни Артемьев к этой истории не причастны. Что случилось? Дальше должны разбираться психологи.
12: Александр Борисович, спасибо. Итак, обозреватель «Комсомольской правды», член Общественного совета Роскосмоса, специальный космический корреспондент Александр Милкус в передаче данных. Спасибо.
11: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Противоположные взгляды.
0: Оппозиция, я считаю, героями.
14: Твое право считаю.
0: Да. Тина, что ты несешь чушь какую?
14: Ну как? Смеешься. Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
11: Разные точки зрения.
15: Призывы «надо выходить и устраивать майта» – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
16: По-моему, мне это решили под допрос устраивать.
11: Личный взгляд на главные проблемы.
17: Ты не ездишь на машине?
18: Я не езжу.
17: Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
11: Свобода слова в прямом эфире.
19: Я не причисляю себя к популистам. Я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле.
20: Тогда приношу Любовь Соболь свои извинения.
11: Радио «Комсомольская правда». Правда рождается в споре.
21: Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный. И плохо, когда либо кровь на улицах, либо кровь в застенках.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Привет! Можно ли прочитать папирус, сгоревший 2000 лет назад? Был ли древнейший прямоходящий двуногим или четвероногим, а неандертальцы – совами или жаворонками? Откуда в желудке древнего щенка взялась шкура носорога? И как исследовать череп, застрявший в сталагмитах? Весна закончилась, а значит, нас ждет...

мраморных скульптур. Надо сказать, что значительная часть виллы не раскопана до сих пор. Сколько всего папирусов было в библиотеке, трудно сказать, потому что поначалу рабочие их просто выбрасывали и даже использовали в качестве дров. Тем не менее, на настоящий момент найдено 1826 целых свитков и их фрагментов. Папирусы неоднократно пытались разворачивать. Стремясь сделать текст более читаемым, свитки обрабатывали ртутью. Расшифровка продолжалась разными исследователями в течение многих десятилетий. Папирусы от всего этого, к сожалению, страдали. Установлено, что значительная часть папирусов содержит тексты древнегреческого философа-эпикурейца Филодема. Вероятно, часть библиотеки была привезена на виллу им самим в первом веке до нашей эры. В конце 20 века ученые взялись за папирусы с использованием новых технологий. Их сканировали с помощью рентгеновской томографии, оцифровывали, выявляли участки, окрашенные чернилами, и пытались прочитать. И вот появилась публикация об успешной расшифровке части еще одного свитка. Попытка развернуть его в 1986 году закончилась неудачно. Теперь исследователи принялись за дело на новом техническом уровне. Чтобы не повредить свиток, они разворачивают его виртуальную модель. Трехмерную компьютерную томографию свитка анализируют с помощью системы машинного обучения, умеющей обнаруживать следы чернил. По мере обучения искусственного интеллекта текст постепенно становится более разборчивым, хотя пока что удалось прочесть лишь небольшие части, отдельные слова. Выяснилось, что текст содержит имена ряда полководцев Александра Македонского. Упомянуты македонские полководцы Селевк, который стал правителем большой территории на Ближнем Востоке, Кассандр, правивший Грецией. Есть также несколько упоминаний самого Александра. Многое остается загадкой. Кто автор текста? Почему среди большого числа философских трудов вдруг оказался трактат по истории? Надеюсь, новые результаты не заставят ждать. Номер второй. Знаменитый череп Тумай найден в Республике Чад в 2001 году. По находкам был описан новый род и вид – сахилантроп чадский. Этот примат жил 6-7 миллионов лет назад. Авторы открытия обратили внимание на человечные признаки Тумая – маленькие клыки и смещенное вперед большое затылочное отверстие. На основании последней особенности утверждалось, что сахилантроп мог ходить на двух ногах, то есть был древнейшим прямоходящим приматом – нашим возможным предком. Впрочем, для окончательных выводов требовалось найти еще что-то помимо черепа, в идеале кости рук и ног. В 2018 году исследователи наконец официально подтвердили существование бедренной кости сахилантропа. В 2020 появилось ее описание, в 2022 году еще одно исследование, в котором к бедренной добавились две локтевые кости. Исследователи проанализировали их строение и пришли к выводу, что четвероногий способ передвижения не был характерен для Тумая, а вот карабкаться по стволам деревьев сахилантроп был не прочь. Итак, жил на деревьях, но когда спускался на грешную землю, бегал на двух. В новой статье группа американских антропологов исследует те же самые локтевые, но приходит к совсем другим выводам. Авторы анализируют строение локтевых костей человека и других обезьян, разделив всех приматов на четыре группы по основному способу перемещения. Двуногие люди, подвешивающиеся на руках гиббоны и орангутаны, ходящие на костяшках пальцев гориллы и шимпанзе и стопоходящие павианы. Анализ четко отделил костяшкоходящих гориллы и шимпанзе от остальных обезьян. У африканских человекообразных плечевые кости очень массивны и сильно искривлены. Теперь можно с точки зрения этой методики посмотреть на ископаемых приматов. Человек прямоходящий и флоресский хоббит сгруппировались с Homo sapiens. Знаменитая Люси и другие афарские австралопитеки, а также австралопитек Сидиба, тоже оказались близкими к двуногим. И совсем по-другому выглядит локтевая сахилантропа, а также одна из локтевых, которую относили к парантропам – OH-36. Эти два образца попали в область хождения на костяшках пальцев. Исследователи полагают поэтому, что кость OH-36 принадлежала не парантропу, а кому-то больше похожему на шимпанзе или горилл. А что сахилантроп? По мнению исследователей, строение локтевой сахилантропа также говорит о частом хождении на четвереньках с опорой на костяшки пальцев. Впрочем, авторы делают очень разумную оговорку. Древнейшие прямоходящие, скорее всего, ходили выпрямившись не все время, а чередовали этот способ передвижения с другими способами.
Если предок прямоходящих гоминин ходил на костяшках пальцев, то и древнейшие двуногие должны были сохранить это свойство. Поэтому из результатов исследования не следует, что сахелантроп не был

прямоходящим. По-видимому, он не был постоянным двуногим, а мог сочетать прямохождение с четвероногостью, подобной шимпанзе. Походил на двух, а потом побегал на четырех. Третий номер. Циркадные ритмы – своего рода биологические часы, регулирующие активность живого организма в течение суток. Наиболее известное различие между людьми в этом плане – деление на хронотипы жаворонков и сов. Жаворонки в среднем пробуждаются, достигают пика активности и засыпают на 2 часа раньше, чем совы. Всего генов, так или иначе влияющих на циркадные ритмы, известно 250. Наши предки – кроманьонцы – пришли в Евразию всего каких-то 50 тысяч лет назад. Неандертальцы же с денисовцами приспосабливались к жизни в высоких широтах в течение сотен тысяч лет. Наверняка в генах, управляющих циркадными ритмами, у разных видов гоминин накопились существенные различия, которые можно поискать, ведь у нас есть древние геномы. А еще, может быть, неандертальское наследие как-то помогло древним сапиенсам приспособиться к негостеприимным условиям северных широт. С этим вопросом попробовала разобраться группа американских генетиков. Сначала исследователи стали искать в геномах древних гоминин специфические варианты, находящиеся внутри или рядом с циркадными генами. В циркадных генах нашлось более 1000 специфических вариантов, по которым неандертальские и денисовские геномы отличаются от геномов современных людей. Такое число различий великовато, чтобы быть случайным. Много специфических архаических вариантов оказалось в регуляторных областях циркадных генов. Таким образом, эти отличия могли влиять на активность этих генов. А как неандертальские генетические варианты, связанные с циркадными ритмами, могли повлиять на современных людей, не африканцев? Ведь существенное неандертальское наследие присутствует в неафриканских геномах. Среди известных аллелей, доставшихся современным людям от неандертальцев, исследователи обнаружили почти 4000 вариантов, которые влияют на экспрессию циркадных генов. Анализ показал, что из 9 неандертальских вариантов, наиболее тесно связанных с хронотипом, каждый работает в сторону жаворонков, увеличивает склонность людей к утренней активности. Подобный эффект наблюдался и для других неандертальских вариантов, расположенных вблизи циркадных генов. Это кажется, на первый взгляд, странным. В чем преимущество раннего подъема там, где зимой солнце встает поздно? Исследователи объясняют, зато летом на севере день очень долгий, и приспособиться к такому режиму проще тем, у кого циркадный период укорочен, а это особенность жаворонков. Номер четвертый. В 1993 году спелеологи, обследовавшие пещеру на юге Италии, недалеко от городка Альтамура, сделали удивительное открытие. В глубине пещеры они обнаружили камеру со сталагмитами, а за одним из них частично вросший в пол человеческий скелет, покрытый кальцитовыми наростами. По особенностям строения находку определили тогда как раннего неандертальца. И лишь в 2009 году ученые занялись серьезным исследованием находки. Специалисты добыли фрагменты кальцитовых наростов для определения возраста, а также маленькую часть скелета, кусок правой лопатки для ДНК-анализа. Датирование уран-ториевым методом показало, что скелету примерно 150 тысяч лет, а митохондриальная ДНК человека из Альтамуры оказалась типично неандертальской. Эффектную реконструкцию сделали братья Кеннис. Теперь в журнале Nature Communications Biology вышла статья с анализом черепа человека из Альтамуры. Особая трудность исследования в том, что перевернутый череп как бы застрял в сталагмитовой перегородке между двумя камерами, побольше и поменьше. В большей камере торчит часть лица и лобной кости, а основание черепа и большая часть свода выпирают в меньшую камеру, куда людям никак не добраться. Осмотр этой части возможен только с помощью камеры GoPro на конце зонда, который просовывают через щели в перегородке. Исследователям пришлось методами фотограмметрии получить отдельно виртуальные модели двух частей черепа, которые затем предстояло как-то соединить вместе. Получили 3D-модель, которую теперь изучают. Объем мозга оказался небольшим, что для неандертальцев нетипично. В целом, череп из Альтамуры оказался промежуточным между гейдельбергским человеком из испанской пещеры Сима де лос Уэсос и неандертальцами. При этом возраст находок в Сима де лос Уэсос 430 тысяч лет, то есть гораздо древнее Альтамуры. То, что мы видим сходство с гораздо более ранними гейдельбергскими людьми, довольно неожиданно. Возможно, человек из Альтамуры принадлежал к какой-то архаичной популяции, изолированной в Южной Италии. Самые южные области итальянского полуострова могли служить своего рода убежищем для людей в особенно холодные моменты ледникового периода, поэтому там сохранилась популяция примитивного вида.
Ждем, когда будет опубликовано исследование скелета целиком. Пятый номер. Археологи давно изучают серию стоянок среднего палеолита вблизи угольного карьера Неумарк-Норд в центральной Германии. Здесь обнаружено крупнейшее скопление костей прямобивневых слонов – более 70 особей, включая сочлененные скелеты. Остатки настолько хорошо сохранились, что из этих костей в 2018 году удалось выделить полный митохондриальный и частичный ядерный геномы. Датировав находки рядом методик, исследователи получили возраст около 125 тысяч лет. Что удивило исследователей – это пол и возраст слоников. Это взрослые, зрелые особи, а молодых крайне мало. Подобная картина не наблюдается ни в ископаемых, ни в нынешних популяциях слонов, чьи захоронения изучали специалисты. Таким образом, скопление в Неумарк-Норд – это не кладбище животных, умерших своей смертью, и это не жертвы катастрофы. Второй примечательный момент – среди животных преобладают самцы. Известно, что у современных слонов взрослые и пожилые самцы обычно бродят в одиночку. Если палеолоксодоны вели себя подобным образом, к одиночному животному было бы легче приблизиться охотникам. Исследователям удалось изучить 27 костных комплексов. Специалисты искали следы зубов плотоядных животных – гиен и волков, но нашли их немного. А вот антропогенных следов, то есть отметин от орудий, на костях, наоборот, очень много. Неандертальцы разделывали слонов скрупулезно и тщательно, не упуская ничего. По-видимому, расчленение происходило по некой отработанной стандартной процедуре. И, судя по характеру следов, мясо было свежим. Чтобы отделить его от костей, неандертальцам приходилось прикладывать немало усилий. Учитывая все это, исследователи склоняются к мысли, что неандертальцы в Неумарк-Норд целенаправленно охотились на одиночных слонов. Возможно, их заманивали в естественные или специально созданные ловушки, ямы, топи, а затем кололи деревянными копьями. Но это ставит новые вопросы. Как освоить такой объем мяса? На разделку 10-тонного слона могло уйти до 600 человеко-часов. Исследователи полагают, что для этой цели могла собираться большая группа неандертальцев. Группа из 100 взрослых индивидов могла бы питаться одной тушей слона в течение почти месяца, и потребовалось бы более 350 человек, чтобы съесть все это мясо за неделю. Толпа из 350 жующих слонятину неандертальцев. Можете такое вообразить? Было ли интересно? Каких новостей, на ваш взгляд, хотелось бы побольше? Спасибо вам за вашу поддержку. Наш проект существует благодаря вам. Здорово, если вы нас уже поддерживаете. Но если еще нет, подпишитесь на нас на sponsor.ru, если вы смотрите нас из России, или на Boosty, если вы смотрите нас не из России. Этим вы поможете делу просвещения. Кстати, обладатели платной подписки смотрят расширенный выпуск этих новостей с дополнительными материалами. С вами был Александр Соколов.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова. В эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. Узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: Роспотребнадзор на этой неделе дал старт кампании по вакцинации от гриппа. Ранее сообщалось, что ведомство рекомендовало регионам привить в этом году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска. А это работники организации птицеводства, свиноводства, сотрудники зоопарков и так далее. Ну а министр здравоохранения Михаил Мурашко в свою очередь отметил, что состав вакцины от гриппа обновлен, все необходимые контракты заключены. Минздрав выдал ФМБА разрешение на проведение клинических исследований первой в мире вакцины для профилактики аллергии на пыльцу березы. В ходе исследований будет изучена эффективность вакцины, ее безопасность, реакта и иммуногенность у пациентов с аллергическим ринитом и повышенной чувствительностью к пыльце березы.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова, программа «Медсовет». Ну, я не смогла обойти вниманием тему, о которой совсем недавно рассказали в Минздраве. Речь о новой болезни под названием Эвали. Она поражает легкие курильщиков, электронных сигарет, вейпов и тому подобного. При этом болезнь может быть даже смертельной. И утверждается, что и механизмов-то лечения для этого заболевания пока нет. Так это или не так? Вот в этих во всех вопросах сегодня будем разбираться с моим гостем, врачом-пульмонологом Вячеславом Овечкиным. Эвали – относительно новая болезнь, впервые была зафиксирована в 2019 году в Штатах. Много ли случаев в России фиксируется, вот официальных, ставят ли такой уже диагноз?
2: Ну, на самом деле, болезнь известна с 2012 года, когда был впервые за рубежом зафиксирован первый случай, именно документально подтвержденный. Почему говорят о 2019? Ну, потому что в это время как раз в США была вспышка данного заболевания. Тогда было зафиксировано огромное количество смертей в 2019-2020 годах. Но на тот момент, что важно, в общем-то, и на самом деле в плане смертности, то, что в США было употребление не просто вейпов, электронных сигарет, а были специальные вейпы с запрещенными веществами, которые использовались для медицинского применения. К сожалению, очень большой процент умерших использовали именно данные вейпы. Что же говорить в принципе о происхождении данного заболевания? Оно как бы придумано и классифицировано именно как заболевание вейперов. Поэтому оно новое и появилось, потому что появились электронные сигареты.
1: Почему Минздрав вдруг сейчас, ну не то чтобы объявил тревогу, но все-таки было много, да, сообщений о том, что будьте осторожны, болезнь пришла в Россию. Она действительно пришла в Россию, у нас ее раньше не было.
2: Сказать, с чем связаны конкретно сейчас сообщения Минздрава, я не могу. Могу сказать, что да, в течение последних лет выпускаются новые законопроекты, вводятся ограничения в плане употребления вейпов, повышаются цены, вводятся акцизы, и государство уделяет внимание данной сфере. Естественно, что это связано непосредственно с ростом употребления вейпов. Сказать о том, что в России какой-то колоссальный рост на самом деле нельзя, потому что официальной статистики как таковой не существует.
1: А вот вообще изучен ли точный механизм развития этого заболевания? И как вообще выяснили, что именно курение вейпов, да, или электронных сигарет провоцирует Эвали? Это что-то в составе именно вот этих вот жидкостей?
2: Ну, к сожалению, конкретное вещество, которое вызывает Эвали, оно неизвестно, не изучено. Что касается, соответственно, патогенеза и механизма, так как вещество неизвестно, то окончательный патогенез также неизвестен, что, собственно говоря, накладывает отпечаток на заболевание и на его лечение. И в чем еще сложность данного заболевания? В том, что это так называемое заболевание исключения. То есть диагноз именно Эвали ставится только когда остальные заболевания исключены и есть анамнестическая связь с употреблением вейпов по последней классификации американской не более 90 дней с момента последнего применения электронных сигарет.
1: Как проявляется Эвали? Я просто читала, что очень похоже по симптоматике на тот же ковид, но есть некие особенности. Расстройство ЖКТ в том числе. Какие явные признаки, если они, конечно, существуют у Эвали?
2: К сожалению, в плане диагностики все сложно. Почему? Потому что для того, чтобы поставить Эвали, необходимо исключить иные причины. То есть должны быть исключены, во-первых, все инфекционные заболевания, бактериальные, грибковые, вирусные, в том числе ковид, а также иные неинфекционные заболевания. Есть специальная группа интерстициальных пневмоний. Вот это специфические заболевания легких, которые также должны быть исключены для того, чтобы поставить Эвали. Если же мы говорим о клинической картине, то она полностью неспецифична. То есть это слабость, недомогание, возможно, повышение температуры, кашель, одышка, плохая переносимость физических нагрузок. Данные симптомы могут быть при большом числе заболеваний. И нет какого-то такого специфичного симптома, который мог бы нам сказать, что да, вот есть данный симптом, значит, это Эвали однозначно. Если же говорить по поводу сходства с ковидом, то это связано с непосредственным поражением легких. В принципе, поражение легких при Эвали такое же, как и при ковиде. Действительно, там выявляются при КТ диффузные матовые стекла, которые могут формировать инфильтраты. Это нарушает перфузионную способность легких, то есть переход кислорода из легких в кровь. Отсюда соответствующая клиническая картина. Одышка, дыхательная недостаточность, снижение сатурации.
1: А вот эти вот какие-то нарушения, просто в паре статей мне это попалось, именно нарушения со стороны ЖКТ, якобы это вот такая особенность Эвали, это так или все-таки не так однозначно?
2: К сожалению, это неоднозначно. И, в общем-то, при ковиде тоже нарушения со стороны ЖКТ, они тоже встречались и достаточно часто. Зачастую ковид также начинался не с легочных симптомов, а с симптомов поражения ЖКТ.
1: То есть какого-то специального анализа нет?
2: К сожалению, такого анализа не существует. Поэтому, если говорить о людях и о том, на что им нужно обратить внимание, если человек применяет электронные сигареты, использует вейпы, то необходимо следить за возможным развитием одышки и снижением толерантности к физическим нагрузкам. А если у человека есть дома пульсоксиметр, то можно посмотреть насыщение крови кислородом, и если оно снижено, то это повод бить тревогу и идти к врачу-пульмонологу.
1: А как лечится это заболевание? Правда ли, что четкого какого-то механизма лечения не существует? И правда ли, что антибиотики в отношении этого заболевания не действуют?
2: На самом деле это все правда. Никаких устоявшихся утвержденных алгоритмов нет. Лечение патогенетическое и симптоматическое назначают глюкокортикостероиды для того, чтобы подавить легочную инфильтрацию, чтобы инфильтраты рассосались, а также кислородная поддержка. При тяжелом поражении, также и при ковиде, возможно проведение ИВЛ.
1: Правда ли, что человек может болеть вот этой болезнью, но никаких симптомов при этом он не видит?
2: Ну, на самом деле нет. Когда развиваются уже инфильтраты в легких, самые первые, самые важные, собственно говоря, симптомы в данной ситуации – это одышка, это снижение толерантности физическим нагрузкам. А так как это молодые люди, как правило, которые применяют вейпы, то, естественно, им нужно насторожиться, потому что у них не может быть каких-то там ранних инфарктов, что может быть как бы тоже быть причиной какой-то внезапной одышки. И если действительно у них там нету анамнеза, скажем, бронхиальная астма тоже достаточно частая, что вызывает одышку в молодом возрасте, то, в общем-то, необходимо на это обратить внимание, обратиться к врачу, хотя бы провести диагностику.
1: Какие последствия у этого заболевания? Действительно, что смертность от 30% до 50%?
2: Ну, на самом деле, реальная смертность неизвестна, потому что легкие случаи могут самостоятельно рассасываться, случаи отказа от вейпов. Если процент поражения достаточно маленький, соответственно, такие люди могут и не обращаться. Как правило, уже обращаются действительно люди с большим поражением. И это может как раз вести к синдрому ОРДСВ, острый респираторный дистресс-синдром взрослых. Это патологическое состояние, которое как раз и развивается также при ковиде. И, естественно, оно может быть летальным. И процент летальности в случае некачественного оказания помощи, несвоевременного, может быть достаточно высоким. Что касается последствий, то по текущим данным пока что каких-то специфических последствий от Эвали не выявлено. Вероятно, это также связано с низким количеством все-таки данного заболевания, потому что действительно, как мы говорили, был рост, была диагностика, но потом наступила пандемия ковид, и, в общем-то, данное заболевание могло полностью смешаться с ковидом.
1: Какие исследования или диагностики вообще в целом надо проходить курильщикам, в том числе курильщикам вейпов и электронных сигарет, раз уж они не могут избавиться от этой вредной привычки, чтобы не упустить развитие каких-то там опасных, тяжелых заболеваний?
2: Если человек курит классические обычные сигареты, то, естественно, это цифровая флюорография. В настоящий момент это исследование достаточно для ранней диагностики каких-либо заболеваний. Это, во-первых. Во-вторых, я бы рекомендовал проводить спирометрию, оно же исследование функции внешнего дыхания. Когда человек курит классические сигареты, всегда есть риск развития хронической обструктивной болезни легких. И, как правило, при рентгенологическом исследовании ничего еще пока что нет. Но у человека уже могут снижаться функциональные объемы, которые используются легкими. Соответственно, это позволит диагностировать заболевание на раннем этапе, и, возможно, это сделает какой-то шаг отказаться от курения сигарет и задуматься о своем своем здоровье. А также обычные классические анализы, клинический анализ крови, биохимический анализ крови.
1: Последний вопрос. Мы в нашей программе пропагандируем здоровый образ жизни. Много раз, конечно, уже все об этом говорили и предупреждали, но в очередной раз хочется повторить, почему от курения, в частности от курения электронных сигарет, вейпов, надо отказываться.
2: Заболевания, которые вызывают курение обычных сигарет, они всем известны. В общем-то, рак легких, рак гортани, рак ротовой полости. Это хроническая обструктивная болезнь легких, ХОБЛ, которую называют последние годы пандемией неинфекционного заболевания во всем мире. И курение – основная причина развития ХОБЛ. И люди недооценивают его серьезность. Если мы же говорим о болезни вейперов, об электронных сигаретах, во-первых, они еще не изучены, но само по себе заболевание Эволи является достаточно серьезной проблемой, в том числе с той точки зрения, что неизвестны какие-то предельные сроки и дозы, которые могут вызвать данное заболевание. Если мы говорим об обычном курении, то чем больше стаж у человека по шкале, тем больше вероятность риска развития там рака и ХОБЛ. Если же мы говорим об Эволи, то какой-то связи между частотой употребления электронных сигарет, длительностью не выявлено. То есть он может развиться как у человека, который вот только начал употреблять данный вид сигарет, так у человека со стажем курения электронных сигарет.
1: Мы говорили об Эволи, болезнь, которую прозвали заболеванием курильщиков. Насколько это опасно, какие исследования надо проходить курильщикам, ну и, конечно же, призывали в очередной раз избавляться от этой вредной привычки. Моим гостем был врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.
0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Некоторые люди считают, что это заболевание сейчас редко встречается на планете, но это не так. Речь о брюшном тифе. Им в мире ежегодно переболевают более 20 миллионов человек, и не менее 200 тысяч из них умирает. Но сначала немного истории. В 1906 году в Лонг-Айленде в семье богатого нью-йоркского банкира Чарльза Генри Уоррена один за другим попадают в больницу с лихорадкой и кишечными симптомами 6 человек. Врачи ставят шокирующий всех диагноз – брюшной тиф. Почему шокирующий? Да потому что брюшной тиф в то время считался болезнью самых бедных слоев населения, а богатые и знаменитые им не болели. Как болезнь могла проникнуть в эту благополучную семью? Для того, чтобы это выяснить, владелец дома, у которого семья Уорренов снимала квартиру, нанимает Джорджа Сопера, врача, занимающегося поиском нулевых пациентов. Это первый заразившийся человек, с которого начинается распространение какой-либо инфекции. Сопер проверяет канализацию и водопроводную систему дома, поставщиков продуктов, допрашивает всех знакомых семьи, но не находит источник инфекции. Наконец, он знакомится с кухаркой из Ирландии Мари Меллон и узнает, что Мэри уже работала в разных семьях и почти во всех из них регистрировали случаи заражения брюшным тифом среди прислуги и членов семьи. В конце 1906 года Мэри переходит в новую семью, где вскоре также появляются заболевшие тифом, а дочка хозяина дома умирает от инфекции. После этого Мэри окончательно становится главной подозреваемой, но отказывается сотрудничать и сдавать какие-либо анализы. Ее насильно доставляют в инфекционную больницу и обследуют. Выясняется, что Мэри – носительница брюшного тифа. В медицинские хроники она попадает как тифозная Мэри. В 1907 году ее отправляют в инфекционную больницу на крохотном острове Норт Бразерс, где она проводит 3 года в изоляции, подвергаясь принудительному лечению. Через 3 года Мэри выпускают из карантина при условии, что она не будет работать поварихой и обязуется соблюдать меры безопасности. Однако она снова работает кухаркой, а затем и в женской больнице, где становится причиной вспышки брюшного тифа. Мэри арестовывают и снова отправляют в карантин на остров Норт Бразерс, где она проводит уже следующие 23 года, вплоть до своей смерти в 1938 году. По официальным данным, тифозная Мэри заразила 125 человек. человек, из которых пятеро скончались. Сама Мэри была лишь носителем инфекции, так как у нее не отмечалось никаких симптомов, однако она активно распространяла инфекцию. Тифозная Мэри стала частью современной культуры, вдохновительницей авторов комиксов и героиней сериалов. Вы могли видеть ее историю в сериале «Больница Никербокер». Брюшной тиф вызывается бактериями Salmonella typhi. Как и 100 лет назад, это заболевание встречается преимущественно в развивающихся странах с неудовлетворительным водоснабжением и канализацией. Однако брюшной тиф встречается и в России, а также в странах Европы, в основном за счет завозных случаев. Сейчас к неблагополучным по брюшному тифу территориям относятся страны Африки, Азии, а также Центральная и Южная Америка. Заразиться брюшным тифом можно через инфицированные продукты, белье, посуду, воду. Salmonella typhi достаточно устойчива во внешней среде. В воде она сохраняется до 90 суток, в почве около 2 недель, на овощах и фруктах 5-10 суток, в мясе, сыре, хлебе, молоке и масле около 1-3 месяцев, а во льду до 60 суток. Но при кипячении брюшно-тифозная палочка погибает мгновенно, а обычные дезинфицирующие растворы убивают микроорганизм за несколько секунд. Как же тифозная Мэри, работая на кухне, смогла заразить более 100 человек, ведь продукты проходят термическую обработку. Дело в том, что коронным блюдом Мэри было мороженое со свежими персиками, которое, конечно, никакой тепловой обработки не подвергалось. А самое главное, у Мэри были довольно интересные взгляды на личную гигиену. Она признавалась, что не понимает цели мытья рук. Помимо свежих фруктов и мороженого, брюшно-тифозная палочка может находиться в кондитерских изделиях, салатах, паштетах, морских моллюсках, устрицах. Так, в поисках нулевого пациента Джош Соппер спрашивал в том числе и поставщиков устриц в богатые дома Лонг-Айленда.
0: Говорит, что...
1: Этой осенью российские ученые приступят к клиническим испытаниям вакцины от аллергии. Препарат способен защитить людей от аллергической реакции на пыльцу берез, а также кошек. Что на данный момент известно о лекарстве, расскажет Егор Волгин.
3: В России разработали вакцину против аллергии. Препарат поможет бороться с аллергической реакцией, вызванной пыльцой берез, а также кошками. Уникальность новых форм аллерговакцин состоит не только в формировании стойкого защитного иммунного ответа и длительной толерантности, но и в их высокой безопасности. Данные препараты имеют низкий риск побочных реакций, что в дальнейшем позволит применять их не только для лечения, но и для профилактики возникновения аллергий. Помимо этого, еще одним преимуществом таких вакцин является способность вызывать защитный иммунный ответ против перекрестно реагирующих аллергенов. То есть средство от аллергии на пыльцу березы способно защитить и от аллергической реакции на фрукты, а препарат от аллергии на кошек распространяется на реакцию на собак. Эксперты заявили, что новости о создании такой вакцины являются обнадеживающими. К тому же препарат действительно является передовой разработкой. Однако об испытаниях лекарства говорят уже не первый год, а выход средства на рынок можно ждать не раньше, чем через 3-5 лет, рассказал радио «Комсомольская правда» врач-аллерголог-иммунолог, педиатр-телеведущий Алексей Бессмертный.
4: Так называемая вакцина, на самом деле это не прививка, а по сути это препарат для аллерген-специфической иммунотерапии. Она достаточно давно разрабатывается, новость о том, что она вот-вот уже выйдет на рынок порядка 10 лет, появляется. Обещают, что это будет не 50-70 инъекций, как это было раньше, а буквально 3-5 уколов, которые будут вылечивать аллергию к пыльце деревьев и перекрестную к ней аллергию к фруктам. То же самое касается и животных. Действительно, прошли уже наконец-то доклинические испытания, и дальше этап клинических. Но это тоже не быстрая история. Чтобы получить клинический эффект, мы должны проводить аллерген-терапию не менее 3 лет, а может быть даже и 5, до полного исчезновения симптомов.
3: Проблема аллергии является для человечества серьезной уже не первое десятилетие. Ее даже называют пандемией современного мира. На сегодняшний день с теми или иными аллергическими состояниями сталкивается 30-40% населения планеты. А согласно прогнозам, в обозримом будущем аллергиками могут стать половина населения Земли. При этом с каждым годом аллергия все чаще встречается у детей. По словам специалистов, это закономерный результат как улучшения качества нашей жизни. Например, дети проводят меньше времени на улице и употребляют слишком обработанную пищу, так и ухудшение окружающих человечества факторов в виде испарений, загазованности крупных городов и прочего, рассказал Алексей Бессмертный.
4: Порядка 20 лет. Все время говорят, что аллергия, причем от 21 же века, с улучшением качества жизни, аллергия часто возрастает. Это связано не только с урбанизацией и наличием больших крупных городов.